остывает зеленый чай. За беседою дружеской пред иконой горит свеча. Снег за окнами кружится, на диване в повалку спят утомленные крестники, неземным серебром блестят.

сидят их нательные крестики. Не люблю я дидактики, но придется меня простить. Все мы знаем на практике,

лабиринте своих страстей, поколение смутных лет. Все мы чуточку грешные, только просим насущный хлеб.

свеча, и слеза проливается. Мы уйдем, ну а детям жить. И что самое главное, их сердца не разубедить в том, что

не безропотно крест несли по дороге спасения. Остывает зеленый чай за беседою дружеской.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждения». Читает Алексей Богдасаров.

о наказании за грехи. Когда ты увидишь, что кто-либо, проводя жизнь в нечестии, не терпит здесь никакого бедствия, не ублажай его, но плачь и сожалей о нем, как о человеке, который там подвергнется всем бедствиям, как богач из притчи о богаче и Лазаре. Напротив, когда увидишь, что кто-либо печется о добродетели и терпит бесчисленные искушения, ублажи его и подражай ему, потому что ему и здесь разрешаются все грехи, и там уготовляются многие награды за терпение, как было с Лазарем. Из людей одни наказываются только здесь, а другие здесь не терпят никакого бедствия, но все наказания получают там. Иные же наказываются и здесь, и там. Которых же из этих трех разрядов людей вы ублажаете? Знаю, что первых, которые здесь наказываются и слагают с себя грехи, а после них, которых ставите вторыми? Вы, может быть, тех, которые здесь ничего не терпят, но все наказание получают там? А я не этих, но тех, которые наказываются и здесь, и там, потому что кто здесь понес наказание, тот легчайший подвергнется казни там, а кто должен там понести все наказание, то подвергнется непременному осуждению, подобно как и этот богач, не получив здесь никакого разрешения от своих грехов, там наказан так жестоко, что не мог получить и малой капли воды. Но и из этих грешников, которые не терпят здесь никакого бедствия, более несчастными я считаю тех, которые, кроме того, что не наказываются здесь, наслаждаются еще весельем и счастьем. Как то, что грешники

если испытывающий на себе только долготерпение Божие, но не воспользовавшийся им как должно, подвергнется тягчайшему наказанию, то кто избавит его от такого наказания, если он при долготерпении будет получать еще величайшие милости и, несмотря на это, пребудет в нечестии? А что пользующиеся здесь долготерпением Божиим собирают себе полное наказание там, если не покаются? Об этом послушай, что говорит Павел. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Итак, когда мы увидим, что некоторые обладают богатством, живут в роскоши, намощаются благовониями, проводят дни в пьянстве, пользуются великою властью и славой, великим блеском и знатностью, и, несмотря на грехи свои, не терпят никакого бедствия, то будем плакать и сожалеть о них, особенно по тому самому, что они, согрешая, не наказываются. Как, видя кого-нибудь одержимым водяною болезнью или расстройством печени, или страждующим какой-либо заразою, и со всех сторон множеством ран, и при всем том предающимся пьянству и веселью, и таким образом усиливающим свою болезнь, ты не только не удивляешься ему и не считаешь его счастливым от веселья, но по этому самому особенно и называешь его несчастным. Так рассуждай и о душе. Когда ты увидишь, что человек живет в нечестии и, однако, наслаждается великим благоденствием и не терпит никакого бедствия, то потому более и пожалей его, подвергшись болезни и самой тяжкой заразе, усиливает болезнь, от веселья и неумеренности делаясь худшим, ибо не наказание есть зло, но грех. Он удаляет нас от Бога, а наказание приводит к Богу и прекращает гнев Его. Откуда это видно? Послушай пророка, который говорит: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима, что за неправды его сделано удовлетворение». И еще: «Господи, ты даруешь нам мир». А чтобы вам убедиться, что одни наказываются здесь, другие там, а иные и здесь, и там, об этом послушайте, что говорит Павел, обличая тех, которые недостойно приобщаются таинством, сказав, что ядущий и пьющий недостойно тело и кровь Господа виновен будет против тела и крови Господней, он тотчас присовокупил: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Видишь ли, как здешнее наказание избавляет нас

0: от тамошнего мучения. И о прелюбодее он говорит, сделавшего такое дело, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Из примера Лазаря видно, что если он сделал что-либо худое, то омыл это здесь и таким образом отошел туда чистым. Тоже видно и из примера расслабленного, который, быв одержим недугом 38 лет, продолжительностью болезни загладил грехи. А что он так страдал за грехи, об этом послушай, что говорит Христос. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Из всего этого видно, что некоторые здесь наказываются и освобождаются от грехов. А что некоторые наказываются и здесь, и там, если здесь не получат наказания соответствующего тяжести грехов, об этом послушай, что говорит Христос, касаясь содомлян, сказав: «Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, отрисите прах от ног ваших». Он присовокупил: «Отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Словом «отраднее» он показал, что и содомляне будут наказаны, но легче, потому что и здесь уже потерпели наказание. А что есть такие, которые, не потерпев здесь никакого бедствия, там понесут все наказания, это показал нам упомянутый богач, претерпевший там неослабную казнь и не получающий немалой отрады, потому что там ожидало его все наказание. Посему, как из грешников те, которые здесь не терпят никакого бедствия, большему наказанию подвергнутся там, так и из праведников, те, которые здесь терпят много бедствий, большую честь получат там. И как из двух грешников, из которых один здесь наказан, а другой не наказан, наказанный блаженнее ненаказанного, так и из двух праведников, из которых здесь один потерпит большие, а другой меньшие скорби, блаженнее претерпевший большие, потому что Господь каждому воздаст по делам его. Что же? Неужели скажут: нет ни одного такого, который бы и здесь, и там наслаждался спокойствием? Трудно это, человек, и даже невозможно. Невозможно, поистине невозможно тому, кто живет здесь в нерадении и беспечности, постоянно наслаждается всем и проводит жизнь тщетно и напрасно, удостоится чести там. Если его не мучает бедность, то мучает похоть, и он предается ей, а в этом немалый труд. Если не беспокоит болезнь, то разжигает гнев, а победа над гневом сопряжена с немалым огорчением. Если не нападают искушения, то непрестанно восстают лукавые помыслы. Нелегко обуздать порочную похоть, укротить тщеславие, смирить гордость, отстать от веселья, вести строгую жизнь. А кто этого и тому подобного не делает, тому невозможно спастись. А что живущие в веселье не спасутся? Послушай, что говорит Павел о вдовице. Сластолюбивая заживо умерла. Если же это сказано о жене, то тем более о муже. И что ведущему роскошную жизнь невозможно достигнуть небес, это объяснил и Христос, сказав так: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Как же, скажут, он говорит: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Если путь тесен и прискорбен, то как он еще называет его удобным и легким? То по свойству искушения, а это по произволению идущих. Ибо и невыносимое по свойству своему может сделаться легким, если мы примемся за него с охотой. Так и апостолы, потерпев побои, возвращались с радостью о том, что удостоились принять бесчестие за имя Господне. Хотя мучения по свойству своему обыкновенно причиняют боль и скорбь, но произволение потерпевших побои победило самую природу вещей. Посему и Павел говорит: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Так что если не преследует их человек, то враждует против них дьявол. И нужно нам много любомудрия и великое терпение, чтобы бдеть и бодрствовать в молитвах, чтобы не желать чужого, чтобы раздавать имение нуждающимся, чтобы решительно отказаться от всякой роскоши, как в одежде, так и в трапезе, чтобы избегать любостяжания, пьянства, злословие, чтобы воздерживать язык и не кричать бесчинно, как говорит апостол. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, чтобы не сквернословить, чтобы не произносить шуточных слов. А немалый труд соблюдать это с точностью. Чтобы понять себе, как трудно любомудрствовать и как несовместен с этим делом покой, послушай, что говорит Павел: «Усмиряю и порабощаю тело мое». Этими словами он указал на то принуждение и великий труд, какие необходимо употреблять желающим сделать тело свое благопокорным во всем. И Христос говорил ученикам: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». «Эта скорбь, — говорит он, — доставит вам покой. Настоящая жизнь есть место борьбы, а на месте борьбы и среди подвигов не может наслаждаться покоем тот, кто хочет быть увенчанным. Итак, если кто хочет быть увенчанным, тот пусть изберет жизнь суровую и трудную, чтобы, потрудившись здесь немного времени, насладиться там вечной почестью. Не так тяжко наказание, как тяжек грех, потому что грех есть причина наказания. Итак, когда ты увидишь какого-нибудь человека, имеющего гнилую рану, у которого из тела выходят черви и гной, и который оставляет без внимания эту язву и гниение, а другого такого, который, страдая тем же, пользуется пособием врачей, допускает прижигание и отсечение и пьет горькие лекарства, то которого из них ты будешь оплакивать, скажи мне? Того ли, который болен и не лечится, или того, который болен и лечится? Очевидно, того, который болен и не лечится. Подобным образом пусть будут два грешника, один наказываемый, а другой не наказываемый. Не говори, этот блажен, потому что богат, грабит сирот, утесняет вдов, не болеет и при грабительстве своем пользуется хорошим мнением, наслаждается почестью и властью, не испытывает ни одного из человеческих бедствий, ни горячки, ни чахотки, ни другой какой-либо болезни. У него сонм детей, маститая старость, но его-то преимущественно и оплакивай, потому что он болен и не лечится. Как? Я скажу. Если увидишь человека, одержимого водянкою, у которого от болезни в селезенке раздулось тело, но который не спешит к врачу, а постоянно употребляет холодное питье, имеет роскошную трапезу, каждый день упивается, окружен прислужниками и усиливает свою болезнь, то скажи мне, блаженным ли считаешь его или несчастным? А если увидишь другого, одержимого водянкою, но пользующегося пособием врачей, изнуряющего себя голодом, отказывающего себе во многом, постоянно принимающего горькие лекарства, которые хотя неприятны, но этой неприятностью способствуют здоровью, то не станешь ли ты ублажать этого человека более чем того? Разумеется, потому что тот болен и не лечится, а этот болен и пользуется врачеванием. Но лечение неприятно, зато конец его полезен. Так бывает и в настоящей жизни. Перенесись мыслью от тел к душам, от болезней к грехам, от горечи лекарств к наказаниям и суду Божию, ибо наказание от Бога есть то же. Чти и лекарство от врача, отсечение и прижигание. Как огонь через многократное прикосновение прижигает рану и останавливает ее развитие, и как железо отсекает гнилость, причиняя боль, но доставляя пользу, так и голод, и моровые язвы, и все кажущиеся бедствия насылаются на душу вместо железа и огня, чтобы остановить, как это бывает с телами, развитие ее болезней и сделать ее лучшей. Опять пусть будут два блудодея. Допустим это на словах для примера. Два блудодея. Один богатый, а другой бедный. Который из них больше имеет надежд на спасение? Разумеется, бедный. Не говори же, этот богач блудодействует и богатеет, и поэтому ублажаю его. Скорее надлежало бы тебе ублажать его тогда, когда бы он, блудодействуя, был беден и терпел голод, потому что он невольно имел бы в бедности учительницу любомудрия. Когда ты увидишь порочного благоденствующим, плачь, потому что здесь два несчастья — и болезнь, и неисцельность. Когда же увидишь порочного в несчастье, утешайся не потому только, что он становится лучшим, но и потому, что заглаждаются здесь многие из грехов его. Слушай внимательно мое слово. Многие из людей и здесь наказываются, и там осуждаются. Другие только здесь, а иные только там. Пойми это учение, потому что если хорошо уразумеешь слова мои, они избавят ум твой от многих смятений. Но, если угодно, представим сперва такого человека, который там наказывается, а здесь наслаждается весельем. Пусть и богатые, и бедные внимают моим словам, ибо это учение полезно и тем, и другим, что многие осуждаются и здесь, и там. Об этом послушай, как говорит Христос. В какой бы город или селение ни вошли вы, входя в дом, приветствуйте его, говоря «мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Отсюда явно, что жители Содома и Гоморры и здесь осуждены, и там наказываются. Ибо когда говорит Господь, что отраднее будет содомлянам, чем этим людям, то показывает, что те, хотя и наказываются, но не так.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждения», читал Алексей Богдасаров. Продолжение следует.

два дня, а после засияет высоко звезда. Твои глаза наткнутся на нее, и ты поймешь, земля — это не все.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Знание какого-либо языка не является необходимостью для того, чтобы человек входил в общение с Богом, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Чтобы человек входил в общение с Богом, не нужно ни русского языка, ни славянского, ни английского, никакого другого, и жестового языка, потому что человек с Богом общается не словами, а своей душой, своими мыслями, своими переживаниями и чувствами. Связь с Богом не зависит от способности человека артикулировать свои мысли или передавать свои чувства, или вообще общаться друг с другом, сказала патриарх после литургии для глухих людей в храме Христа Спасителя. «Господу не нужны эти средства коммуникации, которые считаются необходимыми для людей», – добавил он. «Бог воспринимает нас тогда, когда мы молимся, а молиться мы можем без всяких слов. Самое главное, чтобы была вера в сердце», – заключил предстоятель Русской Православной Церкви. Патриарх Воскресения возглавил в храме Христа Спасителя литургию с переводом на язык жестов для глухих и слабослышащих людей. На литургии присутствовало более 300 представителей 35 общин глухих из 27 епархий Русской Православной Церкви. Патриарху сослужили 20 священников, возглавляющих общины глухих людей. Богослужение было приурочено к столетию Всероссийского общества глухих и 35-летию возрождения церковного попечения о людях с нарушением слуха. В эфире новости. 9 октября, в день представления апостола-евангелиста Иоанна Богослова, ответственный за организацию окормления паствы Московского патриархата на территории Турецкой Республики священник Георгий Сергеев совершил божественную литургию в базилике IV века на месте погребения святого апостола в турецком городе Сельчук близ древнего Эфеса. За богослужение молились верующие, прибывшие из Стамбула, Измира, Дидима и Кушадас, а также паломники из России и Германии. На сугубо Иктиньи были вознесены особые прошения и прочитана молитва о Святой Руси. Большинство молящихся за литургией причастили святых христовых тайн. По окончании литургии отец Георгий обратился к верующим с назидательным словом, в завершении которого он поблагодарил Министерство культуры и туризма Турции за предоставленное разрешение на совершение богослужения, а также отметил помощь председателя общества изучения русского языка и культуры имени Солженицына в Измире Пономарева в организации паломничества. В эфире новости. 8 октября, в день представления преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и Североафриканский Константин возглавил престольные торжества на приходе преподобного Сергия Радонежского в Каире. Архипастырю сослужили викарий патриаршего экзархата Африки, благочинный округа и настоятель прихода, епископ Луховицкий Ефимий, исполняющий обязанности настоятеля прихода, святых жен вероносец в Хургане, Гади Ирий Дмитрий Гуров, настоятель храма всех святых земли египетской просиявших, иеромонах Митрофан Солдатенко, а также священнослужители Русской Православной Церкви, совершающие паломничество по святым местам Египта. По окончании литургии было совершено славление преподобному Сергию и крестный ход. В завершении богослужения епископ Ефимий приветствовал патриаршего экзарха Африки. Митрополит Константин произнес ответное слово и поздравил всех собравшихся с праздником. Владыка подарил епископу Ефимию крест и панагию, а приходу на престольные пелены и комплект покровцов. Также патриарший экзарх Африки вручил особо потрудившимся прихожанам Сергиевского храма благодарственные письма. Накануне вечером митрополит Константин возглавил всеночное бдение в сослужении епископа Луховицкого Ефимия, иерея Дмитрия Гурова и иеромонаха Митрофана Солдатенко. За богослужением было совершено освящение иконы преподобного Сергия Радонежского, подаренной приходу благотворителем из России. И последняя информация выпуска. Около 77 тысяч школьников и студентов колледжей примут участие в исследовании функциональной грамотности, которое пройдет в России в октябре. В нем будут участвовать ученики 6, 7, 9 и 10 классов, а также студенты первых и выпускных курсов Организации среднего профессионального образования. Всего исследование охватит 498 образовательных организаций, 300 школ и 198 колледжей и техникумов. Для разных классов установлены отдельные даты. Сроки проведения национальных сопоставительных исследований утверждены приказом Рособорнадзора. Под функциональной грамотностью понимают способность применять полученные знания в ситуациях, которые возникают не только на уроках, но и в повседневной жизни. Ребенку недостаточно просто помнить правила или формулу. В подобных заданиях нужно понять информацию, выбрать способ решения и использовать знания в незнакомой ситуации. Исследование проводят не для всех школьников страны. В нем участвуют определенные образовательные организации и группы учащихся. В октябре Рособорнадзор проводит и другие национальные сопоставительные исследования. В частности, будет оцениваться финансовая грамотность учащихся и воспитательная работа образовательных организаций. В ноябре отдельное исследование пройдет среди учителей начальных классов русского языка, математики, физики, химии и биологии. Специалисты будут оценивать их предметные, методические и общепедагогические компетенции. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим.

Духа. Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же вездесцы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрайся на воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мы имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие.

меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащика мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим. Молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и бодило.

0: Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашь к нам сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, ей многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже оступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвасят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя, и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. оступивши от православной веры и погибельными ресьме слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященной митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейший Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 15 октября по новому стилю или 2 по старому. И сегодня церковь творит память священномученика 4 века Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста, мучеников Давида и Константина, князей Арагвецких 8 века, блаженного Андрея Христа ради Юродивого 10 века Константинопольского, благоверной княгини XIV века Анны в иночестве Ефросинии Кашинской, преподобного Кассиана Грека, угличского чудотворца 15-16 века, праведного воина Федора Ушакова, жившего в XIX веке, мученицы Александры Булгаковой, пострадавшей в 1938. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, мы сегодня обратимся к одному из самых известных в народных кругах повествованию о жизни святых – житию бывшего колдуна, священномученика Киприана и мученицы Иустины. В III веке жил в Антиохии языческий мудрец, знаменитый волхвователь Киприан. Как повествует жизнеописатель, Киприан умилостивал жертвами самого князя тьмы, отдал ему во власть всего себя, и тот дал ему в услужение полк бесов. Многие обращались к нему в своих нуждах, и он, в кавычках, помогал им бесовской силой. Обратился к нему однажды юноша по имени Аглаид, сын богатых и знатных родителей. Однажды увидел он девушку Иустину и поразился ее красотой, и стал с тех пор искать ее расположение и любви. Она же отвечала ему отказом: «Жених мой Христос, ему я служу и ради него храню мою чистоту», — говорила она. Призвав на помощь нечистых духов, Киприан 3 раза посылал их соблазнить Иустину. Они внушали ей дурные мысли, разжигали в ней плотскую страсть, искушали льстивыми и лукавыми речами. Но Иустина побеждала их постом, молитвой и крестным знамением. Вознегодовал тогда Киприан и стал мстить Иустине за свой позор. Он наслал мор и язвы на дом Иустины и на весь город. Она же усердно молилась, и бесовское наваждение прекращалось. После такого свидетельства люди стали прославлять Христа. Киприан сказал сатане: «Если ты боишься даже тени креста и трепещешь имени Христова, то что ты будешь делать, когда сам Христос придет на тебя?» Дьявол тут же набросился на жреца и стал бить и душить его. Святой Киприан впервые испытал на себе силу крестного знамени и имени Христова, огротившись ими от нападения врага. С глубоким покаянием пришел он к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги. А на другой день, придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока не принял святого крещения. Он полностью изменил свою жизнь. Через 7 дней после крещения его поставили во чтеца, через 30 – в диакона, а через год рукоположили в иерея. Скоро он был поставлен епископом и, отвращая язычников от их заблуждений, проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многими великими святыми. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Киприана и Иустину, оклеветав, посадили в темницу. После жестоких мучений их усекли мечом. Братья и сестры, что скрывать, тема колдунов, целительниц и экстрасенсов в религиозной области излюбленная. Интернет и книжные полки магазинов ломятся от так называемой эзотерической литературы, учебников по черной, белой магии и прочему шарлатанству. Также можно найти сайты и литературу православных авторов, в которых подробно описываются всевозможные колдовские ухищрения и православные методы борьбы с ними. Там и противодействие привороту, и сглазу, и порче. Конечно, на таких сайтах не обходится без жития святых Киприана и Иустины. Братья и сестры, может быть, кто-то удивится, но подобная православная литература и сайты – не намного менее вредны, чем литература самих эзотериков, колдунов и целителей. Проблема в том, что, полемизируя с заблуждением, мы подтверждаем веру в него как в существующее на самом деле явление. Хотя, если мы обратимся к нормальным научным источникам, то обнаружим, что на протяжении всей истории классической науки ученые пытались обнаружить эти самые пресловутые экстрасенсорные способности, но безуспешно. Одним из самых ярких примеров можно назвать образовательный фонд Джеймса Рэнди. Фонд был создан в 1996 году бывшим иллюзионистом Джеймсом Рэнди, известным скептиком в США, многие годы занимавшимся разоблачением разного рода мифов, связанных с мистикой, сверхъестественными явлениями, экстрасенсорными способностями, НЛО и тому подобным. Более всего фонд Джеймса Рэнди известен тем, что до недавнего времени официально гарантировал премию любому, кто сможет продемонстрировать паранормальные способности в условиях корректно поставленного эксперимента. Первоначально предлагалась премия в $1000, позже в 10 тысяч, а с 2002 года фонд поднял размер премии до $1 миллиона. Хочу огорчить наших эзотериков. Из-за нецелесообразности содержать огромный штат работников и постоянного потока приходящих шарлатанов 1 сентября 2015 года было объявлено об отмене премии. Собственно, очевидно, что никто так и не смог получить этот одинокий $1 миллион. Подробно о фонде и его экспериментах можно спокойно прочитать в интернете. Братья и сестры, нам очень важно уяснить одну принципиальную вещь. Магов нет. Колдунов нет. Эзотериков нет. Бесы есть. Но их задача губить души людей, а не тарелочки двигать. А все эти порчи, сглазы, привороты, отвороты – это лишь выдумки сумасшедших, чтобы вытягивать деньги из наивных обывателей. Даже за $1 миллион ни один из них не смог доказать существование чего-то подобного. Братья и сестры, не будем поддерживать и развивать веру в несуществующие явления, а будем молиться нашим святым заступникам, чтобы они сохранили нас от козней дьявольских и прелести. Священномученичи Киприани и святая Иустино, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
2: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии Русской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод Русской Православной Церкви утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить младенца во чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах 60% от общего числа, в 36 регионах более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов, и этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов. Также, продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Благодаря позиции патриарха Московского и всея Руси Кирилла, непреклонно свидетельствующего о святости жизни нерожденных детей, наша страна значительно продвинулась в деле защиты нерожденных детей. За последние 5 лет уже 1500 частных клиник на территории Российской Федерации добровольно отказались от производства абортов. Добавил глава комиссии. Он подчеркнул, что сегодня уже ни один человек не рискует сказать, что аборт – это нормально. Детоубийство постепенно становится тем, чем оно и должно быть – злом, которое должно быть исторгнуто из тела нашей страны, из душ человеческих. Никто не должен говорить, что это нормально, что это часть человеческой жизни. Нет, человек – это образ Бога, дающего жизнь, заключил Лукьянов. В Русской Православной Церкви считают аборт убийством и грехом, а также выступают за запрет проведения аборта в частных клиниках, так как там, по данным церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении дней тишины и обязательном психологическом консультировании, проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают о негативных последствиях этой процедуры для здоровья. Вы слушаете новости. Студенты православного колледжа при Николасольбинской обители выступили в двух направлениях в качестве специальных участников 6-го Всероссийского фестиваля народных музыкальных традиций «Хранимые веками», финал которого прошел 3 октября в Большом концертном зале Московского дома пионеров, сообщили в пресс-службе Николасольбинского монастыря. В рамках выступления студенческий хор «Сольба» дирижерско-хорового отделения колледжа исполнил вместе с народным артистом России Львом Лещенко его новую песню «Я вижу свет». Также на концерте выступили другие звезды российской эстрады – Владимир и Марина Девятовы, Варвара, Александр Добронравов, а также ведущие коллективы страны – Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Государственный академический ансамбль танца «Урал». В свою очередь студентки конструкторского направления 1-го православного колледжа провели в финале фестиваля показ 3 коллекций одежды, объятия природы, соль и свет души русской. Дефиле стало ярким примером того, как элементы национального костюма и традиционные ремесла интегрируются в современный дизайн. Это глубокая работа с культурным кодом. Традиционные орнаменты, ручная вышивка и натуральные ткани были переосмыслены в крое 21 века. Дефиле показало, что народный костюм может быть актуальным и желанным в современном гардеробе, сказано в сообщении. В пресс-службе обители подчеркнули, что участие в фестивале федерального уровня стало для воспитанниц колледжа важным шагом в профессиональном развитии и высокой оценкой их творческих поисков. Уточняется, что Всероссийский фестиваль народных музыкальных традиций, хранимый веками, зародился в 2016 году именно на Сольбе, как локальный праздник творчества и гостеприимства. А сегодня это уже масштабный всероссийский проект, который в 2019 году собирал участников уже в Государственном Кремлевском дворце. Его главная миссия – сберечь душу народной музыки и подарить ей новое современное звучание. В нынешнем фестивале приняли участие таланты со всей страны. Экспертное жюри во главе со Львом Лещенко отбирало лучших. Финалисты были определены в трех номинациях: фольклорная песня, современная фольклорная песня и новая песня о России. География участников охватила Брянск, Воронеж, Рязанскую, Саратовскую, Ярославскую области, Санкт-Петербург и Москву. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же вездесцы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрайся на воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце и уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила, себеизвестная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего.

Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистием Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящая десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа же отворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащика мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славной же и

0: ужасная, иже нищий слав, подашь к нам свону упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум и благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сение небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко ж возлюбих и на той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, яко же поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя оскорби хвосят не живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, иже ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие сироты и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазних, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя, и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольные и невольные, даруй им царствие и причастие вечный Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейший Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Луки, 6 глава, с 12 по 19 стихи. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева, Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народу из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов исцелялись». И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. А сейчас, дорогие друзья, обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского чтения блаженным Феофилактом Болгарским. «Господь все творит в наше научение, чтобы и мы так же делали, как Он. Вот, например, Он намерен молиться, Он восходит на гору, ибо молиться должен успокоившийся дел и не перед лицом многих, и молиться всю ночь, а не так, чтобы стать на молитву и сейчас же перестать. Избирает учеников после молитвы, желая научить, чтобы и мы, когда нам приведется поставить кого-нибудь на духовное служение, брали за это дело с молитвой, искали руководство от Бога и Его просили показать нам достойного». Избрав 12, сходит с горы, чтобы исцелить пришедших из городов и облагодетельствовать вдвойне, по душе и по телу. «Ибо внимай, — говорит блаженный Феофилакт, — пришли послушать его, — это врачевание души, и исцелиться от болезней своих, — это врачевание тел. От него исходила сила, исцеляла всех. Пророки и другие святые не имели силы, исходящей от них, ибо они не были источниками сил. А Господь имел силу, исходящую от Него, ибо Он Сам был источник силы, тогда как пророки и святые получили особенную силу свыше».
1: Вы слушали Евангелие дня. Читал Виталий Савкин.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В неделю 19-ю по Пятидесятнице, день памяти святых схемонаха Кирилла и схемонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, праздник обретения мощей преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы и инокини Варвары 11 октября, святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве. Богослужение было приурочено к столетию Всероссийского общества глухих и 35-летию возрождения церковного попечения о людях с нарушением слуха. Среди молящихся были 300 человек из 27 епархий и 35 православных общин глухих. Священнослужители, знающие жестовый язык и окормляющие глухих прихожан с нарушениями слуха, члены православных общин глухих и Всероссийского общества глухих из разных регионов России. В их числе были и члены общины глухих храма первоверховных апостолов Петра и Павла при Российском государственном православном университете. На русский жестовый язык богослужение переводилось диаконами, владеющими жестовым языком, и церковными добровольцами-переводчиками, в том числе неслышащим, и по диаконам Александром Мироновым из Санкт-Петербурга. Священники на жестовом языке принимали исповедь. Святейшего владыку приветствовал протоиерей Михаил Потокин. Президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, прихожанин храма Тихвинской иконы Божьей Матери, патриаршего подворья Симонова монастыря Москвы, обратился к предстоятелю через переводчика клирика Никольского храма Трифонова монастыря Вятской епархии Ирея Игоря Шиляева. Его святейшеству был вручен подарок от Всероссийского общества глухих картина неслышащего художника Геннадия Фадина, на которой изображена императрица Мария Федоровна с глухим мальчиком. В 1806 году она открыла первую школу для глухих в Павловске. Картина стала логотипом празднования столетнего юбилея общества глухих и 220-летия попечения церкви о глухих. Все представители общин получили иконки исцеления глухого с патриаршим благословением. В эфире новости. 17 октября в конференц-зале гостиничного комплекса «Ривьера» в Казани состоится форум «Диалог поколений». Мероприятие организуется по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Участниками форума станут около 200 человек из регионов Приволжского федерального округа. Форум призван стать площадкой для общения и обмена практическим опытом между ветеранами, молодежью, добровольцами, представителями церковных и общественных организаций, работающих с ветеранами и членами их семей. К участию приглашены ветераны специальной военной операции и члены их семей, школьники и студенты, представители молодежных объединений, добровольцы, священнослужители, руководители и специалисты социальных отделов епархии, представители государственных учреждений, общественных и благотворительных организаций, профильные специалисты и эксперты. В программе форума пленарная встреча «Диалог поколений. Память, служение, ответственность». В ней примут участие митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, представители органов государственной власти и профильных некоммерческих объединений. Также запланирована работа тематических площадок, посвященных вопросам взаимодействия ветеранов и молодежи, практикам помощи ветеранам и членам их семей. Участники форума смогут совместно разработать конкретные добровольческие, социальные и патриотические инициативы. И последняя информация выпуска. В городе Переславль-Залесский Ярославской области начались работы по обретению мощей священномученика Константина Снетиновского. 1 октября на месте предполагаемого захоронения священномученика епископ Переславский угличский феоктист в сослужении духовенства совершил молебен перед началом доброго дела, после чего начались археологические работы. 4 октября сотрудники Института археологии РАН под руководством археолога Владимира Зейфера и при активном участии председателей Епархиальной комиссии по канонизации святых священника Антония Зверкова обрели предполагаемые останки священномученика. Теперь будут проведены антропологические и молекулярно-генетические исследования, которые позволят подтвердить принадлежность останков. В епархии уточнили, что археологическим работам предшествовала многолетняя исследовательская работа Епархиальной комиссии по канонизации. Был проведен полный анализ археологии. архивных документов, касающихся обстоятельств гибели священномученика Константина, места его захоронения и истории его почитания. Работы по поиску останков ведутся согласно резолюции святейшего патриарха Кирилла и при активном содействии члена Синодальной комиссии по канонизации святых протоиерея Кирилла Коляды. Отмечается, что археологические работы также позволили пролить свет на раннюю историю территории Переславского Кремля, соседствующей со Спасо-Преображенским собором. В частности, во время исследований археологи выявили и зафиксировали сооружение из красного кирпича на известковом растворе, печной воздуховод, а также обнаружили более 100 индивидуальных находок, среди которых стеклянные браслеты, маленький янтарный крестик и лунница XII-XIII веков. Священномученик Константин Снетиновский был настоятелем храма святителя Петра, митрополита Московского, в Переславле около 30 лет. В 1918 году он принял мученическую кончину и был похоронен за алтарем храма, которому отдал большую часть своей жизни. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5. Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию программу, посвященную истории, смыслам и значению праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Программа подготовлена порталом «Экзегет.ру», ведущий священник Валерий Духанин.
2: Спаси и храни всех, Божия Матерь! Сегодня у нас праздник Покрова. Это, собственно, наш русский праздник, хотя само событие произошло в Константинополе. Но вот бывают такие какие-то парадоксы исторические, что у греков это событие, оно не то чтобы забыто, оно находится внутри вот жития святого Андрея Христа ради Родивой. Когда они вспоминают блаженного Андрея, то тогда вспоминают и события, явления Покрова Божьей Матери. А вот у нас придали особое значение. Почему? Ну вот, когда кто-то тебе особенно дорог, да, то ты и относишься к нему с особым почтением, с особым таким вот трепетом души. И Андрей Боголюбский, он как раз и прославил вот этот праздник в XII веке. Он построил первый храм в честь Покрова Божьей Матери, это известный храм Покрова на Нерли, удивительно красивый, изящный, такой вот символ русской красоты, красоты русского храмоздательства. И этот храм, Божий храм, посвященный в честь Покрова Пресвятой Богородицы, он просто вот поражает взор удивительными гармониями, как бы вот красота вообще человеческого служения Господу Богу, да, красота благоговения перед Божьей Матерью. И таким образом у истоков праздника Покрова Божьей Матери мы можем сказать, что два святых Андрея, да, наш вот Андрей Боголюбский, который устанавливает вот такое почитание, он строит первый храм, и потом строятся другие храмы. Кстати, на Руси и по сей день вот есть учет храмов, и оказывается, что и всех храмов, посвященных Божьей Матери, различным ее иконам, ее праздникам, больше всего посвящено именно храмов Покрову Пресвятой Богородицы, то есть святой Андрей Боголюбский и, конечно же, Андрей Христоради Родивый. А согласно вот его житию, он вообще был родом скиф, а скифы, они населяли как раз вот те вот южные территории, то есть они сопрягались с территорией вот будущей Руси, поэтому в каком-то смысле Андрей Христоради Родивый, он не такой уж и чужой нам человек, тем, кто живет на просторах Святой Руси. И вот Андрей Христоради Родивый, мы знаем из его жития, что однажды он был восхищен в рай, созерцал красоты небесных обителей. Этому предшествовали такие вот тяжелые его подвиги, и он там фактически замерзал. Потом вот он молитвой согрелся, и Господь принимает его, показывает ему небесные обители, много чего он там видел, ангельские лики, различных вот святых, различные красоты, но оказалось, что там нет Божьей Матери, и святому Андрею было открыто, что Пресвятая Богородица, она как раз находится на земле. Да, она Царица Небесная, но она не просто вот там где-то на небесах затворилась. Нет, она постоянно на земле, она постоянно помогает кому-то. И вот один человек, вообще он режиссер по образованию, он рассказывал, как когда в армию он ушел, да, и вот заступил зимой в ночной караул, и там вот холод, ну и ночью спать хочется. Солдаты, они достаточно быстро уставали, вот эти ребята. И он, значит, что, увидел какую-то будку, зашел туда, и настолько вот он хотел спать, что прилег куда-то прямо там на пол, положил голову между какими-то двумя штырями и тут же погрузился в сон. И вот во сне он увидел, как его голову поддерживает Божья Матерь. Пока вот он спит, она поддерживает его голову. И проходит какое-то время, в будку вдруг заходит другой солдат, видимо, пришел, чтобы сменить его, говорит: «Ты что делаешь? Ты же вошел в трансформаторную будку, и вот тут оголенные провода, то есть достаточно было ему головой вправо или влево мотнуть, и все, он бы просто погиб. А Божья Матерь, она поддерживала его голову, вот так он спасся, и впоследствии на протяжении своей жизни он часто вспоминал этот случай, что, оказывается, Пресвятая Богородица, она проявляет о нас свою заботу. И в этом смысл праздника Покрова Пресвятой Девы, вот Андрей Христоради Родивый, который А не увидел Божий Матерь, когда был восхищен в небесный обитель, он впоследствии сподобился второго видения. Это было уже в конце его жизни, это 10 век, первая половина 10 века. И город Константинополь был осажден какими-то варварами. И там много разных ходит научных версий, кто именно осаждал. Собственно говоря, Константинополь постоянно бывал кем-то осаждаем. И славянские племена туда подходили, да, и с востока там сарацины, вот, и там мусульмане, и кто угодно. И вот город...

восточных территорий, где как раз жила Пресвятая Богородица, они как бы, ну вот, обматывались этим покрывалом. Вот именно во Влахернском храме этот мафорий или амафор хранился. То есть храм был как бы посвящен Пресвятой Богородице, и там все усиленно молились Божьей Матери. Это была всеночная, не просто вот вечерняя служба, а всеночная, которая длилась действительно всю ночь. И в четвертом часу ночи, то есть уже под утро, святой Андрей Христа ради Юродивый вдруг увидел, как бы разверзается вот купол храма, и сама Царица Небесная, Пресвятая Богородица, она идет в сопровождении святого Иоанна Крестителя, святого апостола Иоанна Богослова, то есть тех, кто были наиболее близки Спасителю, близки ее сыну, в сопровождении ангелов, в сопровождении ликов святых, одни предшествовали, другие следовали за ней, и вот Пресвятая Богородица, стоя на воздухе, молится перед алтарем, перед престолом Господним, а затем она снимает со своей головы амафор, и сказано, что он сиял, как солнце, и вот этот амафор она простирает над людьми. И вот это вот событие и стало образом ее материнской защиты, ее покровительства страждущим людям, и после этого все беды разрешились. Конечно, было много таких вот научных изысканий, исследований, и некоторые считали, что, может быть, это вообще как раз именно было славянское нашествие, потому что наши вот киевские князья Аскольд и Дир действительно предпринимали попытку завладеть Константинополем, подходили на многих таких вот судах со стороны моря к царственному граду византийскому и пытались завладеть, и вот это, но это было в IX веке, 860-е годы, и святитель Фотий, который был патриархом константинопольским в то время, он как раз вот тоже молился вместе с людьми, и потом облачение Божьей Матери из Влахернского храма, они были обнесены крестным ходом по стенам Константинополя, и после этого осада была снята. Более того, через какое-то время вот эти князья Аскольд и Дир сами попросили крещения и даже были крещены, но, к сожалению, вера Христова не смогла так вот обширно распространиться по Киевской Руси в того времени. То есть вот такие чудеса, связанные с Божьей Матерью, они были неоднократно в Константинополе. Но это именно событие IX века, а все-таки святой Андрей Христа ради Юродивый, это в данном случае это первая половина X века. И кто тогда приходили? Ну, какие-то вот завоеватели, варвары. Для нас важно главное, что Пресвятая Богородица, она помогла. Она не оставляет христиан, как своих чад, потому что всех христиан Спаситель усыновил своей Пречистой Матери. Вот как, когда Спаситель страдал на кресте, то он кого видит? Он видит апостола Иоанна Богослова. И в данном случае апостол Иоанн, вот как ученик, верный Христу до конца, это образ всех христиан, потому что кто христиане? Христиане – это те, кто верны Христу. И в данном случае апостол Иоанн – это был как бы образ каждого верного христианина. И он говорит, вот, «Се мати твоя», указывая на свою пречистую маму, и ей говорит, «Се сын твой», то есть вот сын твой. И в лице апостола Иоанна Богослова Спаситель всех усыновляет, всех христиан усыновляет своей Пречистой Матери. Поэтому мы действительно ее дети, чада, не всегда послушные, не всегда достойные. Но вот как любая мама, она заботится и о непослушных детях, она их защищает, она их укрывает, чтобы они там не замерзли, пытается согреть и даже своей одеждой может согреть. Вот так Пресвятая Богородица простирает свой покров, чтобы защитить своих чад от случающихся невзгод. Вот тоже один знакомый, Алексей, который трудится при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, он рассказывал про своего прадеда, который воевал во время Великой Отечественной войны. Его прадеда звали Симеон, и вот объявили атаку. Нужно было подниматься, идти, бежать по полю. И вот когда все ринулись вперед, то с противоположной стороны стали стрелять, и обстрелы, и вокруг рвутся снаряды, а все бегут, и грязь. И вот Симеон, он увидел вдруг что-то на земле, вот среди этой грязи блестит. И оказалось, что это икона Божьей Матери в окладе. А все настолько вот бежали, что

0: то некоторые даже наступали на образ Пресвятой Богородицы, но Симеон, когда вот он подбежал, он опустился, чтобы поднять образ, вот эту икону Пресвятой Богородицы, и в это время, когда вот он подымал икону, где-то в стороне раздался вот взрыв, и он теряет сознание, то есть там контузия, ранение головы, и очнулся он уже, ну там медсанчасть, там что у них было, полевой вот этот госпиталь. И оказывается, ему ставят уже такой диагноз, такое заключение, что он должен умереть, потому что рана там какая-то несовместимая с жизнью. И вот он лежит, ожидая своего исхода, и вдруг он видит, что как будто вот дверь открывается, видит он свет, и входит женщина в белом сияющем одеянии, говорит: «Не переживай, Симеон, так как ты спас меня, то я спасу тебя». И вот на этом видение закончилось. И сразу же после этого он пошел на поправку. То есть врачи считали, что он уже не поправится, он погибнет. Но оказалось, что вот этот вот его самый жест, когда он пытался спасти икону Божией Матери, но на самом деле дальнейшая судьба иконы неизвестна нам, потому что он потерял сознание, вот когда как раз он опускался, чтобы поднять образ, вот тут взрыв, он теряет сознание. Но само его стремление поднять образ Божией Матери, вот это стремление уже нашло отклик в небесном мире, и Пресвятая Богородица сохраняет ему жизнь, так что он выздоравливает, он благополучно проходит всю войну, и впоследствии он всегда вот тоже вспоминал это событие и всегда вот хранил такое благоговение перед святынями. То есть Божия Матерь, она действительно покрывает нас своим амофором. Она заступница, и это не просто какие-то вот риторические фигуры, это реальный факт, это то, что происходит на протяжении всей христианской истории. И поэтому то, что созерцал святой Андрей Христа ради юродивого, созерцал почему? Потому что он имел чистое сердце. Вот только такие люди сподобляются подобных видений, вот как преподобный Сергий Радонежский сподобился явлению Божией Матери, как преподобный Серафим Саровский, вот также и Андрей Христа ради юродивый. Они созерцают вот эту тайну заботы Пресвятой Богородицы о людях, живущих на земле. И вот святитель Николай Сербский, Николай Велимирович, он говорит, что праздник покрова Божией Матери, он хранит как бы в себе две таких вот тайны и две радости. Первая радость в чем? В том, что Пресвятая Дева, которая на земле была как, ну действительно, одна из величайших вот страдалец, имевших вот просто вот неизреченное смирение, мы прекрасно понимаем, что в Евангелии Пресвятая Богородица, она всегда, ну как бы вот в тени, она как самая последняя, да, она ни на что не претендует, но при этом ее сердце всегда болит о сыне, о том, что сыну предстояло пострадать за грехи людей на кресте. И вот первая радость в том, что вот эта вот страдалица, которая смиренно проводила земную жизнь, она сподобилась такой неизреченной славы. И вот в праздник Покрова, да, ведь Андрей Христа ради юродив, он созерцал Божию Матерь именно в этой славе. То есть от земных скорбей она взошла к высотам неизреченной небесной славы. А вторая радость, говорит святитель Николай Сербский, в том, что, будучи приобщена вот этой небесной славе, она всецело помогает нам, тем, кто находится на земле. И поэтому праздник Покрова Божией Матери – это как бы обобщение вот всех праздников, богородичных праздников, то есть всех праздников, которые посвящены различным ее иконам. Ну, собственно говоря, вот что такое праздники в честь икон Божией Матери? Это праздники в честь ее помощи, которую она оказала людям, в честь тех милостей, небесных милостей, которые Пресвятая Дева постоянно оказывает нам, живущим на земле. Или мы вспоминаем события из ее земной жизни, Рождество Пресвятой Богородицы, да, там, введение во храм, там, Благовещение, и так далее. А ради чего все это? А ради того, что Спаситель через нее приходит в наш мир, и сама она имеет особую такую вот сокровенную близость, особый доступ к Спасителю, и поэтому она ходатайствует о нас. И вот эта вот сокровенная тайна Божией Матери и тайна ее заботы о мире, она больше всего и выражается праздники Покрова Пресвятой Богородицы. И вот почему как раз и ставили храмы в честь Покрова. И собор Василия Блаженного, кстати, изначально ведь это же собор Покрова на Рву, да, Иван Грозный ставит этот собор. Почему? Потому что на второй день после праздника Покрова взята была Казань, если до этого времени постоянно разорялись российские пределы со стороны Казанского ханства, то с покорением Казани эти нашествия прекратились, и вот воздвигается этот собор, потом Дмитрий Пожарский тоже ставит храм в честь Покрова Божьей Матери в Медведково, в честь того, что освободились от польско-литовских завоевателей. То есть праздник Покрова и храмы Покрова, они особенно дороги человеческому сердцу. Божья Матерь, она вся в заботе о нас. То есть это такая жертвенная любовь, которую мы даже до конца не можем понять. И в этом суть праздника Покрова, а не то, что вот там народные какие-то обычаи. Ну да, было такое, что вот считали, что может быть на праздник Покрова первый снег выпадает, да, и что это первая встреча осени с зимой, и вот начинались посиделки, когда все работы на полях заканчивались, и уже по домам начинали что-то вот выполнять, там ребята с девушками знакомились, и начиная с Покрова уже там женились. Но не это главное, это все хорошо, конечно, то, что праздники входили в быт народа, преображали его, но выше всего именно духовное значение, то, что Пресвятая Богородица, она действительно, она не просто вот где-то там спряталась на небесах, нет, она здесь, на земле, помогает нам. Она небесная царица, но помогает тем, кто живет на земле. И вот расскажу еще одну историю. К нам вот в Сергиев Посад одна семья из Белоруссии как-то вот переехала, и девушка Людмила, она устроилась трудиться в столовую при Московской духовной академии, возвращалась домой поздно, и вот как-то она... Ну, она уже познакомилась вот со студентом одним. А вот однажды она вечером поздно возвращалась за лаврой, там, где рядом овраг, и вдруг из-за кустов выходит человек, вот неожиданно он перед ней возник, нож достает, и она в оцепенении протягивает ему сумку, а он говорит: «Мне не нужны деньги, я тебя должен убить, я проиграл тебя в карты». Вот это бывает у преступников некоторых, когда такое вот помрачение, что они там проигрывают в карты все, и потом на кон ставят чью-то жизнь. То есть такое безумие. И вот кажется, что вот если он проигрывает в очередной раз, значит, должен там убить там первого встречного или кого-то еще. То есть дьявольские такие игры. Она не знает даже, как быть, то есть оцепенела, не двинуться не может с места, и только начинает произносить, вот с мамой своей прощаться, у нее слезы текут, говорит: «Мамочка, прощай». А мама ее в это время была в отъезде, где-то вот в далеком городе, и мама уже легла спать, и вдруг мама сквозь сон видит, что дочь ее в гробу лежит. И со страха мама просыпается, тут же падает на колени, она поняла, что это что-то, какая-то страшная угроза, сердце ее материнское чувствует вот эту тревогу страшную, и начинает молиться Божьей Матери: «Пресвятая Богородица, помоги, спаси мою дочку, вот защити, сохрани ее», и молится от самого сердца. И потом они, как бы уже когда встретились, то они вот это время-то вычислили, что как раз когда она молилась, мама, то вдруг этот преступник, ну он просто вот как у него какое-то просветление наступает, он вдруг говорит: «Иди», и все, вот как бы он сам тоже исчез куда-то там, ушел. То есть как будто какая-то благодатная сила вмешалась и остановила вот это страшное преступление. То есть если хочешь избежать смерти, если хочешь преодолеть какие-то самые страшные искушения, то молись Божьей Матери. Молись Пресвятой Богородице, и она тут же поможет, и тут же спасет тебя. Вот эта семья, вот эта вот Людмила, она потом вышла замуж за семинариста, он стал священником, потом у них дети родились, и дети тоже, сыновья стали священниками, а дочери женами священников. То есть Господь благословил вот эту семью, а мама, которая молилась Пресвятой Богородице, она потом приняла монашеский постриг и окончила жизнь свою уже вот в полном посвящении себя Господу. Но для нас что важно? То, что Пресвятая Богородица, она действительно заботится так, что мы и не можем себе этого даже представить. когда мы не ожидаем, что будет вот эта помощь, она непременно придет, ты только молись и обратись к ней с искренними, сердечными словами. Поэтому давайте вот, братья и сестры, не только в трудных ситуациях, но и вообще каждый день вспоминать нашу небесную заступницу, молиться ей словами из акафиста «Покрову Пресвятой Богородицы». «Радуйся, радости наши, покрый нас от всякого зла честным твоим амофором». Аминь. С праздником вас, дорогие братья и сестры!
1: Вы слушали программу, подготовленную порталом «Экзегет», ведущий священник Валерий Духанин. Это был рассказ о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, его истории, смыслах и значении.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре четверг, 15 октября, продолжается 20-я седмица по Пятидесятнице. День сегодня непостный. Среди прочих, церковь сегодня чтит память священномученика Киприана, епископа, мученицы Иустины, мученика Феоктиста, а также память праведного воина Федора Ушакова. Ну и более подробно о тех святых, которых мы сегодня чтим, через несколько минут узнаем из программы «Православный календарь». Она выйдет сразу после выпуска новостей. Ну и также отмечу, что в 16:10 по уральскому времени эту программу мы для вас повторим. Затем в 9:25 послушаем 17-ю кафизму, а в 10:10 прозвучит Евангелие дня. В 10:20 продолжим изучать церковно-славянский язык. А в 11:10 передача из цикла «Священник отвечает». В 11:25 главы из книги «Дар любви, дар рассуждения» святителя Иоанна Златоуста. Затем в 12:30 очередная часть из книги рассказов и повестей Николая Лескова. Прозвучит рассказ «Инженеры-бессеребренники». В 13:15 – детская Библия, библейские рассказы, а в 13:40 – репортаж от Виктории Кауган. Затем в 14:20 – передача из цикла «Беседа о вечном», в 15:10 – программа из цикла «Священник отвечает», а в 15:30 – Дмитрий Бабушкин и его передача «Разговоры об искусстве». Затем в 16:20 – повтор программы «Детям о Боге», а в 16:40 – у микрофона Виктория Кауган. Прозвучит интервью с Ириной Юрьевной Вараксиной, организатором семейного клуба при храме города Челябинска. Ну и, наконец, в 17:20 продолжим читать и изучать наследие древнерусской литературы. Вот такие интересные программы сегодня днем вы услышите в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 10 октября в домовом храме святителя Николая Чудотворца на строящейся атомной станции Акую в турецкой провинции Мерсин была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил епископ Тартусский Павел, антиохийский патриархат, на канонической территории которого находится община. Епископу Павлу сослужили клирики антиохийского патриархата, а также ответственные за организацию окормления паствы Московского патриархата на территории Турецкой Республики священник Георгий Сергеев и иеромонах Палладий Быстров, окормляющий общину в Акую. После окончания литургии епископ Павел сердечно приветствовал всех собравшихся на богослужении и передал слова приветствия от блаженнейшего патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X. В архипастырском слове он отметил глубокие исторические связи Антиохийской и Русской православных церквей. В частности, епископ Павел напомнил о том, как Российская империя помогала восстанавливать собор Петра и Павла в Анталии после разрушительного землетрясения 1872 года. В дар приходу архипастырь передал копию Тихвинского образа Божьей Матери, которая была привезена из России после восстановления собора Петра и Павла в XIX веке. В ответном слове клирики Московского патриархата тепло приветствовали епископа Павла и духовенство Тартусской епархии, разделивших радость евхаристического общения, и преподнесли архипастырю на молитвенную память образ Спасителя, написанный прихожанкой храма святых равноапостольных Константина и Елены в Стамбуле Светланой Дерин. Делегацию Антиохийского патриархата также приветствовал заместитель директора по безопасности общества Акую Нуклеар Терехин. Он преподнес духовенству и гостям Тартусской епархии памятные подарки. Теплое братское общение продолжилось за трапезой. В эфире новости. Митрополит Курганский Белозерский Даниил 12 октября в понедельник совершил божественную литургию в храме Рождества Николая Чудотворца в Кургане. Владыке сослужили секретарь епархии, настоятель храма протоиерей Михаил Кучеров, настоятель храма Иоанна Кронштадтского в Кетово иерей Алексей Плохов, клирик рождественского храма иерей Александр Ржанников и клирики кафедрального собора святого Александра Невского. Песнопение исполнял мужской архиерейский хор. За богослужением молились и приняли святые Христовые тайны около 50 молящихся, в их числе сестры милосердия и сестричества во имя праведного Иоанна Кронштадтского, действующего при Свято-Троицком храме. В этот день Православная Церковь отмечает обретение мощей святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. Это событие стало новой вехой в истории прославления святителя Иоанна. Дата была внесена в месяцеслов Русской Православной Церкви по определению Священного Синода от 30 мая 2024 года. Свою проповедь митрополит Даниил посвятил рассказу об этом русском святом, который волей Божью нес свое послушание далеко за пределами своей страны, своего отечества. Этот святой сравним с другим нашим святым и тоже Иоанном Кронштадтским. Как и он, Иоанн Шанхайский совершал великие чудеса, исцелял людей, приходил в разные места, даже куда его не приглашали. Иоанн Шанхайский взял на себя подвиг юродства, что приводило в смущение священнослужителей, потому что он, облеченный саном епископа, а потом и архиепископа, ходил босиком. Архипастырь поведал, что владыка Иоанн скончался летом 1966 года. Его тело 6 дней лежало в храме и не подверглось тлению. Через 20 с лишним лет его мощи были подняты. Они были нетленными, освидетельствованы. Множество чудес происходило в то время и сейчас происходит по молитвам владыки Иоанна. В этом храме, где мы служим сегодня, находится чудный образ святого угодника Божия, и в наше время он очень помогает, подчеркнул владыка. «Святые готовы всегда нам помогать, но не всегда помогают. Почему? Потому что некоторые болезни посылает Господь для нашего спасения. А если мы хотим избавиться от болезни, значит, мы хотим избавиться от своего спасения. Если тебе Господь послал эту болезнь, через которую ты войдешь в Царствие Небесное, то святые не могут исцелить нас от этой болезни. Они делают другое. Они помогают стяжать мужество сердечное, нести эту болезнь и благодарить Бога», продолжил владыка. Святитель Иоанн приходил в больницы не только к православным, он приходил и к католикам, протестантам, даже когда его не звали, подходил, клал руки на них, молился около постели неизвестного человека. Потом этому человеку становилось лучше. Вот эта любовь, которая не знает границ. Также и мы с вами, если чаще будем обращаться к святым угодникам Божьим, часть болезни от нас уйдет, а те болезни, которые нам Господь послал для спасения, мы будем переносить мужественно. Настоятель храма протоиерей Михаил Кучеров поблагодарил митрополита Даниила за совместную молитву и вручил ему букет белых роз. В эфире новости. За последний год в России увеличилось количество бездомных женщин, которые обращаются в церковные приюты за помощью. Чаще всего такая помощь требуется пожилым женщинам и женщинам с детьми, сообщили в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности по случаю прошедшего Всемирного дня бездомных. Среди бездомных большую часть всегда составляют мужчины, но в последнее время доля женщин начала расти, рассказал руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Андрей Якунин. Часто обращаются пожилые и женщины с детьми, в основном из-за проблем во взаимоотношениях с близкими людьми. Некоторые из них утратили социальные связи по причине болезни, алкогольной зависимости или ментальных нарушений. Мы стараемся подходить с особым вниманием к каждому человеку, вникаем в жизненную ситуацию и составляем индивидуальный маршрут, который поможет выйти из ситуации бездомности. Для этого работают юристы, врачи, психологи, наркологи и социальные работники. Также с людьми, которые проживают в приютах, общаются священники, они поддерживают их духовно. Отмечается, что по сравнению с другими регионами, больше всего бездомных женщин стало обращаться в церковные приюты Хабаровска и Екатеринбурга. Увеличение количества бездомных женщин также наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. В Москве стало больше обращений женщин с особенностями психики. Руководитель проекта «В помощи бездомным» уточняет, что социализация женщин и мужчин занимает одинаковое время и продолжается в среднем не менее полугода. Однако женщины чаще, чем мужчины, вынуждены оставаться в приютах на более длительное время. Во время нахождения в церковных приютах сотрудники помогают нуждающимся найти работу, а после выхода из приюта многие женщины снимают вместе жилье. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 15 октября по новому стилю или 2 по старому. И сегодня церковь творит память священномученика 4 века Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста, мучеников Давида и Константина, князей Арагвецких 8 века, блаженного Андрея Христа ради Иродивого 10 века Константинопольского, благоверной княгини XIV века Анны в иночестве Ефросинии Кашинской, преподобного Кассиана Грека, угличского чудотворца 15-16 века, праведного воина Федора Ушакова, жившего в XIX веке, мученицы Александры Булгаковой, пострадавшей в 1938. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, мы сегодня обратимся к одному из самых известных в народных кругах повествованию о жизни святых – житию бывшего колдуна, священномученика Киприана и мученицы Иустины. В III веке жил в Антиохии языческий мудрец, знаменитый волхвователь Киприан. Как повествует жизнеописатель, Киприан умилостивал жертвами самого князя тьмы, отдал ему во власть всего себя, и тот дал ему в услужение полк бесов. Многие обращались к нему в своих нуждах, и он, в кавычках, помогал им бесовской силой. Обратился к нему однажды юноша по имени Аглаид, сын богатых и знатных родителей. Однажды увидел он девушку Иустину и поразился ее красотой, и стал с тех пор искать ее расположение и любви. Она же отвечала ему отказом: «Жених мой Христос, Ему я служу и ради Него храню мою чистоту», — говорила она. Призвав на помощь нечистых духов, Киприан три раза посылал их соблазнить Иустину. Они внушали ей дурные мысли, разжигали в ней плотскую страсть, искушали льстивыми и лукавыми речами. Но Иустина побеждала их постом, молитвой и крестным знаменем. Вознегодовал тогда Киприан и стал мстить Иустине за свой позор. Он наслал мор и язвы на дом Иустины и на весь город. Она же усердно молилась, и бесовское наваждение прекращалось. После такого свидетельства люди стали прославлять Христа. Киприан сказал сатане: «Если ты боишься даже тени креста и трепещешь имени Христова, то что ты будешь делать, когда сам Христос придет на тебя?» Дьявол тут же набросился на жреца и стал бить и душить его. Святой Киприан впервые испытал на себе силу крестного знамения и имени Христова, огротившись ими от нападения врага. С глубоким покаянием пришел он к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги. А на другой день, придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока не принял святого крещения. Он полностью изменил свою жизнь. Через 7 дней после крещения его поставили во чтеца, через 30 – в диакона, а через год рукоположили в иерея. Скоро он был поставлен епископом и, отвращая язычников от их заблуждений, проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многими великими святыми. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Киприана и Иустину, оклеветав, посадили в темницу. После жестоких мучений их усекли мечом. Братья и сестры, что скрывать, тема колдунов, целительниц и экстрасенсов в религиозной области излюбленная. Интернет и книжные полки магазинов ломятся от так называемой эзотерической литературы, учебников по черной, белой магии и прочему шарлатанству. Также можно найти сайты и литературу православных авторов, в которых подробно описываются всевозможные колдовские ухищрения и православные методы борьбы с ними. Там и противодействие привороту, и сглазу, и порче. Конечно, на таких сайтах не обходится без жития святых Киприана и Иустины. Братья и сестры, может быть, кто-то удивится, но подобная православная литература и сайты не намного менее вредны, чем литература самих эзотериков, колдунов и целителей. Проблема в том, что, полемизируя с заблуждением, мы подтверждаем веру в него как в существующее на самом деле явление. Хотя, если мы обратимся к нормальным научным источникам, то обнаружим, что на протяжении всей истории классической науки ученые пытались обнаружить эти самые пресловутые экстрасенсорные способности, но безуспешно. Одним из самых ярких примеров можно назвать образовательный фонд Джеймса Рэнди. Фонд был создан в 1996 году бывшим иллюзионистом Джеймсом Рэнди, известным скептиком в США, многие годы занимавшимся разоблачением разного рода мифов, связанных с мистикой, сверхъестественными явлениями, экстрасенсорными способностями, НЛО и тому подобным. Более всего фонд Джеймса Рэнди известен тем, что до недавнего времени официально гарантировал премию любому, кто сможет продемонстрировать паранормальные способности в условиях корректно поставленного эксперимента. Первоначально предлагалась премия в $1000, позже в 10 тысяч, а с 2002 года фонд поднял размер премии до $1 миллиона. Хочу огорчить наших эзотериков. Из-за нецелесообразности содержать огромный штат работников и постоянного потока приходящих шарлатанов 1 сентября 2015 года было объявлено об отмене премии. Собственно, очевидно, что никто так и не смог получить этот одинокий $1 миллион. Подробно о фонде и его экспериментах можно спокойно прочитать в интернете. Братья и сестры, нам очень важно уяснить одну принципиальную вещь. Магов нет. Колдунов нет. Эзотериков нет. Бесы есть. Но их задача губить души людей, а не тарелочки двигать. А все эти порчи, сглазы, привороты, отвороты – это лишь выдумки сумасшедших, чтобы вытягивать деньги из наивных обывателей. Даже за $1 000 000 ни один из них не смог доказать существование чего-то подобного. Братья и сестры, не будем поддерживать и развивать веру в несуществующие явления, а будем молиться нашим святым заступникам, чтобы они сохранили нас от козней дьявольских и прелести. Священномученичи Киприане и святая Иустино, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
3: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
4: В эфире радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье».

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 17. Блаженни непорочные в путь, ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бо беззакония в путях Его ходиша. Ты заповедал еси заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились путие мои, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся внегда презретями на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моем скрых словеса Твоя, я когда не согрешу Тебе. Благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим, устам моим возвестих вся судьбы уст Твоих. На пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя. Во оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мя и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земли, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелати судьбы Твоя на всякое время. Запретил есть гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Отыми от меня понос и уничижение, яко сведений Твоих взысках. Ибо седоша князи и намяк левитаху, раб же Твой, глумляшися во оправданиях Твоих, ибо сведение Твоя поучение мое есть, и совете мои оправдание Твоя. Прельпе земле душа моя, живи мя по словеси Твоему, пути моя возвестих, и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим, путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих, путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй мя, путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых, прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня, путь заповедей Твоих текох, егда расширил еси сердце мое, закону положи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню, и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твоя, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое, в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах. Яко судьбы Твоя благи, се возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя, и да приедет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему, и отвещаю по

Вознашающими слово, яко уповах на словеса Твоя, и не отыми от уст моих словесе истина дозела, яко на судьбы Твоя уповах, и сохраню закон Твой выну, век и в век века, и хождах в широте, яко заповеди Твоя в взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари, и не стыдяхся, поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлявся во оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, их же упование дал мне Иси. То мя утеши во смирении моим, яко слово Твое живимя. Гордие закону приступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянув судьбы Твоя от века Господи и утешихся, печаль приятная от грешник, оставляющих закон Твой. Петобяху мне оправдание Твое на месте пришельствия моего, помянув в нощи имя Твое, Господи, и сохранив закон Твой. Сей бысть мне, яко оправданий в Твоих взысках. Часть моя еси, Господи, грех охраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему. Помысли к пути Твоя и возврати к нозе мои возведения Твоя, уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник обязавшийся мне, и закона Твоего не забых, полуночи в остах, исповедайтесь о Тебе о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедям Твоим веровах. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостью Твоею научи мя, оправданием Твоим. Умножившися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко, сердце их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил ме еси, яко да научуся оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и сребра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Руцы Твои сотворись Тимя и создасть Тимя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя еси. Буде же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему, рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шанамя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, якода не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои во слово Твое, глаголющее, когда утешишь имя. За небых я камех на слане, оправданий Твоих не забых. Колика есть дней раба Твоего, когда сотворишь имя отгонящих мя суд. Поведаша мне закону преступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаша ми, помози ми. В мале не скончаша мя не на земле, аз же не оставив заповедей Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси, в род и род истина Твоя основал еси землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе.
якаще бы не закон Твой, поучение мое был, тогда оба погибло бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил меси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих в сысках. Мене ж даша грешницы погубите мя, сведение Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил меня иси заповедью Твоею, яко вовек моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя в взысках. От всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя, от судеб Твоих не уклонихся, яко Ты закона положил мне иси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим, от заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидях всяк путь неправды, светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клягся и поставих сохранить и судьбы правды Твоей я, смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему, вольные уст моих, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих. Наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворить оправдание Твоя век за воздаяние. Законопреступные возненавидях, закон же Твой возлюбив. Помощник мой и заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитесь от меня лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих выну. Уничижил еси все отступающие от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевах вся грешные земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему, плоти моя, от судеба Твоих убоявся. Сотворих суд и правду, не предашь мне обидящим мя. Восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии. Очи мои исчезусти во спасение Твое, и в слово правды Твое я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увем сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия, сего ради ко всем заповедям Твоим направлявся, всяк путь неправды возненавидих. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая душа моя, явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста моя отверзух и привлекох дух, яко заповедей Твоих желах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое, стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходящая в одная из ведости очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои. Заповедал еси правду сведения Твоя, и истину зело. И стаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжено слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть и уничижен, оправданий Твоих не забых. Правда Твоя правда вовек, и закон Твой истина. Скорби и нужде обретоша мя,
заповеди Твоя, поучение Мое, правда сведения Твоя век, вразуми мя и жив буду. Возвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвахте, спаси мя, и сохраню сведения Твоя. Предвори в безгодии возвах, на словеса Твоя уповах. Предваристе очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишься гонящие мя беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близ еси Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первого познах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижд смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забыв. Суди суд мой и избави мя, словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешних спасение, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твоя, многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнози изгоняющие мя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижть, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истина, и вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнаша мя туни, и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаю корысть многу. Неправду возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя, о судьбах правды Твоей я. Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани, душа моя, сведения Твоя, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя, и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесе Твоему, вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесе Твоему, избави мя. Отрыгнутость не мои пением, егда научиши мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя возлюбих. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забыв. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бога, от земли создавы человека и показавы его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено оба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее воссоздавы его во Христе Твоем и возведы на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил еси на мне величие Твое и не предал мне еси врагом моим в конец, исторгнуть имя ищущим в пропасть адову, ниже оставил меня си погибнуть и со беззакониями моими. Ныне оба многомилостиве и любоблаже Господи, не хотя и смерти грешного, но обращение ожидая и приемляй, и же низверженные исправляй, сокрушенные исцеляй, обрати и меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью соверших. Разреши ослепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей. Услыши, Господи, во мне человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит мя грех, ниже да возможет на мя оборитель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоею рукою его владычество исхитивай мя. Ты царствуй во мне, благий и человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воле, и подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерну, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием святаго Твоего Духа, и не возведи меня в преполовение дней моих, ниже не исправлену и не готову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и так у мя настоящего жития изведи, якогда невозбраненно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю, и аз неприступные Твои я славы, доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими. В них же освятися и прославися, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтесь усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие друзья, в рубрике «Читаем Псалтырь» слушали 17-ю кафизму.
2: В Екатеринбурге 10 часов.
3: Новости.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Знание какого-либо языка не является необходимостью для того, чтобы человек входил в общение с Богом, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Чтобы человек входил в общение с Богом, не нужно ни русского языка, ни славянского, ни английского, никакого другого, и жестового языка, потому что человек с Богом общается не словами, а своей душой, своими мыслями, своими переживаниями и чувствами. Связь с Богом не зависит от способности человека артикулировать свои мысли или передавать свои чувства, или вообще общаться друг с другом, сказал патриарх после литургии для глухих людей в храме Христа Спасителя. Господу не нужны эти средства коммуникации, которые считаются необходимыми для людей, добавил он. Бог воспринимает нас тогда, когда мы молимся, а молиться мы можем без всяких слов. Самое главное, чтобы была вера в сердце, заключил предстоятель Русской Православной Церкви. Патриарх Воскресения возглавил в храме Христа Спасителя литургию с переводом на язык жестов для глухих и слабослышащих людей. На литургии присутствовало более 300 представителей 35 общин глухих из 27 епархий Русской Православной Церкви. Патриарху сослужили 20 священников, возглавляющих общины глухих людей. Богослужение было приурочено к столетию Всероссийского общества глухих и 35-летию возрождения церковного попечения о людях с нарушением слуха. В эфире новости. 9 октября, в день представления апостола-евангелиста Иоанна Богослова, ответственный за организацию окормления паствы Московского патриархата на территории Турецкой Республики священник Георгий Сергеев совершил божественную литургию в базилике IV века на месте погребения святого апостола в турецком городе Сельчук близ древнего Эфеса. За богослужение молились верующие, прибывшие из Стамбула, Измира, Дидима и Кушадас, а также паломники из России и Германии. На сугубо Иктиньи были вознесены особые прошения и прочитана молитва о Святой Руси. Большинство молящихся за литургией причастились святых христовых тайн. По окончании литургии отец Георгий обратился к верующим с назидательным словом, в завершении которого он поблагодарил Министерство культуры и туризма Турции за предоставленное разрешение на совершение богослужения, а также отметил помощь председателя общества изучения русского языка и культуры имени Солженицынов из Мире Пономарева в организации паломничества. В эфире новости. 8 октября, в день представления преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин, возглавил престольные торжества на приходе преподобного Сергия Радонежского в Каире. Архипастырю сослужили викарий патриаршего экзархата Африки, благочины округа и настоятели прихода, епископ Луховицкий Ефимий, исполняющий обязанности настоятеля прихода святых жен вероносец в Хургане, Гади Ирий Дмитрий Гуров, настоятель храма всех святых земли египетской просиявших, иеромонах Митрофан Солдатенко, а также священнослужители Русской Православной Церкви, совершающие паломничество по святым местам Египта. По окончании литургии было совершено славление преподобному Сергию и крестный ход. В завершении богослужения епископ Ефимий приветствовал патриаршего экзарха Африки. Митрополит Константин произнес ответное слово и поздравил всех собравшихся с праздником. Владыка подарил епископу Ефимию крест и панагию, а приходу на престольные пелены и комплект покровцов. Также патриарший экзарх Африки вручил особо потрудившимся прихожанам Сергиевского храма храма благодарственные письма. Накануне вечером митрополит Константин возглавил всенощное бдение в сослужении епископа Луховицкого Ефимия, иерея Дмитрия Гурова и иеромонаха Митрофана Солдатенко. За богослужением было совершено освящение иконы преподобного Сергия Радонежского, подаренной приходу благотворителем из России. И последняя информация выпуска. Около 77 тысяч школьников и студентов колледжей примут участие в исследовании функциональной грамотности, которое пройдет в России в октябре. В нем будут участвовать ученики 6, 7, 9 и 10 классов, а также студенты первых и выпускных курсов Организации среднего профессионального образования. Всего исследования охватит 498 образовательных организаций, 300 школ и 198 колледжей и техникумов. Для разных классов установлены отдельные даты. Сроки проведения национальных сопоставительных исследований утверждены приказом Рособорнадзора. Под функциональной грамотностью понимают способность применять полученные знания в ситуациях, которые возникают не только на уроках, но и в повседневной жизни. Ребенку недостаточно просто помнить правила или формулу. В подобных заданиях нужно понять информацию, выбрать способ решения и использовать знания в незнакомой ситуации. Исследование проводят не для всех школьников страны. В нем участвуют определенные образовательные организации и группы учащихся. В октябре Рособорнадзор проводит и другие национальные сопоставительные исследования. В частности, будет оцениваться финансовая грамотность учащихся и воспитательная работа образовательных организаций. В ноябре отдельное исследование пройдет среди учителей начальных классов русского языка, математики, физики, химии и биологии. Специалисты будут оценивать их предметные, методические и общепедагогические компетенции. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Луки, 6 глава, с 12 по 19 стихи. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева, Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он народом вместе, и множество учеников его, и много народу из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов исцелялись». И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. А сейчас, дорогие друзья, обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского чтения блаженным Феофилактом Болгарским. «Господь все творит в наше научение, чтобы и мы так же делали, как Он». Вот, например, Он намерен молиться, Он восходит на гору, ибо молиться должен успокоившись от дел и не перед лицом многих, и молиться всю ночь, а не так, чтобы стать на молитву и сейчас же перестать. Избирает учеников после молитвы, желая научить, чтобы и мы, когда нам приведется поставить кого-нибудь на духовное служение, брали за это дело с молитвой, искали руководство от Бога и Его просили показать нам достойного». Избрав 12, сходит с горы, чтобы исцелить пришедших из городов и облагодетельствовать вдвойне, по душе и по телу. «Ибо внимай, — говорит блаженный Феофилакт, — пришли послушать его, — это врачевание души, и исцелиться от болезней своих, — это врачевание тел. От него исходила сила, исцеляла всех. Пророки и другие святые не имели силы, исходящей от них, ибо они не были источниками сил. А Господь имел силу, исходящую от Него, ибо Он Сам был источник силы, тогда как пророки и святые получили особенную силу свыше».
1: Вы слушали Евангелие дня на православном радиоканале «Воскресенье».

Пречистую Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш,

0: Звучит урок церковнославянского языка. Проведет его для вас Владимир Бабайцев.
1: Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем пятый урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать богослужебные тексты из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который празднуется 21 сентября по новому стилю. Это соответствует 8 сентября старого календарного стиля. То есть в богослужебных книгах служба этого праздника датируется 8 сентября. Это соответствует 21 сентября того календаря, по которому мы живем в настоящее время. Новый календарный стиль, григорианский календарь, который в нашей стране используется с 1918 года. Мы в наших уроках читаем богослужебные тексты, которые звучат на всенощном бдении праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно непрерывное последование. В современной приходской богослужебной практике вечернее богослужение, как правило, представляет собой такое соединение, но древний устав, типикон, предусматривает подобное соединение вечерней и утренней лишь в случаях особо торжественных, когда полагается совершать всенощное бдение. Оно по церковному уставу совершается вечером накануне воскресных дней, а также вечером накануне значительных церковных праздников, двунадесятых праздников, к числу которых относится Рождество Пресвятой Богородицы и некоторых других церковных праздников. В современном словоупотреблении

0: употреблении, по крайней мере, в том, что касается приходского богослужения, название «всенощное бдение» уже не указывает на продолжительность этого богослужения. Продолжительность сравнительно невелика, она не выходит за рамки вечера. То есть эта служба в современной приходской практике не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности. Но название «всенощное бдение» указывает на большую торжественность этого богослужения. Это наиболее торжественная служба из всех церковных служб, за исключением божественной литургии. Не случайно совершение ее предшествует наиболее важным, наиболее торжественным дням церковного календаря. Это воскресные дни и важные церковные праздники. Значительной частью утренней, входящей в состав всенощного бдения, как и вообще того богослужения, которое носит название «утренняя», но в нашей приходской практике совершается вечером, накануне того дня, к которому относится, то есть вечером накануне того дня, когда должна была бы совершаться утренняя. Так вот, весьма значительной по объему частью утренней является чтение и пение канона. Канон – гимнографическое произведение, написанное по определенному образцу, по определенному правилу, и слово «канон» с греческого языка может быть переведено как «правило». Канон имеет в своем составе определенное количество разделов, которые именуются песнями. В единственном числе это песнь. Они нумеруются как первая, третья, четвертая, пятая и далее до девятой, то есть количество песней в большинстве богослужебных канонов – восемь. А нумерация с первой по девятую с пропуском второй. Вторая песнь по определенным причинам отсутствует в большинстве богослужебных канонов. Каждая песнь канона имеет в своем составе несколько строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие называются «Тропари», то есть одно из значений термина «тропарь» – это строфа в песне канона. Есть и другие значения у термина «тропарь». О структуре канона мы подробно говорили в наших предыдущих уроках. Служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона, которые исполняются следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, потом первая песнь второго канона, далее третья песнь первого канона и третья песня второго канона, вторая песня отсутствует. Затем, после исполнения богослужебных текстов, которые иногда в литургике называются междопесниями, четвертая песнь первого канона и четвертая песня второго канона, пятая песня первого канона, пятая песня второго канона и так далее по такой схеме. Мы в нашем предыдущем уроке обратились к пятой песне второго канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы и прочитали ее «Ирмос», то есть первую строфу и первый из тропарей пятой песни второго канона службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Всего пятая песня второго канона из этой службы содержит в своем составе шесть тропарей. Первый из них мы в прошлый раз прочитали, сегодня обращаемся ко второму. «Днесь да веселятся ангельские чини, песнями да ликуют сущие из Адама, родися бо жезл цвет, возрастивший Христа, единого Избавителя нашего». Служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы прославляет рождение Девы Марии, рождение, которое совершилось по особому Божьему действию. Это было чудо рождения от родителей престарелых, у которых никогда до этого не было детей за многие годы их супружеской жизни. Престарелые благочестивые родители Иоаким и Анна. События эти, рождения Девы Марии, не описанные в Священном Писании, но подробности этого события сохранены были в таких древних сочинениях, которые в богословской науке называются апокрифы. Их церковь не сочла возможным включить в состав Священного Писания, благодаря, в частности, их более позднему происхождению, Евангелий, апостольских писаний, которые составляют Священное Писание Нового Завета. Но, тем не менее, определенные подробности, в частности, жизни Матери Божией, о которых в Евангелии очень мало что сказано, то есть мало сказано о жизни Богородицы Девы Марии. Ну вот церковь, опираясь на эти апокрифические писания, составила богослужебные тексты, точнее, святые отцы церкви составили богослужебные тексты, посвященные прославлению рождения Девы Марии и ее прославлению ее родителей. Ну и вот здесь, в том богослужебном тексте, который мы сейчас прочитали, это еще раз повторим, тропарь второй, пятой песни второго канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, мы читаем, что все люди должны веселиться вместе с ангелами по случаю рождения той, которая станет матерью Спасителя всего человечества. «Днесь, да, веселятся ангельстии чини». «Чини» — множественное число существительного «чин». «Чин» в данном случае является переводом греческого слова «тагма», буквальное значение которого «строй войска», «отряд», «построение». По-гречески это «тагма». Корень этого слова известен нам по имеющемуся в русском языке слову «тактика». «Тактика» — искусство управления войсками, а «тагма», переводимое на церковнославянский язык словом «чин», это строй войска, ангельский чин, или во множественном числе «ангельстии чини». Здесь у прилагательного «СК» меняется на «СТ» в форме множественного числа перед окончанием множественного числа. Таковы правила образования форм множественного числа от существительных и прилагательных, основа которых оканчивается на заднеязычный звук, так называемый, к числу которых относится и звук «К», который русской буквой «К» обозначается. Итак, «ангельстии чини» — часто употребляемое в богослужебных текстах выражение, то есть «полки ангелов», или «построение ангелов» буквально. Интересно, что такой военный термин употребляется в богослужебных текстах для описания ангельского мира. То есть считается, что там, в мире ангельском, царит божественный порядок, и пусть сегодня веселятся ангельские силы, ангельские полки, их можно так перевести. По буквальному переводу с греческого, кстати говоря, ангелов, полки, довольно часто при переводе с греческого на церковнославянский происходит замена родительного падежа с существительного на притяжательное прилагательное «ангелов полки», «ангельстии» — это притяжательное прилагательное. Итак, «полки ангелов». «Пусть сегодня веселятся полки ангелов», далее читаем: «Песнями да ликуют сущие из Адама». «Да ликуют», если к греческому тексту обратимся, то есть к оригинальному, первоначальному тексту этого тропаря, мы на месте церковнославянского «да ликуют» найдем там слово «хоревэтосан», это форма глагола «хорево». Корень этого слова «хорево» знаком нам по слову «хор», а значение этого греческого слова «хорево» — «водить», «хоровод», «танцевать в хороводе». Когда-то в греческой культуре это имело столь большое значение, что особое слово в греческом языке для описания этого действия существует. Но оно, этот глагол «хорево», по традиции переводится на церковнославянский язык словом «ликовати», то есть здесь церковнославянский перевод аскетичный, можно сказать. Он как бы в духовную сферу переводит это действие не танцевать, а ликовать, то есть не говорится о каких-либо действиях, которые подразумевает греческий глагол «хорево», употребляющийся здесь в оригинальном тексте и который по традиции на церковнославянский язык передается словом «ликовати». Такой, если так можно выразиться, перевод аскетичный, как бы сдерживающий порывы, говорящий о необходимости духовной радости без ее какого-то внешнего яркого выражения. «Песнями да ликуют сущие из Адама». Если на греческий текст опираться, можно перевести с «песнями пусть танцуют те, кто из Адама». По-гречески это «и эксадам», что более буквально могло было быть передано по-церковнославянски «иже от Адама», «те, кто из Адама», то есть все люди, потомки Адама. «Родися, бо жезл, цвет возрастивший Христа, единого избавителя нашего». «Родися» — это форма аориста, одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Здесь перед нами третье лицо единственного числа аориста. «Родился», «родился», «бо» — значит «ибо», «потому что». «Ибо родился жезл». «Жезл» в церковнославянском — это посох или побег, росток дерева, цвет — возрастивший Христа. Цвет — это цветок, по-гречески «антос». Отсюда происходит слово «антология», можно перевести буквально «цветослов». Так называется сборник лучших, например, литературных произведений, антология. Ну вот цвет, цветок, по-гречески «антос». И здесь в этой фразе тропаря содержится намек на библейское чудо, прозябший, как по-церковнославянски говорится, жезл Аарона, то есть посох Аарона, родоначальника еврейских ветхозаветных священников, посох, который пророс по особому Божьему произволению для того, чтобы доказать право Аарона и его потомков на священническое служение. И вот этот проросший, прозябший посох Аарона, жезл Аарона по-церковнославянски, он является одним из ветхозаветных прообразов Божьей Матери, сухая палка, которая проросла, расцвела. Также Божья Матерь родила дитя, будучи девой. И вот здесь указание на этот ветхозаветный прообраз Божьей Матери содержится. «Родися, бо жезл, цвет, возрастивший Христа, ибо родился росток, побег, произведший, возрастивший по-церковнославянски, то есть вырастивший из себя цветок Христа и единого Избавителя нашего, это значит единственного Избавителя нашего. Итак, «днесь да веселятся ангельские чини, песнями да ликуют сущие из Адама, родися Божезл, цвет возрастивший Христа, единого Избавителя нашего. Пусть сегодня веселятся полки ангелов, с песнями танцуют все, кто из Адама, ибо родился побег, произрастивший цветок Христа, единственного Избавителя нашего». Отметим, что в греческом тексте сказано «единственного Избавителя Адама». Церковнославянский перевод здесь несколько неточен. Возможно, это обдуманная неточность. Следующий, третий тропарь, пятой песни второго канона из службы праздника Рождества Богородицы. «Днесь Ева разрешается осуждения, разрешается же и неплодство, и Адам древняя клятвы о Рождестве Твоем, тобою бо от тли избавихомся». Весь этот тропарь представляет собой обращение к Богородице. Сегодня Ева освобождается, разрешается. Церковнославянское слово «решити» или «разрешити» значит буквально «развязать» или «освободить», то есть «разрешается», «освобождается». То, что этот тропарь начинается с того же слова «днесь», что и предыдущий тропарь, это определенный риторический прием, анафора или единоначатие, когда следующие друг за другом фразы или же какие-то фрагменты текста начинаются одинаково. Здесь два следующих друг за другом тропаря начинаются одинаково словом «днесь». Итак, «днесь Ева разрешается осуждения». Сегодня Ева освобождается от осуждения. Слово, которое в греческом тексте употребляется, имеет значение «приговор», «обвинительный приговор». Здесь в церковнославянском мы видим беспредложную конструкцию. Не «от осуждения», а «без предлога». «Днесь Ева разрешается осуждение», без предлога «от». Сегодня Ева освобождается от осуждения или освобождается от приговора, если пытаться перевести это более буквально на русский язык. Далее «разрешается же и неплодство». То есть разрешается, как бы развязывается и бесплодие, бесплодие Анны, матери Пресвятой Богородицы. Здесь имеется в виду и Адам от древнего проклятия, клятва, проклятие. Таково значение этого слова в церковнославянском языке, клятва, проклятие. Адам от древнего проклятие, тоже беспредложная конструкция, характерная, часто встречающаяся в церковнославянских текстах. Упоминания о неплодстве нет в греческом оригинале, то есть по переводу с греческого. Сегодня Ева освобождается от осуждения, освобождается и Адам от древнего проклятия. Далее в церковнославянском тексте фраза «О Рождестве Твоем, благодаря рождению Твоему». Церковнославянский предлог «о» очень многозначен. Здесь он указывает на причину «благодаря рождению Твоему». «Тобою бо от тли избавихомся». «От тли» — от истления, от разрушения, тления. То есть того разрушения человеческой природы, которое вошло в нее по причине грехопадения наших прародителей, следствие греховной поврежденности. «Избавихомся» — это значит «мы избавились». Это аорист в первом лице множественного числа, то есть подставляем местоимение «мы» для перевода. «Мы избавились, ибо тобой или через тебя мы от смерти или от разрушения или от повреждения избавились». Итак, «днесь Ева разрешается осуждение, разрешается же и неплодство, и Адам древние клятвы, о Рождестве Твоем, тобою бо от тли избавихомся». Сегодня Ева освобождается от осуждения, развязывается и бесплодие, и Адам освобождается от древнего проклятия благодаря рождению Твоему, ибо тобой или благодаря Тебе мы от повреждения, от тления избавились. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.
1: В рубрике «Школа православия» прозвучал урок церковнославянского языка. Провел его Владимир Бабайцев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Школьники и студенты Екатеринбурга снимут фильм о небесной покровительнице города. Короткометражный неигровой фильм о святой Екатерине Александрийской, небесной покровительнице Екатеринбурга, снимут этой осенью в уральской столице. В проекте примут участие победители и призеры областного детско-юношеского конкурса эссе и видеороликов «Мой город святой Екатерины» и студенты департамента факультет журналистики Уральского федерального университета. Съемочной площадкой для фильма станет колыбель уральской столицы, исторический сквер и соборная площадь, ныне именуемая площадью труда. Сами съемки будут построены в формате экскурсии. Вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением школьники пройдут по местам и достопримечательностям города, которые хранят память о святой великомученице Екатерине Александрийской и подчеркивают ее связь с Екатеринбургом. Принять участие в съемках организаторы приглашают победителей и призеров областного детско-юношеского конкурса эссе и видеороликов «Мой город святой Екатерины» прошлых лет 2021-2025 годов. Для этого необходимо заполнить анкету и прийти на кастинг, который запланирован на 17 октября в центре города. Для участия в кинопробах необходимо подготовить короткий монолог, ответ на вопрос, какие качества святой Екатерины актуальны сегодня или какие места города напоминает о его небесной покровительнице. Представят фильм на церемонии награждения победителей 6-го областного детско-юношеского конкурса эссе и видеороликов «Мой город святой Екатерины». Далее в этом выпуске. Санкт-Петербург. Настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков, 12 октября встретился со школьниками в гимназии номер 631 в рамках проекта Приморского округа «Честный понедельник». В беседе также принял участие член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Евгений Игнатьев. Совместный проект благочиния и гимназии предполагает ежемесячные беседы священнослужителей с учащимися Приморского района 7-11 классов. На встречу пришли ребята из гимназии школ номер 53, 165, 199, лицея номер 554. Заявленная тема «Сила духа против жестокости. Ценность милосердия». Это был разговор о подростковом буллинге. Был поставлен вопрос, какое поведение правильное – встать на сторону большинства или поддержать жертву. В интерактивной форме детям предлагалось дать нравственную оценку поступкам участников конфликта. Школьники анализировали мотивы мести, искали конструктивные способы помочь слабому, разбирали психологические предпосылки агрессивного поведения. Комментируя фильм Ролана Быкова «Чучело» 1984 года, фрагменты которого были показаны во время дискуссии, отец Александр отметил, что часто инициаторами травли становятся подростки с психологическими травмами. Они стремятся нанести удар первыми, чтобы самим не стать жертвой буллинга. Он привел в качестве примера, помогающего пережить сложный процесс взросления, жизненный опыт и выводы Виктора Франкла, австрийского психотерапевта, который выжил в концлагере. «Не надо ни на ком ставить крест», – подчеркнул священник. «Даже если нам показалось, ключевое слово здесь – показалось, что кто-то – негодяй, что он неисправим. Каждый в себе потенциально имеет все, в том числе и добро, которое может развиваться». Об этом говорил и Виктор Франкл. «Если мы видим человека таким, каким он есть, мы заранее обрекаем его на падение. А если мы видим его таким, каким он должен быть, мы помогаем ему расти». Отец Александр поделился несколькими принципами, которые выработал Франкл. Чтобы выстоять в сложных обстоятельствах, знать смысл жизни, в случае школьников понимать, что годы учебы – это путь к будущему делу и служению. Помощь ближнему надо поддерживать более слабого, проходить вместе с ним испытания. И в завершение выпуска. В храме новомучеников и исповедников Церкви Русской города Чистополя состоялась встреча, посвященная практическим вопросам организации миссионерского служения в епархии. Во встрече участвовал епископ Чистопольский и Нижнекамский филарет. Казанские миссионеры рассказали об основных направлениях миссионерской работы, поделились практическим опытом ее организации на приходском и епархиальном уровнях. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка с нами на телефонной линии. Ну а номер телефона в программу «Священник отвечает» 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. И давайте сегодня я озвучу те вопросы, которые уже пришли к нам в программу. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему после самой глубокой исповеди я часто выхожу из храма с чувством тяжести, а не облегчения? Значит ли это, что я неправильно исповедуюсь?
1: Это значит, что не надо пытаться искать какого-то чувственного ответа на свои какие-то вопросы в духовной жизни. Очень часто мы начинаем искать какие-то чувственные вещи. Ой, я вот причастился, исповедовался, и вот чувствую, прям вот весь мир прекрасен, да? Или я вышел, чувствую весь мир унылый, такой монохромный, ничего интересного. Ну, почему вы так решили? Это ваше чувство. Сегодня мир прекрасен, потому что солнышко, потому что витамин D. А вы выспались, я не знаю, и пьете витаминки, и вам хорошо, правильно? А завтра мир ужасен, потому что дождик, не знаю, вы ноги промочили, у вас нос заложен, у вас депрессия. Вот и все. То есть, на самом деле, опасно делать выводы из нашего эмоционального состояния. Это неправильно. Так делать не надо. То есть, нужно стараться делать что-то постоянное. Мне очень нравятся, опять же, спортивные примеры. Вот какой-нибудь чемпион мира начитал с того, что ходил там, утром, днем и вечером в спортзал, да, на тренировку занимался. Настроение, без настроения, хотел, не хотел, удобно, неудобно и так далее. Просто шел и это делал. В любом настроении это то же самое здесь. Но вы исповедуйтесь почаще. То есть не надо искать в этом всем каких-то вот чувственных откровений, что вот сегодня мне после исповеди так хорошо, значит, Господь меня простил. И, а тут мне так плохо, значит, какое-то у меня тревожное настроение. Это может быть просто наше эмоциональное состояние, наш эмоциональный фон, он может быть совершенно иной, то есть и не связанный именно с исповедью. Поэтому давайте не будем на этом как-то особенно акцентировать внимание.
0: Второй вопрос, который сегодня успеем разобрать. Здравствуйте, объясните, пожалуйста, христианские церкви есть во всем мире, и все говорят на разных языках. Как Господь понимает все молитвы? Он что, знает все языки?
1: Думаю, этот вопрос даже нужно вынести на более высокий уровень, о том, что Господь творец мира, то есть Господь творец человека, и, собственно говоря, язык уже это является чем-то второстепенным, то есть вот на таком вот уровне, когда Бог творит мир, а сам Бог пребывает вне времени, то есть как бы вопрос человеческого языка — это вопрос настолько простой, настолько элементарный, что Господь, как творец мира, знает все, Он знает и всю нашу жизнь, и конец нашей жизни знает, и ее начало, и вообще все про наш мир, и поскольку Он сам его создал. Поэтому тут, да, действительно, Господь принимает молитвы людей на разных языках. Православная церковь есть во всех странах мира. Понятие, это есть такое поместные православные церкви. Сейчас их 16 поместных православных церквей. И они есть на разных континентах, в разных странах, на разных языках. Да, и, конечно же, Господь принимает молитвы на разных языках.
0: Ну и последний, не менее интересный вопрос, на который успеем ответить сегодня у нас в программе. Здравствуйте, грех ли геймерство? Я играю довольно много во всякие шутеры. Мне нравится, помогает расслабиться и перезагрузиться.
1: Если для вас игра является зависимостью, да, то есть слишком много, то это, конечно же, является грехом. Как говорил апостол Павел, все мне позволительно и все полезно, все мне непозволительно, но ничего не должно мной обладать. Соответственно, если для вас это много, и вы сами вопросы ставите вот так, что да, что вы тратите много времени, но все-таки значит, это может быть уже грехом и какой-то даже формой зависимости. Опять же, почему геймерство, то есть как форма расслабления? То есть, конечно же, понятно, у каждого человека, да, свой мир, свои взгляды, свои позиции жизненные и прочее, но все-таки как бы есть другие формы отдыха, да, есть там чтение, есть сон, вообще замечательная, просто идеальная форма отдыха, да, есть, например, занятия спортом, там, ну и так далее, то есть прогулки по лесу, еще что-то, ну, пожалуйста, то есть куча всего есть, да, есть прекрасная форма, это, где вы можете спокойно расслабиться, поэтому я все-таки не стал увлекаться геймерством, даже вот вне зависимости от того, во что вы играете, там, стратегии, ходилки, стрелялки, то есть все-таки в общем и целом я бы советовал как-то это максимально минимизировать, я так очень не по-русски выразился, максимально минимизировать, но вот именно это я вам и могу посоветовать.
0: Ну вот на сегодня и все. В программе «Священник отвечает» принимал участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка был с нами на телефонной связи. Отец Александр, спасибо за уделенное время. 278-96-41, код города Екатеринбурга, 343. Вы звоните к нам в программу, ну а на следующей неделе мы отвечаем уже на ваши вопросы. До новых встреч, дорогие друзья!

препятствий, сколько в жизни мне невзгод. Пережить пришлось мне, мама, не помог лишь только Бог. Ведь молилась ты усердно, ночью часто не спала и лампадку зажигала, и молитву.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах главы из книги «Дар любви, дар рассуждения» святителя Иоанна Златоуста. Читает Алексей Богдасаров.

милостивого, кроткого и попечительного владыку, который, зная немощь нашей природы, когда мы, по беспечности приткнувшись, впадем в какой-нибудь грех, требует от нас только того, чтобы мы не отчаивались, но отстали от греха и поспешили к исповеданию. Если мы сделаем это, Он обещает нам скорое помилование, ибо Сам Он говорит: «Разве упав не встают, и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Итак, зная это, не будем невнимательными к человеколюбивому владыке, но преодолеем вредную привычку и не будем ходить пространными вратами и широким путем, как сегодня слышали вы от общего всех владыки, который в Евангелии предлагает такое увещание: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Слыша о пространных вратах и широком пути, не обольщайся таким началом и не смотри на то, что многие идут по этому пути, но помысли о том, что в конце он делается тесным. И о том разумно подумай, что здесь говорится не о чувственных вратах и не просто о пути, но предлагается увещание касательно всей жизни нашей и касательно добродетели и порока. Потому Господь и начал речь словами: «Входите тесными вратами», называя так врата добродетели. Потом, сказав «входите тесными вратами», объясняет нам и причину, по которой

он дает такое увещание. Хотя, говорит он, и тесны эти врата, и весьма трудно войти в них, но если немного потрудитесь, то выйдете на великую широту и простор, который может доставить вам великую отраду. И так, говорит он, не смотрите на то, что эти врата тесны. Пусть не смущает вас начало, и теснота входа пусть не делает вас нерадивыми, потому что пространные врата и широкий путь ведут к погибели. Так многие, обольстившись началом и входом, и не посмотрев наперед, что будет далее, пришли к погибели. Посему он и говорит: потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. И справедливо назвал он пространными врата и широким путь, ведущий к погибели. Те, которые спешат идти на конские ристалища и на другие сатанинские зрелища, не брегут о целомудрии, нисколько не пекутся о добродетели, хотят распутствовать, предаются веселью и пресыщению, каждодневно истощаются безумную и неистовую страстью к деньгам и прилепляются к делам настоящей жизни. Действительно идут пространными вратами и широким путем. Когда же они, далеко уйдя вперед и собрав себе великое бремя грехов, придут к концу пути изнуренными, то уже не могут идти дальше, так как теснота пути задерживает их, и они, обремененные тяжестью грехов, не в состоянии пройти по нему, потому неизбежно низвергаются в самую пропасть погибели. Какая же польза, скажи мне, прошедшим недолго широким путем, подвергаться вечной погибели и повеселившимся, так сказать, во сне, наказание терпеть в действительности? Подлинно вся настоящая жизнь в сравнении с ожидающим нас наказанием и мучением есть то же, что сновидение одной ночи. Неужели все это написано для того, чтобы мы только читали? Действием благодати Духа, вещания Господа, преданы письму для того, чтобы мы, получая отсюда предохранительные врачества против наших страстей, могли избежать угрожающего нам наказания. Посему и тогда Владыка наш Христос, прилагая врачество, соответствующее ранам, предложил такое увещание: входите тесными вратами. Тесными назвал он эти врата не потому, чтобы они по своему свойству были узки, а потому что наша воля, наклонная больше к беспечности, считает их узкими. И не для того он назвал их тесными, чтобы нас отвратить от них, но для того, чтобы мы, уклонившись от других широких врат и узнав тот и другой пути по их концу, скорее избрали для себя путь.

Бог все устрояет на пользу. Не только то, что мы отдаем, творя милостыню, но и то, что мы мужественно переносим, когда у нас отнимают другие, приносит нам обильный плод. И чтобы ты знал, что последнее больше первого, я поясняю это примером случившегося с Иовом. Последний, когда владел имуществом, отворял свой дом для бедных, отдавал все, что было. Но он не был так славен тогда, когда отворял свой дом бедным, как тогда, когда, услышав, что дом обрушился, не отчаялся. Он не был так славен, когда, обстригая овец, одевал нагих, как был славен и знаменит, когда, услышав, что упал огонь и уничтожил все стада его, возблагодарил Бога. Тогда он был человеколюбив, теперь стал любомудр. Тогда он жалел бедных, теперь же благодарил владыку. Он не сказал себе, что же это? Стада уничтожены, над которых питалось множество бедных. Если уж я недостоин был наслаждаться этим богатством, то, по крайней мере, следовало бы пощадить ради тех, которые получали от них долю. Но ничего подобного он не сказал, не помыслил, а знал, что Бог все устрояет на пользу. И чтобы ты знал, что Иов нанес дьяволу более сильный удар именно тогда, когда, будучи лишен всего, возблагодарил Бога, чем когда, владея имуществом, являл сострадание, поразмысли о том, что когда он владел, дьявол мог высказать некоторое подозрение, хотя и ложное. Он все же мог сказать: «Разве даром Иов чтит тебя?» А после того, как у него взял все, лишил его всего, и Иов сохранил ту же самую любовь к Богу, тогда совершенно замкнулись бесстыдные уста, и дьявол не мог уже сказать ничего, потому что еще славнее, чем прежде, был праведник. Итак, будучи лишенным всего, мужественно и с благодарностью переносить несчастье, как показано на примере этого праведника, гораздо большая добродетель, чем, живя в богатстве, творить милостыню. Тогда у Иова было великое дружелюбие к сарабам. Теперь он показал великую любовь к владыке. Не напрасно я распространяюсь об этом, а потому что многие, творя милостыню, питая вдовиц, часто лишаются имения. Другие теряют все благодаря приключившемуся пожару, иные подвергаются крушениям, еще иные благодаря ложным обвинениям и подобным неправдам после обильной милостыни доводятся до крайней бедности, до бессилия и болезни, и ни от кого не получают никакой помощи. Итак, не станем говорить, как говорят многие: «Никто ничего не знает». Всего сказанного достаточно, чтобы устранить такое смущение. Один, говорят, творя столько милостыни, потерял все. И что в том, что он все потерял? Если он возблагодарит за эту утрату, то приобретет у Бога гораздо большее благоволение и получит в будущей жизни не вдвое,
как Иов, а в 100 крат больше. Если же он бедственно страдает здесь, то именно это самое, то есть что он все мужественно переносит, готовит ему большее сокровище, потому что, призывая его к большим подвигам и к более тяжкой борьбе, Бог допустил ему впасть из богатства в бедность. Случающийся пожар часто уничтожает твой дом и истребляет все имущество. Вспомни случившееся с Иовом. Возблагодари владыку, который мог воспрепятствовать и не воспрепятствовал, и ты получишь такую же награду, какую получил бы, если бы все это отдал в руки бедных. Но ты влачишь жизнь в бедности и голоде и среди бесчисленных опасностей. Вспомни Лазаря, боровшегося и с болезнью, и с бедностью, и с лишениями. Вспомни апостолов, которые проводили жизнь в голоде и в жажде и наготе. Вспомни пророков, патриархов, праведников, и ты найдешь, что все они были не из числа богатых и наслаждавшихся жизнью, а из числа терпевших нужду, скорби и тесноту. Слагая это в себе, возблагодари владыку за то, что он сподобил тебя такой участи не по ненависти, а по сильной любви, потому что он не попустил бы и тем потерпеть таких бедствий, если бы не сильно любил их, ибо через эти бедствия он сделал их более славными. Нет блага, равного благодарности, как нет ничего хуже хулы. Не будем дивиться, что, прилежа к духовным делам, мы терпим много бедствий. Подобно тому, как разбойники делают подкопы и тщательно выслеживают не там, где сено, мекина и солома, а где золото и серебро, так и дьявол налегает больше всего на тех, кто занимается духовными делами. Там много козней, где добродетель, там зависть, где милостыня. Но у нас есть одно величайшее оружие, которое способно отразить все такие козни. Благодарить за все это Бога. Авель не тогда ли, как приносил жертву от начатков, пал от братней руки, скажи мне? И однако Бог попустил это не по ненависти к почтившему, а по сильной любви, и желая доставить ему, кроме венца, за прекраснейшую ту жертву, другой венец — мученичество. Моисей захотел помочь неправедно обижаемому и подвергся крайней опасности, так что бежал из Отечества. И Бог попустил это, чтобы ты знал терпение святых. В самом деле, если бы мы принялись за духовные дела, зная наперед, что не потерпим никакого несчастья, то при таком ручательстве в безопасности мы оказались бы не делающими ничего великого. Теперь же делающие такие дела больше всего достойны удивления именно потому, что, предвидя и опасности, и лишения, и смерть, и бесчисленные бедствия, все-таки не отстают от таких подвигов и не становятся недеятельными из опасения страданий. Поэтому, как три отрока говорили, «Бог наш силен спасти нас от печи,
Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Так и ты, когда должен совершать что-нибудь подобающее Богу, предусматривай много опасностей, много лишений, много смертей, и не изумляйся, не смущайся, когда это случается. Чадо, говорит мудрый, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Никто, решаясь состязаться, не ожидает стяжать венка без ран. Поэтому и ты, начав всеми силами бороться с дьяволом, не гонись за безопасной и полной приятностей жизнью, потому что не здесь Бог обещал тебе воздаяние и обетование, а все славное в будущем веке. Поэтому, когда ты или сам, сделав что-нибудь доброе, получишь неприятности или увидишь, что другой потерпел это, то веселись и радуйся, потому что это служит тебе к большему воздаянию. Не падай духом, не бросай усердия, не становись ленивым, а напротив, прилагай еще большее рвение. И апостолы, когда проповедовали, то подвергались бичеваниям, побиванию камнями, постоянно обитая в темницах, не только после избавления от опасностей, а и в самых опасностях возвещали проповедь истины с большим рвением. И можно видеть, как Павел в самой темнице, в самых узах обучает, наставляет тайным, и на суде опять делает то же самое, и во время крушения, и в бурю, и среди множества опасностей. И ты соревнуй этим святым, пока в силах, не отказывайся от добрых дел, и хотя бы видел, что бесконечное число раз прерывает тебя дьявол, никогда не отставай. Ты, перенося деньги, подвергся, может быть, крушению. А Павел, неся то, что дороже было всяких денег, слово, отправился в Рим, подвергся крушению и потерпел множество бедствий. И это он сам выразил, говоря: «Мы много раз хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». И Бог попускал это, с избытком проявляя свою силу и показывая, что хотя бы дьявол представлял бесчисленные препятствия, дело проповеди нисколько от этого не терпело ущерба и не прекращалось. Поэтому-то Павел за все благодарит Бога, зная, что через это он делал его более славным и во всем обнаруживал великую силу своей ревности, не будучи удерживаем никакими препятствиями. Поэтому и мы, сколько бы раз ни постигла нас неудача, всякий раз будем приступать к духовным делам и не будем говорить, для чего допустил Бог препятствие. Потому и допустил Он, чтобы ты больше показал свою ревность многим и великую любовь, так как любящему больше всего свойственно никогда не отказываться от того, что нравится любимому. Слабый и малодушный падает духом тотчас же при первом ударе, а сильный и бодрый хотя бы без конца встречал преграды, тем более будет принадлежать к делам Божиим, исполняя все, что ему следует,
и благодаря за все. Сделаем же это и мы. Благодарность — великое сокровище, великое богатство, непобедимое благо, крепкое оружие, равно как хула усиливает настоящую уже потерю и заставляет нас лишиться еще больше сверх того, что мы уже потеряли. Ты лишился имущества? Если ты будешь благодарить, то ты приобрел душу и овладел большим сокровищем, снискав у Бога большее благоволение. Если же ты будешь хулить, то потерял и свое спасение.

В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Дар любви, дар рассуждения» святителя Иоанна Златоуста. Читал Алексей Богдасаров. Продолжение следует.

Значит, воском свеча дыша, тем, чем тлеют грехи твои, нераскаянная душа.

Точит воском свеча дыша, тем, чем тлеют грехи твои, нераскаянная душа.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 12 октября в Екатеринбурге в мультимедийном парке «Россия. Моя история» состоялось пленарное заседание 5-й межрегиональной научно-практической конференции «Межрелигиозный диалог на Урале». В ходе пленарного заседания почетными грамотами губернатора Уральского региона за большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и православных традиций, а также в связи с 15-летием образования Екатеринбургской митрополии награждены клирики епархии, протодиаконы Игорь Романенко и Дмитрий Тарантин. Благодарственным письмом Департамента внутренней политики региона за большой вклад в сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия в регионе награжден руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин. Напомним, организаторами 5-й научно-практической конференции «Межрелигиозный диалог на Урале» выступили региональный департамент внутренней политики, администрация города Екатеринбурга, Екатеринбургская митрополия, региональное духовное управление мусульман области в составе Центрального духовного управления мусульман России, кафедра теологии Уральского государственного горного университета, Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований», профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма. Конференция объединила представителей органов государственной власти, традиционных религиозных организаций, научного и образовательного сообщества и общественных объединений. Общая задача встречи – содержательный разговор о духовно-нравственном просвещении, государственно-конфессиональных отношениях, межрелигиозном сотрудничестве, религиозной безопасности и сохранении гражданского согласия. Далее в этом выпуске. В Челябинске в зале органной и камерной музыки «Родина» состоялся концерт архиерейского мужского хора Казанской епархии под управлением заслуженного работника культуры Республики Татарстан Дениса Рогова. Концерт посетили митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Выступление прошло в рамках празднования Собора святых Челябинской митрополии. Перед концертом митрополит Викентий передал благословение и поздравления святейшего патриарха Кирилла и напомнил о подвиге южноуральских святых, сохранивших верность Богу в годы гонений. В программу концерта вошли духовные песнопения, обработки русских народных песен и песен народов Поволжья и Урала, произведения отечественных композиторов и песни о родине. Хор создан в 2005 году как мужской хор Казанского Богородицкого монастыря. Сегодня коллектив участвует в богослужениях, выступает на российских и международных фестивалях, занимается благотворительностью и гастролирует в России и за рубежом. И в завершение выпуска. Руководитель отдела по взаимодействию с российской армией и МЧС Уфимской епархии, настоятель Покровского храма города Уфы, протоиерей Александр Данилов провел для личного состава ГУ МЧС России по Республике Башкортостан лекцию на тему «Христианская любовь». Священник сделал акцент на то, как важно и нужно любить личных врагов и как относиться к врагам, например, Родины. Когда необходимо противостоять противнику ради защиты своих детей, семьи или народа, то святая обязанность человека – встать на защиту и, если нужно, отдать свою жизнь. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

твоей. Ты вспомни, как пришлось страдать.

Не бойтесь тех, сказал Господь.

Добрый день, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом компанию мне сегодня составляет Екатерина Попова. Ну а на календаре четверг, 15 октября. Кратко хочу познакомить вас с теми программами, которые сегодня днем и вечером до полуночи вы услышите в нашем эфире. Например, совсем скоро передачи из цикла «Звучащая книга» прозвучат рассказы и повести Николая Лескова. 13.15 – детская Библия, библейские рассказы в программе «Детям о Боге», а в 13.40 у микрофона Виктория Кауган. 14.20 – беседа о вечном, 15.10 – программа из цикла «Священник отвечает», 15.30 – Дмитрий Бабушкин у микрофона и передачи из цикла «Разговоры об искусстве». В 16.10 православный календарь, узнаем о тех святых, которых мы сегодня чтим. В 16.20 передача из цикла «Детям о Боге» выйдет в повторе, в 16.40 у микрофона Виктория Кауган и ее интервью с Ириной Юрьевной Вараксиной, организатором семейного клуба при храме города Челябинска. В 17.20 гость студии. Продолжим читать и изучать наследие древнерусской литературы. В 18.05 детское время прозвучит сказка «Царевна лягушка», а в 18.30 у микрофона Ольга Мануилова и ее передача про стихи. В 19.10 Марьяна Ильина познакомит нас с «Мамиными вестями», а в 19.30 программа из цикла «Звучащая книга» выйдет в повторе. В 20.20 мы повторим для вас беседы о вечном. В 21.10 и в 23.10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21 час 40 минут услышим псалмы царя Давида на русском языке. Прочитает их Лев Прыгунов. В 22.30 передача из цикла «Духовное слово». Ну а в 23.30 «Школа православия». Прозвучит очередной урок церковно-славянского языка. Вот такие программы сегодня днем, вечером до полуночи будут звучать в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас на наших волнах звучит программа из цикла «Сдачи не надо» или «История в твоем кошельке». Деньги. Мы достаем их из кармана десятки раз за день. Сминаем, небрежно бросаем на кассу, отдаем курьеру или оставляем чаевые. Мы привыкли воспринимать их просто как инструмент, способ получить кофе, оплатить проезд или купить продукты. Мы смотрим на номинал, но почти никогда не смотрим на саму купюру или монету. А ведь деньги – это самый массовый, самый тиражируемый и самый честный учебник истории. Это маленькие каменные скрижали государства, которые мы носим в карманах. Меняется власть, меняются и деньги, меняется идеология. Исчезают одни символы и появляются другие. Потому что лежит в нашем кошельке, можно читать историю страны точнее, чем по некоторым учебникам. Например, задумывались ли вы о том, почему на 100-рублевой купюре Большой театр, а на 5-тысячной – Хабаровский мост? Зачем на советских монетах колосья, а на первых рублях Российской империи – двуглавый орел? И как на одной банкноте смогли встретиться Аполлон и двуглавый орел без короны? Программа «Сдачи не надо» или «История в твоем кошельке» – это попытка впервые по-настоящему рассмотреть то, что лежит у нас в кошельке. Мы расскажем историю создания российских купюр и монет, расшифруем тайны госзнака и поймем, почему на некоторых банкнотах изображено то, чего никогда не существовало в реальности. И расскажет нам об этом Андрей Ермоленко, историк, преподаватель Центра развития универсальных компетенций Уральского федерального университета.

Добрый день. Да, давайте немножко познакомим наших радиослушателей с тем, что лежит у них в кошельках, наличные российские деньги, банкноты номиналом, напомню, от 5 рублей, самая маленькая банкнота, до 5000. Эти банкноты используются в современной России уже длительное время. Большинство банкнот в обращении относятся к банкнотам дизайна 1997 года, то есть почти 30 лет без малого. Этот дизайн находится в обращении. Это, кстати, достаточно долго в истории Советского Союза, в истории Российской империи столь длительный срок обращения банкнот в одном, ну, скажем так, дизайне, это достаточно редкое явление. Пожалуй, можно привести в пример только советские банкноты. Слушатели были старшего поколения, хорошо помнят. Модификации 1961 года, которые находились в обращении, тоже, кстати, ровно 30 лет до распада Советского Союза, до 1991. Ну, давайте вернемся к современным банкнотам. В 1997 году был введен в обращение целый купюрный ряд банкнот, которые сейчас у нас в кошельках. И мы не очень часто задумываемся о том, что на этих банкнотах изображено. А при этом этот купюрный ряд — это такой цельный дизайнерский проект. Это купюрный ряд, который условно называется «Города России». Художники Гознака, когда создавали весь этот купюрный ряд, предусматривали возможность его масштабирования в связи с инфляцией в России в начале нулевых годов. Появлялись, напомню, новые номиналы, 500 рублей, потом 1000, потом 5000 рублей появились. И каждый из этих номиналов был посвящен конкретной географической единице, городу или региону. Итак, вот прям коротко давайте перечислим, какие банкноты, каким городам у нас посвящены. Самая младшая банкнота в обращении сейчас в Российской Федерации — это банкноты достоинством 5 рублей. Многие, наверное, уже забыли, что такие маленькие номиналы присутствуют в банкнотах. 5-рублевая банкнота посвящена городу Великому Новгороду. Следующая 10-рублевая банкнота посвящена Красноярску. 50-рублевая банкнота несет на себе изображение нашей замечательной северной столицы, Санкт-Петербург. На 100-рублевке многие вспомнят, наверное, что там Москва, достопримечательность столицы. 500 рублей, и про нее сегодня чуть поподробнее поговорим, банкнота с самой непростой судьбой. На 500-рублевке изображен Архангельск на лицевой стороне и архипелаг Соловецких островов на оборотной, то есть банкнота посвящена даже не только, не столько городу, а целому региону Архангельской области. 1000-рублевка — город Ярославль. И на 5000-рублевой банкноте, самой старшей из старого купюрного ряда, изображен Хабаровск. Как вы знаете, с 2022-2023 годов Банк России активно вводит в обращение банкноты нового купюрного ряда. Было немало историй, связанных с выбором дизайна для этих банкнот. И в настоящее время вот обновленный купюрный ряд посвящен уже не городам России, а федеральным округам. И каждая из банкнот посвящена определенному федеральному округу, которую делится Российская Федерация. Сейчас в обращении находятся банкноты вот в новом дизайне, который принципиально отличается от дизайна 1997 года. Банкноты номиналом 200 рублей. Вообще, в принципе, новый номинал для российского налично-денежного обращения. Банкнота, посвященная Крыму и Севастополю. Банкнота еще одного необычного номинала 2000 рублей. Вообще не характерно для российского налично-денежного обращения. У нас никогда не номинали 2000. Очень интересная история у Банка России, который выбирал регион, которому будет посвящена эта банкнота. И когда Центральный банк проводил что-то вроде промо новой банкноты, они проводили ее под песню рок-группы «Мумитроль», под рефрен «Владивосток 2000». Песню многие помнят. Не случайно на банкноте 2000 рублей изображен Дальневосточный федеральный округ и город Владивосток на лицевой стороне. Далее из вошедших в обращение банкнот нового дизайна 1000-рублевка, самая такая многострадальная, помните, наверное, историю с тем, что пришлось полностью переделывать прототипы, потому что было очень много вопросов к архитектурным сооружениям, изображенным на лицевой
своей стороне. 1000 рублевка посвящена Приволжскому федеральному округу. Ну и совсем недавно, в прошлом году, в обращении поступила банкнота в новом купюрном ряде номиналом 5000 рублей, посвященная Уральскому федеральному округу с изображением нашего с вами родного Екатеринбурга на лицевой стороне. Поэтапно Банк России выводит из обращения банкноты старого купюрного ряда, которые посвящены городам России, вот те самые, начиная с 5 рублей, и вводит вместо них в обращение банкноты нового купюрного ряда. При этом некоторые номиналы еще не появились даже в дизайнах. Но известно, например, что новая 10-рублевая банкнота будет посвящена Сибирскому федеральному округу. В этом есть, кстати, некоторая преемственность, потому что, напомню, на старой 10-рублевке, которая до сих пор еще в обращении попадается, там Красноярск, то есть тоже про Сибирь. На новой 50-рублевке будут достопримечательности Северо-Западного федерального округа. На лицевой стороне будет столица федерального округа, город Санкт-Петербург, так же, как и на банкноте старого купюрного ряда. 100-рублевка, про которую я забыл сказать, в новом купюрном ряду, уже вышедшая, посвящена Центральному федеральному округу на лицевой стороне, город Москва, так же, как и на старой банкноте. Ну и нас ждет, очевидно, очень непростое решение судьбы 500-рублевой банкноты нового купюрного ряда, которая будет посвящена самому горячему региону, я имею в виду темперамент местных жителей, Северо-Кавказскому федеральному округу. И я уверен, что за дизайн этой банкноты будет сломано немало копий, что многие регионов, многие из городов Северо-Кавказского федерального округа очень достойны для того, чтобы быть изображенными, их достопримечательности чтобы были изображены на этой новой банкноте. Ну, давайте мы немножко поподробнее остановимся на старых банкнотах, которые с нами уже давно, почти 20 с лишним лет, и поговорим немного про привычную всем 500-рублевку фиолетовым. На лицевой стороне город Архангельск, там так и подписано на ленте Архангельск, и памятник Петру Первому в городе Архангельске, и парусный корабль. Фоном изображено здание Архангельского речного порта на лицевой стороне. А на оборотной стороне изображен ансамбль Соловецкого монастыря. Так вот, 500-рублевка, вот это самая образца 1997 года, самая, пожалуй, многострадальная из банкнот в современной Российской Федерации. Это единственная купюра, дизайн которой был изменен при очередной модификации. Ни одна из банкнот в Российской Федерации полному изменению дизайна одной из сторон никогда не подвергалась. И если взять в руки 500-рублевки модификации 2010 года, ну, та, которая сейчас в обращении, и более ранних выпусков 97-го, 2001-го, 2004-го, разница бросится в глаза, потому что оборотная сторона совершенно разная. А все потому, что художник госзнака, даже известна фамилия этого художника, Игорь Крылков, художник госзнака, он рассказывал об этой удивительной истории появления 500-рублевки. При создании дизайна для этой банкноты руководствовался старой советской фотографией. И на банкноте стоимостью 500 рублей первых модификаций 97-го, 2001-2004 годов появился внезапно Соловецкий лагерь особого назначения на Беломорском острове Большой Соловецкий Архангельской области. А именно на храмах, которые расположены внутри Соловецкого монастыря, отсутствовали кресты. И сам вид этого архитектурного памятника, он соответствовал приблизительно периоду 50-х-60-х годов 20 века. То есть художник, по сути, изобразил используемый советской властью в 20-30-е годы ансамбль Соловецкого монастыря в качестве тюрьмы. И на это обратили внимание почему-то достаточно поздно, это очень странно. И только при модификации 2010 года оборотную сторону 500-рублевки изменили полностью. Над зданиями храмов появились луковицы церковных куполов,
а над ними православные кресты. И современный вид 500-рублевки, он соответствует, ну, в общем-то, современному, ну, за последние 20-30 лет уж точно, виду Соловецкого монастыря. Ну, на этом приключения 500-рублевки не заканчиваются. Дело в том, что и с лицевой стороной у этой банкноты тоже не все так просто. Напомню, что на 500-рублевке на лицевой стороне изображено, ну, кроме номинала, надписи «Билет Банка России, слот 500 рублей», изображен вид, как будто бы достопримечательности Архангельска. То есть памятник Петру Первому в Архангельске на набережной Северной Двины, здание морского вокзала там же на набережной Северной Двины и парусный корабль. Художник Игорь Крылков в своих интервью рассказывал, что он, создавая дизайн 500-рублевки, вначале разместил корабль более современный на лицевой стороне. Не парусник, а какой-то теплоход или пароход. Но кто-то из чиновников Гознака решил, что как-то с Петром Первым пароход или тем более современный теплоход плохо сочетается, и предложили ему разместить там корабль с парусным вооружением. Ну, художник

0: изображением 500 рублевки учебный корабль аргентинского военно-морского флота под названием «Либертад». Все это совершенно конкретный парусник, который служил в военно-морском флоте в Южной Америке, в Аргентине. И, соответственно, заплыть в Архангельск никакой технической возможности никогда и не имел. То есть такой своеобразный ляп, когда настоящий, существующий в действительности парусник оказался изображенным на современной российской банкноте 500 рублей. Подобных историй, казусов с современными российскими банкнотами не так уж и много, но есть еще и казус, связанный с дизайном 100-рублевки, вот той самой привычной нам бежевой 100-рублевки, которая находится уже почти 30 лет в обращении, с изображением Большого театра на оборотной стороне и крупным планом квадриги на фронтоне Большого театра на лицевой стороне. Ну, про 100-рублевку мы, наверное, расскажем в следующий раз.
1: Дорогие друзья, в эфире звучала программа из цикла «Сдачи не надо» или «История в твоем кошельке», посвященная истории создания российских купюр и монет. В ней принимал участие историк, преподаватель Центра развития универсальных компетенций УРФУ Андрей Ермоленко. Продолжение слушайте в следующий четверг в это же самое время.
2: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит рассказ «Инженеры-бессеребренники» из книги рассказов и повестей Николая Семеновича Лескова.
3: Когда Николай Фермор пришел в лагерь после свидания и разговора с государем, старший Фермор, Павел, еще спал. Николай его разбудил и стал ему рассказывать о том, как он повстречался с императором в Нижнем саду и какой у них вышел разговор. Причем разговор этот был воспроизведен в дословной точности. Павел Федорович подумал, что вот именно теперь брат его совсем уже сошел с ума и галлюцинирует и зрением, и слухом. Но по наведенным справкам оказалось, однако, что Николай Фермор говорит сущую правду. Всему остальному приходилось верить на слова больного и в этом смысле докладываться начальству. Батальонным командиром у Павла Фермора в это время был Ферре. К нему, к первому, явился Павел Фермор, рассказал, что и как происходило, и затем просил разъяснить ему, как теперь быть. Ферре был того мнения, что хотя Николай Фермор и считается человеком больным и очень легко может галлюцинировать, но что в данном случае он, по всем видимостям, говорит правду. И потому переданные через него приказания государя надо исполнить. Тогда Павел Федорович Фермор взял экипаж, посадил туда больного брата и повез его в пустыню к Сергию. Брянчанинова Павел Фермор застал на служении, он совершал литургию. Ему доложили о прибывших к нему от государя братьях Ферморах, когда он вернулся из церкви домой и собирался в трапезу. Игнатий принял братьев в своих покоях, причем находился и Чихачев, на племяннице которого был женат Павел Федорович. Они поговорили здесь вкратце, потому что надо было идти в трапезную к братьям. За трапезою в монастыре разговоры невозможны, но после трапезы до звона к вечерне подробнее поговорили обо всем, что вспомянулось, затем офицеры должны были возвратиться в лагерь. Свидание утратившего доверие к людям Николая Фермора с Брянчаниновым и Чихачевым немало не возвратило ему его утраты. Едва они подъехали к лагерю, как Павлу Фермору сказали, что его давно уже ищут. Оказалось, что в лагере был самолично великая медицинская знаменитость своего времени доктор Мант. Он приехал в лагерь по личному приказанию государя, чтобы видеть Николая Фермора, и остался очень недоволен, что не нашел больного. Зато он оставил записку, в которой писал, что сегодня он был экстренно вытребован государем-императором, которому благоугодно

0: угодно было передать на его попечение Николая Фермора. И ввиду этого он, доктор Мант, просит Павла Федоровича Фермора, как только он возвратится в лагерь и в какое бы то ни было время, тотчас пожаловать к нему для личных объяснений. Хотя время было уже поздновато, но Павел Фермор сейчас же отправился в город на квартиру Манта. Мант был дома. Когда ему доложили о Ферморе, он его тотчас же принял и, дымя сигарою, сказал: «Государь очень заинтересовался вашим братом. У него, как думает его величество, должно быть, есть наклонность к меланхолии. Что вам известно о болезненном состоянии вашего брата?» Павел Федорович Фермор рассказал все, что ему было известно. Но Мант нашел это недостаточным. Ему для уяснения себе дела и для доклада о нем государю нужно было иметь историю болезни, написанную медиком. И притом все это надо было иметь в руках и завтра утром уже доложить государю. По счастью, у Павла Фермора была история болезни, написанная врачом, пользовавшим его брата. Но она была оставлена на городской квартире в Петербурге, а сообщения с Петергофом тогда были не нынешние. Чтобы помочь делу, Мант выдал Павлу Фермору билет на казенный пароход, отходивший в Петербург утром. И история болезни Николая Фермора поспела в руки Манта вовремя. Он ее сразу прочел, все в ней понял и в тот же день доложил государю. Государь был доволен, что приказания его исполняются так скоро и так точно. Он благодарил Манта и просил его принять к сердцу горестное состояние несчастного молодого человека. «Его бред, — сказал государь, — исполнен такого искреннего благородства, что нечто подобное не худо бы иметь тем, которые пользуются цветущим здоровьем». Мант принял протянутую ему при этом руку государя и как бы из нее переданного ему больного Николая Фермора с его утраченным доверием к людям. Все семейство Ферморов было в восторге, все благословляли внимание государя и начали смотреть в будущее с новым упованием. Но сам Николай Фермор молчал и спокойно смотрел на все, что с ним делали. Все это как будто не имело для него никакого значения. Мант, так и Мант, ему все равно, при чьем содействии утеревать последнее доверие к людям. Тем, что описано, выразилось самое сильное и самое большое напряжение усердия знаменитого врача к исполнению поручения, лично переданного ему самим государем. Доктор Мант сделал больному только один неудачный визит, когда он не нашел Фермора в палатке петергофского лагеря. На другой день, как сказано, Мант прочел наскоро историю болезни и сделал государю доклад, не посетив больного. И с этой поры он сам не посещал Фермора ни разу, а присылал своего ассистента, врача, тоже составившего себе впоследствии большое имя – Сдекауэра. Если же государь спрашивал, видит ли он Фермора, то Мант отвечал, что видит. И чтобы это не было неправдою, он тотчас же вытребовал пациента к себе на квартиру. Для больного, который находился в таком состоянии, как Николай Фермор, не тяжело было исполнить это требование. И он на каждый зов тотчас же шел в квартиру Манта. Таким образом прошел год, и могло бы идти и дальше, но однажды раннюю весной Николай Фермор во время прогулки опять попался на глаза императору Николаю Павловичу. И от этого случая произошла перемена, которая дала делу новое направление. Государь встретил Николая Фермора на углу Невского и Большой Морской. Проходивший Фермор, заметив приближение государя, взял руку к козырьку и остановился. Государь взглянул на него и сейчас же узнал: «Фермор? Точно так, Ваше Величество. Как теперь твое здоровье?» «Я не чувствую, Ваше Величество, ни малейшего облегчения». На лице государя выразилось неудовольствие. «Что же делает с тобой, Мант?» Он иногда присылает ко мне с Декауэра, а иногда требует меня к себе. Ну, а что же вы делаете, когда ты к нему приходишь? Сначала я долго ожидаю его в приемной, а потом, когда он выйдет, пустит мне в лицо дым от сигары и скажет, чтобы я пил горькую воду. И только всего, Ваше Величество. Лицо государя омрачилось, а Фермор воспользовался минутой этого разговора и напомнил государю о его дозволении обращаться к нему с просьбами. «Ну, прекрасно! Что же я могу тебе сделать?» «Прикажите меня лечить какому-нибудь доброму доктору из русских». «Хорошо», — отвечал государь и, кивнув головой, удалился. Государь опять не забыл своего обещания. Не успел Фермор возвратиться домой, как его уже ожидал ездовой из дворца, посланный мантом с требованием, чтобы больной немедленно прибыл к своему знаменитому доктору. Николай Фермор, немало не раздумывая, пошел. Мант на этот раз не держал его долго в приемной. «Вы на меня нажаловались государю?» — встретил он его строгим вопросом. «Я не жаловался. Государь изволил спросить меня, чем вы меня лечите. А я отвечал, что ничем не лечите, кроме как велите пить горькую воду. Я всегда говорю правду». «Да, да, вы все с правдой. Но вы просили государя поручить вас другому доктору». «Да, мне казалось, что вам при вашем положении некогда мною заниматься. И я просил его величества дозволить мне пользоваться советом другого доктора». «Государь удовлетворил вашу просьбу. По вашему желанию вам назначен другой врач. Государь ему поручил вас, и я ему уже передал историю вашей болезни». Новый врач не томил Фермора в своей приемной и не посылал к нему на дом помощника, а нашел нужным подвергнуть его болезненные явления более основательному и притом постоянному наблюдению, для чего самым удобным средством представлялось поместить пациента в больницу душевных больных на седьмую версту. Родных Фермора эта мера поразила самым неприятным образом, так как, по их мнению и по мнению всех знакомых, не предстояло решительно никакой необходимости лишать несчастного Николая Фермора той свободы и тех семейных радостей, которыми он пользовался в домашней обстановке. Но врач был непреклонен в своем мнении. Возражать и спорить, однако, было невозможно. Врач иначе не находил возможности приступать к лечению и в случае противодействия родных пациента обещал доложить о том государю. Одни видели в этом необходимость, а другие подозревали в докторе желание прежде всего обезопасить себя от повторения такой случайности, которая была причиной перехода Николая Фермора к нему от манта. И подозрение это имело основание. Пока Николай Фермор оставался в своем семействе и выходил свободно гулять по городу в своей военной форме, он опять мог как-нибудь встретиться с государем, и это могло дать повод к беспокойствам, между тем, как с удалением его на седьмую версту возможность такой встречи устранялась, и всем становилось гораздо спокойнее. Мант сам или не отваживался предложить эту меру, или она ему не приходила в голову, но когда это было высказано его собратом русского происхождения, он ее поддержал как меру вполне сообразную и самую полезную для основательного наблюдения за больным. Государь убедился мнением знаменитых врачей, но и на этот раз не оставил Фермора без своей опеки. Он велел поместить Николая Фермора на седьмую версту, но зато приказал его доктору навещать больного как можно чаще и непременно раз в неделю лично докладывать о состоянии его здоровья. Через такой оборот положение нового врача делалось несравненно более трудным, чем было положение манта. Он должен был 2-3 раза в неделю ездить в больницу всех скорбящих, что ему было беспокойно и невыгодно. А потом раз в неделю являться к государю и давать утомительно однообразный отчет, так как с больным никаких перемен не происходило. А повторять все одно и то же через неделю перед государем было отнюдь неприятно. Кроме того, это могло государя рассердить и иметь для карьеры врача дурные последствия. На седьмой версте тоже не рады были такому гостю, как Николай Фермор, который блажил, но все понимал, и, видя жестокие порядки, которые тогда были в сумасшедших домах, вступался за тех, кого считал обиженным. Надо было от него совсем избавиться. И у медицинской политики не оказалось для этого недостатка в средствах. Врач, наблюдавший за Николаем Фермором, хотя и претерпел на первых шагах неудачу, но оставался на высоте дипломатической линии. Он доложил государю, что в Берлине открыта новая частная лечебница для душевных больных, которую заведует знаменитый психиатр, и что у него получаются удивительные результаты излечения. «Так что же, — воскликнул государь, — послать туда на мой счет Фермора?» Это было как раз то, что было всего желательнее врачам, которым возня с Фермором чрезвычайно надоело. «Только я приказываю, — добавил государь, — чтобы больной был послан как можно удобнее. За безопасность его мне отвечают». К исполнению этого тотчас же были приняты самые энергические меры. Лучшее сообщение с Берлином тогда представляли пароходы, отправлявшиеся из Петербурга в Штеттин. С ними и ехали за границу. А из пароходов, совершавших эти рейсы, самым удобным и комфортабельным по тому времени почитался пароход «Александр». На нем ездила лучшая публика. По крайней мере, все места в весенних рейсах «Александра» обыкновенно сберегались для особ знатных. На этом пароходе в первый его весенний рейс и назначено было отправить Николая Фермора с его провожатым. Брат Николая Федоровича, Павел Фермор, о котором неоднократно приходилось упоминать в этой эпопее, не мог сопровождать больного в Штеттин. Он нужен был по службе в петергофском лагере, а Николай Федорович был поручен смотрению своего товарища по фамилии Степанова, которому вместе с больным были поручены и деньги на его расходы, и подробная инструкция, как больного вести, оберегая его от всяких опасностей в пути. Он же должен был и устроить Николая Фермора в Берлине согласно воле и приказанию императора. Лучше уже ничего нельзя было сделать для того, чтобы доложить государю, как тщательно и серьезно исполнена его воля. Пароход шел с отменным обществом, в котором, между прочим, блистали своим присутствием бывший новороссийский генерал-губернатор Воронцов со всем своим семейством, тайный советник Бек и много других особ. День был самый погожий и жизнерадостный. Отъезжавший Николай Фермор находился в очень спокойном философском настроении. На стене его комнаты в доме за седьмой верстой осталось начертание апофегмы Гиппократа. Что не излечивают лекарства, то излечивает железо. Что не излечивает железо, то излечивает огонь. Что не излечивает огонь, то излечивает смерть. Кому эта апофегма сильно понравилась, и кто заботливой рукой воспроизвел ее на стене своего печального жилища, тот, вероятно, имел твердый взгляд на жизнь. Фермор не радовался отъезду за границу и не скучал о том, с чем расставался на родине. Излечиться от своей меланхолии он был рад, но, по-видимому, отнюдь не верил в возможность излечения. Эта предубежденность, по мнению врачей, и портила все дело. А у больного был против этого свой довод. Он находил, что нельзя же возвратить себе доверие к людям, если они этого доверия к себе не внушают. Брат проводил больного до Кронштадта, где у них произошло последнее трогательное прощание. Но горечь разлуки для Павла Фермора была сильно облегчена общим участием пассажиров к его больному брату. Как только эти уважаемые люди узнали на переезде до Кронштадта, что с ними едет тот Фермор, которому оказывает отеческое внимание государь, то все тотчас же на перерыв старались обнаружить к Николаю Фермору самую теплую, родственную заботливость. Зачем ему брат? Он в каждом здесь находил самого нежного родственника. Лучше, кажется, уже нельзя было отправить больного, как он отправлялся. И Павел Фермор в полном спокойствии возвратился к своему полку в петергофский лагерь, а на третий день после проводов брата поехал к своей тетке, которая тогда проводила лето на даче близ Сергия, и там скоро получил неожиданное известие, как отменно уберегли на пароходе его брата. В то время, когда Павел Федорович Фермор сидел у тетки, к ней завернули проездом с бывшего в тот день в Красном селе развода три уланские офицера, из которых один, Карл Пилар фон Пильхау, начал с сожалением рассказывать, что развод не удался. «Кто же в этом виноват?» – спросила хозяйка. «Никто не виноват, но государь приехал огорченный и оттого благодарил мало». Что ж такое опечалило государя перед разводом? Пилар пожал плечами и сказал, государю совсем не вовремя, перед самым его отъездом на развод, подали печальное известие. О чем? О неприятном происшествии с одним инженером, подпоручиком Фермором. Государь принимал в нем участие, и погибель его страшно его величество огорчила. Хозяйка только в эту минуту заметила свою оплошность. Она думала, что приехавшие кавалеристы знакомы с Павлом Федоровичем Фермором, и потому их не познакомил. Теперь она поспешила это сделать, но не могла уже поправить этим ужасного впечатления, произведенного словами Пилара на Павла Фермора. Павел Федорович, однако, совладал с собою и сказал, что он в силах все выслушать, и просит одной милости – сказать сейчас как можно скорее, в чем заключается печальное известие о его брате. Я должен скорее это знать, чтобы спешить, что можно поправить. «Увы», – отвечал Пилар, – «дело кончено, и никакая поправка невозможна. Если вы тверды, как должен быть тверд в несчастье уважающий себя мужчина, то я вам скажу, что брат ваш погиб невозвратно». «Как? Где? И каким образом?» Он бросился с корабля в море и утонул. Это случилось близ острова Борнгольма. Тогда помянулась Гиппократова апофегма, начертанная на стене за седьмою верстой. Что не излечивает лекарство, излечивает смерть. Утраченное доверие к людям уврачевало смерть. Но краткое известие о том, что Николай Фермор бросился в море и утонул, достаточное для начальства, не удовлетворяло родных и друзей погибшего. Им хотелось знать, как могло случиться это трагическое происшествие. Об этом существовали две версии. Господин Степанов, принявший на свое попечение Николая Фермора, по возвращении из-за границы рассказывал происшествие Павлу Федоровичу Фермору следующим образом. Несчастье случилось вскоре после обеда. Погода была прекрасная, и все пассажиры после стола вышли на палубу, чтобы пить кофе. Фермор был в числе вышедших на палубу. Он был в спокойном расположении и за столом хорошо кушал. На палубе Пассажиры разместились с чашками кофе по группам, и все вели оживленные разговоры. Николай Фермор пил свой кофе, сидя в сообществе нескольких человек. И когда его чашка была уже им допита, он поставил ее на рубку, а сам встал с места и отошел к борту. И затем в сию же минуту наступил ногою на перекладину и, перекинувшись через перила, бросился в воду на глазах всех пассажиров. Всех объял неописанный ужас, и поднялось страшное смятение, в котором ничего нельзя было разобрать. Пока в этой суматохе отыскали и вызвали наверх капитана, пока успели остановить пароход и спустить шлюпку, Николай Фермор вынырнул и стал грести руками, держась на волнах. Но когда шлюпка стала к нему приближаться, он ослабел или не захотел быть спасенным и пошел ко дну. Спасти его было уже невозможно, и пароход, при неописанном ужасе пассажиров, продолжал дальше свое плавание к Штеттину. Другая версия, которую мне привелось слышать от контр-адмирала Фрейганга, человека замечательной искренности и справедливости, совсем не сходна с той, которая приведена выше, и представляет дело в ином виде. По второй версии, Николай Фермор погиб еще проще и незатейнее. Общество за столом действительно все было очень оживленно, и все были заняты вновь образовавшимися на пароходе знакомствами. Николай Фермор ничего не пил и был спокоен. Но какого сорта было его спокойствие, это мог знать только он сам. Когда обед был кончен, Фермор вышел из столовой раньше всех прочих, и после того его уже никто не видал. Налитая для него чашка кофе действительно осталась на рубке, но кофе в ней был цел, и потому нельзя с утвердительностью сказать, кто ее там поставил, Фермор или разносивший кофе кельнер. Хватили же Фермора не сразу, а случайно, когда тайный советник Бек, посоветовавшись с Морфеем, вышел из каюты на палубу и, освежительно зевнув, спросил: «А где же этот наш, как его, что едет по приказанию государя?» Тогда стали оглядываться по всем сторонам и заметили, что Фермора нет. Но при этом сразу никто не предполагал, что он погиб в волнах, а думали, что он запропастился где-нибудь на пароходе. И потому суетились, бегали, искали его по всем местам, где можно, и даже где нельзя человеку спрятаться. Но все поиски оказались тщетны. И только тогда, когда были осмотрены все закоулки и все мышиные норочки, тогда впервые у капитана явилось ужасное предположение, что Фермора нет на пароходе. Где же он делся? Вокруг вода и небо, и ничего больше. Кто-то, отличавшийся логическим настроением ума, все обнял мыслью и сказал: если он не взят за правдолюбие живой на небо, то он, очевидно, утонул в бездне моря. К стыду человечества эта циническая шутка для многих облегчила тяжесть впечатления. Согласить эти две версии так, чтобы сделать из них какой-нибудь общий вывод, конечно, невозможно, но я не знаю, который из них следует дать предпочтение перед другою в рассуждении справедливости. В обители святого Сергия тоже знали эту, вторую версию, и едва ли не давали ей больше веры, чем первой. Брянчанинов и Чихачев были огорчены погибелью молодого человека, одного с ними воспитания и одних и тех же стремлений к водворению в жизни царства правды и бескорыстия. Монахи считали гибель Фермора тяжким преступлением для всех русских, бывших на пароходе. Но все было кончено. Иноки отслужили панихиду о погибшем мученике, томительных стремлений к неосуществимой в то время служебной честности, исхимник Чихачев, опустив голову, пропел своею удивительною октавой «Плачу и рыдаю». Так отошли от жизни три страстно стремившиеся к праведности воспитанника русской инженерной школы. На службе, к которой все они трое готовились, не годился из них ни один. Двое первые, которые держались правила «отыди от зла и сотвори благо», ушли в монастырь, где один из них опочил в архиерейской митре, а другой в схиме. Тот же третий, который желал переведаться со злом и побороть его в жизни, сам похоронил себя в бездне моря.
1: Вы слушали рассказ Николая Лескова «Инженеры-бессеребренники» в исполнении народного артиста РСФСР Станислава Ландграфа.
2: В программе «Звучащая книга» слушали рассказ «Инженеры-бессеребренники» из книги Николая Лескова «Рассказы и повести». Продолжение следует.
3: В Екатеринбурге 13 часов.
4: Новости.
5: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения объявляется прием документов на соискание премии главы Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства за 2026 год. Правом выдвижения обладают канонические подразделения Екатеринбургской епархии, епархии, входящие в состав Екатеринбургской митрополии, творческие союзы, учреждения культуры. Выдвижение кандидатов осуществляется путем направления заявки в адрес учредителя Екатеринбургской митрополии до 7 ноября 2026 года. Вручение премии традиционно состоится 7 декабря, в день памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской, небесной покровительницы города Екатеринбурга. Отметим, премия была учреждена в 2017 году митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, ныне митрополитом Казанским и Татарстанским, и будет вручена в 2026 году митрополитом Евгением в 10-й раз. В списке награжденных уже 24 уральца. Согласно положению о премии главы митрополии, вручение премии должно способствовать содействию сохранения и развития православных духовно-нравственных традиций русской культуры. Вклад в это благое дело является основным критерием выдвижения соискателей-номинантов премии. Определение лауреатов премии осуществляется экспертным советом, формируемым учредителем. Состав экспертного совета утверждается учредителем ежегодно. Определение рекомендуемых награждению лауреатов из числа соискателей определяется голосованием в ходе закрытого заседания экспертного совета простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя экспертного совета. Экспертным советом определяются 5 рекомендуемых лауреатов премии в различных творческих сферах. Далее в этом выпуске. В Петербургском центре общественного здоровья и медицинской профилактики состоялся круглый стол «Психологическое сопровождение женщин с осложненным течением беременности». Встреча объединила врачей, медицинских и клинических психологов, специалистов по перинатальной паллиативной помощи, представителей социальных организаций и Русской Православной Церкви. Опытом работы поделился руководитель епархиального центра защиты материнства иерей Алексей Черников. Иерей Роман Прыгунков рассказал об опыте оказания духовной помощи женщинам в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова. И в завершение выпуска. В храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете праздник для дорогих бабушек и дедушек прошел в стилистике ретро-радио. Мероприятие началось с общей молитвы. Гостей встречали сестры милосердия, провожали их к столам с горячим чаем. Зал украсили детскими осенними композициями. Концертную программу вели ребята из молодежной общины. Пел хор «Славия», танцевал коллектив «Кадриль». Стихи читали воспитанники воскресной школы. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читает Алексей Рассашанский.
2: Грех чародейства. В наше время многие люди занимаются чародейством разного рода: оккультизмом, спиритизмом, гаданием, магией, заклинанием и другими сатанинскими делами. Это большой грех, и Бог поэтому повелел нам не иметь никакой связи с этим. В Ветхом Завете мы читаем, что Бог очень строго повелел своему народу беречься чародейства и даже убивать преступников. «Не ворожите и не гадайте». Левит, глава 19, стих 26. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, из-за сиита мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Второзаконие, глава 18, стихи с 10 по 12. «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них». Левит, глава 20, стих 27. Вот один случай из третьего миссионерского путешествия апостола Павла, когда он был в городе Ефесе. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: „Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует“». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми. И сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне. На этих примерах видно, что даже книги о чародействе не следует держать в своих домах. Деяния святых апостолов, глава 19, стихи с 11 по 20. Прощание апостола Павла с пресвитерами Ефесской церкви. Когда пресвитеры из Ефесской церкви пришли к Павлу в Милит, чтобы проститься с ним, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот, ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще свое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо Он Сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав сие, Он преклонил колено Свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Деяния святых апостолов, глава 20, стихи с 17 по 38. Павел перед правителем Фестом. На следующий день после ареста Павла в Иерусалиме его привели из крепости в Верховное еврейское судилище Синедрион. На суде дело дошло до сильного возмущения, и Павла чуть было не растерзали, но римский тысяченачальник со своими солдатами спас его. В ту же ночь явился к Павлу в крепости Господь, говоря: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». На следующий день более 40 иудеев поклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Узнав об этом умысле, тысяченачальник послал Павла в Кесарию под охраной 200 пеших воинов, 70 конных и 200 стрелков. Кесария находится на Средиземном море в 100 километрах от Иерусалима. Тогда этот город был резиденцией римских правителей Иудеи. Иудея, как и вся Святая Земля, была под римскими завоевателями. В Кесарии Павел предстал на допросе перед римским правителем Феликсом. Тот не нашел Павла ни в чем виновным, но все-таки оставил его на 2 года в узах. По истечению 2 лет на место Феликса на пост правителя назначили Порция Феста. Через несколько дней царь Агриппа и его жена Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И так Фест устроил, чтобы они могли послушать слова Павла. Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами. Приведен был и Павел. Павел говорил о своей жизни, обращению к Господу и о Христе. «Получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — «Я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Молил бы я Бога, чтобы все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Деяния святых апостолов, главы с 23 по 26. Павел на пути в Рим. Апостола Павла заключили в тюрьму за свидетельство о живом Боге и Спасителе Иисусе Христе. Но Павел, зная, что он не сделал ничего плохого, потребовал суда кесаря. Поэтому его отправили вместе с другими узниками на корабле в Рим, поручив охранять его сотнику Юлию. Во время плавания на море поднялась сильная буря, так что корабль носило по воле волн. На третий день люди побросали в море все вещи с корабля. Но так как буря продолжалась много дней, то у всех исчезла надежда на спасение. Долго никто ничего не ел. Тогда Павел встал посреди всех и сказал: «Убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесарем, поэтому Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». На 14-й день корабельщики заметили залив, имевший отлогий берег, и решили по возможности пристать к нему с кораблем. Подняв якорь и малый парус, они стали держать путь к берегу. Но вдруг корабль сел на мель, так что нос его увяз и остался недвижимым, а корма стала разбиваться силою волн. Сотник велел всем умеющим плавать выплыть на берег, а остальным спасаться на досках или на чем-нибудь от корабля. Таким образом, все находившиеся на корабле 276 человек спаслись. Жители того острова проявили большое человеколюбие, и Господь совершил там много чудес через апостола Павла. Через 3 месяца они продолжили свой путь в Рим на одном Александрийском корабле. Перед отъездом жители острова снабдили их всем необходимым и оказали им много почестей ради апостола Павла, который многих там исцелил от болезней. Апостол Павел продолжал трудиться для Господа и перенес различные испытания. Он твердо верил, что каждым шагом его жизни руководит великий и милосердный Бог. В своем послании к римлянам он писал: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Так будем же и мы любить Бога, всецело уповая на Него». Деяния святых апостолов, глава 25, стихи с 1 по 12, глава 27, стихи с 14 по 44, глава 28,

удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами Его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо, Дух Святый, — сказал отцам нашим через пророка Исаию, — пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении в Риме и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Этими словами заканчиваются деяния апостолов. Читателей, наверное, интересует, что случилось позже с апостолом Павлом. Из Библии этого точно узнать нельзя. По посланиям апостола Павла к церквам и к служителям, а также по другим источникам, можно прийти к заключению, что Павел после упомянутых 2 лет был освобожден и, пока снова не попал в тюрьму, трудился, благовествуя Евангелие в Италии, Греции и Малой Азии. Павел, согласно преданию, умер мучеником во время преследований христиан при грозном римском императоре Нероне. Деяния святых апостолов, глава 28, стихи с 23 по 31. Послание апостолов. Сразу после смерти и воскресения Иисуса Христа Его учение, Евангелие, начало быстро распространяться в Палестине, по всей Римской империи и в странах Ближнего Востока, а потом и по всему миру. Апостолы, то есть особо избранные ученики Иисуса Христа и другие ученики, разошлись по разным городам и странам проповедовать Слово Божие. Господь подтверждал их слова чудесами. Когда они молились Богу во имя Иисуса Христа, больные выздоравливали, хромые исцелялись, и даже мертвые возвращались к жизни. Так что люди принимали в сердце Слово Божие, обращались со своих грешных путей. Христиан преследовали, но вера в Иисуса Христа, Сына Божьего, была сильнее, чем гонение. Чтобы подкрепить веру во Христа, апостолы писали письма церквам. Эти письма назывались посланиями. Некоторые послания были краткими, приблизительно в 1 страницу, а некоторые, как, например, послание к римлянам, очень длинные. Некоторые были написаны всем христианам, как послание Иакова, Петра, Иоанна и Иуды, а другие — послание Павла — отдельным церквам и лицам. Некоторые послания апостол Павел написал во время пребывания в тюрьме за Слово Божие. «Я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз», писал Павел своему другу Тимофею. 2 послание к Тимофею, глава 2, стих 9. В Новом Завете содержится 21 послание. Они были написаны под влиянием и руководством Святого Духа Божьего, так что они вместе с остальными частями Библии, то есть Священного Писания, являются Словом Божиим. Первые христиане знали это и усердно переписывали эти послания, читали их в церквах и дома своим детям, показывали

0: друзьям, дарили их и этим способствовали распространению Слова Божьего. В древности библейских обществ, то есть организаций, которые в настоящее время печатают и распространяют Священное Писание, конечно, не было. Люди переписывали Слово Божие от руки. Они переписывали либо отдельные части Нового Завета, например, Евангелие от Иоанна, послание к Галатам и так далее, и так распространяли их, либо весь Новый Завет и даже Библию целиком. А чтобы переписать более 1000 страниц Ветхого Завета и несколько сотен страниц Нового Завета, требовалось много времени. Они писали на папирусе, то есть пищем материале, изготовленном из травянистого растения, и на пергаменте, то есть специально обработанной коже. Содержание посланий, конечно, здесь трудно передать в сокращенной форме. Каждое послание содержит великие истины, которые Бог через них излагает людям. Вот некоторые главные мысли посланий. Вера и дела. Послание Иакова. Как мы должны терпеливо переносить страдания. Первое послание апостола Петра. Как быть чистым и верным в дни растления и отступничества. Второе послание апостола Петра. Радость и победа. Первое послание апостола Иоанна. Любовь. Второе послание апостола Иоанна. Гостеприимство. Третье послание апостола Иоанна. Как соблюсти веру и сохранить себя от падения. Послание апостола Иуды. Оправдание верою. Послание к римлянам. Христос есть Господь. Первое послание к Коринфянам. Утешение, служение. Второе послание к Коринфянам. Нет спасения через исполнение закона, а только через Христа. Послание к Галатам. О Церкви Христовой. Послание к Ефесянам. Христианское единство. Послание к Филиппийцам. Слава и величие Христа. Послание к Колоссянам. Господь Иисус Христос придет вновь на землю. Первое и второе послание Фессалоникийцам. Верность в деле Господнем и преданность Господу. Первое и второе послание к Тимофею. Пресвитерам церквей надо быть примером в святой жизни. Послание к Титу. Надо прощать друг друга. Послание к Филимону. Древний израильский народ и закон, и новый духовный Израиль и милость Божия. Послание к евреям. Послания являются очень важной частью Библии. Чтобы понимать их, надо читать их медленно. Читай Слово Божие с любовью. Молись Господу, и Он поможет тебе понимать Его священное Слово.
1: В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Библейские рассказы. Детская Библия». Читал Алексей Рассашанский. Продолжение следует.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Православного радио «Воскресение» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Андрей Ильич Лиходед, мастер народных художественных промыслов Свердловской области, преподаватель кружковой деятельности секции по резьбе по дереву Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, Виктория.
0: Хотелось бы спросить в этом интервью у вас про вашу художественную, насыщенную и творческую жизнь. Вы за лето 2026 года еще в планах выездные мероприятия в сентябре, но за лето успели провести несколько мастер-классов, в том числе посетили Всероссийский бушуйский фестиваль в Златоусте. Расскажите, наверное, для начала с познавательного мастер-класса, где каждый мог почувствовать себя мастером. Это, конечно же, деревообработка. Начнем с бушуйского фестиваля в Златоусте.
1: Честно говоря, да, это вот один из уникальнейших фестивалей в городе Златоуст. Оружейный фестиваль всероссийский. Называется бушуйский, вот, и связан с мастером, который, будем говорить, из руды изобрел булат, можно так, простым своим дилетантским языком. Вот, из насыщенного, да, то есть вот это, наверное, один из самых серьезных мероприятий. Челябинская область вообще очень интересно относится, то есть так трепетно относится к мастерам, и уже который год приглашают меня вот на такие мероприятия с моим, можем так сказать, единственным своего рода мастер-классом по изготовлению пряничной формы. Вот, то есть у нас присутствует, дается деревянная заготовочка, там размером там 10 на 10, там, ну, небольшого размера 10 на 10, там бывает 12, ну, до 12 сантиметров, и каждый, любой желающий может выполнить, создать свою, будем говорить, то есть как раз мы говорим, попробовать инструмент, попробовать дерево и создать свою уникальную пряничную форму, которую в перспективе он может из этой формы выполнить пряники, получить свой уникальный сувенир или свой подарок может сделать. И вот этим летом было ряд, прошло несколько мероприятий, начиная у нас в Свердловской области проходил Кашинский хоровод, пригласили на проведение этих мастер-классов, вот он проходил. Это ближе Кашина, это не здесь, который у нас около Сесерти, а это в Богдановичском районе, они, такое у них тоже большое всероссийское мероприятие, они его так раскручивают. Вот. И на этой площадке я поработал. Потом было приглашение от Синегирия Фест, то есть такой группы челябинской, в Нижней Туре я проводил, они устраивали праздник тоже ремесла, и я там проводил один из мастер-классов по резьбе, также по резьбе по дереву, при всем том, что там и они реставрировали этот дом, то можно было попробовать себя и реставрации, были лекции, лектории, потом была береста, то есть они так в этом плане достаточно активно. И что у нас еще?
0: Бобровский мастер-класс, да?
1: Да, да, Бобровский тоже, это у нас поселок Бобровский, вот можно сказать. На Урале это, можно сказать, они борются, чтобы это стало местом бытования, но раньше там было Бобровское ремесленное училище. И вот как раз интересная мысль, да, и интересная тема, где выпускали мастеров, станочников, столяров, потом выпускали мастеров краснодеревщиков. Краснодеревщик – это от слова «красный», слово «красиво». То есть не просто то, что он с красным деревом работает, а от того, что он делает красивые вещи, вот это слово. То есть это уже мебельщик, который мог, то есть они выпускали и резчиков, то есть вот как раз он может кроме того, что сделать столярное изделие, он его может еще отдекорировать, то есть резьбой по дереву. Потом они выпускали там же инкрустаторов. Это из, будем говорить, полосочек таких деревянных рисунок собирается узор. Это называется шпон. И вот, а общее слово инкрустация. То есть вот. Картинка из разных пород дерева, там шпон, он может быть там красный, белый, желтый, вы, наверное, видели просто, это просто слово для вас, это как бы так звучит. Вот, и очень ценно хотелось отметить, что, то есть, ну, про, да, на этой площадке также прошли мастер-классы по резьбе по дереву, и у них вот это училище, которое там было, Бобровское ремесленное училище, оно создавалось, можно будет потом посмотреть, год, то ли в 41-м, то ли в 43-м. И цель была, основная цель училища, привлечь детдомовцев, бездомных, вот всю, всех тех детей, подростков, которые вот болтались, там, будем говорить, малолетних, как бы, условно говоря, пристроить преступников, которые там, ну вот это все, все это. Научить ремеслу, делу и еще плюс служить своему государству и нашей оборонке вот в плане того, что, чтобы работать, то есть они делали там всякие заготовки, там ящики под снарядов, то есть и они выпускали мастеров уже на тот момент, то есть какая стратегическая политика была в плане того, что ПАС, то есть не просто вот он там где-то болтается, а пусть он приносит пользу.
0: Энергию в доброе русло.
1: Ну и энергию, его задействуют. То есть, естественно, человек, который занят работой, который получает зарплату, да, то есть у него же другие появляются желания, интересы, там, создание семьи, поддержание семьи, то есть у него и появляются какие-то стабильные интересы, ценности другие меняются, не просто которые все шарахаются, там они, ну, сколько детей там у нас там во время войны осталось без родителей, там, кто в детдоме и без призорников, то есть, поэтому на этой площадке, вот они тоже работают в плане развития этого, там у них целый парк они хотят сделать, посвященный вот именно, название такое оригинальное, то есть парк Бобра, и вот они в эту тему пытаются дальше продвигать, ну именно связанное все, что связано с деревообработкой.
0: Расскажите еще, как прошла ночь в музее в этом году. Пусть это майское мероприятие, сейчас сентябрь, но все равно это актуально, это интересно. Ночь музеев в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. И что сделали вы в рамках данной акции?
1: Ну, вообще, ночь музеев уже такая достаточно традиционное мероприятие у нас в Свердловской области. И центр предоставляет много различных мастер-классов. И один из мастер-классов, то есть у нас вот так, мы также резьба по дереву, но вот этот мастер-класс у нас фирменный, можно так сказать, он универсальный, и он уже отработанный в том плане, что при всей, конечно, ответственности, там, острый инструмент, там, режущий инструмент, все это техника безопасности, мы справляемся максимально, чтобы это было безопасно для людей, которые пришли, вообще приходят с нулевым опытом, и ты должен вот за эти там полтора-два часа, либо ты должен помочь, ну, условно, будем говорить, работает он, но ты все равно являешься потенциальным ему подсказать, рассказать, как это делается, как выполнить эту работу, чтобы он получил первоначальный опыт уже именно по резьбе. Бывают, приходят потом уже со своими хотелками после первого раза, то есть попробовали, понравились, интересно, и приходят уже со своими какими-то идеями. Мы тоже это делаем, но для первого раза приходится быть все равно, ты учитель. Ты должен, условно говоря, его руками, ну это я подвожу, да, ты в любом случае, вот по всем мастер-классам, ты его руками должен создать изделие, то есть помочь, то есть, ну, передать определенный опыт и знания.
0: А что ребята говорят? Какие вопросы задают? Может быть, вопросы с точки зрения личной, да, как вы к этому пришли, или ребят одних не оставляют на таких мастер-классах, дети за детьми следят родителям, потому что мамы все равно переживательные, они порой беспокоятся, что какой-то лобзик, да, в руках или...
1: Мы учимся, ну, конечно, ответственность большая, и вот очень ценно, что мамочки, вот родители понимают, что вот сам по себе опыт не придет, то есть и она не сможет она ему дать этот опыт при всем том, что тут же надо и оборудование, и материалы, и инструменты. И, конечно, должна быть мужское какое-то, ну, то есть наставник, можно так сказать, да, наставничество. Ты должен показать изначально, как это правильно делать. Дальше он сам сделает, насколько у него позволяет там фантазия, ну, то есть руки растут там правильно, я вот, ну, условно, руки у всех растут они, но не у всех бывает. Поэтому вот тут очень важно то, что дают возможность и доверие. Конечно, это, но это еще и большая ответственность, потому что у нас такое ремесло, которое требует такого своеобразного отношения, и дисциплины тоже требует очень такой строгой, потому что, ну, это, например, дисциплина и техника вот именно в нашем ремесле, где там столярная резьба. То есть дисциплины и техника безопасности, они одно напрямую граничат друг с другом.
0: Идут рука об руку.
1: Можно так сказать даже, да, вот точнее, наверное, я тоже возьму эту фразу на вооружение, что дисциплины и техника безопасности идут рука об руку.
0: Также еще один фестиваль был 12 сентября, это, как он назывался?
1: Тоже вот один из интересов, приглашают в Челябинскую область. В Челябинской области проходит ежегодный фестиваль, он называется «Уфалейский благовест», где он, это всероссийское мероприятие, на котором собираются звонари, приезжают звонари со всей России, и в течение всего дня каждый звонарь показывает свое мастерство вживую. И на вот колоколах, то есть там прямо сцена, прямо колокола, и в течение всего дня все. И, то есть, и вот и уже тоже, ну, который год я провожу там на этой площадке под колокольный звон, провожу мастер-классы также по резьбе по дереву. Тоже народ и люди с огромным интересом, то есть участвуют в этом, при всем там даже и участники бывают, подключаются к этому делу. Так что и тема такая у нас, колокол, это самое, и, то есть мы трудимся, ну, как говорится, популяризируем наше ремесло, стараемся, чтобы сохранить наши традиции, ну и дай Бог всем, чтобы у нас ценили это и уважали.
0: Андрей Ильич, а раньше, насколько я знаю, этому ремеслу, то есть учили при художественных школах. Насколько сейчас в Екатеринбурге есть? Потому что на художника можно выучиться. Достаточно детскую художественную школу и любить, да, писать, рисовать и так далее. А сейчас насколько актуально вот, в плане обучения, есть ли такие факультеты при детских школах?
1: Ну, таких вот на сегодняшний день мы, то есть вот именно резьба по дереву, будем говорить так, в свое время в Советском Союзе была уникальная профессия, ну как она уникальна, она считалась одной из самых распространенных, была профессия художник-оформитель. Это человек, как подразумевается, человек с этой профессией, художник-оформитель, должен был по выпуску, то есть уметь, то есть он должен был практически мастер-универсал выходить, то есть он должен, как говорится, пришел. То есть у него задача, он должен оформить. То есть, да, вот надо оформить интерьер. То есть вот он приходит, ну, то есть у него задача, да. Он пришел, увидел, он должен создать эскиз, потом он должен придумать, как это технологически выполнить это, и то есть украсить это помещение, он сдать, он должен уметь не просто как бы вот на компьютере это, клавиатуре, он должен уметь это было сделать вживую. То есть начиная там где-то на те моменты еще были резьба, чеканка, там различные другие техники, монументальное искусство, какие-то такие монументальные декоративные элементы. Ну, то есть мог уметь работать с деревом, камнем, бетоном, с другими материалами. То есть этому учили. На сегодняшний день это все, ну, сейчас что-то начинает появляться, но это все практически у нас...
0: Забывается.
1: Ну, мягко сказано, забывается.
0: То, я что... смотрю, раньше еще я училась в детской художественной школе, ну, в школе искусств, скажем так, и там были вот такие вот, кто приходил с лобзиком и что-то там делал, мальчики там всегда, помню, 2-3 человека, мало, малочисленная группа, но приходили. Сейчас куда не зайдешь? Нет. Нет, нет, и поэтому уникальная возможность у вас хотя бы поучиться.
1: Да, ну и вот очень здорово есть, ну, видите, время такое, что получается, что как-то вот выживается это. Конечно, хотелось бы этого видеть больше, чтобы люди, ну вот для детей, по крайней мере, вот эта возможность занятия ремеслом, оно было. Но на сегодняшний день ни в художественных школах, ни в художественном училище этого нет. Ну, может, будет время
0: рассвета,
1: возрождения этого всего, сохранения, потому что все равно это надо. Ну, отключите свет. У меня тоже есть такая уже любимая такая. Вот отключите свет на 3 дня. И что? Все с компьютеров перейдут куда? Либо на кульманы, либо на, ну, у кого они есть, и я имею в виду, все сразу вспомнят работу руками, на счеты и все остальное. Но не дай бог, конечно, это можно не надо. Этот момент не будем. Но очень хотелось бы, да, всего этого. У нас на сегодняшний день... Потому что это определенная материально-техническая база, которую надо содержать. Не все могут на сегодняшний день это позволить. Сейчас очень много...
0: Ждем рассвета, вот о чем я говорила. Рассвета, да. Возрождения. А когда мастера народных художественных промыслов празднуют свой профессиональный праздник?
1: Виктория, да, очень важно, да, интересный вопрос. День народных художественных промыслов у нас проходит в предпоследнее воскресенье июня.
0: Предпоследнее, да. Все верно.
1: 21 июня, вот, то есть, ну, это вот такой молодой праздник.
0: Ну, будем знать.
1: Но очень ценно, что его обозначили, что и вот в программе государства есть момент того, что и страны, что в плане сохранения и популяризации, продвижения вот этой нашей культуры.
0: Спасибо.
1: Потому что как будут корни, будет дерево. Будут традиции, будем развиваться.
0: Обязательно. Развитие нам всем хочется пожелать и здоровья.
1: Да, очень важно. Спасибо, Виктория, вам огромное за интерес и за интересную беседу и окунание в тему. Так что благодарен вам. Буду рад вас видеть снова. Всем спасибо. Всех благ. До свидания.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж, прозвучало интервью с Андреем Ильичем Лиходедом, мастером народных художественных промыслов Свердловской области и руководителем кружка «Резьбе по дереву» при Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 10 октября во Дворце культуры города Нижняя Тура состоялся благотворительный концерт, посвященный престольному празднику храма Покрова Пресвятой Богородицы. Мероприятие объединило жителей города и гостей, желающих внести свой вклад в благое дело – строительство нового храма. Открыл концерт приветственным словом настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Игорь Киселев. Священнослужитель рассказал о проделанной работе по строительству храма и поблагодарил всех, кто оказывает помощь и поддержку в реализации этого важного начинания. Он подчеркнул, что только общими усилиями возможно продолжить строительство и воплотить задуманное в жизнь. С теплыми словами к собравшимся обратился также благочинный Нижнетуринского благочиния и настоятель храма во имя трех святителей города Нижняя Тура иерей Сергий Клевекин. Он призвал всех продолжить творить добрые дела, поддерживать друг друга и участвовать в общем благом начинании. Концертная программа объединила артистов из городов Лесного и Верхней Туры, поселка Ис, а также творческие коллективы Дворца культуры Нижней Туры. Особую радость зрителям подарили юные участники, в том числе воспитанники Нижнетуринской детской школы искусств. Музыкальные и танцевальные номера создали в зале атмосферу тепла, радости и единения. Каждый участник внес свой вклад в проведение благотворительного мероприятия, а зрители получили возможность не только насладиться творческими выступлениями, но и поддержать строительство храма. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы в Нижней Туре. Перед началом концерта прихожане храма провели миссионерскую акцию. Жителям и гостям города раздали буклеты, рассказывающие о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. Организаторы выразили искреннюю благодарность всем, кто принял участие в подготовке и проведении концертов, артистам, зрителям и благотворителям. Подобные мероприятия свидетельствуют о том, что совместными усилиями, милосердием и неравнодушием можно воплощать в жизнь важные и добрые дела. Строительство храма продолжается, и каждый, кто оказывает посильную помощь, становится частью общего дела, направленного на созидание духовной жизни города. Далее в этом выпуске. В сентябре уже 90 подопечных Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии получили приглашение в кукольный театр. Спектакли посетили воспитанники детского дома, учащиеся школы для особых детей и пациенты, завершившие очередной курс реабилитации в медцентре «Бонум». Дети смотрели спектакль с замиранием сердца и еще долго делились впечатлениями. Вы подарили им веру в чудо, поделилась сотрудница Государственного бюджетного образовательного учреждения Свердловской области Екатеринбургская школа-интернат номер 12. И в завершении выпуска. В центре «Московское долголетие» района Чертаново, Центральная, состоялась очередная встреча в рамках просветительского цикла «Духовная гостиная». Клирик храма Живоначальной Троицы в Чертанове иерей Андрей Циркунов познакомил участников с историей московских храмов, с традицией посвящения храмов и монастырей празднику Успения Пресвятой Богородицы, рассказал о значении этого праздника в православной традиции и его отражении в истории русского храмового зодчества. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. У меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Сегодня предлагаю поговорить про невидимые грехи или грехи, которых мы не замечаем. Как правило, наши поступки мы привыкли оценивать по шкале тяжести. Ну, там убийство, кража, предательство – это такие серьезные преступления не только перед Богом, но и порой перед законом. А есть то, что в народе часто списывают на особенности характера. Кто-то слишком любит посплетничать, кто-то вечно всем недоволен, кто-то не может жить и часа без скроллинга ленты, и нам кажется, что это мелочи. Но именно эти незаметные бытовые вещи часто действуют как медленный яд. Они не вызывают общественного порицания, за них не сажают в тюрьму, да и мы сами их почти не замечаем. Они становятся фоном нашей жизни и незаметно выжигают изнутри радость, разрушая отношения с близкими и отдаляя нас от Бога. Давайте сегодня попробуем составить такую карту самых незаметных ловушек современного человека. Например, сплетни, сарказм, скроллинг ленты, ну и так далее, и так далее. Батюшка, вот вообще, как вам кажется, можно ли все вышеперечисленное назвать грехом в принципе? Ну или это просто все-таки свойство характера?
2: Хорошая тема, и в этой связи сразу вспоминается известная книга архиепископа Иоанна Шаховского, которая так и называется «Апокалипсис мелкого греха». Все эти мелкие грехи, они могут быть очень опасны. Почему? Потому что они отравляют, разлагают нашу душу очень потихоньку. Вы знаете, это как микродозы яда. Но этот яд поступает каждый день по нескольку раз вот такими инъекциями. И на большой дистанции все это складывается в совершенно дикую, зверскую, убийственную дозу. И мы не понять не можем, а как так получилось, что мы очерствели? А как так получилось, что мы постоянно впадаем в гнев и ярость? А как так получилось, что мы рассорились со всеми ближними? А как так получилось, что я один, и мира нет, и радости нет? А вот эти микродозы яда, которые мы получали каждый день, впадая в этот самый мелкий грех, они и привели нас к такому результату. Почему это опасно? Давайте еще раз скажем, но с другой стороны зайдем. Если мы возьмем какой-то большой, серьезный грех, он же нас так останавливает. Нам совесть сразу включает так красную лампочку. Стоп, да ты что? Ты вообще зачем об этом даже думаешь? Грех-то какой, страшно, ужас, ужас. Мы проходим мимо. Это все равно, если бы мы руку свою ошпарили каким-то крайне горячим предметом или жидкостью, ну, обварили бы ее, мы сразу руку одергиваем, понимаем, что она болит, нам плохо, повторять такое приключение мы не хотим. Мы идем и каемся очень сильно, сердечно, со слезами, если мы впадаем в такой грех. А если это мелкий грех, мы очень быстро и легко его себе прощаем. И вот архиепископ Иоанн как раз об этом-то и пишет, что мы на компромисс, на сделку собственной совестью по такому поводу и случаю идем очень охотно. Ну, подумаешь, и дальше у каждого свои внутренние присказки. Ну, все так живут. Ну, мы не святые. Ну, куда уж нам? Не мы такие. Жизнь такая. Ну, и так далее. Мы все знаем эти оправдания. Но в конечном-то итоге они губят нашу душу. Вы знаете, некоторые люди отмечают, что алкоголь может быть при определенных раскладах гораздо опаснее какого-то наркотического зелья. Почему? А потому что наркотическое зелье, оно всеми порицаемо. Все знают, что все это прям огромный жирный красный флаг. Нельзя, это погибель. А вот алкоголь, ну, главная культура питья. Ну, можно по праздничкам, стопочку другую. Ну, для аппетита. И вы посмотрите, какое количество людей спилось. Особенно для нашей страны это актуально. Люди талантливые, люди творческие, люди интересные. И надо сказать, достаточно внутри-то может быть и добрые, но их погубило это алкогольное зелье. Почему? А потому что это себе легко прощается. Ничего предосудительного я не делаю, это же все-таки не наркотик, правильно? Я так для себя пью раз, два, три, и ты уже смотришь и залип. И уже в сетях этого порока и греха. Из-за его доступности ты попадаешь в эту ловушку, потому что в целом вроде как не считается, что это очень что-то предосудительное. И все, и ты себя прощаешь. Так вот, с грехом происходит что-то подобное. Здесь поленился, здесь приврал, здесь приукрасил, здесь забубнил, здесь какие-то сплетни впал и так далее. Все это складывается в громадный снежный ком, который тебя и заваливает.
1: Вот давайте определимся с этими самыми грехами. Опять же, да, самое простое, о чем я уже говорила, сарказм, сплетни, там, скроллинг ленты. Чем еще можно продолжить этот список?
2: А вот мы уже сказали, например, ложь. Мы все думаем, ложь — это сразу какое-то лжесвидетельство, клятва, преступление, возможно. Да, наговор, поклёб, клевета. А есть ведь ложь, так называемая, по маленькой. Мы здесь что-то не сказали. Здесь нас спросили, а мы уклончиво так бочком-бочком и не сказали правду. Такой лжи в нашей жизни очень много. Отравляет она наше бытие? Разумеется. Смешочки, хихоньки-хахоньки, по любому поводу. Что бы ни происходило, будут смешки. Помните, был такой фильм «12», Никита Михалков снимал. И там один из героев как раз об этом и говорил. Да нам что ни покажи, все будем высмеивать, везде будем гоготать. Что там происходит? Поезда сковырнули с рельсов, ха-ха-ха. Самолет упал, а тоже ха-ха-ха. Мы уже не замечаем, как мы просто впадаем в безумие. Палец покажи, мы смеемся. А начинается все с того, что смешочек, ну, вот такая вроде невинная шалость. Но что бы ни произошло, мы стараемся свести в шутку. Да, раз посмеялись, вроде как не так уже и страшно. А это превращается в привычку. А мы знаем эти известные слова. Посеешь привычку — пожнешь характер. Посеешь характер — пожнешь судьбу. Страшные, но очень сильные слова. Ложь, мы сказали, да? Смешки, сарказм, вы отметили, лень. Сегодня об этом тоже очень модно говорить, о так называемой прокрастинации, о синдроме постоянного откладывания важных и нужных дел. Вот чем угодно мы готовы заниматься, только не взять быка за рога и сделать нужное дело, которое давно горит и которое тебя от чего-то важного удерживает. Ты его сделаешь, эту планку возьмешь и шагнешь на другую ступеньку. Но нет. И это почитаю, и это посмотрю, и здесь позанимаюсь, а дело стоит. Вот, пожалуйста, это тоже лень. Что еще можно здесь упомянуть? На самом деле эти списки-то можно умножить и плодить, но суть будет всегда одна. Это грехи, которые мы готовы себе очень легко простить. Закрыть глаза, не увидеть их. Кто-то привирает, ну, и думает, что это вообще не ложь. Ну, он приукрашивает события. Это такая часть его творческой натуры. Некое актерское мастерство. Рассказывает историю и что-нибудь обязательно преувеличит. А когда говорит о ком-то другом, он что-то добавит. А этого не было. А ведь ты тем самым на человека-то напраслину навел. Вот, пожалуйста, конкретные примеры.
1: Ну, вот давайте теперь начнем все-таки перечислять и обсуждать эти самые грехи. Давайте, наверное, самых неочевидных предлагаю начать. Например, чревоугодие, но не в том смысле, который мы подразумеваем в библейском плане, а, допустим, статусность, какое-то гастрономическое удовольствие от еды, когда мы стараемся покупать продукты с каким-то особым составом, может быть, какие-то более дорогие, потому что нам кажется, что они более качественные. Еще есть такая современная черта, как бесконечное саморазвитие, будь то спорт, какие-то курсы, постоянные путешествия, когда, по идее, если обратиться к психологии, это все способы не оставаться с собой наедине и со своими настоящими проблемами. И вот мы ударяемся там в бесконечное саморазвитие, курсы, да, спорт, не знаю, еще там что-то, хобби, может быть, какие-то, но мы таким образом стараемся не оставить ни одной свободной минутки, чтобы посидеть наедине с собой. Ну и, наконец, гиперзабота о здоровье, когда мы прямо вот излишне часто, даже больше, чем нужно, сдаем постоянно какие-то анализы, когда мы пьем какие-то витамины, БАДы, таблетки, когда мы вот прямо чересчур доверяем

0: в чем вред такого поведения?
1: А помните, мы с вами как-то в одной из предыдущих передач говорили о том, что грех — это промах, грех — это недостижение цели, грех — это то, что уводит нас от себя же и, самое главное, уводит от Бога, уводит от реализации собственного предназначения, раскрытия собственного потенциала, реализации тех даров и талантов, которые вложил в нас Господь. Вот в таком ракурсе, в таком свете, да, такое поведение, естественно, может считаться грехом. Оно нас дурманит, оно нас губит. Вот мы не туда идем. Ну, давайте пробежимся по каждому из этих видов поведения. Первое, так называемое ПП, или правильное питание, или ЗОЖ. Все это очень легко превращается в некий невротический заплет, когда с таким человеком рядом ну, просто невозможно находиться. А ведь давно выведено максимум. Правильное питание или здоровый образ жизни — это важная часть нашей жизни, но не вся эта жизнь целиком. Вот очень легко впасть в такое состояние, которое называется в науке орторексия. Это когда человек уже себе не принадлежит. Помните, да, суббота для человека, а не человек для субботы. Так вот, правильное питание для человека, а не человек для правильного питания, который сделал из этого ЗОЖа культ. И все, кто в этом культе не участвует, все автоматически становятся врагами, глупцами, слепцами, с ними он не будет общаться, их будет осуждать, на них смотреть свысока, презрительно и так далее. А между тем, вот этой орторексии нужно избегать. Запомним раз и навсегда. ЗОЖ — это часть, хоть и важная, нашей жизни, но не вся жизнь целиком. И это ЗОЖ для человека, а не человек для ЗОЖа — очень важная истина. Следующий пункт — это бесконечное достигаторство, развивайки, курсы, семинары и так далее. Да, мы слышим от таких людей. Нужно постоянно развиваться. Вроде хорошая мысль, да, стоячая вода портится, поэтому мы должны какую-то динамику поддерживать в нашей жизни. Но когда это превращается также в культ, человек просто не может выдохнуть, человек не может расслабиться, посидеть, выпить кофе со своими друзьями. Он везде с телефоном. Да, вот так здесь надо почитать, здесь посмотреть. Так вот, у меня сегодня курсик, у меня сегодня интенсив, марафон, и т.д. и т.п. Все, человек раб. Для кого? Человек для курсов или курсы для человека? Вот нам Господь ведь оставил очень важное мерило. Ты себя спроси, что, кому или чему служит. Если курсы служат тебе, ну хорошо. А если ты уже работаешь на курсы, и самое главное, на дядю и тетю, которые эти курсы составляют, как взбесившийся принтер печатает, там, посмотрите сегодня в интернете, какой океан безбрежных всевозможных курсов. Вот такие новые софисты, которые предлагают научить всему и вся, притом в подавляющем большинстве случаев непонятно, зачем это нам надо, как это реально изменит нашу жизнь и изменит ли оно вообще к лучшему. И еще один вопрос, а судьи-то кто, а преподаватели-то кто? А мы доверяем прямо им, что они действительно разбираются в предмете и могут нас этому научить? Принцип тот же. Если мы понимаем, что уже стали залипать и без этих курсов просто не видим свою жизнь, что-то пошло не так. Во всем нужна мера. Помните, одна из четырех кардинальных, так называемых, фундаментальных христианских добродетелей — это умеренность. Знай меру. И здесь тоже нужна мера. По поводу лекарств и бесконечных процедур, да, осмотров, исследований, чекапов и так далее. То же самое, та же логика. Ты для чего это сейчас делаешь? Реально у тебя есть проблемы или запахло ипохондрией? У человека навязчивое состояние. Ему надо пройти чекап, чтобы пройти чекап. Вот это вот обследование ради обследования или то, что я просто боюсь, болеют люди, значит, и я болею, надо пройти сколько? Раз в полгода. Нет, надо раз в два месяца. Нет, надо каждый месяц проходить, сдавать там анализы, гормоны, УЗИ, трубки себе во все отверстия запихивать. Ну, то есть с ума сойти можно по любому поводу. Вы правильно сказали, невроз. В этом есть невротический заплет, конечно. А если есть уже такой клин, такой перегиб и перекос, в конечном итоге вы в беде.
0: Еще один интересный аспект нашего сегодняшнего разговора — это вежливая ложь. То есть, когда мы не говорим правду человеку или потому, что не хотим его обидеть, ну, например, когда коллега или какая-то знакомая нас спрашивает, идет ли ей платье, а мы понимаем, что да и обижать человека не стоит, да и потом, ну, платье-то она уже купила, да, кому теперь наша правда нужна, что там оно ее полнит или по цвету ей не подходит, или

0: сидит неправильно. И мы вот говорим, что ой, да слушай, тебе это так здорово, так прекрасно все, там, не переживай, тебе все идет.
1: На самом деле, маякнуть человеку о том, что что-то с ним не в порядке в плане там, его дресс-кода, ему это платье не идет, галстук не совсем так повязан и так далее, это ведь тоже умение и искусство. Это именно искусство, деликатное искусство. Один человек из лучших побуждений скажет и раздосадует ближнего, обидит его и вызовет негативную реакцию. А другой презентует тот же самый посыл, платье. Посыл какой? Тебе, мила моя, покупать это платье не надо. Вот это посыл. Как его по-разному можно выразить? Первый человек скажет: слушай, ну ты посмотри, ну все торчи, ну куда тебе? Это ж как Высоцкий пел: Зин, тебе такую майку напяль, позор один. Все, это сразу же будет негатив и сопротивление. Да ты ничего не понимаешь, да, да только потому, что ты сказал, я сейчас из принципа куплю себе эту там майку или кофточку, или платьишко, неважно. А второй человек скажет, посмотрит, у него на лице будет, во-первых, все написано, без осуждения, без надменности, но на лице можно будет считать, можно подобрать что-то лучше. Вот первый посыл. Позор какой. Второй посыл. Ты знаешь ничего, но можно лучше, и это несложно. Давай еще посмотрим. Вот, например, вариантик очень неплохой, гораздо тебе лучше. Тебе к лицу вот такой. Ты знаешь, я бы подчеркнул вот эту твою сильную сторону и так далее. И человек уже давно забыл. Да, мне надо подчеркнуть сильную сторону. То не подчеркивай, это вот это подчеркивай. И так далее. То есть я так с потолка беру пример, но надо этому учиться, чтобы людей не ранить, не царапать, не обижать. Потому что, с одной стороны, если мы правду матку будем рубить всем в глаза, опять-таки, окажемся в непонятной изоляции. Еще со мной люди не общаются. Я вам всем правду говорю. Ну, такая правда, дружище, нужна ли она кому-то? А с другой стороны, если мы будем все умалчивать, привирать, ну явно видим, ну не то, ну куда, ну куда? А мы говорим, да нормально. Это тоже ошибка. Будем искать золотую середину. Когда мы будем искать правильного выражения мысли, да, чтобы она дошла до нашего адресата, для нашего ближнего, не обидела его и, самое главное, выполнила свою коммуникативную задачу. У нас какая задача была? Сказать человеку, что эта вещица ему не нужна. Вот если человек там не обиделся, все хорошо, но вещицу купил, ну, задача не выполнена. Но с другой стороны, если он вещицу не купил, а мы рассорились, тоже плохо. Поэтому золотая середина.
0: Про офисные дела тоже давайте поговорим. Мелкое воровство. То есть мы не говорим о том, когда абсолютно осознанно в каких-то огромных объемах человек ворует, а, например, говорим про то, когда мы взяли ручку домой, которая нам в офисе приглянулась, ну там привезли на весь офис, не знаю, там 20 штук, нам ручка понравилась, мы ее домой подтянули и сказали, что так я же никакого вреда никому этим самым не причинил. Ничего же страшного не случилось, вон там еще осталось, на весь офис хватит. Ну, или, например, распечатали реферат на рабочем принтере, что тоже довольно часто бывает. Можно ли вот такие мелкие какие-то случаи, да, назвать вот прямо воровством?
1: Ну, все-таки мы разграничим эти два примера. Одно дело, когда я там реферат, ну, грубо говоря, на 20 страничек распечатал или какую-то справку отксерокопировал на рабочем месте, это может быть вещью вполне нейтральной. Частенько наши коллеги сидят здесь же, в этом помещении, не смотрят, ты можешь даже сказать своему непосредственному начальнику или старшему, сказать, слушай, я с флешечкой тут распечатаю. Обычно все кивнут головой и не заметят, потому что печатают все. Ничего страшного. Все это учтено. А вот тут ручка лежала где-то, да, в каком-то непонятном, может быть, социальном институте или просто чья-то она лежит, и она должна здесь лежать. Это не наша ручка. А мы берем ее и прикарманиваем. Вот к таким вещам должна быть нулевая толерантность, нулевая терпимость. Что такое нулевая терпимость? Нет, потому что нет. Табу. Не мое положи на место, не мое верни. Не смотри в чужой кошелек, не смотри на другие чужие вещи, они тебе не принадлежат. Лежит, чтобы ты попользовался, попользуйся, но верни на место. Не надо ее себе в кармашек класть и думать, здорово, я ее подрезал, а я красавчик. Нет, это уже форма воровства, ты присваиваешь мне свое.
0: Ну и про скроллинг ленты, раз уж мы упомянули эту проблему, в чем конкретно грех?
1: А к этому внятные люди все, по-моему, негативно относятся, об этом все кричат. По-моему, и психологи, и просто мудрые люди, опытные, они говорят, не прожигай свое время. Почему? Несколько причин. Во-первых, так называемые социальные сети, которые мы так или иначе все ведем, они формируют, сейчас вот скажу, может быть, неочевидную мысль, неадекватное представление об окружающей действительности. Раз. Потому что мы имеем дело не с самими событиями, не с самими людьми, а с тем, как они хотят это презентовать. Я думаю, не секрет, что львиная доля всех тех ивентов или событий, которые освещаются вот так буднично в социальных сетях, они на поверку, по факту, оказываются нечто другим. То есть презентуются они вот так сладко, гладко, бодро и весело, и задорно. А те, кто на событиях были, скажут, слушай, да было это так себе на самом деле, и народу мало. Пришла полтора землекопа. Непонятно, какую-то массовку нафотографировали, выдали, что здесь был аншлаг. А на самом деле все было не так. Другой вопрос. Каждый теперь за доблесть считает, свою семейную жизнь выкладывает. И ты смотришь и понимаешь, чем больше хотят создать впечатление того, именно впечатление того, что там все замечательно и счастливо, тем хуже на самом-то деле обстоит реальная ситуация. И так и происходит. Смотришь, ну такие лубочные картинки были. Ну так всем, такой няша, такой мимишечка развелись через полгода. А было понятно, что если ты хочешь кого-то убедить в том, что у тебя все замечательно, ты себя прежде всего хочешь в этом убедить, что у тебя классно, а на самом-то деле ты что-то скрываешь. Потому что если у тебя счастье и полная чаша, да ты будешь сидеть спокойно и тихо, чтобы туда нос никто не сунул. Правильно? Правильно. А раз ты вот так, как не в себя, все это постишь, выкладываешь, ты в это сам не веришь, и ты создаешь некую иллюзию. И львиная доля всех этих постов — это фантом, призрак и иллюзия. Соответственно, когда мы их смотрим, мы имеем дело не с реальными событиями, а с фантомами и с иллюзиями. Кроме того, это формирует у нас, особенно, кстати, барышни у женского пола, завышенные ожидания от жизни. Смотрят и видят, как какая-то там девушка, женщина выкладывает, она закупается в магазинах, в дорогих магазинах, у нее, у ребенка есть няня, вот ей муж подарил подарок и так далее. Очень часто, как мы сказали, все это заканчивается плохо разводом. Непонятно, что это было, но вот позерство и показуха была. А с другой стороны, когда ты реально смотришь на такие ситуации, оказывается, что там семья чуть ли не олигархов, да, с значит, доходом там, миллион ка на каждого в месяц. И вот мы смотрим, какая-нибудь тетя Мотя или дядя Петя смотрит и говорит, я тоже так жить хочу. А почему я так не живу? Но вопрос-то в том, сколько таких людей. Меньше 1% среди нас. И мы на основании статистики менее 1% делаем вывод, что люди так живут. Дружище, это не люди так живут, это лишь немногая часть так живет. Ты автоматически обесцениваешь все, что ты имеешь у себя, и начинаешь гнаться вот за этим ветром. У тебя жизнь неплохая, у тебя есть личный автомобиль, у тебя есть квартира, у тебя есть работа, у тебя есть здоровые детки. Тебе уже мало, потому что у тебя, вот у него или у нее, есть еще на каждого ребенка по няне. У тебя сколько автомобилей? 2. А у них 5. У тебя сколько комнат у квартиры? 2 или 3. А у них целый особняк. Понимаете, ты обесценил все свое и погнался за их жизнью. Кроме того, ты уже живешь не своей жизнью, ты живешь жизнью чужих людей, которая, как мы сказали, на поверку оказывается иногда фикцией. Это просто демонстрация. Сколько уже таких разоблачений было в интернете, когда мы выкладывали там люди. Я в Дубае, я где-нибудь там еще на Бали, я закупаюсь в дорогущих бутиках, вот я в премиальной гостинице на самом-то деле. все это была ложь, автомобили дорогие были сняты на прокат на один час, в гостинице мы сидели в ресепшене или позволили себе почасовую съемку в каком-то номере, но выдавали, что мы живем такой жизнью. А обычный-то человек купился на эту замануху и стал этого жаждать своим сердцем. Как в сказке, у кого? У Гауфа, кажется, да, холодное сердце. Прельстилось сердце Петера Мунка вот этим богатством. Все, он уже ни о чем не мог думать. Ему мама говорит об одном. Ему этот старичок-лесовичок говорит об одном. А у него все крутится. Обогащение, озолочение, все. И он губит, как он губил свою жизнь. Так же и здесь. Для того, чтобы не попадаться на этот крючок, прекрати крутить ленту. С точки зрения нейронауки это тоже доказано. Это очень вредно. Ты просто разбамбливаешь в хлам свою нервную систему, дофаминовые рецепторы и так далее. Не будем сейчас сыпать терминологии специальные. Просто поверим и священникам, и психологам, и нейроученым, что вот эта тупая крутежка ленты — это зло. Не только с точки зрения того, что это похищает твое время. Это тебя уводит в мир иллюзий грез, отвлекает от настоящих насущных проблем, формирует завышенные ожидания от жизни. Ну и, собственно говоря, все это копится в такой, как мы сказали, огромный ком, шар, валун, который тебя в конечном итоге накроет, и ты потеряешь свою уникальную жизнь и свой уникальный опыт.
0: Внутренний и внешний цинизм еще тоже давайте обсудим. А вот когда мы в первую очередь, конечно же, начинаем с себя, то есть мы себя за что-то ругаем, критикуем, высмеиваем, но затем это переходит и на других людей, иногда прямо вот в привычку переходит, когда мы в людях видим только недостатки, там, например, кривые ноги замечаем, неудачную стрижку, некрасивый макияж, ну и так далее, и так далее. Вот это, опять же, особенность такая характера или все-таки грех, когда мы всех только критикуем, не видя ничего положительного в человеке?
1: Ну, конечно, это все нездоровье. И такие люди... Мы часто впадаем в грех, да, говорят, ушибленный жизнью. Ну, так его сильно ударила жизнь чем-то, каким-то отрицательным опытом, что теперь вот в упор ему показываешь что-то хорошее. Посмотри, я не вижу, не вижу. Вот то, что у нее глаза косые, или зубы кривые, или стрижка не та, или у него галстук нелепый, вот это я вижу. Не, а это я не вижу. И он смотрит на человека, вместо того, чтобы выделить какие-то достоинства и за них зацепиться, он выделяет недостатки и говорит, а, все кончены. Это, кстати, нам очень свойственно. Вы знаете, вот сильная сторона многих людей, которые не принадлежат к нашей культуре, к нашей цивилизации, но которой стоит поучиться. Вот у нас посыл какой? Все кретины, идиоты, конченые, все, даже не буду с ними иметь дело. Посмотрите, как этот одевается. Как эти говорят, ой, молодежь вообще все пропащее поколение, ужас, ужас. Но с такими установками разве мы уедем куда-то? А как другие на это смотрят? Мы, кажется, об эту мысль уже приводили. Есть кадры, не надо говорить, плохой, идиот, конченый. Есть кадры, и с ними нужно работать. Если это молодежь, которая делает что-то не так, ну ты ж такой умный, ты ж такой мудрый, ты ж такой просветленный и просвещенный. Но неужели со всем твоим опытом, мудростью и наработками ты не можешь объяснить 14-летнему подростку, что он что-то делает не так? Так значит, дружище, проблемы не только в подростке, а и в тебе, если ты этим опытом воспользоваться не можешь, чтобы объяснить совсем еще юному созданию, что он не туда идет. Вот так можно покрутить и посмотреть. И тогда окажется, что проблема не только на их конце провода, проблема и на нашем конце провода. Если бы мы могли воспользоваться этими знаниями, как правильно вязать галстук, знаешь, так научи его, сделай это так деликатно, чтобы он вынес этот новый навык и знание, еще тебе был благодарен, понимая, что он что-то делает не так. Ты маякни, но сделай это, как сейчас принято говорить, экологично. Потому что если ты скажешь, дурак, тебя кто учил, руки кривые, пошел отсюда, все, он из принципа больше не возьмется за эту работу никогда и на тебя злобу затаит. А если ты скажешь, слушай, нормально у тебя получается, нормально, только вот смотри, вот здесь вот так еще сделай, и будет прям все в ажуре. Вот так, а так все красавчик. Совершенно другой подход. Это, на этом и зиждется педагогика. психология педагогики, когда мы находим ту струнку в человеке, которая может выдать хороший звук. Понимаете, какому-нибудь неумелому человеку, вот по хорукам, ему дай самую отлаженную, самую настроенную хорошую скрипку. Хоть Страдивари, хоть Амати. Что он, если он не умеет играть и не понимает, что у него в руках, он что-то сыграет? Нет, нет. И струн будет мало, и смычок не тот, и вообще древесина и лак плохие. А если перед тобой мастер, помните, как Паганини, да? Одна струна осталась, он и на ней сыграет. Он и на ней сыграет. Так вот, наша задача в том же. Мы видим, что вот мало есть за что зацепиться в этом человеке. Как говорится, знания не ночевали, вот, опыта нет, но есть одна маленькая струнка. Наша задача ее найти, распознать и попытаться от нее оттолкнуться. Вот это искусство, вот это опыт, вот это мудрость, вот это любовь. И здесь много христианских добродетелей вокруг подобного отношения могут собираться.
0: Ну и если потихоньку так начать подводить итоги нашей программы, вот мы говорили про нездоровье и про грех. Вот в чем отличие кардинальное этих двух понятий? То есть вот есть свойства характера, а есть греховное состояние души. В чем главное отличие?
1: Я бы сказал, что любой грех – это уже нездоровье. Вы помните, сказали, грех – это то, что вредит нам. Грех – это то, что нас ранит. Грех – это то, что отводит нас от Бога. Но разве мы можем назвать то, что нас калечит, ранит, и то, что уводит нас от Бога, и не дает нам познать себя здоровьем? Соответственно, это тоже нездоровье. Но не нужно путать всегда физическое телесное здоровье со здоровьем души. Был такой писатель, да, Оскар Уайлд, у него известное произведение есть «Портрет Дориана Грея». Не будем сейчас все пересказывать, но выделим один самый главный момент. Этого молодого юношу Дориана Грея соблазнили, ввели в непонятную жизнь, порочную совершенно, в которой он и расклевался. Но при этом у него дома стояла картина. Картина, написанная с него. Там был его портрет. И этот портрет, он вбирал в себя все пороки, которые переживал Дориан. А сам человек не менялся. И вот телесно это был светский лев, блестящий молодой человек, покоритель сердец, такой Казанова Дон Жуан в одном флаконе. И на него смотрели люди, посмотрите, как живет. Вот он секрет здоровья, вот он секрет крепости. Посмотрите, годы идут, ему хоть бы что. С иголочки, всегда свеж, всегда гладок, всегда прекрасен, всегда здоров. А в это время у него дома картина вбирала в себя эти пороки, и она являлась олицетворением его души. И потом, когда ткань сняли с этой картины, она у него стояла занавешена, посмотрели, а там уже разложившийся старик на картине. Здесь они знали молодого человека, который погибает. Глядь на картинку-то, а там уже старик со следами тления, глубокого тления. Так вот, что-то подобное может происходить и в нашей жизни. Душа уже почти что погибла, а снаружи идеал, картинка с модного журнала, что там, Vogue, Men's Health, кому что. Так вот, надо следить за этим, чтобы мы не превратились, по слову нашего Спасителя, в гробы, которые снаружи лакированы, все такие красивые, ой, произведение искусства, настоящий гарнитур, а внутри полны всякой нечистоты, костей, праха и тлена.
0: Вот как научиться подсвечивать вот эти самые темные углы собственной души, чтобы начать с ними работать, начать их как-то лечить? Какой должен быть самый первый шаг в этом направлении?
1: Если ты заметил, что у тебя есть какая-то вот червоточина, да, все, сразу начинай работать. Не откладывай. Ставь приоритет. Понятно, что у нас проблем много, но вот наиболее насущную и острую проблему начинай решать когда? Завтра? Нет, поздно. А сегодня вечером? Поздно. Прямо сейчас. Не откладывай. Если ты слишком много болтаешь, все, дисциплина молчания, накладывай упражнения, посоветуйся со священником, открой книги святоотеческие, они об этом много говорят, как пошагово работать с той или иной страстью или пороком. возьми Яна Лесничника, возьми Аву Дорофея, возьми Игнатия Брянчанинова, он совсем недалеко от нас стоит, Феофана Затворника. Открой их аскетические поучения, посмотри, как они с этим работали. Приди в церковь, проконсультируйся со священником, чтобы исповедь превращалась не просто в какой-то вот, ну, формализм, сухой, мертвый, непонятно кому нужный, одно и то же пересказываем, что мы хотим, кого удивить, от чего очиститься. Нет, чтобы исповедь каждая приближала нас к очищению реально, приближала нас к преображению. Когда мы на исповеди выделяем какой-то грех и с ним начинаем работать. И через неделю приходим, и мы уже отслеживаем со священником, с духовником, что-то сделано или нет. А что мы планировали сделать? Вот это. Ты упражнение делала? Делала. Лучше стало? Стало. Хорошо. Не стало? Почему? Почему? Может быть, какое-то другое упражнение. Кому что? Лгал? Соответственные упражнения. Если болтал попусту, тоже свои. Если цинично все комментировал, третье, ну и так далее. То есть нужно увидеть, распознать и начать работать прямо сегодня. Вот мы дали конкретный пример. Если много болтал, возьми за правило. Например, за правило не начинать разговор, пока тебя не спросят. И в разговоре, ну хотя бы там на 3-4 часа в день. Попробуй такое упражнение. 3-4 часа в день. Если я с кем-то коммуницирую, я стараюсь играть вторым номером. Меня спросили, я ответил, не развиваю, не набрасываю, не накидываю. И это мне хочется прокомментировать. Молчу. И здесь свои 5 копеек вставить. Молчу. Это приучает нас вот к определенной дисциплине. Мы уже начали работать. Ну и так далее.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Представители Екатеринбургской епархии приняли участие в Дне семейного общения, который прошел 10 октября в Уральском государственном медицинском университете. Будущих медиков поприветствовали заместитель губернатора региона, областной министр здравоохранения Татьяна Леонидовна Савинова, ректор Уральского государственного медицинского университета Юрий Алексеевич Семенов. В мероприятии также принял участие духовник медицинского вуза, руководитель медицинского отдела Екатеринбургской епархии, клирик Никольского храма при Уральском горном университете иерей Михаил Попов. Ректор Уральской духовной школы, руководитель отдела по взаимодействию с вузами иеромонах Корнилий Зайцев огласил приветственное слово главы Екатеринбургской митрополии к молодым семьям, участникам акции. Заместитель губернатора региона, областной министр здравоохранения, подчеркнула, что наша главная задача – показать студентам, что не нужно отказываться от семейного счастья ради образования. Ректор УГМУ отметил, что в университете никогда не было столько детских улыбок, радости и счастья. Выступление сводного хора и духовной семинарии под управлением иеродиакона Николая Иванова стало музыкальным украшением события. В исполнении семинаристов прозвучали духовные песнопения и любимые песни, посвященные семейным ценностям. Отметим, в медуниверситете уже 76 семей, в которых оба супруга – студенты. В этом году у студентов-медиков родились 33 ребенка. Праздник собрал около 300 человек. Его планируют сделать ежегодным. Заместитель губернатора, министр здравоохранения региона, также напомнила, что с 1 января 2027 года студентки, родившие ребенка, смогут получать из областного бюджета по 30 тысяч рублей ежемесячно до трехлетия малыша или окончания учебы в вузе или колледже. Ко дню семейного общения, проходившего в России в минувшую субботу, в уральской столице присоединились 88 колледжей и 14 вузов. Далее в этом выпуске. Мастерская прикладного творчества «Несу светные вещи» открылась при храме архистратига Михаила в селе Новомихайловское Ставропольского края. Этот проект вошел в число победителей второго конкурса церковных семейных проектов, который Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению проводил 16 апреля 3 мая 2026 года. Творческая семейная мастерская объединила родителей, прихожан храма и детей, воспитанников воскресной школы «Лучики». Здесь проходят регулярные занятия по шитью, вязанию и созданию декоративных изделий. На реализацию проекта Синодальный отдел по благотворительности направил 109 тысяч рублей. На эти средства закупили швейные машинки, столы, стеллажи, ткани, фурнитуру и другие материалы для творчества. Как рассказал настоятель храма архистратига Михаила и руководитель мастерской протоиерей Максим Шевченко, это место станет пространством, где будут возрождаться традиции рукоделия и ремесла. По формату наша мастерская – творческий семейный клуб, где взрослые и дети вместе создают прекрасные изделия, общаются, помогают друг другу и проводят время с пользой. Ко дню пожилого человека ребята изготовили сумки-шопперы, которые подарили своим бабушкам и дедушкам, а также ветеранам села. В планах мастерской – изготовление рождественских и пасхальных сувениров для подарков своим родным, а также участие в благотворительных ярмарках. Вырученные средства пойдут на помощь нуждающимся, многодетным семьям и украшение нашего храма, отметил протоиерей Максим Шевченко. И завершение выпуска. Благочинный Алданского округа Республики Саха-Якутия иерей Святослав Малахатко провел беседу в рамках уроков нравственности с учащимися 8-11 классов лицея города Алдана. Разговор посвятили православным нравственным ориентирам, их основам и значению в современном обществе. Особое внимание уделили традиционным духовно-нравственным ценностям, нашедшим отражение в законодательстве Российской Федерации. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка с нами на телефонной линии. Ну а номер телефона в программу «Священник отвечает» 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. И давайте сегодня я озвучу те вопросы, которые уже пришли к нам в программу. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему после самой глубокой исповеди я часто выхожу из храма с чувством тяжести, а не облегчения? Значит ли это, что я неправильно исповедуюсь?
1: Это значит, что не надо пытаться искать какого-то чувственного ответа на свои какие-то вопросы в духовной жизни. Очень часто мы начинаем искать какие-то чувственные вещи. Ой, я вот причастился, исповедовался, и вот чувствую, прям вот весь мир прекрасен, да? Или я вышел, чувствую весь мир унылый, такой монохромный, ничего интересного. Ну, почему вы так решили? Это ваше чувство. Сегодня мир прекрасен, потому что солнышко, потому что витамин D. А вы выспались, я не знаю, и пьете витаминки, и вам хорошо, правильно? А завтра мир ужасен, потому что дождик, не знаю, вы ноги промочили, у вас нос заложен, у вас депрессия. Вот и все. То есть, на самом деле, опасно делать выводы из нашего эмоционального состояния. Это неправильно. Так делать не надо. То есть, нужно стараться делать что-то постоянное. Мне очень нравятся, опять же, спортивные примеры. Вот какой-нибудь чемпион мира начитал с того, что ходил там, утром, днем и вечером в спортзал, да, на тренировку занимался. Настроение, без настроения, хотел, не хотел, удобно, неудобно и так далее. Просто шел и это делал. В любом настроении это то же самое здесь. Но вы исповедуйтесь почаще. То есть не надо искать в этом всем каких-то вот чувственных откровений, что вот сегодня мне после исповеди так хорошо, значит, Господь меня простил. И а тут мне так плохо, значит, какое-то у меня тревожное настроение. Это может быть просто наше эмоциональное состояние, наш эмоциональный фон, он может быть совершенно иной, то есть и не связанный именно с исповедью. Поэтому давайте не будем на этом как-то особенно акцентировать внимание.
0: Второй вопрос, который сегодня успеем разобрать. Здравствуйте, объясните, пожалуйста, христианские церкви есть во всем мире, и все говорят на разных языках. Как Господь понимает все молитвы? Он что, знает все языки?
1: Думаю, этот вопрос даже нужно вынести на более высокий уровень, о том, что Господь творец мира, то есть Господь творец человека, и, собственно говоря, язык уже это является чем-то второстепенным, то есть вот на таком вот уровне, когда Бог творит мир, а сам Бог пребывает вне времени, то есть как бы вопрос человеческого языка — это вопрос настолько простой, настолько элементарный, что Господь, как творец мира, знает все, Он знает и всю нашу жизнь, и конец нашей жизни знает, и ее начало, и вообще все про наш мир, и поскольку Он сам его создал. Поэтому тут, да, действительно, Господь принимает молитвы людей на разных языках. Православная церковь есть во всех странах мира. Понятие, это есть такое поместные православные церкви. Сейчас их 16 поместных православных церквей. И они есть на разных континентах, с разных странах, на разных языках. Да, и, конечно же, Господь принимает молитвы на разных языках.
0: Ну и последний, не менее интересный вопрос, на который успеем ответить сегодня у нас в программе. Здравствуйте, грех ли геймерство? Я играю довольно много во всякие шутеры. Мне нравится, помогает расслабиться и перезагрузиться.
1: Если для вас игра является зависимостью, да, то есть слишком много, то это, конечно же, является грехом. Как говорил апостол Павел, все мне позволительно и все полезно, все мне непозволительно, но ничто не должно мной обладать. Соответственно, если для вас это много, и вы сами вопросы ставите вот так, что да, что вы тратите много времени, но все-таки значит, это может быть уже грехом и какой-то даже формой зависимости. Опять же, почему геймерство, то есть как форма расслабления, то есть, конечно же, понятно, у каждого человека, да, свой мир, свои взгляды, свои позиции жизненные и прочее, но все-таки как бы есть другие формы отдыха, да, есть там чтение, есть сон, вообще замечательная, просто идеальная форма отдыха, да, есть, например, занятия спортом, там, ну и так далее, то есть прогулки по лесу, еще что-то, ну, пожалуйста, то есть куча всего есть, да, есть прекрасная форма, это, где вы можете спокойно расслабиться, поэтому я все-таки не стал увлекаться геймерством, даже вот вне зависимости от того, во что вы играете, там, стратегии, ходилки, стрелялки, то есть все-таки в общем и целом я бы советовал как-то это максимально минимизировать, я так очень не по-русски выразился, максимально минимизировать, но вот именно это я вам и могу посоветовать.
0: Ну вот на сегодня и все. В программе «Священник отвечает» принимал участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка был с нами на телефонной связи. Отец Александр, спасибо за уделенное время. 278-96-41, код города Екатеринбурга, 343. Вы звоните к нам в программу, ну а на следующей неделе мы отвечаем уже на ваши вопросы. До новых встреч, дорогие друзья!

0: Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл с постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Продолжаем мы говорить о золотом веке меценатства в России и о его ярких деятелях.
1: А вот великий Савва Иванович Мамонтов.
0: Савва Мамонтов, железнодорожный промышленник, превративший свое имение Абрамцево в целый культурный центр. И вот здесь-то как раз работали и творили Репин, Врубель, Коровин, Серов. Ну, а далее вы продолжите, Дмитрий Владимирович.
2: Ну, надо, во-первых, начать вот с чего. Вот Мамонтову памятники есть. Но в провинции. Конечно, памятник Мамонтову должен быть в Москве однозначно. Вот. То есть человек, которым вообще, то есть вот о нем об одном можно делать отдельную встречу.
0: Ну да.
2: Настолько он был, знаете, его называли Савва Великолепный.
0: Mm-hmm.
2: Кстати, это знаете от кого цитата? Лоренцо Медичи Великолепный.
0: Mm-hmm.
2: Был этот легендарный персонаж итальянской истории, который даже в сказки попал. Вот в итальянских сказках часто фигурирует Лоренцо Медичи Великолепный. То есть, когда вот, ну, я не знаю насчет Сулеймана Великолепного, может быть, и это имели в виду, потому что Мамонтов, у Мамонтова тоже были черты самодура.
0: Mm-hmm.
2: Вот, и знаете, даже когда кто-то из художников заново и шел на контакт с Мамонтовым, те, кто уже с ним работали, они говорили, все будет замечательно, но имейте в виду, он говорит, на вас может сесть и верхом
0: поехать. Но в данном случае, может быть, у них это вот некая компенсация вот этой части другой стороны медали самодурства, и они это понимали.
2: Ну, видите, я вам даже так скажу, во-первых...
0: Как они... Карлсон, который любил пошалить, но
2: конечно,
0: при этом он был добряк, неимоверный.
2: Нет, но, во-первых, надо иметь в виду, они все профидулчи по происхождению.
0: Ну, да.
2: И вот это то, что у Островского Титычи, там Макетти, этот самый Савелы Прокофьевичи, они, это же у них никуда не делось, да. Они в своих детях потом уходили от этого, а сами они как бы в этом были. И даже, я бы даже, знаете, как сказал, вот это Лопахинское у Чехова, вот битый малограмотный Ермолай. Знаете, и Лопахин-то уже не малограмотный.
0: Mm.
2: А они какие малограмотные, они в культуре разбирались так, что сейчас бы как будто... Но они немножко придурялись, конечно.
0: Да, да, да.
2: Они, так сказать, могли чуть-чуть себе это позволить. Тем более, что на самом-то деле... Ну, какое тут самодурство и деспотизм? Ну, вот применительно к Третьякову. Распорядился Репина не пускать в Третьяковскую галерею. Почему? Потому что Репин имел манеру ходить и дорисовывать собственные картины. И Третьяков рвал и метал. Все, картина куплена. Вот, тем более он еще... так сказать, из своего перфекционизма что-нибудь испортит тут. Вообще его не пускать. Ну, вот это было элементарно. Вот у Мамонтова, тем более, если учитывать, что они тусовались у него дома в Абрамцеве, ну, Господи помилуй. И тут же на ходу все рождалось, но это уже история с девочками, с персиками, это уже хрестоматия, потому что дочка бегала вообще и что-то вот этот самый о, а ты вот такая шустрая, а будешь сидеть и позировать, ну, не знаю, а что вы мне за это дадите, а я тебе дам корзину персиков. Вот высидишь, все твое. Она сидела и высидела. Вот. Это уже классика,
0: да.
2: Понимаете? Вот. Но ведь там же рождались тут же и художественные идеи, причем не только от художников, а художники

0: все-таки там и передвижники, и мирискусники, там это вообще, там это практически, можно сказать, все, кто в этом поколении был, они все прошли через Абрамцева. Но ведь идеи художественные рождались и от самого Мамонтова.
1: Да. Итак, Сава Мамонтов, годы жизни.
0: 1841-1918. Видите, прожил очень хорошо, очень хорошо. Кстати, насчет его художественных идей.
1: Так.
0: Во-первых, русская майолика. Ну, знаете, детище Мамонтова — это гостиница «Метрополь» в Москве.
1: «Метрополь», да.
0: Вообще, кстати, в области градостроительства, архитектуры, сейчас искусствоведы пришли к выводу, что Мамонтов в своих личных архитектурных проектах опередил время. Он мыслил застройкой комплексной. Например, вот эта гостиница «Метрополь» — единственное, что в Москве сделали, а он планировал перестраивать все там на 5-6 кварталов в сторону Лубянки, в сторону этого...
1: Причем, будучи, и это все будучи железнодорожным промышленником.
0: Да, дело в том, что... А я же вам говорю, у них у всех энерджайзер сидел.
1: Да.
0: И они горели, они... Это не просто там зарабатывать деньги ради денег, куда он их на тот свет не утащит и не обожрешься. Вот ему на жизнь вот так вот хватало.
1: А что это? Вот в данном случае тоже какая-то христианская миссия, которая,
0: безусловно,
1: которую они четко понимали.
0: Абсолютно, абсолютно. Так дело в том, что это вот высший пилотаж представителя бизнес-класса, то есть, как потом напишет Галина Вишневская про великого американского антрепренера Сола Юрака, вот, кстати, выходец из России. Вот он говорит, деньги умел делать из воздуха. И любил искусство. И он этим и пользовался. Потому что, ну хорошо, но заработает он миллиарды. Миллиарды. Ну, купит себе машину, купит себе вторую машину, жене купит 5 раз.
1: Ну, знаете, как бы у нас сейчас это как-то похоже. Да, многие имеют огромные, но тем не менее... страной собираем на дорогостоящие лекарства.
0: Так вот, я же говорю, что это было поколение титанов. Оно, кстати, и не только у нас было. Знаете, если у нас есть Третьяковская галерея, то в Нью-Йорке есть галерея Соломона Гугенхайма. Это американский Третьяков, который, кстати, погиб на «Титанике» впоследствии. Вот. Тот же самый случай и даже та же мотивация показать, что Соединенные Штаты Америки могут быть культурным центром мира и так далее. И вот я на это никаких денег не пожалею. Вот все, понимаете, это та же самая великая Эндрю Карнеги, там, понимаете, Карнеги Холл, там. То есть, кстати, они современники, Мамонтов и Эндрю Карнеги современники, понимаете. То есть это явление времени. Это явление времени. И вот я хочу сказать, ну, Ярославский вокзал в Москве.
1: Да.
0: Сава Мамонтов.
1: Сава Мамонтов.
0: Да. Частная опера Мамонтова. Ведь маленькая деталь, благодаря...
1: Русская опера.
0: Русская. Благодаря частной опере Мамонтова состоялась «Могучая кучка».
1: А и вообще-то в этой частной опере раскрылся талант
0: Шаляпина,
1: конечно. Ну,
0: это вообще это отдельный вариант. А, кстати, а за дирижерским пультом стоял молодой Сергей Рахманинов. Этим все сказано. Вот. И опять-таки, ведь это не то, что вот я что хочу, то верчу. Это известный факт, что Мамонтов всю жизнь сотрудничал с Римским-Корсаковым. Римский-Корсаков с определенного времени вообще... не отдавал в императорские театры, а исключительно Мамонтову. И при этом Римский-Корсаков мог Мамонтову еще выговаривать, что мне вот это у вас не нравится, вот это что-то не то. А Мамонтов говорил, не волнуйтесь, Николай Андреевич, исправимся, все сделаем. Вот. Кстати, сразу же можно сказать, что после Мамонтова, впоследствии, его дело и его эту самую оперу подхватил нисколько не менее великий Зинин.
1: Зинин.
0: Да. Вот. Дело в том, почему пришлось подхватывать. Дело в том, что Мамонтова в конце жизни был финансовый крах. Это уже начало 20 века. Вот самое начало. И причины этого финансового краха до сих пор, в общем, дискуссионные у историков. Есть, да. Ну, видите, я вам так скажу. Мамонтов сам обвинял в финансовом крахе Сергея Юльча Витте. Что тот его типа подсидел. Вот. Но от себя добавлю, в конце правления Витте, премьер-министра, многие крупные корпорации разорились. Почему это произошло, мы будем впоследствии говорить. Это тема отдельная. Это, можно даже сказать, что некий предел политики Витте был. Который... Но с Мамонтовым это очень громкое дело. Его обвиняли там в нечистоплотности финансовой. Вот, и ему... Он сидел в тюрьме реально.
1: Мамонтов.
0: Мамонтов, да. Но его вытащил легендарный адвокат Плевак. Кстати, когда-нибудь и до него доберемся. Вот. Он его вытащил. Знаете, чему Мамонтову уголовную статью не впаяли. А то ведь он мог совершенно реально и на каторгу отправиться. Да. Вот. Административные статьи ему впаяли, там нецелевое использование средств. Разорился. Из-за чего вот эта опера вообще была...
1: На
0: вот,
1: грани... Да.
0: Но Сергей Иванович Зинин подхватил. Зимин, простите. Подхватил. Вот. Кстати, что такое опера Зимина? Это сегодня филиал Большого театра.
1: Да. Также еще и Савва Мамонтов поддерживал научные экспедиции по изучению древнерусского искусства. Древнерусского.
0: А это я вообще вам больше скажу. Вообще то, что древнерусское искусство нашло вот такое понимание и место в музеях и так далее, это вот с двух сторон мы обязаны. С одной стороны, русским историкам,
1: да,
0: о которых мы уже говорили, а с другой стороны, Мамонтову и прочим великим меценатам, которые вообще просто это поставили во главу угла. То есть я еще раз говорю, Мамонтов, еще раз говорю, ну вот он выведен в фильме «Римский-Корсаков», ну, на совести, знаете, можно только одно понять, когда этот фильм смотришь, что он был снят при жизни Иосифа Виссарионовича Сталина. Тут вопросов вообще не будет, понимаете? Отсюда и такой Мамонтов, отсюда и такой Третьяков там и так далее. То есть это прямо к вождю и учителю. Все вопросы к кремлевской стене. Вот. Вот. Потому что такие, как Мамонтов, это титанические фигуры. Кстати, он потом в конце жизни чувствовал себя... что к нему отнеслись с крайней неблагодарностью. Это он имел в виду не только государственную структуру, но и деятелей культуры. Он как бы считал, что многие как бы от него дистанцировались. Ну, не знаю, возможно, он дул на воду, не исключаю, в его состоянии, когда он после этого вот такое падение. Но он частично восстановил свое, так сказать, нищенствовать не пришлось. Вот, но некоторое время там жена ушла от него там и так далее. То есть, в общем, ну, как бы сказать, никому этого не пожелаешь.
1: Да.
0: Вот, но в истории он остался, безусловно. Вот. Также, кстати, ну, Зимину памятника тоже нет. А Зимин этот самый... Мало того, что спас театр, но он еще и театральный музей создал.
1: Да.
0: Плюс этого дела, так сказать. Через который там множество людей тоже прошло.
1: Следующий герой.
0: Сергей Иванович Щукин.
1: Вот так.
0: Вот совсем интересный вариант. Вот, ну,
1: коллекционер.
0: Да.
1: Собиравший выдающиеся коллекции французской живописи.
0: Ну, во-первых, я вам так скажу, вообще благодаря Щукину в значительной степени состоялся музей, который сейчас называется Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Первоначально музей...
1: Ну, там вместе Сергей Щукин, Иван Морозов.
0: Сейчас до Морозовых доберемся.
1: Да.
0: Морозовы — это вообще великая династия. Вот. А Щукин вообще был одним из первых, который начал заниматься европейским модерном. Вот, потому что он жил... Ну, смотрите, он 1854-1936, видите, застал-то 20 век хорошо, уехал в эмиграцию. И, естественно, то есть вот, вот уж имя, деятельность которого совсем никак не увековечен. Вот. Просто по нулям. Вот это еще все впереди. Вот. А этот самый Щукинская галерея, так она и была известна. Вот. Был потрясающая деталь. Когда он в России уже ее создал, он и пригласил на ее открытие французскую делегацию. Mm. Вот, а, и, значит, был там очень один известный деятель, который сказал фразу потрясающую. Вот, говорит, смотрите, наша буржуазия эти сокровища пропустила, ее не трогают. Вы их собрали, а вас преследуют. А понимаете, он что имел в виду? В России до 17-го года его деятельность далеко не везде находила понимание, типа, что французскую мазню там собирать.
1: Да.
0: А в советские годы, так сказать, все, уехал, до свидания, так сказать. Причем, почему уехал-то еще, он там немножко застал, так его и в ЧК таскали, и все прочее. Он еще как бы достаточно дешево отделался. Вот. И он вот нет. А коллекции оставил, он сказал, говорит, коллекции должны остаться в России. К вопросам, кто был большим патриотом. Вот так вот. Да, теперь очень важная фигура. Алексей Александрович Бахрушин.
1: Так, да. Купец, создавший театральный музей знаменитый.
0: Бахрушинский музей.
1: С уникальной коллекцией театрального реквизита. Там и костюмы, маски, и бутафория, музыкальные инструменты и так далее.
0: Так, дело в том, что, вот, кстати, насчет коллекции музыкальных инструментов. До Бахрушина этим вообще никто не занимался. Вот. А сейчас это две великие коллекции,
1: да.
0: Московская и Петербургская. Вот они, ну, видите, отдельный Бахрушинский музей по этим вариантам не сохранился. Вот, но это почему? Потому что, когда начиналась советская власть, была такая тенденция, как вы знаете, все национализировать.
1: Да.
0: Вот. И еще слава тебе, Господи, что сохранили, потому что некоторые вещи продавались за рубеж при Иосифе Виссарионовиче, а некоторые предлагалось просто уничтожить, как не имеющие художественную ценность.
1: Да, да, да.
0: Вот это тоже было. Вот. Но я вам еще скажу такую вещь, то есть эта коллекция Бахрушина, она имела помимо познавательной такую грандиозную научную ценность, что туда ученые специально ездили. И как бы вот когда они писали свои работы, свои там диссертации, монографии, они просто консультировались.
1: Ну да. А откуда это у него появилось? То есть вот это из-за любви конкретно именно к театральному искусству?
0: Театральному.
1: То есть, видимо, он был завсегдатаем посещений, посещал спектакли, постановки,
0: вы знаете,
1: проекты.
0: Я вам скажу, вот я вспоминаю свою собственную юность. Дело в том, что вот, ну, мне повезло, я учился в Петербурге вот с 83 по 87 год. Видите, уже немножко свежие ветры. Вот, а потом еще 3 года был аспирантом. То есть, поэтому... да, а до этого я еще ездил на факультатив. То есть у меня практически 80-е годы все попали на Петербург. То есть это моя студенческая аспирантская юность. Вот я, естественно, бациллу Санкт-Петербурга сглотнул по полной, что называется. Так вот, и я вам скажу одну вещь. Вот я вспоминаю... Вот одним из очень важных таких культурных фишек Ленинграда еще тогда, 80-е, стало появление вот таких мини-бахрушек. Да. То есть частные или небольшие такие получастные театральные музеи, в которых как раз выставлялись картины, костюмы, декорации. Там, то есть... Я никогда в жизни не забыл. А кто делал эти декорации? Их делали великие художники, великие дизайнеры. Да. Вот. Плюс всевозможные тут же варианты, связанные с традиционной культурой и так далее.
1: Костюмы носили великие известные актеры.
0: Вы о чем? Вы о чем? Вот. Это, знаете, это вообще, когда начиналась эта мода, а эту моду создали кто? Вот Третьяков, Морозов, Мамонтов, Бакрушин. Так вот, одному из них в молодости родные, просто откровенно насмехаясь, слушай, говорит, ну приобрети за 1000 рублей пуговицу с костюма Щепкина. А они были недалеки от истины, потому что сейчас эта пуговица бы на любом аукционе Сотби ушла бы за хорошие деньги. Так вот, я вспоминаю, что когда меня там местные мои друзья приводили, потому что это, знаешь, живешь в Питере, можешь даже не знать, да, потому что, ну, знаешь, Эрмитаж, Русский музей, там, да. А что вот есть такая коллекция там при Александринском театре, сходить, все, сходил, сглотнул бациллу на всю оставшуюся жизнь. Поэтому, но я только одно скажу, все эти люди имели колоссальный художественный вкус. Вот и нюх на это. Кстати, вкус воспитывался, потому что ведь где они учились, я вам скажу, это общий момент. У всех домашнее образование. Ну, если они не принадлежат к аристократии, а к аристократии у нас один человек будет принадлежать, сейчас скажу какой. Вот. А так они все в основном выходцы из купечества. Но у купцов того времени был один очень важный момент, который был подмечен. То есть сами они еще дикой кабаниха, родители. Но они очень четко, как Лопахин в «Вишневом саде», чувствовали, что вот у меня у самого вот этого не хватает. Там какого-то культурного подтекста и так далее. Им хотелось подтянуться. Они на детях это делали. Нанимали педагогов, денег не жалели. Но это знаменитая картина Маковского, по-моему, «Приезд гувернантки в купеческий дом». Вот приехала такая, стоит, а купчина ее на нее смотрит, так как на куклу Барби там, понимаете. Да, все понятно, но купчина-то знает, что эта девушка, вот, которая приехала и мнет платочек, вот, она ему очень нужна. Для своих детей, понимаете, вот для таких вещей. Вот. И они на это не жалели средств. А потом многие из героев нашего рассказа и в университете пообретались. Вот не все заканчивали, кто-то просто немножко походил, поучился там. Но вкус они приобретали, вкус к высокой культуре. А нюх звериный на шедевр, да. Это вот у них от бизнес-класса. Это вот у них было просто, потому что, может быть, аристократия бы даже как-то и не зацепила бы ее так в этом плане. Вот, потому что, например, один из самых известных коллекционеров в свое время, вот этот самый, по-моему, это речь шла о... Ну, сейчас доберемся. Он говорил, вот как надо покупать картину, если ты на эту картину смотришь, и у тебя дыхание в дзабу сперло, покупай. Понимаете? Вот. Даже не какие-то там высоколобые искусствоведческие подходы, а вот если ты... Вот, кстати, это как в свое время принцип современной рекламы. Вот, как, что такое реклама, говорил в свое время один американский деятель. Если ты идешь и вдруг остановился, и вот это реклама. А все остальное вообще не реклама. Знаете, у меня был личный опыт студентов одного вуза, когда у нас была на психологии тема рекламы и пиар, я им сказал, я говорю, вот сделайте практическую работу. Ходите по Екатеринбургу, фиксируйте любыми носителями все, что вы увидите рекламные послания, а потом пропустите их через этот детектор. Потому что там просто требование, так называемый визуальный скандал, иначе рекламы не будет. И выяснилось, что 4% рекламы Екатеринбурга имеет право называться рекламой. 4% только прошли отбор. Так вот, Вот они задолго до этих идолов рекламы знали то же самое.

На сегодня мы завершаем, ну а продолжение нашего цикла с постоянным экспертом и участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить на тему «Золотого века меценатства в России». До следующей встречи. Всего вам самого светлого.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Школьники и студенты Екатеринбурга снимут фильм о небесной покровительнице города. Короткометражный неигровой фильм о святой Екатерине Александрийской, небесной покровительнице Екатеринбурга, снимут этой осенью в уральской столице. В проекте примут участие победители и призеры областного детско-юношеского конкурса эссе и видеороликов «Мой город святой Екатерины» и студенты департамента факультет журналистики Уральского федерального университета. Съемочной площадкой для фильма станет колыбель уральской столицы, исторический сквер и соборная площадь, ныне именуемая площадью труда. Сами съемки будут построены в формате экскурсии. Вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением школьники пройдут по местам и достопримечательностям города, которые хранят память о святой великомученице Екатерине Александрийской и подчеркивают ее связь с Екатеринбургом. Принять участие в съемках организаторы приглашают победителей и призеров областного детско-юношеского конкурса эссе и видеороликов «Мой город святой Екатерины» прошлых лет 2021-2025 годов. Для этого необходимо заполнить анкету и прийти на кастинг, который запланирован на 17 октября в центре города. Для участия в кинопробах необходимо подготовить короткий монолог, ответ на вопрос, какие качества святой Екатерины актуальны сегодня или какие места города напоминают о его небесной покровительнице. Представят фильм на церемонии награждения победителей 6-го областного детско-юношеского конкурса эссе и видеороликов «Мой город святой Екатерины». Далее в этом выпуске. Санкт-Петербург. Настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков, 12 октября встретился со школьниками в гимназии номер 631 в рамках проекта Приморского округа «Честный понедельник». В беседе также принял участие член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Евгений Игнатьев. Совместный проект благочиния и гимназии предполагает ежемесячные беседы священнослужителей с учащимися Приморского района 7-11 классов. На встречу пришли ребята из гимназии школ номер 53, 165, 199, лицея номер 554. Заявленная тема «Сила духа против жестокости. Ценность милосердия». Это был разговор о подростковом буллинге. Был поставлен вопрос, какое поведение правильное – встать на сторону большинства или поддержать жертву. В интерактивной форме детям предлагалось дать нравственную оценку поступкам участников конфликта. Школьники анализировали мотивы мести, искали конструктивные способы помочь слабому, разбирали психологические предпосылки агрессивного поведения. Комментируя фильм Ролана Быкова «Чучело» 1984 года, фрагменты которого были показаны во время дискуссии, отец Александр отметил, что часто инициаторами травли становятся подростки с психологическими травмами. Они стремятся нанести удар первыми, чтобы самим не стать жертвой буллинга. Он привел в качестве примера, помогающего пережить сложный процесс взросления, жизненный опыт и выводы Виктора Франкла, австрийского психотерапевта, который выжил в концлагере. «Не надо ни на ком ставить крест», – подчеркнул священник. «Даже если нам показалось, ключевое слово здесь «показалось», что кто-то негодяй, что он неисправим. Каждый в себе потенциально имеет все, в том числе и добро, которое может развиваться». Об этом говорил и Виктор Франкл. «Если мы видим человека таким, каким он есть, мы заранее обрекаем его на падение. А если мы видим его таким, каким он должен быть, мы помогаем ему расти». Отец Александр поделился несколькими принципами, которые выработал Франкл. Чтобы выстоять в сложных обстоятельствах, знать смысл жизни, в случае школьников понимать, что годы учебы – это путь к будущему делу и служению. Помощь ближнему надо поддерживать более слабого, проходить вместе с ним испытания. И в завершение выпуска. В храме новомучеников и исповедников Церкви Русской города Чистополя состоялась встреча, посвященная практическим вопросам организации миссионерского служения в епархии. Во встрече участвовал епископ Чистопольский и Нижнекамский филарет. Казанские миссионеры рассказали об основных направлениях миссионерской работы, поделились практическим опытом ее организации на приходском и епархиальном уровнях. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 15 октября по новому стилю или 2 по старому. И сегодня церковь творит память священномученика 4 века Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста, мучеников Давида и Константина, князей Арагвецких 8 века, блаженного Андрея Христа ради Юродивого 10 века Константинопольского, благоверной княгини XIV века Анны в иночестве Ефросинии Кашинской, преподобного Кассиана Грека, угличского чудотворца 15-16 века, праведного воина Федора Ушакова, жившего в XIX веке, мученицы Александры Булгаковой, пострадавшей в 1938. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, мы сегодня обратимся к одному из самых известных в народных кругах повествованию о жизни святых – житию бывшего колдуна, священномученика Киприана и мученицы Иустины. В III веке жил в Антиохии языческий мудрец, знаменитый волхвователь Киприан. Как повествует жизнеописатель, Киприан умилостивал жертвами самого князя тьмы, отдал ему во власть всего себя, и тот дал ему в услужение полк бесов. Многие обращались к нему в своих нуждах, и он, в кавычках, помогал им бесовской силой. Обратился к нему однажды юноша по имени Аглаид, сын богатых и знатных родителей. Однажды увидел он девушку Иустину и поразился ее красотой, и стал с тех пор искать ее расположение и любви. Она же отвечала ему отказом: «Жених мой Христос, ему я служу и ради него храню мою чистоту», — говорила она. Призвав на помощь нечистых духов, Киприан 3 раза посылал их соблазнить Иустину. Они внушали ей дурные мысли, разжигали в ней плотскую страсть, искушали льстивыми и лукавыми речами. Но Иустина побеждала их постом, молитвой и крестным знаменем. Вознегодовал тогда Киприан и стал мстить Иустине за свой позор. Он наслал мор и язвы на дом Иустины и на весь город. Она же усердно молилась, и бесовское наваждение прекращалось. После такого свидетельства люди стали прославлять Христа. Киприан сказал сатане: «Если ты боишься даже тени креста и трепещешь имени Христова, то что ты будешь делать, когда сам Христос придет на тебя?» Дьявол тут же набросился на жреца и стал бить и душить его. Святой Киприан впервые испытал на себе силу крестного знамения и имени Христова, огротившись ими от нападения врага. С глубоким покаянием пришел он к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги. А на другой день, придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока не принял святого крещения. Он полностью изменил свою жизнь. Через 7 дней после крещения его поставили во чтеца, через 30 – в диакона, а через год рукоположили в иерея. Скоро он был поставлен епископом и, отвращая язычников от их заблуждений, проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многими великими святыми. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Киприана и Иустину, оклеветав, посадили в темницу. После жестоких мучений их усекли мечом. Братья и сестры, что скрывать, тема колдунов, целительниц и экстрасенсов в религиозной области излюбленная. Интернет и книжные полки магазинов ломятся от так называемой эзотерической литературы, учебников по черной, белой магии и прочему шарлатанству. Также можно найти сайты и литературу православных авторов, в которых подробно описываются всевозможные колдовские ухищрения и православные методы борьбы с ними. Там и противодействие привороту, и сглазу, и порче. Конечно, на таких сайтах не обходится без жития святых Киприана и Иустины. Братья и сестры, может быть, кто-то удивится, но подобная православная литература и сайты не намного менее вредны, чем литература самих эзотериков, колдунов и целителей. Проблема в том, что, полемизируя с заблуждением, мы подтверждаем веру в него как в существующее на самом деле явление. Хотя, если мы обратимся к нормальным научным источникам, то обнаружим, что на протяжении всей истории классической науки ученые пытались обнаружить эти самые пресловутые экстрасенсорные способности, но безуспешно. Одним из самых ярких примеров можно назвать образовательный фонд Джеймса Рэнди. Фонд был создан в 1996 году бывшим иллюзионистом Джеймсом Рэнди, известным скептиком в США, многие годы занимавшимся разоблачением разного рода мифов, связанных с мистикой, сверхъестественными явлениями, экстрасенсорными способностями, НЛО и тому подобным. Более всего фонд Джеймса Рэнди известен тем, что до недавнего времени официально гарантировал премию любому, кто сможет продемонстрировать паранормальные способности в условиях корректно поставленного эксперимента. Первоначально предлагалась премия в $1000, позже в 10 тысяч, а с 2002 года фонд поднял размер премии до $1 миллиона. Хочу огорчить наших эзотериков. Из-за нецелесообразности содержать огромный штат работников и постоянного потока приходящих шарлатанов 1 сентября 2015 года было объявлено об отмене премии. Собственно, очевидно, что никто так и не смог получить этот одинокий $1 миллион. Подробно о фонде и его экспериментах можно спокойно прочитать в интернете. Братья и сестры, нам очень важно уяснить одну принципиальную вещь. Магов нет. Колдунов нет. Эзотериков нет. Бесы есть. Но их задача губить души людей, а не тарелочки двигать. А все эти порчи, сглазы, привороты, отвороты – это лишь выдумки сумасшедших, чтобы вытягивать деньги из наивных обывателей. Даже за $1 миллион ни один из них не смог доказать существование чего-то подобного. Братья и сестры, не будем поддерживать и развивать веру в несуществующие явления, а будем молиться нашим святым заступникам, чтобы они сохранили нас от козней дьявольских и прелести. Священномученичи Киприани и святая Иустино, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
2: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читает Алексей Рассашанский.
2: Грех чародейства. В наше время многие люди занимаются чародейством разного рода: оккультизмом, спиритизмом, гаданием, магией, заклинанием и другими сатанинскими делами. Это большой грех, и Бог поэтому повелел нам не иметь никакой связи с этим. В Ветхом Завете мы читаем, что Бог очень строго повелел своему народу беречься чародейства и даже убивать преступников. «Не ворожите и не гадайте». Левит, глава 19, стих 26. «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою, через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Второзаконие, глава 18, стихи с 10 по 12. «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них». Левит, глава 20, стих 27. Вот один случай из третьего миссионерского путешествия апостола Павла, когда он был в городе Ефесе. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми, и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне. На этих примерах видно, что даже книги о чародействе не следует держать в своих домах. Деяния святых апостолов, глава 19, стихи с 11 по 20. Прощание апостола Павла с пресвитерами Ефесской церкви. Когда пресвитеры из Ефесской церкви пришли к Павлу в Милит, чтобы проститься с ним, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот, ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще свое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо Он Сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав сие, Он преклонил колено Свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Деяния святых апостолов, глава 20, стихи с 17 по 38. Павел перед правителем Фестом. На следующий день после ареста Павла в Иерусалиме его привели из крепости в Верховное еврейское судилище Синедрион. На суде дело дошло до сильного возмущения, и Павла чуть было не растерзали, но римский тысяченачальник со своими солдатами спас его. В ту же ночь явился к Павлу в крепости Господь, говоря: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». На следующий день более 40 иудеев поклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Узнав об этом умысле, тысяченачальник послал Павла в Кесарию под охраной 200 пеших воинов, 70 конных и 200 стрелков. Кесария находится на Средиземном море в 100 километрах от Иерусалима. Тогда этот город был резиденцией римских правителей Иудеи. Иудея, как и вся Святая Земля, была под римскими завоевателями. В Кесарии Павел предстал на допросе перед римским правителем Феликсом. Тот не нашел Павла ни в чем виновным, но все-таки оставил его на 2 года в узах. По истечению 2 лет на место Феликса на пост правителя назначили Порция Феста. Через несколько дней царь Агриппа и его жена Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И так Фест устроил, чтобы они могли послушать слова Павла. Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами. Приведен был и Павел. Павел говорил о своей жизни, обращению к Господу и о Христе. «Получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — «Я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Молил бы я Бога, чтобы все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Деяния святых апостолов, главы с 23 по 26. Павел на пути в Рим. Апостола Павла заключили в тюрьму за свидетельство о живом Боге и Спасителе Иисусе Христе. Но Павел, зная, что он не сделал ничего плохого, потребовал суда кесаря. Поэтому его отправили вместе с другими узниками на корабле в Рим, поручив охранять его сотнику Юлию. Во время плавания на море поднялась сильная буря, так что корабль носила по воле.

«Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесарем, поэтому Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». На 14-й день корабельщики заметили залив, имевший отлогий берег, и решили по возможности пристать к нему с кораблем. Подняв якорь и малый парус, они стали держать путь к берегу. Но вдруг корабль сел на мель, так что нос его увяз и остался недвижимым, а корма стала разбиваться силою волн. Сотник велел всем умеющим плавать выплыть на берег, а остальным спасаться на досках или на чем-нибудь от корабля. Таким образом, все находившиеся на корабле 276 человек спаслись. Жители того острова проявили большое человеколюбие, и Господь совершил там много чудес через апостола Павла. Через 3 месяца они продолжили свой путь в Рим на одном Александрийском корабле. Перед отъездом жители острова снабдили их всем необходимым и оказали им много почестей ради апостола Павла, который многих там исцелил от болезней. Апостол Павел продолжал трудиться для Господа и перенес различные испытания. Он твердо верил, что каждым шагом его жизни руководит великий и милосердный Бог. В своем послании к римлянам он писал: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Так будем же и мы любить Бога, всецело уповая на Него». Деяния святых апостолов, глава 25, стихи с 1 по 12, глава 27, стихи с 14 по 44, глава 28, стихи с 1 по 11. Павел в Риме. «Когда же пришли мы в Рим, — пишет врач Лука, — то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и в назначенный день очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию: пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении в Риме и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Этими словами заканчиваются деяния апостолов. Читателей, наверное, интересует, что случилось позже с апостолом Павлом. Из Библии этого точно узнать нельзя. По посланиям апостола Павла к церквам и к служителям, а также по другим источникам, можно прийти к заключению, что Павел после упомянутых 2 лет был освобожден и, пока снова не попал в тюрьму, трудился, благовествуя Евангелие в Италии, Греции и Малайзии.

0: Малой Азии. Павел, согласно преданию, умер мучеником во время преследований христиан при грозном римском императоре Нероне. Деяния святых апостолов, глава 28, стихи с 23 по 31. Послание апостолов. Сразу после смерти и воскресения Иисуса Христа его учение, Евангелие, начало быстро распространяться в Палестине, по всей Римской империи и в странах Ближнего Востока, а потом и по всему миру. Апостолы, то есть особо избранные ученики Иисуса Христа и другие ученики, разошлись по разным городам и странам проповедовать Слово Божие. Господь подтверждал их слова чудесами. Когда они молились Богу во имя Иисуса Христа, больные выздоравливали, хромые исцелялись, и даже мертвые возвращались к жизни. Так что люди принимали в сердце Слово Божие, обращались со своих грешных путей. Христиан преследовали, но вера в Иисуса Христа, Сына Божьего, была сильнее, чем гонение. Чтобы подкрепить веру во Христа, апостолы писали письма церквам. Эти письма назывались посланиями. Некоторые послания были краткими, приблизительно в одну страницу, а некоторые, как, например, послание к римлянам, очень длинные. Некоторые были написаны всем христианам, как послание Иакова, Петра, Иоанна и Иуды, а другие — послание Павла — отдельным церквам и лицам. Некоторые послания апостол Павел написал во время пребывания в тюрьме за Слово Божие. «Я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз», — писал Павел своему другу Тимофею. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 9. В Новом Завете содержится 21 послание. Они были написаны под влиянием и руководством Святого Духа Божьего, так что они вместе с остальными частями Библии, то есть Священного Писания, являются Словом Божиим. Первые христиане знали это и усердно переписывали эти послания, читали их в церквах и дома своим детям, показывали друзьям, дарили их, и этим способствовали распространению Слова Божьего. В древности библейских обществ, то есть организаций, которые в настоящее время печатают и распространяют Священное Писание, конечно, не было. Люди переписывали Слово Божие от руки. Они переписывали либо отдельные части Нового Завета, например, Евангелие от Иоанна, послание к Галатам и так далее, и так распространяли их, либо весь Новый Завет и даже Библию целиком. А чтобы переписать более 1000 страниц Ветхого Завета и несколько сотен страниц Нового Завета, требовалось много времени. Они писали на папирусе, то есть пищем материале, изготовленном из травянистого растения, и на пергаменте, то есть специально обработанной коже. Содержание посланий, конечно, здесь трудно передать в сокращенной форме. Каждое послание содержит великие истины, которые Бог через них излагает людям. Вот некоторые главные мысли посланий. Вера и дела. Послание Иакова. Как мы должны терпеливо переносить страдания. Первое послание апостола Петра. Как быть чистым и верным в дни растления и отступничества. Второе послание апостола Петра. Радость и победа. Первое послание апостола Иоанна. Любовь. Второе послание апостола Иоанна. Гостеприимство. Третье послание апостола Иоанна. Как соблюсти веру и сохранить себя от падения. Послание апостола Иуды. Оправдание верою. Послание к римлянам. Христос есть Господь. Первое послание к Коринфянам. Утешение, служение. Второе послание к Коринфянам. Нет спасения через исполнение закона, а только через Христа. Послание к Галатам. О Церкви Христовой. Послание к Ефесянам. Христианское единство. Послание к Филиппийцам. Слава и величие Христа. Послание к Колоссянам. Господь Иисус Христос придет вновь на землю. Первое и второе послание Фессалоникийцам. Верность в деле Господнем и преданность Господу. Первое и второе послание к Тимофею. Пресвитерам церквей надо быть примером в святой жизни. Послание к Титу. Надо прощать друг друга. Послание к Филимону. Древний израильский народ и закон, и новый духовный Израиль и милость Божия. Послание к евреям. Послания являются очень важной частью Библии. Чтобы понимать их, надо читать их медленно. Читай Слово Божие с любовью. Молись Господу, и Он поможет тебе понимать Его священное Слово.
1: В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Библейские рассказы. Детская Библия». Читал Алексей Рассашанский. Продолжение следует.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня я встречусь с выпускницей Центра подготовки церковных специалистов Челябинской епархии и педагогом воскресной школы Ириной Юрьевной Вараксиной. Здравствуйте, Ирина Юрьевна! Рада вас видеть и слышать.
3: Здравствуйте, Виктория! Очень приятно, дорогие слушатели!
2: Мы с вами познакомились на секции руководителей воскресных школ. Вы выступали с докладом «Приходская поддержка семей с детьми в формате семейной гостиной». Очень интересный доклад. Я к вам подошла после познакомиться, потому что целых три направляющих деятельности. Расскажите о них подробнее.
3: Вообще, изначально мы не планировали это оформлять в качестве проекта. Так получилось, что когда мы взаимодействовали с детьми в детской воскресной школе, постепенно мы так сблизились с родителями, что у нас направление работы с родителями вылилось, можно сказать, в отдельное направление. И поэтому родился проект «Семейная гостиная». Мы его разработали план мероприятий на целый год. И он у нас включает три основных компонента. Это религиозно-просветительский, досуговый и психолого-педагогический.
2: Как каждый компонент осуществляется? В данном случае религиозно-просветительский. Я так понимаю, это разбор Священного Писания, Евангелия, проведение молебнов, крестных ходов, возможно, да, участие в крестных ходах Челябинской епархии.
3: Основной упор у нас делается на изучение Священного Писания. Это книги Ветхого и Нового Завета. Мы берем оттуда сугубо узкие темы, касающиеся семейных отношений, брачно-семейных отношений, отношений между родителями и детьми. И с позиции Священного Писания и толкования святых отцов мы с родителями на эти темы разговариваем. Интересно, что вот подобные встречи, на подобные встречи стали приходить даже не воцерковленные родители, которые изначально просто планировали водить детей в воскресную школу.
2: Потом сами подтянулись.
3: А потом подтянулись сами, и для них эта тема стала настолько интересной, что вот они задержались, и воскресная школа по сравнению с началом года у нас, конечно, возросла количественно к моменту окончания года.
2: Ирина Юрьевна, как осуществляется психолого-педагогический компонент? Наверное, это больше на преодоление каких-то родительских установок? Или какая здесь задача? Потому что же очень сложно реализовать и психолога, и психологический, и педагогический компонент.
3: Да, действительно, Виктория, вы правы. Это поначалу нам казалось, что это будет одним из самых сложных моментов, но В последнее время православная литература нам предлагает достаточно широкий выбор интересных авторов. Мы прорабатывали занятия, тематику занятий, опираясь в том числе на труды, например, Елены Триандафиловой. У нее очень интересные книги, посвященные языку, «Язык мой, враг мой», «Радости прощения». И базируясь на ее небольших книжках, они, по сути, выглядят как брошюрки, но в них очень много практических советов, конкретно по преодолению обиды, преодолению сквернословия и так далее. То есть на эти темы мы, опираясь на эти книги, можем проводить прям полноценные занятия с родителями. Еще мы в качестве психолого-педагогического компонента проработки использовали наработки программы «Дорога к дому». Это очень интересная программа, она светская, разработана для работы с молодежью, у которой еще нет семей, но которой нужно привить семейные ценности, которым нужно рассказывать об ответственном родительстве. Мы взяли наработки этой программы, потому что там есть интересные тренинги, интересные занятия для разминки. И все это внедрили в наши беседы с нашими молодыми прихожанами. И получилось очень интересно. И самое интересное, что наш проект, он не обязательно предполагает наличие на приходе штатного психолога. Это может быть просто человек, который изучил соответствующую литературу и делится опытом. И вот в качестве раздаточного материала мы предложили нашим слушателям фрагменты презентаций. И, например, тема аномалии родительской любви. Как раз вот о чем вы говорили по поводу стереотипного родительского понимания. И вот на примере этой презентации видно, что о таких вещах может говорить даже человек, не имея психологического образования. Но это будет очень интересно, потому что мы все, как родители, допускаем вот эти ошибки, негативные установки, которые в последующем влияют на жизни наших детей. Поэтому об этом необходимо говорить, и это на самом деле очень интересно. И не обязательно для этого иметь какую-то психологическую базу образовательную.
2: Угу. И третий у нас компонент досуговый, наверное, самый интересный, может быть, для меня, где вы формируете, наверное, теплую доверительную среду, проводите творческие встречи, мастер-классы, выездные мероприятия, паломнические, например, да, вот что в этом досуговом компоненте и почему вы его так назвали досуговый?
3: А досуговый компонент, на самом деле, мы с этого, можно сказать, и начинали, потому что прежде всего родителей привлекают именно вот эта вот подвижность. Мы ходим в филармонию, мы посещаем другие приходы, дружим семьями с другими приходами, с другими воскресными школами, проводим какие-то совместные интересные досуговые мероприятия. И еще в данном компоненте очень важно использовать ресурсы самих родителей. Родители даже не подозревают порой, что они обладают такой интересной базой знаний или ресурсов, которые они могут делиться с нами, с прихожанами. И это было бы всем интересно. Например, у нас на приходе по результатам анкетирования один из родителей оказался учителем китайского языка. И мы попросили его организовать для нас небольшой мастер-класс, посвященный китайской культуре.
2: Ну, хотя бы здравствуйте, до свидания, да, и спасибо выучить по-китайскому.
3: Даже глубже. То есть, а есть ли в китайской культуре понятие «бог»? А что означают вот эти
2: символы? То есть такая культурная лекция была.
3: Абсолютно, да. Вот такой интересный у нас получился формат. Мы сами тоже подготовились к этой китайской культурной церемонии. Мы освоили чайную церемонию. То есть у нас батюшка прям заваривал чай по китайским традициям.
2: Вот и, можно и, я вас
3: да,
2: перебью?
3: И получилась очень душевная такая у нас встреча.
2: А вот подскажите, вы чай же только пили, да? Вот это вот лично мой вопрос, может быть, я его сейчас перекладываю на интервью. Без плюшек?
3: Без плюшек, только
2: вы
3: чай.
2: Знаете, я не понимаю. Я к такому отношусь с пиететом, с уважением, но когда в своем родном университете меня пригласили на чайную церемонию, это у нас целый поток студентов из Китая. Я не понимала, что такое пить чай. Мне надо взять конфетку, шоколадку, булочку, баранку. печененку, вафельку, кексик. То есть для меня, да, вот это как они это делают? А китайцы... Китайцы пьют чай безо всего, это абсолютная норма для них, для нас немножечко надо, вот, видимо, Урал, холодный край, опорный край державный, но не хватает нам вот этой выпечки. То есть вы безо всего, да как и надо, я к этому, как и надо, пили чай.
3: Безо всего, более того, пытались прихожанам рассказать, какие здесь есть нотки, чтобы они попытались, не забивая вот этими своими
2: плюшками и
3: конфетками, да, а прочувствовать вот эти вот нотки, то есть... Но это тоже своего рода воспитательный момент. Это очень интересно.
2: Это интересно, да. И, Ирина Юрьевна, расскажите, 2 года действует семейная гостиная. О компонентах проекта мы сказали. И, наверное, самую яркую встречу, помимо чайной церемонии, наверное, она, может быть, она и есть, да? Что еще?
3: Что еще? Очень интересно. У нас есть одна семья. Они, конечно, не водят своих малышей в воскресную школу, потому что это бездетная семья. Но оказалось, они тоже интересны тем, что у них дома есть мини-зоопарк. И вот мы всем нашим родительским клубом детской воскресной школы нагрянули к ним в гости. Они принимали нас с большим удовольствием. У них есть лошади, собаки, кошки. И у нас они нам провели такую мини-лекцию о жизни лошадей. Это очень оказалось интересные существа. Мы в беседке попили чай с пирогами, на этот раз уже с пирогами, по традиционным русским рецептам. И вы знаете, самое главное, наверное, то, что мы за эти 1.5-2 года стали такой крепкой, дружной ячейкой, дружной общиной. И несмотря на то, что сейчас нас перевели на другой приход, на самом деле, вот батюшку моего, нам уже этот проект, наверное, придется реализовывать на новом месте, но оставляя вот такую дружную, сплоченную ячейку, вот такой молодой актив, мы можем быть спокойны за будущее нашей церкви.
2: Да, здорово. А как вам помогла? Вот у вас в Челябинске есть центр подготовки церковных специалистов, в Екатеринбурге тоже есть такой центр при Екатеринбургской духовной семинарии, раньше назывался Учительская семинария. В чем вам помог Челябинский центр подготовки церковных специалистов? Может быть, на какие-то мысли направил? Или это было больше для общего развития выучиться, и вы больше самостоятельно учились, занимаясь самообразованием, созиданием и прочее?
3: Я вам больше скажу, когда я 3 года назад пришла в центр подготовки церковных специалистов Челябинской епархии, я умела только чистить подсвечники. На сегодняшний день я педагог, можно сказать, педагог-организатор, потому что это очень большая организаторская работа, создать вот такой проект и его вести, и постоянно взаимодействовать с людьми. То есть вот за 3 года, благодаря обучению, мне удалось вот... Не могу сказать, что таких больших высот. С Божьей помощью, конечно, это все. Но удалось сделать жизнь на приходе немножечко краше, интереснее, содержательнее.
2: Да. Поделитесь планами, мечтами. Что хотелось бы еще как-то продвигать проект? Ну, может быть, возить, создавать экскурсии, мастер-классы какие-то. Вот чтоб... И насколько вы себя видите в проекте именно в месяц? 1 раз в месяц, да? 1 раз в неделю, то есть 4 раза в месяц. Насколько вот сейчас потенциал?
3: Проект у нас предполагает как минимум 3 мероприятия в месяц. Мне на сегодняшний день кажется это наиболее оптимальным вариантом. Раз в месяц мы реализуем какое-то досуговое мероприятие, например, паломническую поездку, поход на концерт и так далее, или визит на другой приход. Раз в месяц реализуется компонент обучающий, когда мы говорим о Священном Писании. И раз в месяц реализуется компонент психолого-педагогический, когда мы с родителями обсуждаем острые вопросы психологического плана, как нам помочь нашим семьям, нашим детям. Поэтому вот оптимальным вариантом нам кажется примерно 3 раза в месяц. Конечно, у нас не всегда получается реализовывать именно вот в таком темпе. План на то и план, что в него можно вносить корректировки. Он ни в коем случае то, что мы разработали, мы не считаем каким-то универсальным моментом. Это все корректируется, редактируется под особенности, под потребности конкретного прихода.
2: Спасибо вам, Ирина Юрьевна за беседу. Я напомню всем радиослушателям, что сегодня беседовали мы с Ириной Юрьевной Вараксиной, выпускницей Центра подготовки церковных специалистов города Челябинск. И мы говорили о такой приходской поддержке семей с детьми в формате семейной гостиной. Разобрали ключевые компоненты, а также вспомнили яркие мероприятия уходящего года. Спасибо вам большое за эту встречу, за интервью. Первое, дебютное. Нас услышат жители с Урала и, возможно, что-то для себя почерпнут, вдохновятся, сделают аналогичную гостиную при храмах. То мы можем сейчас пожелать от всего сердца всем нашим радиослушателям, братьям и сестрам. Я, в свою очередь, с удовольствием вам желаю здоровья душевного и телесного, чтобы у вас всегда так горели глаза и было открыто сердце к новым добрым проектам во славу нашего Господа.
3: Благодарю вас за теплые слова. Самое главное, что я хочу пожелать, не бойтесь. Вот как Господь сказал, не бойся. И вы не бойтесь, потому что я вам уже рассказала свою историю, как можно вырасти всего лишь за несколько лет. Главное не бояться, главное делать, и с Божьей помощью все получится.
2: И на благо людям. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.
3: До свидания, дорогие слушатели.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 12 октября в Екатеринбурге в мультимедийном парке «Россия. Моя история» состоялось пленарное заседание 5-й межрегиональной научно-практической конференции «Межрелигиозный диалог на Урале». В ходе пленарного заседания почетными грамотами губернатора Уральского региона за большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и православных традиций, а также в связи с 15-летием образования Екатеринбургской митрополии награждены клирики епархии, протодиаконы Игорь Романенко и Дмитрий Тарантин. Благодарственным письмом Департамента внутренней политики региона за большой вклад в сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия в регионе награжден руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин. Напомним, организаторами 5-й научно-практической конференции «Межрелигиозный диалог на Урале» выступили региональный департамент внутренней политики, администрация города Екатеринбурга, Екатеринбургская митрополия, региональное духовное управление мусульман области в составе Центрального духовного управления мусульман России, кафедра теологии Уральского государственного горного университета, Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма». Конференция объединила представителей органов государственной власти, традиционных религиозных организаций, научного и образовательного сообщества и общественных объединений. Общая задача встречи – содержательный разговор о духовно-нравственном просвещении, государственно-конфессиональных отношениях, межрелигиозном сотрудничестве, религиозной безопасности и сохранении гражданского согласия. Далее в этом выпуске. В Челябинске в зале органной и камерной музыки «Родина» состоялся концерт архиерейского мужского хора Казанской епархии под управлением заслуженного работника культуры Республики Татарстан Дениса Рогова. Концерт посетили митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Выступление прошло в рамках празднования Собора Святых Челябинской митрополии. Перед концертом митрополит Викентий передал благословение и поздравления святейшего патриарха Кирилла и напомнил о подвиге южноуральских святых, сохранивших верность Богу в годы гонений. В программу концерта вошли духовные песнопения, обработки русских народных песен и песен народов Поволжья и Урала, произведения отечественных композиторов и песни о родине. Хор создан в 2005 году как мужской хор Казанского Богородицкого монастыря. Сегодня коллектив участвует в богослужениях, выступает на российских и международных фестивалях, занимается благотворительностью и гастролирует в России и за рубежом. И в завершении выпуска. Руководитель отдела по взаимодействию с российской армией и МЧС Уфимской епархии, настоятель Покровского храма города Уфы, протоиерей Александр Данилов провел для личного состава ГУ МЧС России по Республике Башкортостан лекцию на тему «Христианская любовь». Священник сделал акцент на то, как важно и нужно любить личных врагов и как относиться к врагам, например, Родины. Когда необходимо противостоять противнику ради защиты своих детей, семьи или народа, то святая обязанность человека – встать на защиту и, если нужно, отдать свою жизнь. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской метрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. У меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Сегодня, как в прошлый раз и пообещали нашим радиослушателям, начнем читать книгу «Домострой». Наверное, это самая интересная книга из наследия древнерусской литературы в том плане, что мало кто читал, но все осуждают. Ну, потому что у нее такая плохая репутация, скажем так, сложилась. И сегодня предлагаю начать разбираться, что правда, а что нет, и откуда такой вайб у книги, выражаясь современным языком. Итак, Дмитрий, вам слово.
2: Ну, видите, все-таки нужно, наверное, будет нам домострой в истории его восприятия. Понимаете, у него долгая история восприятия. Памятник был опубликован в середине 19 века, издан, и он сразу попал в гущу вот этой вот общественно-политической о путях развития между западниками и славянофилами, между либералами и почвенниками XIX века. В общем, этот памятник сразу же приняли как памятник, который нам, понимаете, строит какую-то общество, модель семьи, основанную на мелочной регламентации, формализме, насилии. Ну, вот этого там, это часто очень подчеркивалось. У нас там, вот, я не знаю, Бердяев писал, например, про домострой очень много. Это как западники, так и славянофилы вот восприняли домострой крайне негативно. Потому что в их представлении это проследует. Вот. И, в общем, они друг друга этим домостроем пытались, короче говоря, попрекать. Ну, вот в этом отношении этому памятнику не повезло, понимаете, Мария? То есть это такое невезение определенное. А мы в эту полемику ввязываться не будем, а постараемся, ну, просто вот посмотреть. Да и не знаю, мифы, не мифы. Вот попробуем просто вот на него посмотреть в каком-то контексте вот середины 16 века, потому что это произведение замечательное, написанное, при которое появилось вот в то же самое время, когда возникает, значит, вот это была переписка. Мы, помните, читали переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского, это вот повесть о Петре и Февруче. И вот тут очень именно при сопоставлении с Петром и Февронией, потому что что есть история Петра и Февронии? Это поразительное произведение, которое мы с вами где? Мы это как бы представление христианское, о, есть брак. И вот это житие Петра и Февронии говорит, что брак — это Божье дело, это какой-то предвечный замысел. И брак не заканчивается смертью, потому что люди это единство сохраняют и после смерти. Да, и люди, так сказать, подвергаются испытаниям, какие-то силы их пытаются разъединить. И тут, конечно же, вопросы там деторождения, быта, они настолько вторичны по отношению вот к этому христианскому пониманию брака, которое вот выражено в этом житии, что, ну вот, вот видите, то есть здесь это текст противоположности, ну, жизнеописанию. Вот мы имеем домострой. Это очень конкретное, которое содержит в себе рекомендации, как надо семейству. Там половина этой книги — это разного рода кулинарные, так сказать, моменты, которые касаются и приготовления, и разных заготовок, там разных блюд, чего можно на завтрак, на обед, на ужин кушать и так далее. А другая половина — это, ну, просто о вкусной и здоровой пище, только расширенная, которая касается воспитания детей, которая касается этикетных норм, которая... Вот, есть же... Слушайте, вот самое близкое — это этикетное. Вот есть книги, где описаны правила этикета. Как люди приветствуют друг друга. Как должны разделять трап. Как вести себя за столом. Как вести себя по отношению к старшим, например. Да? Ну, вот эти моменты социального взаимодействия, надо их ими учить людей, воспитывать, чтобы они во время еды там не чавкали, не сморкались, не чихали там и так далее. И в этом отношении домострой здесь просто то же самое примерно, только из XVI века, из времен Ивана Васильевича Грозного. Вот. И в этом отношении, конечно, это некая энциклопедия нравов и понятий вот этого далекого времени. Многое изменилось, конечно, а многое... И, конечно, от книги про вкусную здоровую пищу и про этикет мы не будем ждать... Этикет мы не будем ждать чего? Чего мы не будем ждать? Каких-то там религиозных высот. Оно про этикет, не про высоту морали и правил. Как? Вот, то есть книга воспитывающая. На базе этой книги даны какие-то рекомендации, как управлять семейством, отцу семейства, как воспитывать детей, как воспитывать жену, понимаете? Как относиться к родителям, как совершать молитвы и ходить в церковь и вести себя в храме. Ее обвиняют в каком-то формализме. Ну, обвиняйте тогда вот эти книжки про этикет. Обвиняйте книжки про вкусную здоровую пищу, раз вам заняться нечем, понимаете? Вот как можно это обвинять? Эта литература имеет совершенно конкретную, как это сказать, область применения. Вот так вот, Мария, я бы здесь сказал. Ну, давайте немножко скажем про то, кто эту книгу написал. Автором был протопоп Сильвестр. Это священник Благовещенского собора Московского Кремля, который в Москву приехал из Новгорода. Благодаря, значит, поддержке митрополита Макария, знаменитого церковного деятеля, и иерарха, проводившего там разного рода церковные преобразования во времена Ивана Васильевича Грозного и помазавшего его, собственно, на царство. И вот, вот этот вот протопоп Сильвестр, ну, приобрел просто огромное влияние на царя. Он входил в круг приближенных лиц, в так называемую избранную раду. И это влияние, оно сохранялось, ну, наверное, лет 5 или 6 до 1553 года, когда царь тяжело заболел и потребовал присягнуть всех, значит, своему малолетнему сыну Дмитрию, а верхушка вот русской аристократии далеко не все как бы это сделали, потому что многие считали, что царь может умереть, а тогда престол перейдет его двоюродному брату Владимиру Старицкому. А царь выздоровел. А Сильвестр как раз это все, значит, ну, как бы занял такую позицию осторожную с этой присягой. И все, он потерял свое влияние на царя, потом попал, значит, под подозрения какие-то, и в конечном итоге его как бы отправили в Кирилло-Белозерский монастырь и на Соловки, где он принял монашеский постриг. И в конце жизни он уже, так сказать, был монахом, принял монашеский постриг с именем Спиридон. И вот, собственно, такая интересная, замечательная личность. Наряду с другими участниками избранной рады его изображение можно найти в Новгороде, на памятнике, посвященному тысячелетию России. Вот это интересно. Вот. И, понимаете, ему принадлежит, значит, вот этот самый наш домострой. Вот тут есть великая дискуссия. Потому что, конечно, явно этот немаленький по объему текст написан, ну, как бы он явно имел какую-то предшествующую традицию. И здесь есть авторы, которые вообще говорят, что, ну, как бы Сильвестр, он тут, ну, что-то дописал, подредактировал, но текст в целом восходит к более ранним временам, может быть, даже к 15 веку, и он имеет новгородское происхождение. Это вот одна точка зрения. Другие исследователи говорят, что, ну, нет, почему? Могли быть какие-то, конечно, прототипы, и европейские, и византийские, и древнерусские, но вот, которая свод разных правил, но роль папа Сильвестра никак не следует преуменьшать. Его авторское начало и его как бы вклад в эту книгу, он, тем не менее, очень велик. Оба варианта возможны, но, конечно, конечно, я вот скажу вам, что в этом произведении очень чувствуется дух XVI века. Потому что и поэтому, конечно, мне кажется, роль этого священника Сильвестра тут очень велика. Потому что это время, когда Россия становится царством, она такая, вот это начало имперского, так сказать, вот этого периода. И это время систематизации. То есть мы наследники Византии. У нас должен быть какой-то вот порядок. Значит, и это время обобщения, систематизации. Во-первых, соединяются и составляются летописный свод. То есть соединяются русские летописи, составляется лицевой свод знаменитый. Да? В это время кодифицируется церковное и светское право. Да? Собираются там соборы соответствующие. В это время собираются жития русским святым, и происходит общерусская канонизация святых. Вы видите? То есть здесь это время собирания традиции, ее систематизации и время какой-то попытки модернизации и просвещения, да, делается в середине XVI века. И в этом отношении домострой прекрасно вписывается в эту тенденцию, прекрасно вписывается. И получается так. Здесь 67 глав, и здесь эти 67 глав, ну, скажем так, разбиты

Богородицу святых, крест Христов, почитание, так сказать, вот эти вот все моменты, как причащаться, как относиться к святыням, какие заповеди соблюдать о любви к Богу и ближнему. Здесь все приоритеты расставлены совершенно правильно. Вот. Отношение к властям, духовным властям, то есть отцов духовных, священников, архиереев, монахов. И как чтить царя. Вот это очень интересно. Вот давайте сразу обратим внимание, что отношение к царю и князю здесь вписано в раздел религиозный. То есть видите как, здесь не отделено, потому что царь — помазанник Божий, правильно? Власти от Бога установлены, и поэтому в этом есть твоя, так сказать, в этом какой-то богоустановленный порядок, чтобы ты уважал власть придержащих и следовал там, проявлял какое-то там, так сказать, послушание, как подданный, да, царя московского. Вот здесь эта мысль выражена. И здесь же, то есть отношение к царям, князьям, там, вот вышестоящим, и здесь же говорится о том, что ко всем больным, немощным и вообще любому всякому человеку, который нуждается в помощи, любому человеку, кто бы он ни был, чтобы ты служил князю, царю, и чтобы ты служил всякому человеку, который, может быть, ниже тебя по статусу, но это абсолютно любой человек, вот по-евангельски, по-евангельски. И это воспринимается как проявление религиозного долга человека. Это от отношений с Богом никак не отделено. Вот это первое, скажем так, не то чтобы первая часть, они не разделены на эти части, это условное деление. Но тем не менее, это деление на рубрики, оно тематические, оно тут прослеживается. И вот первые семь, скажем так, глав посвящены вот вопросам благочестия, отношения к иерархии, к Богу, ближнему, к властям. Вот это все оно тут прописано, как заповедь Божья. Ну, и потом говорится о том, как посещать в монастырях, в больницах людей, так сказать, немощных, исполняя заповедь о любви, как украшать дом святыми образами и содержать его в чистоте. Значит, как домашняя, то есть церковная молитва, есть домашняя молитва, как принимать странников, как принимать священников, как принимать иноков. Ну вот, вот это первый момент. Да? Дальше. Получается, устройство дома, Мария, устройство дома. Ну, конечно, тут давайте сразу договоримся, что этот самый домострой, конечно, обращен человеку состоятельному, представителю аристократии. Это какой-то боярин, понимаете, которому эта книга адресована. Это не простой крестьянин, да. Это человек, у которого есть слуги, у которого есть ключарь, у которого есть богатство, у которого есть чем и кем управлять. Вот. В этом отношении дальше. Значит, вот есть ключник. Ключник, то есть, ну, как бы домоправитель такой, который, значит, отвечает за эконом, да, вот в этом доме, как ты все дела вести не будешь, как ему делегировать эти полномочия и какова его сфера обязанностей. Потом говорится, конечно, о воспитании. Вот это самые такие знаменитые главы, как детей воспитывать в поучениях и страхе Божьем, как воспитывать дочерей, сыновей, вот, как им относиться к отцу и матери, вот. Значит, как относиться, вот отношения мужа и жены подробно прописывают. Вот, видите, если муж сам не учит добру, то накажет его Бог. Если и сам творит добро, жену и домочадцев тому учит, примет от Бога милость. Вот. Потом, конечно, говорится про экономические моменты. Как жить по средствам, вот. Как распределить свои там ресурсы. Ну и... Ну а поскольку дом все-таки это традиционно женская половина, потому что, видите как, в Древней Руси, как и во многих других обществах, существовало четкое социальное разделение, потому что область общественной жизни, политики, там, экономики и прочих моментов, это, конечно, ну, мужская сфера. Не будет же женщина торговать, допустим, или законы принимать, или воевать там и так далее. Это не женское дело. А что есть женское дело? Это дети, и это, конечно, домашнее хозяйство. То есть жена, конечно, она надзирает над домом. И вот тут подробное наставление о том, что вот как женщине лучше дом свой устроить, домашнее.

0: обиход, рукоделие, она над слугами. Тут абсолютно библейская модель, взятая из книги «Притч». Влияние этой книги здесь не маленькое. Там есть такой образ добродетельной жены, у которой в руках все спорится, все горит, все там, так сказать, она и щедрая, она и милость проявляет, она слугами блюдет, и там всяким ткачеством занимается и так далее. Вот, и вот здесь вот это вот оно. Как ей, причем в таких прямо мелочах, вот она кроит разную одежду, как ей хранить остатки, обрезки, все в дом, все в хозяйство, порядок. Значит, как соблюдать домашний, какие вот как слуги себя ведут и так далее. Значит, и как ей с мужем советоваться, вот. Потом, ну, много бытовых вещей там, например, есть люди, пристрастившиеся к алкоголю, то есть и жены в том числе. И вот тут говорится, что это большая беда, этого надо, конечно же, избегать. Вот, ну хорошо, то есть это понятно, ладно. Наставление, что вот женщине, чтобы как домашнее хозяйство вести в чистоте, в порядке, в благочестии. Наставление мужчине, потому что он отвечает за экономическую часть, за прибыток, за заработок. И тут даются, ну, конечно, такие всякие купчие дела. Потому что где какие припасы, как это все на год запасать, какие продукты, значит, какую прибыль там ты получишь, где как, значит, огород, сад, напитки, вот. Вот эти вот все дела, значит, как устроить ледник, амбар, сарай, где сено держать, вот. Это я просто, я смотрю, значит, как иметь отношения с торговцами, лавочниками, как торговаться, как... Вот тут вот, конечно, новгородский дух. Вот недаром многие говорят, что книга из Новгорода, потому что здесь эти торговые дела, прямо дух торговый прослеживается. Но на самом деле это же самое было и в Москве. Можно подумать, что тут московское боярство-то торговлей не занималось. Вот. И дальше, значит, продукты. Кухня, как варить хмель, как вот эти вот медовуху всякую делать, да, как овощи готовить, обрабатывать, постная всякая еда. И заканчивается наставлением о как замуж выдавать и справлять свадьбу. Управлять свадьбу. Вот, вот это вот, значит, такая книга. Начинается она таким небольшим поучением отца сыну. Благословляю я грешный, значит, там, имя рек, и поучаю, наставляю, разумляю единственного сына своего, и его жену, и детей, и домочадцев следовать христианским законам, жить с чистой совестью, по правде, в вере соблюдая волю Божию и заповеди, а себя утверждая в страхе Божьем праведном житии, жену наставляя, домочадцев своих не понуждением, давайте услышим это внимательно, жену наставляя и домочадцев не понуждением, не битьем, не тяжкой работой, а словно детей, что всегда в покое, одеты, сыты, в теплом дому и всегда в порядке. Вот, что не насилием одним, а правдой Божьей по заповедям, чтобы человек устроил свое семейное житие. Вот. И вручаю вам по-христиански живущим на память это Писание, на вразумление вам и детям вашим. Вот. Если не будете жить по этому Писанию, дадите ответ сами за себя в день страшного суда, я к вашим преступлениям и грехам не причастен, не в том моя вина. Я вас благословлял на благочинную жизнь и молил, и поучал, и вам писал. А вы же, значит, уже по вашим возможностям просите у Бога помощи и разума, и будет на вас милость Божья и пречистой Богородицы и великих чудотворцев, и наше благословение отныне и до окончания века. И дом ваше, чадо ваше, имение и богатство, где вам Бог послал нашим благословением за ваши труды, да будут благословены, преисполнены всяческих благ во веки веков. Аминь. Вот, вот такое наставление и дальше развернутое такое повествование. Вот давайте в следующий раз, Мария, мы его почитаем. Конечно, мы не полностью эти 67 глав прочитаем, но избранные места, посмотрим на самые такие интересные моменты, которые характеризовали русскую жизнь 16 века. Ну и подумаем, что из этого имеет какую для нас актуальность, а чего, может быть, следовало бы и избегать.
1: Да, но вот только давайте еще скажем о том, насколько книга была популярна. Вот сейчас, например, популярность меряется тиражами. А как это происходило тогда? Вот насколько ее читали, насколько по ней действительно жили?
0: Видимо, не очень она была популярна. И по разным причинам. Возможно, здесь опала Папа Сильвестра сыграла свою роль. Ну, раз он тут попал в немилость, да, царскую, так, соответственно, что ж мы будем его произведение тиражировать, правильно? Вот. И, соответственно, списки там сохранились, их не очень много, и для в широкую, так сказать, общественную среду этот текст попадает именно уже в середине XIX века, когда он стал знаменитым, люди с ним широко ознакомились. То есть совсем не в то время, к которому оно было написано и адресовано. Вот. Но, тем не менее, этот документ, ну, то есть его влияние трудно отследить, потому что, вот повторяю, скорее всего, эта книга не была широко читаема в высших слоях русского общества. Если и была, то какой-то непродолжительный период времени в XVI веке. Списки есть, но их не так много. Но, видите, эта книга, она нам важна с точки зрения популярности, с той точки зрения, что это такая энциклопедия, всеохватная, бытовой, обычной жизни русского человека. Да, высшего сословия, но здесь такое вот окошко, которое нам позволит почувствовать жизнь московского горожанина XVI века, благочестивого, его надежды, его страхи, его жизненный мир. И этим книга очень ценна. Это как бы другого такого подобного произведения, которое посвящено повседневной жизни, ее нормам, ее обычаям, ее, так сказать, представлениям. Ну, больше мы не имеем.
1: То есть написана она была в XVI веке, популярна стала в XIX, и в XIX ее читали хотя бы?
0: Ну, как памятник древнерусской литературы, то есть который отражает какие-то представления. Но дело в том, что, ну, вы понимаете, домострой стал чем-то нарицательным. Сам-то текст, вот я говорю, он не был настолько влиятелен и повсеместно изучаем. Другое дело, что очень многие... Вот домострой почему стал нарицательным? Потому что в этой книге стали видеть отражение каких-то традиционных нравов, которые существовали, и представлений, которые существовали в какой-то, ну, допустим, купеческой среде, такой традиционной среде, которая еще существовала в XIX веке. Вот вы недаром сослались на Островского. Островский писал про купцов. И вот здесь, да не изучали они никакого домостроя, но у них существовал такой совершенно определенный кодекс семейной жизни, какие-то представления. Где-то они, наверное, совпадали с домостроем, а где-то, может быть, и не совпадали. Вот это тут вопрос уже, да? Но здесь вот люди XIX века, общество, вот под домостроем стало понимать не только конкретный памятник XVI века, а именно тот традиционный уклад русской семьи, который существовал в середине XIX века, патриархальный, со всеми плюсами и минусами. Вот так.
1: То есть получается, что ни в XVI веке, ни в XIX никто не воспринимал ее как руководство к действию. И, по сути, никто по ней никогда не жил.
0: Ну, видите, в чем дело? Нет, все-таки нет. Вот вопрос здесь не в том, использовали ее или не использовали. Вопрос в том, насколько широкое распространение имели те нормы, которые в эту книгу заложены. Понимаете, она же слепок времени. Эта книга отражает время, отражает ценности, отражает как бы эпоху. И эта эпоха не закончилась в XVI веке. Эти все нормы и ценности, отраженные в домострое, они продолжали жить до века XIX, а где-то они, может быть, существуют и до сих пор. Вот такой элементы традиционного уклада. Вот об этом идет речь. Сам-то памятник, вот я повторяю, у него не так много рукописей, в которых он сохранился, и широкую известность он приобретает, ну, уже там, в XIX веке. Но в этом памятнике люди стали видеть некий символ традиционных порядков, патриархальных, причем зачастую в очень негативных его проявления. А вот так ли это? Можно ли эти порядки отождествить с домостроем? Эти традиционные, с жесткостью, с патриархальной, с рукоприкладством по отношению к женам, детям. Вот мы открыли домострой, на первой же строчке что сказано? Книга о том, как воспитывать детей, как строить свою жизнь без насилия, без битья, без вот этого всего. Вот видите, то есть оказывается, на первой же строке, значит, домострой будет противопоставлять себя каким-то таким традиционному укладу, который был в XVI веке и, видимо, просуществовал до XIX века. То есть эта книга, она отражает эти ценности, которые были, и, видимо, она с ними где-то в каких-то моментах полемизирует. Вот будем разбираться.
2: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На телефонной связи со студией находился преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

Господи, усне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы их, убо всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены.

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре четверг, 15 октября. У микрофона с вами Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом мне помогает Екатерина Попова. Ну а я расскажу вам о тех передачах, которые сегодня вечером, ночью и завтра утром прозвучат в нашем эфире. Например, совсем скоро «Сказка «Царевна лягушка». А затем Ольга Мануйлова и ее программа «Про стихи». В 19.10 у микрофона Марьяна Ильина, она познакомит нас с мамиными вестями. В 19.30 передачи из цикла «Звучащая книга» прозвучат рассказы и повести Николая Лескова. В 20.20 беседа о вечном. В 21.10 и в 23.10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21:40 прозвучат псалмы с 81 по 85. А в 1:10 мы их для вас повторим. Затем в 22.30 передачи из цикла «Духовное слово». Главы из книги «Дар любви, дар рассуждения» святителя Иоанна Златоуста. А в 23.30 очередной урок церковно-славянского языка. В 00:20 на наших волнах акафист дня. А затем в ночное время в нашем эфире будут звучать повторы программ. Каждый час по одной передаче. Например, в 1:30 звучащая книга, в 2:20 беседа о вечном, затем репортаж от Виктории Кауган, 17-я акафизма и духовное слово. В 6:20 и в 7:20 завтрашнего дня помолимся утренним молитвенным правилам. В 6:45 услышим православный календарь на завтрашний день, а в 7:50 – Евангелие дня. Ну и, наконец, в 8:20 завтрашнего дня передача из цикла «Гость в студии». Напомню, по четвергам в ней мы читаем и изучаем произведения древнерусской литературы. Вот такие программы совсем скоро вы услышите в нашем эфире. Теплого вам вечера, дорогие друзья, помощи Божьей, и оставайтесь с нами.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения объявляется прием документов на соискание премии главы Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства за 2026 год. Правом выдвижения обладают канонические подразделения Екатеринбургской епархии, епархии, входящие в состав Екатеринбургской митрополии, творческие союзы, учреждения культуры. Выдвижение кандидатов осуществляется путем направления заявки в адрес учредителя Екатеринбургской митрополии до 7 ноября 2026 года. Вручение премии традиционно состоится 7 декабря, в день памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской, небесной покровительницы города Екатеринбурга. Отметим, премия была учреждена в 2017 году митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, ныне митрополитом Казанским и Татарстанским, и будет вручена в 2026 году митрополитом Евгением в 10-й раз. В списке награжденных уже 24 уральца. Согласно положению о премии главы митрополии, вручение премии должно способствовать содействию сохранения и развития православных духовно-нравственных традиций русской культуры. Вклад в это благое дело является основным критерием выдвижения соискателей номинантов премии. Определение лауреатов премии осуществляется экспертным советом, формируемым учредителем. Состав экспертного совета утверждается учредителем ежегодно. Определение рекомендуемых к награждению лауреатов из числа соискателей определяется голосованием в ходе закрытого заседания экспертного совета простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя экспертного совета. Экспертным советом определяются 5 рекомендуемых лауреатов премии в различных творческих сферах. Далее в этом выпуске. В Петербургском центре общественного здоровья и медицинской профилактики состоялся круглый стол «Психологическое сопровождение женщин с осложненным течением беременности». Встреча объединила врачей, медицинских и клинических психологов, специалистов по перинатальной паллиативной помощи, представителей социальных организаций и Русской Православной Церкви. Опытом работы поделился руководитель епархиального центра защиты материнства иерей Алексей Черников. Иерей Роман Прыгунков рассказал об опыте оказания духовной помощи женщинам в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова. И в завершение выпуска. В храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете праздник для дорогих бабушек и дедушек прошел в стилистике ретро-радио. Мероприятие началось с общей молитвы. Гостей встречали сестры милосердия, провожали их к столам с горячим чаем. Зал украсили детскими осенними композициями. Концертную программу вели ребята из молодежной общины. Пел хор «Славия», танцевал коллектив «Кадриль». Стихи читали воспитанники воскресной школы. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Ну а сейчас на наших волнах для самых маленьких радиослушателей звучит сказка «Царевна лягушка».
1: А сейчас мы прочитаем тебе еще одну сказку «Царевна лягушка». Слушай, дружок, будь внимателен. Не лишне было бы припомнить давнюю пословицу. Сказка от начала начинается, до конца читается, а в середке не перебивается.
2: Старые годы у одного царя было три сына. Вот когда сыновья стали на возрасте, царь собрал их и говорит: «Сынки мои любезные, покуда я еще не стар, мне охота бы вас женить, посмотреть на ваших деточек, на моих внучат». Сыновья отцу отвечают: «Так что ж, батюшка, благослови, на ком тебе желательно нас женить?» «Вот что, сынки, возьмите по стреле, выходите в чистое поле и стреляйте. Куда стрелы упадут, там и судьба ваша».
1: Сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, вышли в чистое поле, натянули луки и выстрелили. У старшего сына стрела упала на боярский двор. Подняла стрелу боярская дочь. У среднего сына упала стрела на широкий купеческий двор. Подняла ее купеческая дочь. А у младшего сына, Ивана-царевича, стрела поднялась и улетела, сам не знает куда.
2: Вот он шел, шел, дошел до болота. Видит, сидит лягушка. Подхватила его стрелу. Иван-царевич говорит ей: «Лягушка, лягушка, отдай мою стрелу».
1: А лягушка ему отвечает: «Возьми меня замуж».
2: «Что ты? Как я возьму тебя, лягушку, в жены?»
1: «Бери, знать, судьба твоя такая».
2: Закручинился Иван-царевич. Делать нечего. Взял лягушку, принес домой.
1: Царь сыграл три свадьбы. Старшего сына женил на боярской дочери, среднего на купеческой, а несчастного Ивана-царевича на лягушке.
2: Вот царь позвал сыновей: «Хочу посмотреть, который из ваших жен лучшая рукодельница. Пускай сошьют мне к завтраму по рубашке». Сыновья поклонились отцу и пошли.
1: Иван-царевич приходит домой, сел и голову повесил. Лягушка по полу скачет, спрашивает его: «Ква, ква, что Иван-царевич голову повесил? Или горе какое?»
2: «Батюшка велел тебе к завтраму рубашку ему сшить».
1: Лягушка отвечает: «Не тужи, Иван-царевич, ложись спать, утро вечера мудренее».

0: Царевич лег спать, а лягушка прыгнула на крыльцо, сбросила с себя лягушечью кожу и обернулась Василисой Премудрой, такой красавицей, что и в сказке не расскажешь. Василиса Премудрая ударила в ладоши и крикнула: «Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь, шейте мне к утру такую рубашку, какую видела я у моего родного батюшки».
1: Иван-царевич утром проснулся, лягушка опять по полу скачет, а уж рубашка лежит на столе, завернута в полотенце. Обрадовался Иван-царевич, взял рубашку, понес к отцу. Царь в это время принимал дары от больших сыновей. Старший сын развернул рубашку, царь принял ее и сказал: «Эту рубашку в черной избе носить». Средний сын развернул рубашку, царь сказал: «В ней только в баню ходить». Иван-царевич развернул рубашку, изукрашенную златым серебром, хитрыми узорами. Царь только взглянул: «Но вот эта рубашка! В праздник ее надевать!» Пошли братья по домам, те двое и судят между собой: «Нет, видно, мы напрасно смеялись над женой Ивана-царевича. Она не лягушка, а какая-нибудь хитра». Царь опять позвал сыновей: «Пускай ваши жены испекут мне к завтраму хлеб. Хочу узнать, которая лучше стряпает».
0: Иван-царевич голову повесил. Пришел домой, лягушка его спрашивает: «Что закручинился?» Он отвечает: «Надо к завтраму испечь царю хлеб». «Ква, ква, не тужи, Иван-царевич, лучше ложись спать, утро вечера мудренее». Сперва-то смеялись над лягушкой, а теперь послали одну бабушку за дворинку посмотреть, как лягушка будет печь хлеб. Лягушка хитра, она это смекнула, замесила квашню, печь сверху разломала, да прямо туда, в дыру, всю квашню и опрокинула. Бабушка за дворинка прибежала к царским невесткам, все рассказала, и те так же стали делать. А лягушка прыгнула на крыльцо, обернулась Василисой Премудрой, ударила в ладоши: «Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь, испеките мне к утру мягкий белый хлеб, какой я у моего родного батюшки ела».
1: Иван-царевич утром проснулся, а уж на столе лежит хлеб, изукрашен разными хитростями, по бокам узоры печатные, сверху города с заставами. Иван-царевич обрадовался, завернул хлеб в полотенце, понес к отцу. А царь в то время принимал хлебы от больших сыновей. Их жены-то поспускали тесто в печь, как им бабушка за дворинка сказала, и вышла у них одна горелая грязь. Царь принял хлеб от старшего сына, посмотрел и отослал в людскую. Принял от среднего сына и туда же отослал. А как подал Иван-царевич, царь сказал: «Вот это хлеб, только в праздник его есть».
0: И приказал царь трем своим сыновьям, чтоб завтра явились к нему на пир вместе с женами. Опять воротился Иван-царевич домой невесел, ниже плеч голову повесил. Лягушка по полу скачет: «Ква, ква, Иван-царевич, что закручинился? Или услыхал от батюшки слово неприветливое?»
1: «Лягушка, лягушка, как мне не горевать? Батюшка наказал, чтобы я пришел с тобой на пир. А как я тебя людям покажу?»
0: Лягушка отвечает: «Не тужи, Иван-царевич, иди на пир один, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся. Спросят тебя, скажи, это моя лягушонка в коробчонке едет.
1: Иван-царевич и пошел один. Вот старшие братья приехали с женами, разодетыми, разубранными, нарумяненными, насурмленными. Стоят, да над Иваном-царевичем смеются. Что же ты без жены пришел? Хотя бы платочки ее принес. Где ты такую красавицу выискал? Чай все болото исходил. Царь с сыновьями, с невестками, с гостями сели за столы дубовые, за скатерти бранные пировать. Вдруг... Поднялся стук да гром, весь дворец затрясся. Гости напугались, поскакали с мест. А Иван-царевич говорит: не бойтесь, честные гости, это моя лягушонка в коробчонке приехала.
0: Подлетела к царскому крыльцу золоченая карета о шести белых лошадях. И выходит оттуда Василиса Премудрая. На лазоревом платье частые звезды, на голове месяц ясный. Такая красавица, не вздумать, не взгадать, только в сказке сказать. Берет она Ивана-царевича за руку и ведет за столы дубовые, за скатерти браные.
1: Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая испила из стакана, да последки себе за левый рукав вылила. Закусила лебедем, да косточки за правый рукав бросила. Жены больших царевичей увидали ее хитрости и давай тоже делать. Попили, поели, настал черед плясать.
0: Василиса Премудрая подхватила Ивана-царевича и пошла. Уж она плясала, плясала, вертелась, вертелась всем на диво. Махнула левым рукавом, вдруг сделалось озеро. Махнула правым рукавом, поплыли по озеру белые лебеди. Царь и гости диву дались.
1: А старшие невестки пошли плясать. Махнули рукавом, только гостей забрызгали. Махнули другим, только кости разлетелись. Одна кость царю в глаз попала. Царь рассердился и прогнал обеих невесток. В ту пору Иван-царевич отлучился потихоньку, побежал домой, нашел там лягушечью кожу и бросил ее в печь на огонь. Василиса Премудрая возвращается домой, хватилась, нет лягушечьей кожи.
0: Села она на лавку, запечалилась, приуныла и говорит Ивану-царевичу: «Ах, Иван-царевич, что же ты наделал? Если бы ты еще только 3 дня подождал, я бы вечно твоей была. А теперь прощай. Ищи меня за 3 9 земель в 30-м царстве у Кощея Бессмертного». Обернулась Василиса Премудрая серой кукушкой и улетела в окно.
1: Иван-царевич поплакал, поплакал, поклонился на 4 стороны и пошел, куда глаза глядят, искать жену Василису Премудрую. Шел он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, сапоги проносил, кафтан истер, шапчонку дождик иссек. Попадается ему навстречу старый старичок.
2: «Здравствуй, добрый молодец! Что ищешь? Куда путь держишь?»
1: Иван-царевич рассказал ему про свое несчастье. Старый старичок говорит ему:
2: «Эх, Иван-царевич, зачем ты лягушечью кожу спалил? Ни ты ее надел, ни тебе ее было снимать. Василиса премудрая, хитрей, мудрёней своего отца уродилась. Он зато серчал на нее и велел ей 3 года быть лягушкой. Ну, делать нечего. Вот тебе клубок. Куда он покатится, туда и ты ступай за ним смело.
1: Иван-царевич поблагодарил старого старичка и пошел за клубочком. Клубок катится, он за ним идет. В чистом поле попадается ему медведь. Иван-царевич нацелился, хочет убить зверя. А медведь говорит ему человеческим голосом:
3: «Не бей меня, Иван-царевич, когда-нибудь тебе пригожусь».
0: Иван-царевич пожалел медведя, не стал его стрелять, пошел дальше. Глядь, летит над ним селезень. Он нацелился, а селезень говорит ему человеческим голосом: «Не бей меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь». Он пожалел селезня и пошел дальше.
1: Бежит косой заяц. Иван-царевич опять спохватился, хочет в него стрелять. А заяц говорит человеческим голосом: «Не убивай меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь». Пожалел он зайца, пошел дальше.
0: Подходит к синему морю и видит, на берегу на песке лежит щука, едва дышит, и говорит ему: «Ах, Иван-царевич, пожалей меня, брось в синее море». Он бросил щуку в море, пошел дальше берегом.
1: Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек к лесу. Там стоит избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается. «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, ко мне передом». Избушка повернулась к нему передом, к лесу задом. Иван-царевич взошел в нее и видит: на печи, на 9-м кирпиче, лежит баба-яга, костяная нога, зубы на полке, а нос в потолок врос.
4: «Зачем добрый молодец ко мне пожаловал?» — говорит ему баба-яга. «Дело пытаешь или от дела летаешь?»
1: Иван-царевич ей отвечает: «Ах ты, старая хрычевка! Ты бы меня прежде напоила, накормила, в бане выпарила, тогда бы спрашивала». Баба-яга его в бане выпарила, напоила, накормила, в постель уложила. Иван-царевич рассказал ей, что ищет свою жену, Василису Премудрую.
4: «Знаю, знаю, — говорит ему баба-яга, — твоя жена теперь у Кощея Бессмертного. Трудно ее будет достать, нелегко с Кощеем сладить. Его смерть на конце иглы, та игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. Тот заяц сидит в каменном сундуке, а сундук стоит на высоком дубу. И тот дуб Кощей Бессмертный как свой глаз бережет».
1: Иван-царевич у бабы-яги переночевал, и наутро она ему указала, где растет высокий дуб. Долго ли, коротко ли, дошел туда Иван-царевич, видит, стоит, шумит высокий дуб, на нем каменный сундук, а достать его трудно. Вдруг... откуда ни возьмись, прибежал медведь и выворотил дуб с корнем. Сундук упал и разбился.
0: Из сундука выскочил заяц и наутек вовсю прыть. А за ним другой заяц гонится, нагнал и в клочки разорвал.
1: А из зайца
2: Вылетела утка, поднялась высоко под самое небо.
4: Глядь, на нее селезень кинулся. Как ударит ее, утка яйцо выронила, упало яйцо в синее море. Тут Иван-царевич залился горькими слезами. Где же в море яйцо найти?
1: Вдруг подплывает к берегу щука и держит яйцо в зубах. Иван-царевич разбил яйцо, достал иголку и давай у нее конец ломать. Он ломает, а Кощей Бессмертный бьется, мечется. Сколько ни бился, ни метался Кощей, сломал Иван-царевичу иглы конец. Пришлось Кощею помереть.
4: Иван-царевич пошел в Кощеевы палаты белокаменные. Выбежала к нему Василиса Премудрая, поцеловала его в сахарные уста. Иван-царевич с Василисой Премудрой воротились домой и жили долго и счастливо до глубокой старости.

Ну вот на сегодня и все. На наших волнах звучала сказка «Царевна лягушка». Ну а наш эфир продолжается, и я совсем скоро передам микрофон Ольге Мануйловой. В эфире ее программа «Про стихи».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». Я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. Здравствуйте, Елена Геннадьевна!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: И вот у нас как раз сейчас золотая осень, любимое время Пушкина, и я предлагаю поговорить об осени, об осенних картинах через творчество, через стихи. Как вам такая тема, Елена?
1: Да, хорошо. Я как раз вот взяла с собой сегодня книжку «На ладони земли», и мне хочется... Эта книга миниатюр, такие маленькие у меня стихотворения, 3 строчки, 4 строчки... Ну, там вот 8 строчек. Тут картинки о природе у меня. Много разных по временам года.
0: Такие зарисовки, да, небольшие?
1: Угу. И я решила все-таки взять действительно осеннюю тематику. Осень – это самое красивое время года. Я даже не знаю, тут конкурент лета получается. Но все-таки все любят. И лето любят, и осень любят.
0: Все по-своему, да? То есть и весна, прекрасно, когда все цветет, свое очарование, красиво, да? Лето, там, когда все зреет, там спит, тоже осень золотая, тоже. Так даже в унылом ноябре какое-то очарование тоже есть свое.
1: Да.
0: То есть разобраться-то везде можно найти, чем полюбоваться, то есть природой в определенном ее каком-то моменте. Итак, что вы нам тогда прочитаете?
1: И вот такие коротенькие, маленькие миниатюрки, поэтические все-таки. Это не проза, хотя, ну, для кого-то, может, это спорный вопрос, но я дипломную работу в Москве в литературном институте как раз вот этими миниатюрками защищала. И нормально этот литературный жанр воспринимается там до сих пор. Ливень подсолнух качается, как побитый боксер, но не падает, прячет слезы среди лепестков.
0: Такое что-то японское такое немножко.
1: Ну, как бы немножко, да, но...
0: Ну, такое у меня просто ассоциация,
1: да,
0: возникла.
1: Я не пыталась копировать вот этих, вот эти же поэтические японские жанры, потому что...
0: Там как это хайку, когда трехстишие,
1: да,
0: это у,
1: да,
0: нас,
1: да,
0: идет.
1: Хоку.
0: Хоку.
1: Да. Угу. Потому что менталитет другой, образное мышление другое, то есть все равно все другое. Вторая картинка. О, кто ты, хвоинка? Очнись, улыбнись и ответь. Зачем? Для кого мы на этой огромной земле зерна различные по величине?
0: Да, действительно, как жизнь человеческая, да, в контексте Вселенной вечности, как маленькая хвоинка.
1: Да. Третье. В желто-зеленых листьях, вспыхнув, вены вскричали. Осень, не покидай, просим. А время на дне печали, свернувшись клубочком, спит.
0: Интересная тоже такая зарисовка. Осень, действительно, уже как-то уже время как будто замедляется, к зиме же все уже движется. Там действительно интересно подметили.
1: Мостик свиданий. Осень оставила на нем перчатку. Красный кленовый лист. Дерзким ливнем смята, непрошенным вихрем взъерошена, сапогами придавлена, увядающая трава. Всякому пришествию рада.
0: В том числе пришествию зимы.
1: Да.
0: Ну, самое то, да, под снег уже, и потом возродится.
1: На старом асфальте, облаком растрепанным, лужа. Обгорелая спичка, 3 березы. Усталая трясогузка семенит, чуть дыша, по сжатому серому небу. И небо есть, и земля. И солнце есть, и вода. Что вам еще? Неутомимо вопрошают лягушки. Кто же их слышит?
0: Как-то лягушки мудрее нас, да?
1: Ага.
0: У нас вот и солнце есть, и вода. Что-то вот еще такой список, чего не хватает.
1: Да.
0: Почему-то
1: он больше того списка, да, противоположного.
0: Да, конечно.
1: То есть нам очень много всего не хватает. А то, что есть... Почему-то у нас где-то далеко.
0: Но оно воспринимается как должное, потому,
1: да,
0: что, ну как, мне же обязаны. Я,
1: да,
0: же так вот хочу, чтобы оно было. Обычно же как начинаем ценить-то, если что-то вот потеряешь, что в контексте, оказывается, это было ценно.
1: Да.
0: Что-то мне вспоминается сейчас строчка из стихотворения автора, не помню, что тропинка около пруда, и мы тогда не понимали, как были счастливы тогда.
1: Вот
0: что-то такое мы с тобой не понимали, как были счастливы тогда. Точно же потом уже, постфактум, что оказывается, как было все здорово.
1: С порыжелого неба слеза на шляпке груздя вздохнула. Осенняя роса окропила и скрипучую траву, и унылую листву, и старинные ступени, и усталый флюгер, и неспелую, но расплющенную, неуклюжим зверьком бруснику. И вот, заканчивая, к облакам бурые ветви тянутся, кружится желтый дождь, листва, растоптанная и ржавая, скоро единым цветом до весны укроется земля. До свидания.
0: А для вас осень самое любимое время? Или все времена по-своему хорошо?
1: Если пока...

0: Осенняя снежинка легла мне на плечо, и почему-то стало немножко горячо. И почему, не знаю, как будто в летний зной мне стало жарко-жарко, и на мою ладонь еще одна снежинка упала и слегка подтаяла немного. Дождавшись ветерка, успела, улетела, а то бы ей конец. Осенняя снежинка, новой зимы гонец.
1: Это уже где-то ноябрь у нас, да, вот по стихотворению.
0: Да, первый раз выпадает снег внезапно, мы все так радуемся.
1: Да. Я помню, когда один раз мы вышли в подростковом возрасте, и выпал снег в ноябрь, причем его выпало настолько много, и сразу такое возникло ощущение какого-то Нового года, какой-то радости, эйфории, что вот же праздник, и надо обязательно договориться, как мы будем встречать Новый год, где мы его будем встречать, придумать, какие мы будем подарки дарить.
0: Да.
1: Уже как-то вот началась вот эта суета такая радостная, новогодняя.
0: Да. И вот такое необычное, может быть, стихотворение. Это мои размышления просто. Какая прекрасная осень, как долго хочется жить. Качается тихо небо, качели, увы, велики, и как на них взгромоздиться. Шуршит на земле куча пышной, рябой и пятнистой листвы, как будто перина из перьев. Так что же, деревья — это птицы? Корнями-хвостами вонзились давным-давно в землю, и распушились упрямо, когтисто. А где же тогда их глаза? А клювы куда подевались? Согласна, что крыльев много, они многокрылы, деревья. Да только в стволах у них что? Их жизнь непонятна, но верю, что в каждом дереве есть и осень, зима, и лето, и даже весна. И каждый бегущий, летящий, стоящий, и даже и вы, и я.
1: Такое философское. Мне почему-то, знаете, когда вы читали вот эти стихи, вспомнились строчки Ирины Богушевской. «Рио Рита» у нее есть прекрасная песня, где она поет: «Рио Рита, позвучи чуть-чуть, ведь я так не хочу расставаться с воздухом земным». То есть там уже когда речь-то идет об осени жизни.
0: О, классно.
1: Да, то есть вот можно прям найти, послушать «Рио Рита» Богушевская. То есть там она аналогию проводит, вот там. Причем песня-то посвящена Великой Отечественной войне, то есть как вот он пришел, жених у нее, как, значит, там они взрослыми были, и как вот она уже старая, вот она уже взрослая, да, уже и друзей-то она похоронила, и вот она похоронила, и вот тем не менее она хочет еще пожить, и вот песня-то об этом, то есть об ее осени, которую она хочет продолжения. Да, «Рио Рита» Богушевская. То есть вот почему-то вот именно этот отсыл, у меня мысль такая возникла, ассоциация с этой песней, вот вашей вот осени. Так что вот не знаю, почему так возникло. Да, есть у вас, Елена, какое-то пожелание, Елена Геннадьевна, нашим радиослушателям, может быть, в контексте осени, в контексте, не знаю, мудрости человеческой, вот что-то вот пожелать?
0: Ну вот хочется пожелать всем радиослушателям, вообще всем нам, мира в сердце, чтобы, несмотря на события, которые происходят, все-таки быть мудрыми, терпеливыми, радоваться каждому мгновению жизни, каждому цветочку, улыбке ребенка, там вкусному борщу, там много в жизни разных причин и поводов радоваться всегда есть, несмотря на разные события, которые происходят. И вот, конечно, хочется, чтобы люди приходили больше к Богу, потому что Он и есть самая главная наша радость, и наша надежда, и наша опора во всех смыслах.
1: Да, всегда. Тем более у нас же есть такая прекрасная возможность, да, вот воскресный день, да,
0: да.
1: Прийти в храм, прийти,
0: да,
1: помолиться, там постоять, подумать, там, а если еще к субботе к причастию подготовиться, то вообще ж тогда неделя-то как с воскресенья начинается.
0: Да.
1: И вот на следующую неделю получить благословение, как у нас батюшка говорит: придите, получите благословение на следующую неделю. Ну и, конечно, наблюдать, радоваться, смотреть, потому что мы же сами можем выбирать, на чем фокусировать наше внимание.
0: Да.
1: То есть понятно, что какие-то события мы не можем на них повлиять, те, которые нам не подвластны, но вот на чем заострить внимание, то есть на падающем листе. Да? То есть я помню, один раз шла и увидела, как листья катятся, их ветер гонит, и как будто монетки золотые. Вот такая ассоциация. Вот даже на таких моментах.
0: Да, да, да.
1: То есть так и больше счастья, больше счастливых воспоминаний, больше ресурса. То есть чем больше у нас радости, счастья, тем мы сильнее становимся. Ну
0: да.
1: И, конечно, благодарность. Спасибо вам за прекрасное осеннее.

0: Миниатюры. Программу из цикла про стихи для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания, Ольга. Спасибо за приглашение. До свидания, радиослушатели.
0: Да хранит вас всех Господь.

0: Дорогие друзья, послушайте обращение архимандрита Дмитрия Байбакова, руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье».
1: Божьего вам всем благословения. Начался октябрь, а это значит, что это значит? Это значит, что началась подписная кампания на газеты и журналы на 2027 год, в том числе и на нашу замечательную православную газету. Всем нашим зрителям и слушателям очень рекомендуем выписать это еженедельное душеполезное издание. В газете заблаговременно печатается программа телеканала, текстовые версии многих любимых вами передач. Подписка принимается во всех почтовых отделениях России, в том числе Крыма. Подписной индекс по каталогу Почты России ПП805. Адрес подписки через интернет – подписка.почта.ру. А в рамках акции «Дерево добра» вы можете выписать православную газету для социальных учреждений своего региона – детдомов, пансионатов, для пожилых, кадетских корпусов и других. Не забудьте и не опоздайте оформить подписку на православную газету на 2027 год. Ну и в каждом номере нашего издания обязательно печатается QR-код, по которому газету можно выписать. И на сайтах наших, в социальных сетях, везде также есть гиперссылка, по которой в интернете можно выписать православную газету, а в отделении к связи по индексу ПП805. Когда-то совсем не так давно мы были самые читающие нации на планете. А теперь, увы, нас обогнали по чтению даже некоторые африканские страны, которые, ну, считаются как бы вот типа отсталыми. А получается, что они скоро станут культурными, а мы, ничего не читая, превратимся в дикие племена. Это очень печально, и надо эту ситуацию выправлять. И вот в свежем номере православной газеты у нас публикуется такой очень полезный календарь. Вот он сейчас перед вами прямо на экране. И я вот вам его еще дополнительно покажу. Церковный октябрь или 15 причин прийти в храм. Кстати, подписчикам вот этот номер газеты мы уже отправили. Вы его уже должны были получить. Так вот, каждый из нас наверняка многократно сталкивался с вопросом от кого-то из своих ближних. А зачем мне идти в храм? Да, я верю в Бога, молюсь дома, стараюсь никому не делать зла, делать добро. Разве этого недостаточно? Давайте в поисках ответа на этот вопрос посмотрим на наш церковный октябрь. Ведь каждый его день словно отвечает на этот вопрос. И, может быть, среди них найдется именно ответ вам на ваш вопрос. И первая такая причина, когда болит. Октябрь начинается с праздника иконы Божьей Матери Целительница 1 октября. А значит, первая причина прийти в храм очень человеческая, когда нам больно, когда заболели мы сами, когда заболел ребенок, когда врачи произнесли слова, после которых, может быть, земля уходит из-под ног. Церковь не говорит: не лечитесь, достаточно только молитвы. Нет, мы идем к врачам, принимаем лекарства, проходим лечение, но есть то, чего не выпишешь в рецепте. Надежда, терпение, внутренний мир. И потому мы приходим и говорим: «Матерь Божья, я не знаю, что будет дальше, но будь рядом». В Вторая причина, когда душе нужны ответы. И вот 4 октября память святителя Дмитрия Ростовского. Мы живем среди невероятного количества информации. Читаем новости, смотрим ролики, листаем телефоны, знаем очень многое. Но стали ли мы от этого мудрее? Святитель Дмитрий был выдающимся церковным писателем, проповедником, просветителем. И его память напоминает, душу тоже нужно образовывать. Приходить в храм нужно не только для того, чтобы поставить свечу, хотя это тоже замечательно, но чтобы слушать Евангелие, слушать проповедь, открывать для себя веру. Потому что страшно прожить жизнь, зная обо всем на свете, и почти ничего не узнать о собственной душе и о Боге. Третья причина, чтобы почувствовать, что церковь – это мы. Вот, например, 6 октября исполняется 15 лет Екатеринбургской митрополии. 15 лет назад была она образована. Но церковь – это не только епархии, учреждения, управления, храмы. Церковь – это люди, все мы, наши архипастыри, священники, монашествующие, наши приходы, бабушка у подсвечника, молодая семья с детьми, человек, впервые, может быть, переступивший порог храма. Церковь – это каждый из нас. Четвертая причина прийти в церковь, чтобы обрести мир. И об этом нам напоминает 8 октября память преподобного Сергия игумена Радонежского. Мы очень устали от шума вокруг, от споров, от раздражения, от необходимости куда-то спешить, успеть что-то. А преподобный Сергий словно говорит человеку 21 века: «Остановись, побудь с Богом». И вот удивительный парадокс. Человек, Сергий Радонежский, уходит от мира в леса, чтобы быть наедине только с Богом, и потом вокруг него собираются тысячи людей. Троица Сергиева Лавра, Сергиев Посад. Почему? Потому что человек, нашедший мир в своей душе, сам становится источником мира для других. Может быть, поэтому нам так нужен храм, чтобы мы хотя бы ненадолго обретали мир и тишину внутри себя. Пятая причина, чтобы научиться любить. 9 октября апостол Иоанн Богослов. Мы часто произносим слово «любовь», но апостол Иоанн говорит гораздо серьезнее: «Бог есть любовь». Значит, христианство проверяется не количеством красивых слов, оно проверяется очень просто. Стал ли я больше любить? Стал ли я меньше осуждать? Научился ли прощать? Замечаю ли чужую боль? Можно годами ходить в храм и, увы, оставаться жестокими. Поэтому приходить сюда нужно еще и за тем, чтобы Христос постепенно научил наше сердце любить. Шестая причина – помолиться о семье. 11 октября – память преподобных Кирилла и Марии. Перед нами родители Сергия Радонежского. И это очень важное напоминание. Святые не появляются вдруг, из ниоткуда. За ними часто стоит семья. Молитва родителей, их пример, их вера. Вот мы беспокоимся. И справедливо беспокоимся, кем станет наш ребенок, куда поступит, какую профессию выберет. Но ведь есть вопрос важнее: каким человеком он станет. Поэтому приходите в храм, приходите молиться о детях, даже если они уже взрослые, даже если они сейчас далеки от церкви, родительская молитва не имеет срока давности. Седьмая причина – научиться милосердию. В этот же день, 11 октября, мы вспоминаем преподобную мученицу, великую княгиню Елизавету Федоровну. Она могла прекрасно жить для себя, но выбрала служение страдающим. И это еще один ответ на вопрос, зачем приходить в храм. Мы приходим сюда не для того, чтобы спрятаться, в том числе от чужого горя, например. Мы приходим ко Христу, чтобы потом увидеть человека, которому хуже, чем нам, который нуждается в нашей помощи. Настоящая молитва должна продолжаться за дверями храма. Настоящая молитва должна побуждать нас накормить, позвонить, навестить, поддержать, простить. Иногда самое настоящее продолжение воскресной литургии – это доброе дело, которое мы совершили в понедельник. Восьмая причина – понять, что святость возможна и сегодня. И вот 12 октября нам об этом напоминает, мы вспоминаем святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Иногда мы представляем святых людьми из какого-то параллельного, потустороннего, не знаю какого, другого мира. Древние одежды, далекие века. Но святитель Иоанн жил совсем недавно. Пожалуйста, найдите, прочитайте его житие. Это был удивительный человек. Современные города, самолеты, автомобили, эмиграция, документы, больницы. И среди всего этого святой. Значит, проблема не в эпохе. Можно стремиться к Богу и в 21 веке. Можно молиться и среди небоскребов. Можно оставаться христианином и среди суеты. Святость не устарела и не устареет никогда. Девятая причина. Когда нам страшно? 14 октября – покров Пресвятой Богородицы. Есть моменты, когда человеку особенно хочется сказать: «Матерь Божья, покрой нас честным своим амофором». Когда страшно за ребенка, когда рушится семья, когда вообще неизвестно, что будет завтра, когда собственных сил уже не хватает. Покров говорит нам удивительно простые слова – мы не одни. Но здесь есть еще один вопрос. Мы просим Богородицу покрыть нас своей любовью. А кого своей любовью покрываем мы? Кого защищаем? Кого утешаем? Кому прощаем? Может быть, лучший способ отпраздновать этот праздник, покров Пресвятой Богородицы, самому стать хоть для одного человека покровом любви и милосердия. Десятая причина – научиться соединять веру и долг. 15 октября празднуется память праведного воина Федора Ушакова. Есть опасная ошибка думать, будто духовная жизнь начинается только тогда, когда мы вошли в храм или затворились у себя в комнате в молитвенном уголке. Нет. Христианинам нужно быть и на работе, и дома, в семье, и в кабинете руководителя, и в армии, и в школе, и за рулем, и тогда, когда никто не видит. Праведный Федор Ушаков напоминает: служить Богу можно честным исполнением своего долга. Не обязательно совершать какие-то подвиги, совершать какие-то великие чудеса. Надо начать с простого – делать свое дело по совести. 11-я причина, когда хочется, чтобы тебя просто поняли. 23 октября мы вспоминаем преподобного Амвросия, старца Оптинского, многими очень любимого святого. И раньше, и теперь к оптинским старцам всегда приезжали тысячи людей, и при их жизни, и сейчас, совершенно разными бедами, семейными, духовными, житейскими, людям нужен был человек, рядом с которым можно было открыть душу. Как этого не хватает сегодня? У нас сотни контактов в телефоне, а иногда некому рассказать, что происходит внутри. И вот храм – это как раз то место, где человек должен знать, здесь меня выслушают, здесь за меня помолятся, здесь меня не прогонят из-за того, что моя жизнь сложилась как-то неправильно. 12-я причина – вернуться домой. 26 октября мы вспоминаем Иверскую икону Божьей Матери. Иверский образ еще называют вратарницей. И здесь есть удивительный образ. Двери храма открыты. Но Бог ожидает не просто нашего физического прихода. Он ждет возвращения сердца. Кто-то не исповедовался, может быть, 10 лет. А кто-то и 20. А кто-то однажды обиделся на священника. А кто-то считает себя недостойным. А кто-то говорит, вот исправлю свою жизнь, там брошу, допустим, курить или брошу пить, тогда приду. А Христос говорит, приходи сейчас. Никогда станешь хорошим. А сейчас приходи, чтобы вместе с Богом начать становиться другим. 13-я причина – научиться благодарить. 28 октября – празднование иконы Божьей Матери «Спарительница хлебов». Мы удивительно быстро привыкаем к хорошему. Есть хлеб – привычно, есть дом – привычно, есть близкие рядом – привычно, проснулся утром – привычно. А если задуматься, сколько всего сегодня было нам дано абсолютно даром? И вот праздник образа «Спарительница хлебов» напоминает, хлеб – это тоже чудо. Труд человека, земля, дождь, солнце, урожай и Божье благословение. – В храм нужно приходить не только с просьбой «Господи, дай», но и с тем, чтобы сказать «Господи, спасибо». 14-я причина – научиться доверять воле Божьей. 29 октября мы вспоминаем еще одного удивительного святого, святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Мы хотим, чтобы все в нашей жизни происходило по-нашему, чтобы Бог исполнял наши планы. Но духовная зрелость начинается там, где человек способен сказать: «Господи, я не понимаю, но доверяю Тебе». Не бездействовать, нет, не опускать руки, нет, делать все, что от нас зависит, но то, чего изменить невозможно, передавать Богу. Это труднейшая школа. И храм – то место, где мы ей учимся. А еще об этом святитель Иоанн очень хорошо пишет в своей книге «Илиотропион». Очень-очень ее вам рекомендую. 15-я причина – чтобы любовь была сильнее смерти. 30 октября мы вспоминаем всех безвинно убиенных христиан. Да, есть люди, которым мы уже не можем позвонить, не можем их обнять, не можем попросить прощения, не можем сказать то, что когда-то не успели сказать, но можем молиться. Церковь удивительным образом соединяет живых и усопших в молитве. Поэтому приходите в храм с именами своих усопших, подавайте записки, будьте на панихиде, помните их, потому что христианская любовь не заканчивается у могилы. И вот здесь, дорогие друзья, мы дошли до 31 октября, памяти апостола и евангелиста Луки. И появляется еще одна причина, которая объединяет все остальные. Прийти в храм, чтобы услышать Христа. Апостол Лука оставил нам Евангелие. И в конце нашего церковного октября церковь словно снова кладет прямо перед нами эту книгу. Потому что можно прийти к святыне, можно поставить свечу, можно попросить здоровья, можно почтить святого, можно даже полюбить красоту богослужения, запах ладана. Но все это не само по себе ценно. Все это должно привести нас ко Христу. Иначе мы остановились на полпути. Вот для чего храм открыт. Не только чтобы здесь было красиво, не только чтобы сохранялись традиции, не только потому, что сюда ходили наши дедушки и бабушки. Здесь человека ждет Христос. И вот если собрать весь октябрь в несколько строк, получится удивительная дорога. Заболел? Приходи. Ищешь ответа? Приходи. Устал? Приходи. Не умеешь любить? Приходи. Тревожишься о детях? Приходи. Хочешь научиться милосердию? Приходи. Не веришь, что сегодня можно жить свято? Приходи. Страшно? Приходи. Нужны силы честно исполнять свой долг? Приходи. Некому рассказать о своей боли? Приходи. Давно отошел от Бога? Возвращайся. Хочешь поблагодарить? Приходи. Не понимаешь волю Божью? Приходи. Скорбишь об умерших? Приходи. Хочешь услышать Евангелие? Приходи. Мы приходим потому, что нам нужен Бог. И каждый раз, когда переступаем порог храма, нужно помнить: я пришел сюда не просто поставить свечу, я пришел встретиться со Христом. И самое великое, что происходит здесь, в храме, божественная литургия. Здесь мы не только вспоминаем Бога, здесь Христос сам дает нам себя в таинстве Святой Евхаристии. Поэтому пусть церковный октябрь станет для нас не календарем красивых лишь только дат, пусть хотя бы одна из этих 15 причин приведет наши ножки и наше сердце в храм. А придя однажды, постараемся уже не уходить от Бога. И когда-нибудь мы поймем, причин прийти в храм может быть не 15, а 100 и 1000. Но главная причина одна. Здесь нас ждет Христос. Божьего благословения всем нашим добрым союзникам. И, пожалуйста, не забывайте поддерживать телеканал «Союз».
0: Вы слушали обращение руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье» архимандрита Дмитрия Байбакова.
2: Новости.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей.
2: 10 октября во Дворце культуры города Нижняя Тура состоялся благотворительный концерт, посвященный престольному празднику храма Покрова Пресвятой Богородицы. Мероприятие объединило жителей города и гостей, желающих внести свой вклад в благое дело – строительство нового храма. Открыл концерт приветственным словом настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Игорь Киселев. Священнослужитель рассказал о проделанной работе по строительству храма и поблагодарил всех, кто оказывает помощь и поддержку в реализации этого важного начинания. Он подчеркнул, что только общими усилиями возможно продолжить строительство и воплотить задуманное в жизнь. С теплыми словами к собравшимся обратился также благочинный Нижнетуринского благочиния и настоятель храма во имя трех святителей города Нижняя Тура иерей Сергий Клевекин. Он призвал всех продолжить творить добрые дела, поддерживать друг друга и участвовать в общем благом начинании. Концертная программа объединила артистов из городов Лесного и Верхней Туры, поселка Ис, а также творческие коллективы Дворца культуры Нижней Туры. Особую радость зрителям подарили юные участники, в том числе воспитанники Нижнетуринской детской школы искусств. Музыкальные и танцевальные номера создали в зале атмосферу тепла, радости и единения. Каждый участник внес свой вклад в проведение благотворительного мероприятия, а зрители получили возможность не только насладиться творческими выступлениями, но и поддержать строительство храма. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы в Нижней Туре. Перед началом концерта прихожане храма провели миссионерскую акцию. Жителям и гостям города раздали буклеты, рассказывающие о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. Организаторы выразили искреннюю благодарность всем, кто принял участие в подготовке и проведении концертов, артистам, зрителям и благотворителям. Подобные мероприятия свидетельствуют о том, что совместными усилиями, милосердием и неравнодушием можно воплощать в жизнь важные и добрые дела. Строительство храма продолжается, и каждый, кто оказывает посильную помощь, становится частью общего дела, направленного на созидание духовной жизни города. Далее в этом выпуске. В сентябре уже 90 подопечных Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии получили приглашение в кукольный театр. Спектакли посетили воспитанники детского дома, учащиеся школы для особых детей и пациенты, завершившие очередной курс реабилитации в медцентре «Бонум». Дети смотрели спектакль с замиранием сердца и еще долго делились впечатлениями. Вы подарили им веру в чудо, поделилась сотрудница Государственного бюджетного образовательного учреждения Свердловской области Екатеринбургская школа-интернат номер 12. И в завершении выпуска. В центре «Московское долголетие» района Чертаново, «Центральная», состоялась очередная встреча в рамках просветительского цикла «Духовная гостиная». Клирик храма Живоначальной Троицы в Чертанове иерей Андрей Циркунов познакомил участников с историей московских храмов, с традицией посвящения храмов и монастырей празднику Успения Пресвятой Богородицы, рассказал о значении этого праздника в православной традиции и его отражении в истории русского храмового зодчества. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
0: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: «Мамины вести».
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В одной из старейших школ Британии вернули ручки и бумагу вместо ноутбуков. Там считают, что постоянная работа за экраном мешает детям сосредоточиться. В колледже, основанном в 1382 году, младшие ученики теперь снова выполняют почти все домашние задания ручкой на бумаге. Ноутбуки разрешают использовать в классе только тогда, когда учитель считает, что без них действительно не обойтись. И педагоги заметили. Педагоги колледжа считают, что ограничивать только смартфоны недостаточно. Проблему интернет-активности директор описывает как постоянное переключение внимания между учебой, перепиской и развлечениями. Самые строгие ограничения действуют для младших учеников школы. По словам руководства школы, после ограничений ученики стали лучше концентрироваться и активнее участвовать в уроках. Из класса исчезла часть параллельных занятий, которые трудно заметить, пока перед каждым ребенком открыт экран. На своем сайте учебное заведение перечисляет ситуации, где цифровые инструменты действительно полезны. Например, при создании трехмерных математических моделей, в работе с картами и произведениями искусства, климатическом моделировании или использовании приложений для запоминания материала.
0: Спешим на помощь!
2: Ганс Христиан Андерсен, «Принцесса на горошине». Жил-был принц. Он хотел взять себе в жены принцессу, да только настоящую принцессу. Вот он и объехал весь свет, искал такую. Да повсюду было что-то не то. Принцесс было полно, а вот настоящие ли они? Это он никак не мог распознать до конца. Всегда с ними было что-то не в порядке. Вот и воротился он домой и очень горевал. Уж так ему хотелось настоящую принцессу. Как-то к вечеру разыгралась страшная буря. Сверкала молния, гремел гром, дождь лил, как из ведра. Ужас, что такое! И вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять. У ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа от дождя и непогоды? Вода стекала с ее волос и платья, стекала прямо в носки башмаков и вытекала из пяток. А она говорила, что она настоящая принцесса. «Ну, это мы разузнаем», — подумала старая королева, но ничего не сказала, а пошла в опочивальню. Сняла с кровати все тюфяки и подушки и положила на доски горошину. А потом взяла 20 тюфяков и положила их на горошину. А на тюфяки еще 20 перин из гагачьего пуха. На этой постели и уложили на ночь принцессу. Утром ее спросили, как ей спалось. «Ох, ужасно плохо», — отвечала принцесса. «Я всю ночь не сомкнула глаз. Бог знает, что там у меня было в постели. Я лежала на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в синяках. Это просто ужас, что такое!» Тут все поняли, что перед ними настоящая принцесса. Еще бы! Она почувствовала горошину через 20 тюфяков и 20 перин из гагачьего пуха. Такой нежной может быть только настоящая принцесса. Принц взял ее в жены. Ведь теперь-то он знал, что берет за себя настоящую принцессу. А горошина попала в кунсткамеру, где ее можно видеть и поныне, если только никто ее не стащил. Знайте, что это правдивая история.

Названа главная польза совместных семейных ужинов взрослых с детьми. Ведь для здоровья детей важно не только то, что они едят, но и с кем делят трапезу. Такие совместные ужины и обеды помогают расширять рацион, знакомиться с новыми продуктами и формировать полезные привычки, которые могут сохраняться на протяжении всей жизни. Аргентинские специалисты разрабатывают новые рекомендации по питанию детей и подростков от 2 до 17 лет. Особое внимание уделяется культуре совместного питания. Это понятие охватывает не только состав блюд, но и атмосферу за столом, общение, семейные традиции и повседневные пищевые привычки. По словам экспертов, дети часто осваивают новые вкусы, подражая взрослым и сверстникам. Наблюдая за тем, как родители, братья, сестры или друзья едят овощи, фрукты и другие продукты, ребенок охотнее пробует незнакомую пищу. Такой подход помогает преодолевать избирательность в еде и делать рацион разнообразней. Эксперты обращают внимание и на распространенную среди подростков привычку есть в одиночестве перед телевизором или в своей комнате. Специалисты советуют сохранять хотя бы один совместный прием пищи в день, желательно ужин. Даже при плотном рабочем и учебном графике такая традиция создает возможности для общения и формирования здорового отношения к еде. Не менее важно привлекать детей к приготовлению пищи и покупке продуктов. Простые занятия – помыть овощи, приготовить салат или выбрать ингредиенты для ужина – развивают самостоятельность и интерес к здоровому питанию. Специалисты подчеркивают, что полезные пищевые привычки формируются не только благодаря правильному меню, но и через личный пример, общение и участие детей в семейной жизни. Это все на сегодня. До встречи!

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит рассказ «Инженеры-бессеребренники» из книги рассказов и повестей Николая Семеновича Лескова.
2: Когда Николай Фермор пришел в лагерь после свидания и разговора с государем, старший Фермор, Павел, еще спал. Николай его разбудил и стал ему рассказывать о том, как он повстречался с императором в Нижнем саду и какой у них вышел разговор. Причем разговор этот был воспроизведен в дословной точности. Павел Федорович подумал, что вот именно теперь брат его совсем уже сошел с ума и галлюцинирует и зрением, и слухом. Но по наведенным справкам оказалось, однако, что Николай Фермор говорит сущую правду. Всему остальному приходилось верить на слова больного и в этом смысле докладываться начальству. Батальонным командиром у Павла Фермора в это время был Ферре. К нему, к первому, явился Павел Фермор, рассказал, что и как происходило, и затем просил разъяснить ему, как теперь быть. Ферре был того мнения, что хотя Николай Фермор и считается человеком больным и очень легко может галлюцинировать, но что в данном случае он, по всем видимостям, говорит правду. И потому переданные через него приказания государя надо исполнить. Тогда Павел Федорович Фермор взял экипаж, посадил туда больного брата и повез его в пустыню к Сергию. Брянчанинова Павел Фермор застал на служении, он совершал литургию. Ему доложили о прибывших к нему от государя братьях Ферморах, когда он вернулся из церкви домой и собирался в трапезу. Игнатий принял братьев в своих покоях, причем находился и Чихачев, на племяннице которого был женат Павел Федорович. Они поговорили здесь вкратце, потому что надо было идти в трапезную к братьям. За трапезою в монастыре разговоры невозможны, но после трапезы до звона к вечерне подробнее поговорили обо всем, что вспомянулось, затем офицеры должны были возвратиться в лагерь. Свидание утратившего доверие к людям Николая Фермора с Брянчанинова

недавно вытребован государем-императором, которому благоугодно было передать на его попечение Николая Фермора. И ввиду этого он, доктор Мант, просит Павла Федоровича Фермора, как только он возвратится в лагерь и в какое бы то ни было время, тотчас пожаловать к нему для личных объяснений. Хотя время было уже поздновато, но Павел Фермор сейчас же отправился в город на квартиру Манта. Мант был дома. Когда ему доложили о Ферморе, он его тотчас же принял и, дымя сигарою, сказал: «Государь очень заинтересовался вашим братом. У него, как думает его величество, должно быть, есть наклонность к меланхолии. Что вам известно о болезненном состоянии вашего брата?» Павел Федорович Фермор рассказал все, что ему было известно. Но Мант нашел это недостаточным. Ему для уяснения себе дела и для доклада о нем государю нужно было иметь историю болезни, написанную медиком. И притом все это надо было иметь в руках и завтра утром уже доложить государю. По счастью, у Павла Фермора была история болезни, написанная врачом, пользовавшим его брата. Но она была оставлена на городской квартире в Петербурге, а сообщения с Петергофом тогда были не нынешние. Чтобы помочь делу, Мант выдал Павлу Фермору билет на казенный пароход, отходивший в Петербург утром. И история болезни Николая Фермора поспела в руки Манта вовремя. Он ее сразу прочел, все в ней понял и в тот же день доложил государю. Государь был доволен, что приказания его исполняются так скоро и так точно. Он благодарил Манта и просил его принять к сердцу горестное состояние несчастного молодого человека. «Его бред, — сказал государь, — исполнен такого искреннего благородства, что нечто подобное не худо бы иметь тем, которые пользуются цветущим здоровьем». Мант принял протянутую ему при этом руку государя и как бы из нее переданного ему больного Николая Фермора с его утраченным доверием к людям. Все семейство Ферморов было в восторге, все благословляли внимание государя и начали смотреть в будущее с новым упованием. Но сам Николай Фермор молчал и спокойно смотрел на все, что с ним делали. Все это как будто не имело для него никакого значения. Мант, так и Мант, ему все равно, при чьем содействии, утеревать последнее доверие к людям. Тем, что описано, выразилось самое сильное и самое большое напряжение усердия знаменитого врача к исполнению поручения, лично переданного ему самим государем. Доктор Мант сделал больному только один неудачный визит, когда он не нашел Фермора в палатке петергофского лагеря. На другой день, как сказано, Мант прочел наскоро историю болезни и сделал государю доклад, не посетив больного. И с этой поры он сам не посещал Фермора ни разу, а присылал своего ассистента, врача, тоже составившего себе впоследствии большое имя – Сдекауэра. Если же государь спрашивал, видит ли он Фермора, то Мант отвечал, что видит. И чтобы это не было неправдою, он тотчас же вытребовал пациента к себе на квартиру. Для больного, который находился в таком состоянии, как Николай Фермор, не тяжело было исполнить это требование. И он на каждый зов тотчас же шел в квартиру Манта. Таким образом прошел год, и могло бы идти и дальше, но однажды раннюю весной Николай Фермор во время прогулки опять попался на глаза императору Николаю Павловичу. И от этого случая произошла перемена, которая дала делу новое направление. Государь встретил Николая Фермора на углу Невского и Большой Морской. Проходивший Фермор, заметив приближение государя, взял руку к козырьку и остановился. Государь взглянул на него и сейчас же узнал. «Фермор? Точно так, Ваше Величество. Как теперь твое здоровье?» «Я не чувствую, Ваше Величество, ни малейшего облегчения». На лице государя выразилось неудовольствие. Что же делать?

0: делает с тобой Мант? Он иногда присылает ко мне с Декауэра, а иногда требует меня к себе. Ну, а что же вы делаете, когда ты к нему приходишь? Сначала я долго ожидаю его в приемной, а потом, когда он выйдет, пустит мне в лицо дым от сигары и скажет, чтобы я пил горькую воду. И только всего, Ваше Величество. Лицо государя омрачилось, а Фермор воспользовался минутой этого разговора и напомнил государю о его дозволении обращаться к нему с просьбами. «Ну, прекрасно! Что же я могу тебе сделать?» «Прикажите меня лечить какому-нибудь доброму доктору из русских». «Хорошо», — отвечал государь и, кивнув головой, удалился. Государь опять не забыл своего обещания. Не успел Фермор возвратиться домой, как его уже ожидал ездовой из дворца, посланный Мантом с требованием, чтобы больной немедленно прибыл к своему знаменитому доктору. Николай Фермор, немало не раздумывая, пошел. Мант на этот раз не держал его долго в приемной. «Вы на меня нажаловались государю?» — встретил он его строгим вопросом. «Я не жаловался. Государь изволил спросить меня, чем вы меня лечите. А я отвечал, что ничем не лечите, кроме как велите пить горькую воду. Я всегда говорю правду». «Да, да, вы все с правдой. Но вы просили государя поручить вас другому доктору». «Да, мне казалось, что вам при вашем положении некогда мною заниматься. И я просил его величества дозволить мне пользоваться советом другого доктора». «Государь удовлетворил вашу просьбу. По вашему желанию вам назначен другой врач. Государь ему поручил вас, и я ему уже передал историю вашей болезни». Новый врач не томил Фермора в своей приемной и не посылал к нему на дом помощника, а нашел нужным подвергнуть его болезненные явления более основательному и притом постоянному наблюдению, для чего самым удобным средством представлялось поместить пациента в больницу душевных больных на седьмую версту. Родных Фермора эта мера поразила самым неприятным образом, так как, по их мнению и по мнению всех знакомых, не предстояло решительно никакой необходимости лишать несчастного Николая Фермора той свободы и тех семейных радостей, которыми он пользовался в домашней обстановке. Но врач был непреклонен в своем мнении. Возражать и спорить, однако, было невозможно. Врач иначе не находил возможности приступать к лечению и в случае противодействия родных пациента обещал доложить о том государю. Одни видели в этом необходимость, а другие подозревали в докторе желание прежде всего обезопасить себя от повторения такой случайности, которая была причиной перехода Николая Фермора к нему от Манта. И подозрение это имело основание. Пока Николай Фермор оставался в своем семействе и выходил свободно гулять по городу в своей военной форме, он опять мог как-нибудь встретиться с государем, и это могло дать повод к беспокойствам, между тем, как с удалением его на седьмую версту возможность такой встречи устранялась, и всем становилось гораздо спокойнее. Мант сам или не отваживался предложить эту меру, или она ему не приходила в голову, но когда это было высказано его собратом русского происхождения, он ее поддержал как меру вполне сообразную и самую полезную для основательного наблюдения за больным. Государь убедился мнением знаменитых врачей, но и на этот раз не оставил Фермора без своей опеки. Он велел поместить Николая Фермора на седьмую версту, но зато приказал его доктору навещать больного как можно чаще и непременно раз в неделю лично докладывать о состоянии его здоровья. Через такой оборот положение нового врача делалось несравненно более трудным, чем было положение Манта. Он должен был 2-3 раза в неделю ездить в больницу всех скорбящих, что ему было беспокойно и невыгодно, а потом раз в неделю являться к государю и давать утомительно однообразный отчет, так как с больным никаких перемен не происходило, а повторять все одно и то же через неделю перед государем было отнюдь неприятно. Кроме того, это могло государя рассердить и иметь для карьеры врача дурные последствия. На седьмой версте тоже не рады были такому гостю, как Николай Фермор, который блажил, но все понимал, и, видя жестокие порядки, которые тогда были в сумасшедших домах, вступался за тех, кого считал обиженным. Надо было от него совсем избавиться. И у медицинской политики не оказалось для этого недостатка в средствах. Врач, наблюдавший за Николаем Фермором, хотя и претерпел на первых шагах неудачу, но оставался на высоте дипломатической линии. Он доложил государю, что в Берлине открыта новая частная лечебница для душевных больных, которую заведует знаменитый психиатр, и что у него получаются удивительные результаты излечения. «Так что же, — воскликнул государь, — послать туда на мой счет Фермора?» Это было как раз то, что было всего желательнее врачам, которым возня с Фермором чрезвычайно надоело. «Только я приказываю, — добавил государь, — чтобы больной был послан как можно удобнее. За безопасность его мне отвечают». К исполнению этого тотчас же были приняты самые энергические меры. Лучшее сообщение с Берлином тогда представляли пароходы, отправлявшиеся из Петербурга в Штеттин. С ними и ехали за границу. А из пароходов, совершавших эти рейсы, самым удобным и комфортабельным по тому времени почитался пароход «Александр». На нем ездила лучшая публика. По крайней мере, все места в весенних рейсах «Александра» обыкновенно сберегались для особ знатных. На этом пароходе в первый его весенний рейс и назначено было отправить Николая Фермора с его провожатым. Брат Николая Федоровича, Павел Фермор, о котором неоднократно приходилось упоминать в этой эпопее, не мог сопровождать больного в Штеттин. Он нужен был по службе в петерговском лагере, а Николай Федорович был поручен смотрению своего товарища по фамилии Степанова, которому вместе с больным были поручены и деньги на его расходы, и подробная инструкция, как больного вести, оберегая его от всяких опасностей в пути. Он же должен был и устроить Николая Фермора в Берлине согласно воле и приказанию императора. Лучше уже ничего нельзя было сделать для того, чтобы доложить государю, как тщательно и серьезно исполнена его воля. Пароход шел с отменным обществом, в котором, между прочим, блистали своим присутствием бывший новороссийский генерал-губернатор Воронцов со всем своим семейством, тайный советник Бек и много других особ. День был самый погожий и жизнерадостный. Отъезжавший Николай Фермор находился в очень спокойном философском настроении. На стене его комнаты в доме за седьмой верстой осталось начертание апофегмы Гиппократа. Что не излечивают лекарства, то излечивает железо. Что не излечивает железо, то излечивает огонь. Что не излечивает огонь, то излечивает смерть. Кому эта апофегма сильно понравилась, и кто заботливой рукой воспроизвел ее на стене своего печального жилища, тот, вероятно, имел твердый взгляд на жизнь. Фермор не радовался отъезду за границу и не скучал о том, с чем расставался на родине. Излечиться от своей меланхолии он был рад, но, по-видимому, отнюдь не верил в возможность излечения. Эта предубежденность, по мнению врачей, и портила все дело. А у больного был против этого свой довод. Он находил, что нельзя же возвратить себе доверие к людям, если они этого доверия к себе не внушают. Брат проводил больного до Кронштадта, где у них произошло последнее трогательное прощание. Но горечь разлуки для Павла Фермора была сильно облегчена общим участием пассажиров к его больному брату. Как только эти уважаемые люди узнали на переезде до Кронштадта, что с ними едет тот Фермор, которому оказывает отеческое внимание государь, то все тотчас же на перерыв старались обнаружить к Николаю Фермору самую теплую, родственную заботливость. Зачем ему брат? Он в каждом здесь находил самого нежного родственника. Лучше, кажется, уже нельзя было отправить больного, как он отправлялся. И Павел Фермор в полном спокойствии возвратился к своему полку в петерговский лагерь, а на третий день после проводов брата поехал к своей тетке, которая тогда проводила лето на даче близ Сергия, и там скоро получил неожиданное известие, как отменно уберегли на пароходе его брата. В то время, когда Павел Федорович Фермор сидел у тетки, к ней завернули проездом с бывшего в тот день в Красном селе развода три уланские офицера, из которых один, Карл Пилар фон Пильхау, начал с сожалением рассказывать, что развод не удался. «Кто же в этом виноват?» – спросила хозяйка. «Никто не виноват, но государь приехал огорченный и оттого благодарил мало». Что ж такое опечалило государя перед разводом? Пилар пожал плечами и сказал, государю совсем не вовремя, перед самым его отъездом на развод, подали печальное известие. О чем? О неприятном происшествии с одним инженером, подпоручиком Фермором. Государь принимал в нем участие, и погибель его страшно его величество огорчила. Хозяйка только в эту минуту заметила свою оплошность. Она думала, что приехавшие кавалеристы знакомы с Павлом Федоровичем Фермором, и потому их не познакомил. Теперь она поспешила это сделать, но не могла уже поправить этим ужасного впечатления, произведенного словами Пилара на Павла Фермора. Павел Федорович, однако, совладал с собою, и сказал, что он в силах все выслушать, и просит одной милости – сказать сейчас как можно скорее, в чем заключается печальное известие о его брате. «Я должен скорее это знать, чтобы спешить, что можно поправить». «Увы», – отвечал Пилар, – «дело кончено, и никакая поправка невозможна. Если вы тверды, как должен быть тверд в несчастье уважающий себя мужчина, то я вам скажу, что брат ваш погиб невозвратно». «Как? Где? И каким образом?» «Он бросился с корабля в море и утонул. Это случилось близ острова Борнгольма». Тогда помянулась Гиппократова апофегма, начертанная на стене за седьмою верстой. «Что не излечивают лекарства, излечивает смерть. Утраченное доверие к людям уврачевало смерть». Но краткое известие о том, что Николай Фермор бросился в море и утонул, достаточное для начальства, не удовлетворяло родных и друзей погибшего. Им хотелось знать, как могло случиться это трагическое происшествие? Об этом существовали две версии. Господин Степанов, принявший на свое попечение Николая Фермора, по возвращении из-за границы рассказывал происшествие Павлу Федоровичу Фермору следующим образом. Несчастье случилось вскоре после обеда. Погода была прекрасная, и все пассажиры после стола вышли на палубу, чтобы пить кофе. Фермор был в числе вышедших на палубу. Он был в спокойном расположении и за столом хорошо кушал. На палубе Пассажиры разместились с чашками кофе по группам, и все вели оживленные разговоры. Николай Фермор пил свой кофе, сидя в сообществе нескольких человек. И когда его чашка была уже им допита, он поставил ее на рубку, а сам встал с места и отошел к борту. И затем в сию же минуту наступил ногою на перекладину и, перекинувшись через перила, бросился в воду на глазах всех пассажиров. Всех объял неописанный ужас, и поднялось страшное смятение, в котором ничего нельзя было разобрать. Пока в этой суматохе отыскали и вызвали наверх капитана, пока успели остановить пароход и спустить шлюпку, Николай Фермор вынырнул и стал грести руками, держась на волнах. Но когда шлюпка стала к нему приближаться, он ослабел или не захотел быть спасенным и пошел ко дну. Спасти его было уже невозможно, и пароход, при неописанном ужасе пассажиров, продолжал дальше свое плавание к Штеттину. Другая версия, которую мне привелось слышать от контр-адмирала Фрейганга, человека замечательной искренности и справедливости, совсем не сходна с той, которая приведена выше, и представляет дело в ином виде. По второй версии, Николай Фермор погиб еще проще и незатейнее. Общество за столом действительно все было очень оживленно, и все были заняты вновь образовавшимися на пароходе знакомствами. Николай Фермор ничего не пил и был спокоен. Но какого сорта было его спокойствие, это мог знать только он сам. Когда обед был кончен, Фермор вышел из столовой раньше всех прочих, и после того его уже никто не видал. Налитая для него чашка кофе действительно осталась на рубке, но кофе в ней был цел. И потому нельзя с утвердительностью сказать, кто ее там поставил, Фермор или разносивший кофе кельнер. Хватили же Фермора не сразу, а случайно, когда тайный советник Бек, посоветовавшись с Морфеем, вышел из каюты на палубу и, освежительно зевнув, спросил: «А где же этот наш, как его, что едет по приказанию государя?» Тогда стали оглядываться по всем сторонам и заметили, что Фермора нет. Но при этом сразу никто не предполагал, что он погиб в волнах, а думали, что он запропастился где-нибудь на пароходе. И потому суетились, бегали, искали его по всем местам, где можно, и даже где нельзя человеку спрятаться. Но все поиски оказались тщетны. И только тогда, когда были осмотрены все закоулки и все мышиные норочки, тогда впервые у капитана явилось ужасное предположение, что Фермора нет на пароходе. Где же он делся? Вокруг вода и небо, и ничего больше. Кто-то, отличавшийся логическим настроением ума, все обнял мыслью и сказал: если он не взят за правдолюбие живой на небо, то он, очевидно, утонул в бездне моря. К стыду человечества эта циническая шутка для многих облегчила тяжесть впечатления. Согласить эти две версии так, чтобы сделать из них какой-нибудь общий вывод, конечно, невозможно, но я не знаю, который из них следует дать предпочтение перед другою в рассуждении справедливости. В обители святого Сергия тоже знали эту, вторую версию, и едва ли не давали ей больше веры, чем первой. Брянчанинов и Чихачев были огорчены погибелью молодого человека, одного с ними воспитания и одних и тех же стремлений к водворению в жизни царства правды и бескорыстия. Монахи считали гибель Фермора тяжким преступлением для всех русских, бывших на пароходе. Но все было кончено. Иноки отслужили панихиду о погибшем мученике томительных стремлений к неосуществимой в то время служебной честности, исхимник Чихачев, опустив голову, пропел своею удивительною октавой «Плачу и рыдаю». Так отошли от жизни три страстно стремившиеся к праведности воспитанника русской инженерной школы. На службе, к которой все они трое готовились, не годился из них ни один. Двое первые, которые держались правила «отыди от зла и сотвори благо», ушли в монастырь, где один из них опочил в архиерейской митре, а другой в схиме. Тот же третий, который желал переведаться со злом и побороть его в жизни, сам похоронил себя в бездне моря.
1: Вы слушали рассказ Николая Лескова «Инженеры-бессеребренники» в исполнении народного артиста РСФСР Станислава Ланграфа.
2: В программе «Звучащая книга» слушали рассказ «Инженеры-бессеребренники» из книги Николая Лескова «Рассказы и повести». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Представители Екатеринбургской епархии приняли участие в Дне семейного общения, который прошел 10 октября в Уральском государственном медицинском университете. Будущих медиков поприветствовали заместитель губернатора региона, областной министр здравоохранения Татьяна Леонидовна Савинова, ректор Уральского государственного медицинского университета Юрий Алексеевич Семенов. В мероприятии также принял участие духовник медицинского вуза, руководитель медицинского отдела Екатеринбургской епархии, клирик Никольского храма при Уральском горном университете иерей Михаил Попов. Ректор Уральской духовной школы, руководитель отдела по взаимодействию с вузами иеромонах Корнилий Зайцев огласил приветственное слово главы Екатеринбургской митрополии к молодым семьям, участникам акции. Заместитель губернатора региона, областной министр здравоохранения, подчеркнула, что наша главная задача – показать студентам, что не нужно отказываться от семейного счастья ради образования. Ректор УГМУ отметил, что в университете никогда не было столько детских улыбок, радости и счастья. Выступление сводного хора и духовной семинарии под управлением иеродиакона Николая Иванова стало музыкальным украшением события. В исполнении семинаристов прозвучали духовные песнопения и любимые песни, посвященные семейным ценностям. Отметим, в медуниверситете уже 76 семей, в которых оба супруга – студенты. В этом году у студентов-медиков родились 33 ребенка. Праздник собрал около 300 человек. Его планируют сделать ежегодным. Заместитель губернатора, министр здравоохранения региона, также напомнила, что с 1 января 2027 года студентки, родившие ребенка, смогут получать из областного бюджета по 30 тысяч рублей ежемесячно до трехлетия малыша или окончания учебы в вузе или колледже. Ко дню семейного общения, проходившего в России в минувшую субботу, в уральской столице присоединились 88 колледжей и 14 вузов. Далее в этом выпуске. Мастерская прикладного творчества «Несу светные вещи» открылась при храме архистратига Михаила в селе Новомихайловское Ставропольского края. Этот проект вошел в число победителей второго конкурса церковных семейных проектов, который Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению проводил 16 апреля 3 мая 2026 года. Творческая семейная мастерская объединила родителей, прихожан храма и детей, воспитанников воскресной школы «Лучики». Здесь проходят регулярные занятия по шитью, вязанию и созданию декоративных изделий. На реализацию проекта Синодальный отдел по благотворительности направил 109 тысяч рублей. На эти средства закупили швейные машины, машинки, столы, стеллажи, ткани, фурнитуру и другие материалы для творчества. Как рассказал настоятель храма архистратига Михаила и руководитель мастерской протоиерей Максим Шевченко, это место станет пространством, где будут возрождаться традиции рукоделия и ремесла. По формату наша мастерская – творческий семейный клуб, где взрослые и дети вместе создают прекрасные изделия, общаются, помогают друг другу и проводят время с пользой. Ко дню пожилого человека ребята изготовили сумки-шопперы, которые подарили своим бабушкам и дедушкам, а также ветеранам села. В планах мастерской – изготовление рождественских и пасхальных сувениров для подарков своим родным, а также участие в благотворительных ярмарках. Вырученные средства пойдут на помощь нуждающимся, многодетным семьям и украшение нашего храма, отметил протоиерей Максим Шевченко. И завершение выпуска. Благочинный Алданского округа Республики Саха-Якутия иерей Святослав Малахатко провел беседу в рамках уроков нравственности с учащимися 8-11 классов лицея города Алдана. Разговор посвятили православным нравственным ориентирам, их основам и значению в современном обществе. Особое внимание уделили традиционным духовно-нравственным ценностям, нашедшим отражение в законодательстве Российской Федерации. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. У меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Сегодня предлагаю поговорить про невидимые грехи или грехи, которых мы не замечаем. Как правило, наши поступки мы привыкли оценивать по шкале тяжести. Ну, там убийство, кража, предательство – это такие серьезные преступления не только перед Богом, но и порой перед законом. А есть то, что в народе часто списывают на особенности характера. Кто-то слишком любит посплетничать, кто-то вечно всем недоволен, кто-то не может жить и часа без скроллинга ленты, и нам кажется, что это мелочи. Но именно эти незаметные бытовые вещи часто действуют как медленный яд. Они не вызывают общественного порицания, за них не сажают в тюрьму, да и мы сами их почти не замечаем. Они становятся фоном нашей жизни и незаметно выжигают изнутри радость, разрушая отношения с близкими и отдаляя нас от Бога. Давайте сегодня попробуем составить такую карту самых незаметных ловушек современного человека. Например, сплетни, сарказм, скроллинг ленты, ну и так далее, и так далее. Батюшка, вот вообще, как вам кажется, можно ли все вышеперечисленное назвать грехом в принципе? Ну или это просто все-таки свойство характера?
2: Хорошая тема, и в этой связи сразу вспоминается известная книга архиепископа Иоанна Шаховского, которая так и называется «Апокалипсис мелкого греха». Все эти мелкие грехи, они могут быть очень опасны. Почему? Потому что они отравляют, разлагают нашу душу очень потихоньку. Вы знаете, это как микродозы яда. Но этот яд поступает каждый день по нескольку раз вот такими инъекциями. И на большой дистанции все это складывается в совершенно дикую, зверскую, убийственную дозу. И мы не понять не можем, а как так получилось, что мы очерствели? А как так получилось, что мы постоянно впадаем в гнев и ярость? А как так получилось, что мы рассорились со всеми ближними? А как так получилось, что я один, и мира нет, и радости нет? А вот эти микродозы яда, которые мы получали каждый день, впадая в этот самый мелкий грех, они и привели нас к такому результату. Почему это опасно? Давайте еще раз скажем, но с другой стороны зайдем. Если мы возьмем какой-то большой, серьезный грех, он же нас так останавливает. Нам совесть сразу включает красную лампочку. Стоп, да ты что? Ты вообще зачем об этом даже думаешь? Грех-то какой страшный, ужас, ужас. И мы проходим мимо. Это все равно, если бы мы руку свою ошпарили каким-то крайне горячим предметом или жидкостью, обварили бы ее, мы сразу руку одергиваем, понимаем, что она болит, нам плохо, повторять такое приключение мы не хотим. Мы идем и каемся очень сильно, сердечно, со слезами, если мы впадаем в такой грех. А если это мелкий грех, мы очень быстро и легко его себе прощаем. И вот архиепископ Иоанн как раз об этом-то и пишет, что мы на компромисс, на сделку собственной совестью по такому поводу и случаю идем очень охотно. Ну, подумаешь, и дальше у каждого свои внутренние присказки. Ну, все так живут. Ну, мы не святые. Ну, куда уж нам? Не мы такие. Жизнь такая. Ну, и так далее. Мы все знаем эти оправдания. Но в конечном-то итоге они губят нашу душу. Вы знаете, некоторые люди отмечают, что алкоголь может быть при определенных раскладах гораздо опаснее какого-то наркотического зелья. Почему? А потому что наркотическое зелье, оно всеми порицаемо. Все знают, что все это прям огромный жирный красный флаг. Нельзя, это погибель. А вот алкоголь. Ну, главное, культура питья. Ну, можно по праздничкам, стопочку-другую. Ну, для аппетита. И вы посмотрите, какое количество людей спилось. Особенно для нашей страны это актуально. Люди талантливые, люди творческие, люди интересные. И надо сказать, достаточно внутри-то может быть и доброе, но их погубило это алкогольное зелье. Почему? А потому что это себе легко прощается. Ничего предосудительного я не делаю, это же всё-таки не наркотик, правильно? Я так для себя пью. Раз, два, три. И ты уже смотришь и залип. И уже в сетях этого порока и греха. Из-за его доступности ты попадаешь в эту ловушку, потому что в целом вроде как не считается, что это очень что-то предосудительное, и все, и ты себя прощаешь. Так вот, с грехом происходит что-то подобное. Здесь поленился, здесь приврал, здесь приукрасил, здесь забубнил, здесь какие-то сплетни впал и так далее. Все это складывается в громадный снежный ком, который тебя и заваливает.
1: Вот давайте определимся с этими самыми грехами. Опять же, да, самое простое, о чем я уже говорила, сарказм, сплетни, там, скроллинг ленты. Чем еще можно продолжить этот список?
2: А вот мы уже сказали, например, ложь. Мы все думаем, ложь — это сразу какое-то лжесвидетельство, клятва, преступление, возможно. Да, наговор, поклёп, клевета. А есть ведь ложь, так называемая, по маленькой. Мы здесь что-то не сказали. Здесь нас спросили, а мы уклончиво так бочком-бочком и не сказали правду. Такой лжи в нашей жизни очень много. Отравляет она наше бытие? Разумеется. Смешочки, хихоньки-хахоньки, по любому поводу. Что бы ни происходило, будут смешки. Помните, был такой фильм «12», Никита Михалков снимал. И там один из героев как раз об этом и говорил. Да нам что ни покажи, все будем обысмеивать, везде будем гоготать. Что там происходит? Поезда сковырнули с рельсов, ха-ха-ха. Самолет упал, а тоже ха-ха-ха. Мы уже не замечаем, как мы просто впадаем в безумие. Палец покажи, мы смеемся. А начинается все с того, что смешочек, ну, вот такая вроде невинная шалость. Но что бы ни произошло, мы стараемся свести в шутку. Да, раз посмеялись, вроде как не так уже и страшно. А это превращается в привычку. А мы знаем эти известные слова. Посеешь привычку — пожнешь характер. Посеешь характер — пожнешь судьбу. Страшные, но очень сильные слова. Ложь, мы сказали, да? Смешки, сарказм, вы отметили, лень. Сегодня об этом тоже очень модно говорить, о так называемой прокрастинации, о синдроме постоянного откладывания важных и нужных дел. Вот чем угодно мы готовы заниматься, только не взять быка за рога и сделать нужное дело, которое давно горит и которое тебя от чего-то важного удерживает. Ты его сделаешь, эту планку возьмешь и шагнешь на другую ступеньку. Но нет. И это почитаю, и это посмотрю, и здесь позанимаюсь, а дело стоит. Вот, пожалуйста, это тоже лень. Что еще можно здесь упомянуть? На самом деле эти списки-то можно умножить и плодить, но суть будет всегда одна. Это грехи, которые мы готовы себе очень легко простить, закрыть глаза, не увидеть их. Кто-то привирает, ну, и думает, что это вообще не ложь. Ну, он приукрашивает события. Это такая часть его творческой натуры, некое актерское мастерство. Рассказывает историю и что-нибудь обязательно преувеличит. А когда говорит о ком-то другом, он что-то добавит. А этого не было. А ведь ты тем самым на человека-то напрасленно навел. Вот, пожалуйста, конкретные примеры.
1: Ну, вот давайте теперь начнем все-таки перечислять и обсуждать эти самые грехи. Давайте, наверное, с самых неочевидных предлагаю начать. Например, чревоугодие, но не в том смысле, который мы подразумеваем в библейском плане, а, допустим, статусность, какое-то гастрономическое удовольствие от еды, когда мы стараемся покупать продукты с каким-то особым составом, может быть, какие-то более дорогие, потому что нам кажется, что они более качественны. Еще есть такая современная черта, как бесконечное саморазвитие, будь то спорт, какие-то курсы, постоянные путешествия, когда, по идее, если обратиться к психологии, это все способы не оставаться с собой наедине и со своими настоящими проблемами. И вот мы ударяемся там в бесконечное саморазвитие, курсы, да, спорт, не знаю, еще там что-то, хобби, может быть, какие-то, но мы таким образом стараемся не оставить ни одной свободной минутки, чтобы посидеть наедине с собой. Ну и, наконец, гиперзабота о здоровье, когда мы прямо вот излишне часто, даже больше, чем нужно, сдаем постоянно какие-то анализы, когда мы пьем какие-то витамины, БАДы, таблетки, когда мы вот прямо чересчур доверяем современной медицине и используем ее не совсем так, как задумывалось. Ну и последнее — это когда мы стараемся на работе все успеть и отработать, что называется, за семерых. И таким образом мы порой даже жертвуем своим сном, своими какими-то увлечениями, кроме работы, своей там личной жизнью, да, мы не даем себе ни секунды отдохнуть, и таким образом разрушаем и свой организм, и свое здоровье подрываем, и физическое, и психологическое, лишь бы вот на работе нас похвалили. Вот можно ли все перечисленное считать грехом, и в чем вред такого поведения?
2: А помните, мы с вами как-то в одной из предыдущих передач говорили о том, что грех — это промах, грех — это недостижение цели, грех — это то, что уводит нас от себя же, и самое главное, уводит от Бога, уводит от реализации собственного предназначения, раскрытия собственного потенциала, реализации тех даров и талантов, которые вложил в нас Господь. Вот в таком ракурсе, в таком свете, да, такое поведение, естественно, может считаться грехом. Оно нас дурманит, оно нас губит. Вот мы не туда идем. Ну, давайте пробежимся по каждому из этих видов поведения. Первое, так называемое ПП, или правильное питание, или ЗОЖ. Все это очень легко превращается в некий невротический заплет, когда с таким человеком рядом ну, просто невозможно находиться. А ведь давно выведено максимум. Правильное питание или здоровый образ жизни — это важная часть нашей жизни, но не вся эта жизнь целиком. Вот очень легко впасть в такое состояние, которое называется в науке орторексия. Это когда человек уже себе не принадлежит. Помните, да, суббота для человека, а не человек для субботы. Так вот, правильное питание для человека, а не человек для правильного питания, который сделал из этого ЗОЖа культ. И все, кто в этом культе не участвует, все автоматически становятся врагами, глупцами, слепцами, с ними он не будет общаться, их будет осуждать, на них смотреть свысока, презрительно и так далее. А между тем, вот этой орторексии нужно избегать. Запомним раз и навсегда. ЗОЖ — это часть, хоть и важная, нашей жизни, но не вся жизнь целиком. И это ЗОЖ для человека, а не человек для ЗОЖа — очень важная истина. Следующий пункт — это бесконечное достигаторство, развивайки, курсы, семинары и так далее. Да, мы слышим от таких людей. Нужно постоянно развиваться. Вроде хорошая мысль, да, стоячая вода портится, поэтому мы должны какую-то динамику поддерживать в нашей жизни. Но когда это превращается также в культ, человек просто не может выдохнуть, человек не может расслабиться, посидеть, выпить кофе со своими друзьями. Он везде с телефоном. Да, вот так здесь надо почитать, здесь посмотреть. Так вот, у меня сегодня курсик, у меня сегодня интенсив, марафон, и т.д. и т.п. Все, человек раб. Для кого? Человек для курсов или курсы для человека? Вот нам Господь ведь оставил очень важное мерило. Ты себя спроси, что, кому или чему служит. Если курсы служат тебе, ну хорошо. А если ты уже работаешь на курсы, и самое главное, на дядю и тетю, которые эти курсы составляют, как взбесившийся принтер печатает, там, посмотрите сегодня в интернете, какой океан безбрежных всевозможных курсов. Вот такие новые софисты, которые предлагают научить всему и вся, притом в подавляющем большинстве случаев непонятно, зачем это нам надо, как это реально изменит наш

0: капов и так далее. То же самое, та же логика. Ты для чего это сейчас делаешь? Реально у тебя есть проблемы или запахло ипохондрией? У человека навязчивое состояние. Ему надо пройти чекап, чтобы пройти чекап. Вот это вот обследование ради обследования или то, что я просто боюсь, болеют люди, значит, и я болею, надо пройти сколько? Раз в полгода? Нет, надо раз в два месяца. Нет, надо каждый месяц проходить, сдавать там анализы, гормоны, УЗИ, трубки себе во все отверстия запихивать. Ну, то есть с ума сойти можно по любому поводу. Вы правильно сказали, невроз. В этом есть невротический заплет, конечно. А если есть уже такой клин, такой перегиб и перекос, в конечном итоге вы в беде.
1: Еще один интересный аспект нашего сегодняшнего разговора – это вежливая ложь. То есть, когда мы не говорим правду человеку или потому, что не хотим его обидеть, ну, например, когда коллега или какая-то знакомая нас спрашивает, идет ли ей платье, а мы понимаем, что да и обижать человека не стоит, да и потом, ну, платье-то она уже купила, да, кому теперь наша правда нужна, что там оно ее полнит или по цвету ей не подходит или сидит неправильно. И мы вот говорим, что ой, да слушай, тебе это так здорово, так прекрасно все, там не переживай, тебе все идет.
0: На самом деле маякнуть человеку о том, что что-то с ним не в порядке в плане там, его дресс-кода, ему это платье не идет, галстук не совсем так повязан и так далее, это ведь тоже умение и искусство. Это именно искусство, деликатное искусство. Один человек из лучших побуждений скажет и раздосадует ближнего, обидит его и вызовет негативную реакцию. А другой презентует тот же самый посыл, ну платье, посыл какой? Тебе, мила моя, покупать это платье не надо. Вот это посыл, как его по-разному можно выразить. Первый человек скажет, слушай, ну ты посмотри, ну все торчи, ну куда тебе? Это ж как Высоцкий пел. Зин, тебе такую майку напяль, позор один. Все, это сразу же будет негатив и сопротивление. Да ты ничего не понимаешь, да, да только потому, что ты сказал, я сейчас из принципа куплю себе эту там майку или кофточку, или платьишко, неважно. А второй человек скажет, посмотрит, у него на лице будет, во-первых, все написано, без осуждения, без надменности, но на лице можно будет считать, можно подобрать что-то лучше. Вот первый посыл. Позор какой. Второй посыл. Ты знаешь ничего, но можно лучше, и это несложно. Давай еще посмотрим. Вот, например, вариантик очень неплохой, гораздо тебе лучше, тебе к лицу вот такой. Знаешь, я бы подчеркнул вот эту твою сильную сторону и так далее. И человек уже давно забыл. Да, мне надо подчеркнуть сильную сторону. То не подчеркивает, а вот это подчеркивает и так далее. То есть я так с потолка беру пример, но надо этому учиться, чтобы людей не ранить, не царапать, не обижать. Потому что, с одной стороны, если мы правду матку будем рубить всем в глаза, опять-таки, окажемся в непонятной изоляции. Еще со мной люди не общаются. Я вроде всем правду говорю. Ну, такая правда, дружище, нужна ли она кому-то? А с другой стороны, если мы будем все умалчивать, привирать, ну явно видим, ну не то, ну куда? А мы говорим, да нормально. Это тоже ошибка. Будем искать золотую середину. Когда мы будем искать правильного выражения мысли, да, чтобы она дошла до нашего адресата, для нашего ближнего, не обидела его и, самое главное, выполнила свою коммуникативную задачу. У нас какая задача была? Сказать человеку, что эта вещица ему не нужна. Вот если человек там не обиделся, все хорошо, но вещицу купил, ну, задача не выполнена. Но с другой стороны, если он вещицу не купил, а мы рассорились, тоже плохо. Поэтому золотая середина.
1: Про офисные дела тоже давайте поговорим. Мелкое воровство. То есть мы не говорим о том, когда абсолютно осознанно в каких-то огромных объемах человек ворует, а, например, говорим про то, когда мы взяли ручку домой, которая нам в офисе приглянулась, ну там привезли на весь офис, не знаю, там 20 штук, нам ручка понравилась, мы ее домой подтянули и сказали, что так я же никакого вреда никому этим самым не причинил. Ничего же страшного не случилось, вон там еще осталось, на весь офис хватит. Ну или, например, распечатали реферат на рабочем принтере, что тоже довольно часто бывает. Можно ли вот такие мелкие какие-то случаи, да, назвать вот прямо воровством?
0: Ну, все-таки мы разграничиваем эти два примера. Одно дело, когда я там реферат, ну, грубо говоря, на 20 страничек распечатал или какую-то справку отксерокопировал на рабочем месте, это может быть вещью вполне нейтральной. Частенько наши коллеги сидят здесь же, в этом помещении, они смотрят, ты можешь

0: даже сказать своему непосредственному начальнику или старшему, сказать, слушай, я с флешечкой тут распечатаю. Обычно все кивнут головой и не заметят, потому что печатают все, ничего страшного. Все это учтено. А вот тут ручка лежала где-то, да, в каком-то непонятном, может быть, социальном институте или просто чья-то она лежит, и она должна здесь лежать. Это не наша ручка, а мы берем ее и прикарманиваем. Вот к таким вещам должна быть нулевая толерантность, нулевая терпимость. Что такое нулевая терпимость? Нет, потому что нет, табу. Не мое — положи на место, не мое — верни. Не смотри в чужой кошелек, не смотри на другие чужие вещи, они тебе не принадлежат. Лежит, чтобы ты попользовался? Попользуйся, но верни на место. Не надо ее себе в кармашек класть и думать, здорово, я ее подрезал, а я красавчик. Нет, это уже форма воровства, ты присваиваешь мне свое.
1: Ну и про скроллинг ленты, раз уж мы упомянули эту проблему, в чем конкретно грех?
0: А к этому внятные люди все, по-моему, негативно относятся, об этом все кричат. По-моему, и психологи, и просто мудрые люди, опытные, они говорят, не прожигай свое время. Почему? Несколько причин. Во-первых, так называемые социальные сети, которые мы так или иначе все ведем, они формируют, сейчас вот скажу, может быть, неочевидную мысль, неадекватное представление об окружающей действительности. Раз. Потому что мы имеем дело не с самими событиями, не с самими людьми, а с тем, как они хотят это презентовать. Я думаю, не секрет, что львиная доля всех тех ивентов или событий, которые освещаются вот так буднично в социальных сетях, они на поверку, по факту, оказываются нечто другим. То есть презентуются они вот так сладко, гладко, бодро и весело, и задорно. А те, кто на событиях были, скажут, уже было это так себе на самом деле, и народу мало. Пришла полтора землекопа, непонятно какую-то массовку нафотографировали, выдали, что здесь был аншлаг, а на самом деле все было не так. Другой вопрос. Каждый теперь за доблесть считает свою семейную жизнь выкладывать. И ты смотришь и понимаешь, чем больше хотят создать впечатление того, именно впечатление того, что там все замечательно и счастливо, тем хуже на самом-то деле обстоит реальная ситуация. И так и происходит. Смотришь, ну такие лубочные картинки были. Ну так всем, такой няша, такой мимишечка развелись через полгода. А было понятно, что если ты хочешь кого-то убедить в том, что у тебя все замечательно, ты себя прежде всего хочешь в этом убедить, что у тебя классно, а на самом-то деле ты что-то скрываешь. Потому что если у тебя счастье и полная чаша, да ты будешь сидеть спокойно и тихо, чтобы туда нос никто не сунул. Правильно? Правильно. А раз ты вот так, как не в себя, все это постишь, выкладываешь, ты в это сам не веришь, и ты создаешь некую иллюзию. И львиная доля всех этих постов — это фантом, призрак и иллюзия. Соответственно, когда мы их смотрим, мы имеем дело не с реальными событиями, а с фантомами и с иллюзиями. Кроме того, это формирует у нас, особенно, кстати, барышни у женского пола, завышенные ожидания от жизни. Смотрят и видят, как какая-то там девушка, женщина выкладывает, она закупается в магазинах, в дорогих магазинах, у нее, у ребенка есть няня, вот ей муж подарил подарок и так далее. Очень часто, как мы сказали, все это заканчивается плохо разводом. Непонятно, что это было, но вот позерство и показуха была. А с другой стороны, когда ты реально смотришь на такие ситуации, оказывается, что там семья чуть ли не олигархов, да, с доходом там, 1 000 000 ка на каждого в месяц. И вот мы смотрим, какая-нибудь тетя Мотя или дядя Петя смотрит и говорит, я тоже так жить хочу. А почему я так не живу? Но вопрос-то в том, сколько таких людей, меньше 1% среди нас. И мы на основании статистики менее 1% делаем вывод, что люди так живут. Дружище, это не люди так живут, это лишь немногая часть так живет. Ты автоматически обесцениваешь все, что ты имеешь у себя, и начинаешь гнаться вот за этим ветром. У тебя жизнь неплохая, у тебя есть личный автомобиль, у тебя есть квартира, у тебя есть работа, у тебя есть здоровые детки. Тебе уже мало, потому что у тебя, вот у него, или у нее есть еще на каждого ребенка по няне. У тебя сколько автомобилей? 2. А у них 5. У тебя сколько комнат у квартиры? 2 или 3. А у них целый особняк. Понимаете, ты обесценил все свое и погнался за их жизнью. Кроме того, ты уже живешь не своей жизнью, ты живешь жизнью чужих людей, которая, как мы сказали, на поверку оказывается иногда фикцией. Это просто демонстрация. Сколько уже таких разоблачений было в интернете, когда мы выкладывали там люди. Я в Дубае, я в, значит, где-нибудь там еще на Бали, я закупаюсь в дорогущих бутиках, вот я в премиальной гостинице, на самом-то деле все это была ложь. Автомобили дорогие были сняты на прокат на 1 час. В гостинице мы сидели в ресепшене или позволили себе почасовую съемку в каком-то номере, но выдавали, что мы живем такой жизнью. А обычный-то человек купился на эту замануху и стал этого жаждать своим сердцем. Как в сказке у кого? У Гауфа, кажется, да, «Холодное сердце». Прельстилось сердце Петера Мунка вот этим богатством. Все, он уже ни о чем не мог думать. Ему мама говорит об одном, ему этот старичок-лесовичок говорит об одном, а у него все крутится обогащение, озолочение, все. И он как он губил свою жизнь. Так же и здесь. Для того, чтобы не попадаться на этот крючок, прекрати крутить ленту. С точки зрения нейронауки это тоже доказано. Это очень вредно. Ты просто разбамбливаешь в хлам свою нервную систему, дофаминовые рецепторы и так далее. Не будем сейчас сыпать терминологии специальные. Просто поверим и священникам, и психологам, и нейроученым, что вот эта тупая крутежка ленты — это зло. Не только с точки зрения того, что это похищает твое время. Это тебя уводит в мир иллюзий грез, отвлекает от настоящих насущных проблем, формирует завышенные ожидания от жизни. Ну и, собственно говоря, все это копится в такой, как мы сказали, огромный ком, шар, валун, который тебя в конечном итоге накроет, и ты потеряешь свою уникальную жизнь и свой уникальный опыт.
1: Внутренний и внешний цинизм еще тоже давайте обсудим. Вот когда мы в первую очередь, конечно же, начинаем с себя, то есть мы себя за что-то ругаем, критикуем, высмеиваем, но затем это переходит и на других людей, иногда прямо вот в привычку переходит, когда мы в людях видим только недостатки, там, например, кривые ноги замечаем, неудачную стрижку, некрасивый макияж, ну и так далее, и так далее. Вот это, опять же, особенность такая характера или все-таки грех, когда мы всех только критикуем, не видя ничего положительного в человеке?
0: Ну, конечно, это все нездоровье. И такие люди, мы часто впадаем в грех, да, говорят, ушибленной жизнью. Ну, так его сильно ударила жизнь чем-то, каким-то отрицательным опытом, что теперь вот в упор ему показываешь что-то хорошее. Посмотри, я не вижу, не вижу. Вот то, что у нее глаза косые, зубы кривые, или стрижка не та, или у него галстук нелепый, вот это я вижу. Не, а это я не вижу. И он смотрит на человека, вместо того, чтобы выделить какие-то достоинства и за них зацепиться, он выделяет недостатки и говорит, а, все кончены. Это, кстати, нам очень свойственно. Вы знаете, вот сильная сторона многих людей, которые не принадлежат к нашей культуре, к нашей цивилизации, но которой стоит поучиться. Вот у нас посыл какой? Все кретины, идиоты, конченые, все, даже не буду с ними иметь дело. Посмотрите, как этот одевается, как эти говорят. Ой, молодежь вообще все пропащее поколение. Ужас, ужас. Но с такими установками разве мы уедем куда-то? А как другие на это смотрят? Мы, кажется, об эту мысль уже приводили. Есть кадры. Не надо говорить. Плохой, идиот, конченый. Есть кадры, и с ними нужно работать. Если это молодежь, которая делает что-то не так. Ну ты ж такой умный, ты ж такой мудрый. Ты ж такой просветленный и просвещенный. Но неужели со всем твоим опытом, мудростью и наработками ты не можешь объяснить 14-летнему подростку, что он что-то делает не так? Так значит, дружище, проблема не только в подростке, а и в тебе, если ты этим опытом воспользоваться не можешь, чтобы объяснить совсем еще юному созданию, что он не туда идет. Вот так можно покрутить и посмотреть. И тогда окажется, что проблема не только на их конце провода, проблема и на нашем конце провода. Если бы мы могли воспользоваться этими знаниями, как правильно вязать галстук, знаешь, так научи его, сделай это так деликатно, чтобы он вынес этот новый навык и знание, еще тебе был благодарен, понимая, что он что-то делает не так. Ты маякни, но сделай это, как сейчас принято говорить, экологично. Потому что если ты скажешь, дурак, тебя кто учил, руки кривые, пошел отсюда, все, он из принципа больше не возьмется за эту работу никогда, и на тебя злобу затаит. А если ты скажешь, слушай, ну нормально у тебя получается, нормально, только вот смотри, вот здесь, вот так еще сделай, и будет прям все в ажуре. Вот так. А так все красавчик. Совершенно другой подход. На этом и зиждется педагогика, психология педагогики. Когда мы находим ту струнку в человеке, которая может выдать хороший звук. Понимаете, какому-нибудь неумелому человеку, вот по хорукам, ему дай самую отлаженную, самую настроенную, хорошую скрипку. Хоть Страдивари, хоть Амати. Что он, если он не умеет играть и не понимает, что у него в руках, он что-то сыграет? Нет, нет. И струн будет мало, и смычок не тот, и вообще древесина и лак плохие. А если перед тобой мастер, помните, как Паганини, да? Одна струна осталась, он и на ней сыграет. Он и на ней сыграет. Так вот, наша задача в том же. Мы видим, что вот мало есть за что зацепиться в этом человеке. Как говорится, знания не ночевали, вот, опыта нет, но есть одна маленькая струнка. Наша задача ее найти, распознать и попытаться от нее оттолкнуться. Вот это искусство, вот это опыт, вот это мудрость, вот это любовь. И здесь много христианских добродетелей вокруг подобного отношения могут собираться.
1: Ну и если потихоньку так начать подводить итоги нашей программы, вот мы говорили про нездоровье и про грех. Вот в чем отличие кардинальное этих двух понятий? То есть вот есть свойства характера, а есть греховное состояние души. В чем главное отличие?
0: Я бы сказал, что любой грех — это уже нездоровье. Вы помните, сказали, грех — это то, что вредит нам. Грех — это то, что нас ранит. Грех — это то, что отводит нас от Бога. Но разве мы можем назвать то, что нас калечит, ранит, и то, что уводит нас от Бога и не дает нам познать себя здоровьем? Соответственно, это тоже нездоровье. Но не нужно путать всегда физическое телесное здоровье со здоровьем души. Был такой писатель, да, Оскар Уайлд, у него известное произведение есть «Портрет Дориана Грея». Не будем сейчас все это рассказывать, но выделим один самый главный момент. Этого молодого юношу Дориана Грея соблазнили, ввели в непонятную жизнь, порочную совершенно, в которой он и растлевался. Но при этом у него дома стояла картина. Картина, написанная с него. То есть там был его портрет. И этот портрет, он вбирал в себя все пороки, которые переживал Дориан. А сам человек не менялся. И вот телесно это был светский лев, блестящий молодой человек, покоритель сердец, такой Казанова Дон Жуан в одном флаконе. И на него смотрели люди, посмотрите, как живет. Вот он секрет здоровья, вот он секрет крепости. Посмотрите, годы идут, ему хоть бы что. С иголочки, всегда свеж, всегда гладок, всегда прекрасен, всегда здоров. А в это время у него дома картина вбирала в себя эти пороки, и она являлась олицетворением его души. И потом, когда ткань сняли с этой картины, она у него стояла занавешена, посмотрели, а там уже разложившийся старик на картине. Здесь они знали молодого человека, который погибает. Глядь на картинку-то, а там уже старик со следами тления, глубокого тления. Так вот, что-то подобное может происходить и в нашей жизни. Душа уже почти что погибла, а снаружи идеал, картинка с модного журнала. Что там? Vogue, Men's Health, кому что. Так вот, надо следить за этим, чтобы мы не превратились, по слову нашего Спасителя, в гробы, которые снаружи лакированы, все такие красивые, ой, произведение искусства, настоящий гарнитур, а внутри полны всякой нечистоты, костей, праха и тлена.
1: Вот как научиться подсвечивать вот эти самые темные углы собственной души, чтобы начать с ними работать, начать их как-то лечить? Какой должен быть самый первый шаг в этом направлении?
0: Если ты заметил, что у тебя есть какая-то вот червоточина, да, все, сразу начинай работать, не откладывай, ставь в приоритет. Понятно, что у нас проблем много, но вот наиболее насущную и острую проблему начинай решать когда? Завтра? Нет, поздно. А сегодня вечером? Поздно. Прямо сейчас. Не откладывай. Если ты слишком много болтаешь, все, дисциплина молчания, накладывай упражнения, посоветуйся со священником, открой книги святоотеческие, они об этом много говорят. Как пошагово работать с той или иной страстью или пороком? Возьми Иоанна Лесточника, возьми Авву Дорофея, возьми Игнатия Брянчанина, он совсем недалеко от нас стоит, Феофана Затворника. Открой их аскетические поучения, посмотри, как они с этим работали. Приди в церковь, проконсультируйся со священником, чтобы исповедь превращалась не просто в какой-то вот формализм, сухой, мертвый, непонятно кому нужный, одно и то же пересказываем, что мы хотим, кого удивить, от чего очиститься? Нет, чтобы исповедь каждая приближала нас к очищению реально, приближала нас к преображению. Когда мы на исповеди выделяем какой-то грех и с ним начинаем работать. И через неделю приходим, и мы уже отслеживаем со священником, с духовником, что-то сделано или нет. А что мы планировали сделать? Вот это. Ты упражнение делала? Делала. Лучше стало? Стало. Хорошо. Не стало? Почему? Почему? Может быть, какое-то другое упражнение. Кому что? Лгал? Соответственные упражнения. Если болтал попусту, тоже свои. Если цинично все комментировал, третье, ну и так далее. То есть нужно увидеть, распознать и начать работать прямо сегодня. Вот мы дали конкретный пример. Если много болтал, возьми за правило, например, за правило не начинать разговор, пока тебя не спросят. И в разговоре, ну хотя бы там на 3-4 часа в день, попробуй такое упражнение, 3-4 часа в день. Если я с кем-то коммуницирую, я стараюсь играть вторым номером. Меня спросили, я ответил, не развиваю, не набрасываю, не накидываю. И это мне хочется прокомментировать. Молчу. И здесь свои 5 копеек вставить. Молчу. Это приучает нас вот к определенной дисциплине. Мы уже начали работать. Ну и так далее.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Школьники и студенты Екатеринбурга снимут фильм о небесной покровительнице города. Короткометражный неигровой фильм о святой Екатерине Александрийской, небесной покровительнице Екатеринбурга, снимут этой осенью в уральской столице. В проекте примут участие победители и призеры областного детско-юношеского конкурса эссе и видеороликов «Мой город святой Екатерины» и студенты департамента факультет журналистики Уральского федерального университета. Съемочной площадкой для фильма станет колыбель уральской столицы, исторический сквер и соборная площадь, ныне именуемая площадью труда. Сами съемки будут построены в формате экскурсии. Вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением школьники пройдут по местам и достопримечательностям города, которые хранят память о святой великомученице Екатерине Александрийской и подчеркивают ее связь с Екатеринбургом. Принять участие в съемках организаторы приглашают победителей и призеров областного детско-юношеского конкурса эссе и видеороликов «Мой город святой Екатерины» прошлых лет 2021-2025 годов. Для этого необходимо заполнить анкету и прийти на кастинг, который запланирован на 17 октября в центре города. Для участия в кинопробах необходимо подготовить короткий монолог, ответ на вопрос, какие качества святой Екатерины актуальны сегодня или какие места города напоминает о его небесной покровительнице. Представят фильм на церемонии награждения победителей 6-го областного детско-юношеского конкурса эссе и видеороликов «Мой город святой Екатерины». Далее в этом выпуске. Санкт-Петербург. Настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков, 12 октября встретился со школьниками в гимназии номер 631 в рамках проекта Приморского округа «Честный понедельник». В беседе также принял участие член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Евгений Игнатьев. Совместный проект благочиния и гимназии предполагает ежемесячные беседы священнослужителей с учащимися Приморского района 7-11 классов. На встречу пришли ребята из гимназии школ номер 53, 165, 199, лицея номер 554. Заявленная тема «Сила духа против жестокости. Ценность милосердия». Это был разговор о подростковом буллинге. Был поставлен вопрос, какое поведение правильное – встать на сторону большинства или поддержать жертву. В интерактивной форме детям предлагалось дать нравственную оценку поступкам участников конфликта. Школьники анализировали мотивы мести, искали конструктивные способы помочь слабому, разбирали психологические предпосылки агрессивного поведения. Комментируя фильм Ролана Быкова «Чучело» 1984 года, фрагменты которого были показаны во время дискуссии, отец Александр отметил, что часто инициаторами травли становятся подростки с психологическими травмами. Они стремятся нанести удар первыми, чтобы самим не стать жертвой буллинга. Он привел в качестве примера, помогающего пережить сложный процесс взросления, жизненный опыт и выводы Виктора Франкла, австрийского психотерапевта, который выжил в концлагере. «Не надо ни на ком ставить крест», – подчеркнул священник. «Даже если нам показалось, ключевое слово здесь «показалось», что кто-то негодяй, что он неисправим. Каждый в себе потенциально имеет все, в том числе и добро, которое может развиваться. Об этом говорил и Виктор Франкл. Если мы видим человека таким, каким он есть, мы заранее обрекаем его на падение. А если мы видим его таким, каким он должен быть, мы помогаем ему расти. Отец Александр поделился несколькими принципами, которые выработал Франкл. Чтобы выстоять в сложных обстоятельствах, знать смысл жизни, в случае школьников понимать, что годы учебы – это путь к будущему делу и служению. Помощь ближнему надо поддерживать более слабого, проходить вместе с ним испытания. И завершение выпуска. в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской города Чистополя состоялась встреча, посвященная практическим вопросам организации миссионерского служения в епархии. Во встрече участвовал епископ Чистопольский и Нижнекамский филарет. Казанские миссионеры рассказали об основных направлениях миссионерской работы, поделились практическим опытом ее организации на приходском и епархиальном уровнях. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобай вы меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума Святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катится греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомая, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или братом его печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстну мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фадни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи как Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противником и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого зла,

от них погибнуте, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Асафа, Псалом 81. «Бог стал в сонме именуемых богами, да над богами сотворит суд. Доколе судить будете вы неправедно и брать под защиту грешников? Сотворите правый суд сироте и убогому, смиренному и нищему явите правду». Спасите нищего и убогого, от руки грешника избавьте их. Не познали, не уразумели они истины, во тьме ходят. Да содрогнутся основания земли. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, но вы, как и все люди, умираете, и как любой из князей можете пасть. Восстань, Боже, сотвори суд над землей, ибо ты станешь владыкой всех народов. Песнь. Псалом Асафа. Псалом 82. Боже, кто уподобится Тебе? Не безмолвствуй и не пощади врагов, Боже, ибо враги Твои восшумели, подняли голову ненавистники Твои. На народ Твой замышляли злое, совещались, как погубить святых Твоих. Сказали, придите, искореним их из среды народов, да не помянется впредь имя Израиля. Ибо держали они единодушно совет, союз заключили против тебя. Селения идумейские и измаильтяне, Муав и агаряне, Гевал, Аммон, Амалик и другие иноплеменники вместе с жителями Тира. И Ассур явился с ними. Все они встали на защиту потомков Лота. Сокруши их, как Мадиама и Сисару, как Иовима при потоке Киссови. Истреблены они были в Эндоре, стали будто прах земной. Низложи князей их, как Зива и Арива, Зивея и Салмана, тех князей их, которые сказали, «Завладеем святилищем Божьим». Боже мой, уподобь их колесу, влекомому в пыли, соломе, гонимой ветром. Как сжигает огонь дубравы, как пламя опаляет горы, так прогонишь их бурею Твоею, гневом Твоим приведешь их в смятение. Покрой лица их бесчестием, и да призовут они имя Твое, Господи. Да постыдятся они навеки, придут в смятение, посрамятся и погибнут. И да познают, что имя Тебе, Господь, Ты единый, Всевышний над всей землей. В конец от Очилах, сынов Кореевых, Псалом. Псалом 83. «Сколь желанны мне обители Твои, Господи, сил! Тоскует и томится душа моя, стремясь во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя возрадовались о Боге живом, ибо птица обретает себе жилище, горлица — гнездо свое, где выводит птенцов своих, а мое прибежище — алтари Твои, Господи, сил, Царь мой и Бог мой». Блаженны живущие в доме Твоем, вовеки восхвалят они Тебя. Блажен муж, который обрел у Тебя защиту, восхождение к Богу замыслил он в сердце своем. в долине плача покаянного, в месте предназначенном, ибо его благословит Творец закона. Возрастать будут в силе праведники, явится им Бог богов на Сионе. Господи Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Яковлев, защитник наш, воззри, Боже, обрати взор на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи иных дней. Предпочту я стоять у порога дома Бога моего, чем жить в шатрах грешников. Ибо милость и истину любит Господь, дарует Бог благодать и славу. Господь не лишит своих благ, живущих в незлобии. Господи Боже сил, блажен человек, уповающий на Тебя. В конец сынов Кореевых, Псалом. Псалом 84. Ты оказал благоволение, Господи, земле Твоей, вернул из плена сынов Иакова, простил беззаконие народа Твоего, изгладил грехи его, умерил гнев Твой, укротил гневную ярость Твою. Возврати нас в землю нашу, Боже, Спаситель наш, и отврати ярость Твою от нас. Уже ли вовеки гневаться будешь на нас, или гнев Твой продлится из рода в род? Боже, Ты обратишь к нам взор и вернешь нам жизнь, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое даруй нам. Услышу сердцем моим, что скажет Господь Бог, как возвестит Он мир народу Своему, праведникам Своим и обратившим сердца к Нему. Воистину близится спасение к боящимся Бога, вселится слава в землю нашу. Милость и истина встретились, правда и мир облобызались, истина от земли воссияла, а правда с небес преклонилась. Ибо Господь дарует нам благо, и земля наша принесет плод свой, правда пред Ним шествовать будет, направит в путь стопы свои. Молитва Давида, Псалом 85. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и убог. Сохрани душу мою, ибо я чист пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю всяк день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе вознесся я душой моей. Ибо Ты, Господи, благ и кроток, и исполнен милости ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, внемли молению моему. В день скорби моей воззвал к Тебе, и Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и никто не сравнится в деяниях с Тобой. Все народы, сотворенные Тобой, придут и поклонятся Тебе, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты Бог единый. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду в истине Твоей. Да будет радостен сердцу моему страх перед именем Твоим. Восхвалю Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое вовеки, ибо велика милость Твоя ко мне, и Ты избавил душу мою от преисподней. Боже, беззаконники восстали на меня, и сборище сильных искало смерти моей, не имели они Тебя пред собою. Но Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, воззри на меня и помилуй меня. Дарую силу Твою слуге Твоему и спаси сына рабы Твоей. Сотвори знамение мне во благо, и да увидят ненавистники мои и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня».

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 12 октября в Екатеринбурге в мультимедийном парке «Россия. Моя история» состоялось пленарное заседание 5-й межрегиональной научно-практической конференции «Межрелигиозный диалог на Урале». В ходе пленарного заседания почетными грамотами губернатора Уральского региона за большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и православных традиций, а также в связи с 15-летием образования Екатеринбургской митрополии награждены клирики епархии, протодиаконы Игорь Романенко и Дмитрий Тарантин. Благодарственным письмом Департамента внутренней политики региона за большой вклад в сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия в регионе награжден руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин. Напомним, организаторами 5-й научно-практической конференции «Межрелигиозный диалог на Урале» выступили региональный департамент внутренней политики, администрация города Екатеринбурга, Екатеринбургская митрополия, региональное духовное управление мусульман области в составе Центрального духовного управления мусульман России, кафедра теологии Уральского государственного горного университета, Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований», профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма. Конференция объединила представителей органов государственной власти, традиционных религиозных организаций, научного и образовательного сообщества и общественных объединений. Общая задача встречи – содержательный разговор о духовно-нравственном просвещении, государственно-конфессиональных отношениях, межрелигиозном сотрудничестве, религиозной безопасности и сохранении гражданского согласия. Далее в этом выпуске. В Челябинске в зале органной и камерной музыки «Родина» состоялся концерт архиерейского мужского хора Казанской епархии под управлением заслуженного работника культуры Республики Татарстан Дениса Рогова. Концерт посетили митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и митрополит Челябинский и Миасский Алексей. Выступление прошло в рамках празднования Собора Святых Челябинской Митрополии. Перед концертом митрополит Викентий передал благословение и поздравления святейшего патриарха Кирилла и напомнил о подвиге южноуральских святых, сохранивших верность Богу в годы гонений. В программу концерта вошли духовные песнопения, обработки русских народных песен и песен народов Поволжья и Урала, произведения отечественных композиторов и песни о родине. Хор создан в 2005 году как мужской хор Казанского Богородицкого монастыря. Сегодня коллектив участвует в богослужениях, выступает на российских и международных фестивалях, занимается благотворительностью и гастролирует в России и за рубежом. И в завершение выпуска. Руководитель отдела по взаимодействию с российской армией и МЧС Уфимской епархии, настоятель Покровского храма города Уфы, протоиерей Александр Данилов провел для личного состава ГУ МЧС России по Республике Башкортостан лекцию на тему «Христианская любовь». Священник сделал акцент на то, как важно и нужно любить личных врагов и как относиться к врагам, например, Родины. Когда необходимо противостоять противнику ради защиты своих детей, семьи или народа, то святая обязанность человека – встать на защиту и, если нужно, отдать свою жизнь. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Ну а сейчас на наших волнах звучит программа из цикла «Сдачи не надо» или «История в твоем кошельке». Деньги. Мы достаем их из кармана десятки раз за день. Сминаем, небрежно бросаем на кассу, отдаем курьеру или оставляем чаевые. Мы привыкли воспринимать их просто как инструмент, способ получить кофе, оплатить проезд или купить продукты. Мы смотрим на номинал, но почти никогда не смотрим на саму купюру или монету. А ведь деньги – это самый массовый, самый тиражируемый и самый честный учебник истории. Это маленькие каменные скрижали государства, которые мы носим в карманах. Меняется власть, меняются и деньги, меняется идеология. Исчезают одни символы и появляются другие. Потому что лежит в нашем кошельке, можно читать историю страны точнее, чем по некоторым учебникам. Например, задумывались ли вы о том, почему на 100-рублевой купюре Большой театр, а на 5000-й – Хабаровский мост? Зачем на советских монетах колосья, а на первых рублях Российской империи – двуглавый орел? И как на одной банкноте смогли встретиться Аполлон и двуглавый орел без короны? Программа «Сдачи не надо» или «История в твоем кошельке» – это попытка впервые по-настоящему рассмотреть то, что лежит у нас в кошельке. Мы расскажем историю создания российских купюр и монет, расшифруем тайны госзнака и поймем, почему на некоторых банкнотах изображено то, чего никогда не существовало в реальности. И расскажет нам об этом Андрей Ермоленко, историк, преподаватель Центра развития универсальных компетенций Уральского федерального университета.

0: Добрый день. Да, давайте немножко познакомим наших радиослушателей с тем, что лежит у них в кошельках. Наличные российские деньги, банкноты номиналом, напомню, от 5 рублей, самая маленькая банкнота, до 5000. Эти банкноты используются в современной России уже длительное время. Большинство банкнот в обращении относятся к банкнотам дизайна 1997 года, то есть почти 30 лет без малого, этот дизайн находится в обращении. Это, кстати, достаточно долго в истории Советского Союза, в истории Российской империи столь длительный срок обращения банкнот в одном, ну, скажем так, дизайне, это достаточно редкое явление. Пожалуй, можно привести в пример только советские банкноты. Слушатели более старшего поколения хорошо помнят. Модификации 1961 года, которые находились в обращении, тоже, кстати, ровно 30 лет до распада Советского Союза, до 1991. Ну, давайте вернемся к современным банкнотам. В 1997 году был введен в обращение целый купюрный ряд банкнот, которые сейчас у нас в кошельках. И мы не очень часто задумываемся о том, что на этих банкнотах изображено. А при этом этот купюрный ряд — это такой цельный дизайнерский проект. Это купюрный ряд, который условно называется «Города России». Художники Гознака, когда создавали весь этот купюрный ряд, предусматривали возможность его масштабирования в связи с инфляцией в России в начале нулевых годов. Появлялись, напомню, новые номиналы, 500 рублей, потом 1000, потом 5000 рублей появились. И каждый из этих номиналов был посвящен конкретной географической единице, городу или региону. Итак, вот прям коротко давайте перечислим, какие банкноты, каким городам у нас посвящены. Самая младшая банкнота в обращении сейчас в Российской Федерации — это банкноты достоинством 5 рублей. Многие, наверное, уже забыли, что такие маленькие номиналы присутствуют в банкнотах. 5-рублевая банкнота посвящена городу Великому Новгороду. Следующая 10-рублевая банкнота посвящена Красноярску. 50-рублевая банкнота несет на себе изображение нашей замечательной северной столицы Санкт-Петербург. На 100-рублевке многие вспомнят, наверное, что там Москва, достопримечательность столицы. 500 рублей, и про нее сегодня чуть поподробнее поговорим, банкнота с самой непростой судьбой. На 500-рублевке изображен Архангельск на лицевой стороне и архипелаг Соловецких островов на оборотной, то есть банкнота посвящена даже не только, не столько городу, а целому региону, Архангельская область. 1000-рублевка, город Ярославль. И на 5000-рублевой банкноте, самый старший из старого купюрного ряда, изображен Хабаровск. Как вы знаете, с 2022-2023 годов Банк России активно вводит в обращение банкноты нового купюрного ряда. Было немало историй, связанных с выбором дизайна для этих банкнот. И в настоящее время вот обновленный купюрный ряд посвящен уже не городам России, а федеральным округам. И каждая из банкнот посвящена определенному федеральному округу, на который делится Российская Федерация. Сейчас в обращении находятся банкноты вот в новом дизайне, который принципиально отличается от дизайна 1997 года. Банкноты номиналом 200 рублей. Вообще, в принципе, новый номинал для российского налично-денежного обращения. Банкнота, посвященная Крыму и Севастополю. Банкнота еще одного необычного номинала 2000 рублей. Вообще не характерны для российского налично-денежного обращения. У нас никогда не номинали 2000. Очень интересная история у Банка России, который выбирал регион, которому будет посвящена эта банкнота. И когда Центральный банк проводил что-то вроде промо новой банкноты, они проводили ее под песню рок-группы «Мумий-тролль», под рефрен «Владивосток 2000». Песню многие помнят. Не случайно на банкноте 2000 рублей изображен Дальневосточный федеральный округ и город Владивосток на лицевой стороне. Далее из вошедших в обращение банкнот нового дизайна 1000-рублевка, самая такая многострадальная. Помните, наверное, историю с тем, что пришлось полностью переделывать прототипы, потому что было очень много вопросов к архитектурным сооружениям, изображенным на лицевой своей стороне. 1000 рублевка посвящена Приволжскому федеральному округу. Ну и совсем недавно, в прошлом году, в обращение поступила банкнота в новом купюрном ряде номиналом 5000 рублей, посвященная Уральскому федеральному округу с изображением нашего с вами родного Екатеринбурга на лицевой стороне. Поэтапно Банк России выводит из обращения банкноты старого купюрного ряда, которые посвящены городам России, вот те самые, начиная с 5 рублей, и вводит вместо них в обращение банкноты нового купюрного ряда. При этом некоторые номиналы еще не появились даже в дизайнах. Но известно, например, что новая 10-рублевая банкнота будет посвящена Сибирскому федеральному округу. В этом есть, кстати, некоторая преемственность, потому что, напомню, на старой 10-рублевке, которая до сих пор еще в обращении попадается, там Красноярск, то есть тоже про Сибирь. На новой 50-рублевке будут достопримечательности Северо-Западного федерального округа. На лицевой стороне будет столица федерального округа, город Санкт-Петербург, так же, как и на банкноте старого купюрного ряда. 100-рублевка, про которую я забыл сказать, в новом купюрном ряду, уже вышедшая, посвящена Центральному федеральному округу на лицевой стороне, город Москва, так же, как и на старой банкноте. Ну и нас ждет, очевидно, очень непростое решение судьбы 500-рублевой банкноты нового купюрного ряда, которая будет посвящена самому горячему региону, я имею в виду темперамент местных жителей, Северо-Кавказскому федеральному округу. И я уверен, что за дизайн этой банкноты будет сломано немало копий, что многие из регионов, многие из городов Северо-Кавказского федерального округа очень достойны для того, чтобы быть изображенными, их достопримечательности, чтобы были изображены на этой новой банкноте. Ну, давайте мы немножко поподробнее остановимся на старых банкнотах, которые с нами уже давно, почти 20 с лишним лет, и поговорим немного про привычную всем 500-рублевку фиолетовую. На лицевой стороне город Архангельск, там так и подписано на ленте Архангельск, и памятник Петру Первому в городе Архангельске, и парусный корабль. Фоном изображено здание Архангельского речного порта на лицевой стороне. А на оборотной стороне изображен ансамбль Соловецкого монастыря. Так вот, 500-рублевка, вот это самая образца 1997 года, самая, пожалуй, многострадальная из банкнот в современной Российской Федерации. Это единственная купюра, дизайн которой был изменен при очередной модификации. Ни одна из банкнот в Российской Федерации полному изменению дизайна одной из сторон никогда не подвергалась. И если взять в руки 500-рублевки модификации 2010 года, ну, та, которая сейчас в обращении, и более ранних выпусков 97-го, 2001-го, 2004-го, разница бросится в глаза, потому что оборотные стороны совершенно разные. А все потому, что художник госзнака, чем даже известна фамилия этого художника, Игорь Крылков, художник госзнака, он рассказывал об этой удивительной истории появления 500-рублевки. При создании дизайна для этой банкноты руководствовался старой советской фотографией. И на банкноте стоимостью 500 рублей первых модификаций 97-го, 2001-2004 годов появился внезапно Соловецкий лагерь особого назначения на Беломорском острове Большой Соловецкий Архангельской области. А именно, на храмах, которые расположены внутри Соловецкого монастыря, отсутствовали кресты. И сам вид этого архитектурного памятника, он соответствовал приблизительно периоду 50-х, 60-х годов 20 века. То есть художник, по сути, изобразил используемый советской властью в 20-30-е годы ансамбль Соловецкого монастыря в качестве тюрьмы. И на это обратили внимание почему-то достаточно поздно, это очень странно. И только при модификации 2010 года оборотную сторону 500-рублевки изменили полностью. Над зданиями храмов появились луковицы церковных куполов, а над ними православные кресты. И современный вид 500-рублевки, он соответствует, ну, в общем-то, современному, ну, за последние 20-30 лет уж точно, виду Соловецкого монастыря. Ну, на этом приключения 500-рублевки не заканчиваются. Дело в том, что и с лицевой стороной у этой банкноты тоже не все так просто. Напомню, что на 500-рублевке на лицевой стороне изображено, ну, кроме номинала, надписи «Билет Банка России, слот 500 рублей», изображен вид, как будто бы достопримечательности Архангельска. То есть памятник Петру Первому в Архангельске на набережной Северной Двины, здание морского вокзала, там же на набережной Северной Двины, и парусный корабль. Художник Игорь Крылков в своих интервью рассказывал, что он, создавая дизайн 500-рублевки, вначале разместил корабль более современный на лицевой стороне. Не парусник, а какой-то теплоход или пароход. Но кто-то из чиновников Гознака решил, что как-то с Петром Первым пароход или тем более современный теплоход плохо сочетается, и предложили ему разместить там корабль с парусным вооружением. Ну, художник, не надеясь особо на свою фантазию, также обратился к фотодокументам, дело было еще в конце 90-х, напомню, и нашел где-то фотографию красивого парусника. И этот парусник изобразил на 500-рублевой банкноте. И в таком виде она и поступила в обращение. И только спустя несколько лет знатоки военно-морской истории обратили внимание, что этот корабль, вот прям вот с тем парусным вооружением в том виде, с теми мачтами, бушпритами, реями, там, видами парусов, опознали знатоки парусного флота в этом изображении 500-рублевки учебный корабль аргентинского военно-морского флота под названием «Либертад». Все это совершенно конкретный парусник, который служил в военно-морском флоте в Южной Америке, в Аргентине, и, соответственно, заплыть в Архангельск никакой технической возможности никогда и не имел. То есть такой своеобразный ляп, когда настоящий, существующий в действительности парусник оказался изображенным на современной российской банкноте 500 рублей. Подобных историй, казусов с современными российскими банкнотами не так уж и много, но есть еще и казус, связанный с дизайном 100-рублевки, вот той самой привычной нам бежевой 100-рублевки, которая находится уже почти 30 лет в обращении, с изображением Большого театра на оборотной стороне и крупным планом квадриги на фронтоне Большого театра на лицевой стороне. Ну, про 100-рублевку мы, наверное, расскажем в следующий раз.
1: Дорогие друзья, в эфире звучала программа из цикла «Сдачи не надо» или «История в твоем кошельке», посвященная истории создания российских купюр и монет. В ней принимал участие историк, преподаватель Центра развития универсальных компетенций УРФУ Андрей Ермоленко. Продолжение слушайте в следующий четверг в это же самое время.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах главы из книги «Дар любви, дар рассуждения» святителя Иоанна Златоуста. Читает Алексей Богдасаров.

кроткого и попечительного владыку, который, зная немощь нашей природы, когда мы, по беспечности приткнувшись, впадем в какой-нибудь грех, требует от нас только того, чтобы мы не отчаивались, но отстали от греха и поспешили к исповеданию. Если мы сделаем это, Он обещает нам скорое помилование, ибо Сам Он говорит: «Разве упав не встают, и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Итак, зная это, не будем невнимательными к человеколюбивому владыке, но преодолеем вредную привычку и не будем ходить пространными вратами и широким путем, как сегодня слышали вы от общего всех владыки, который в Евангелии предлагает такое увещание: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими». Слыша о пространных вратах и широком пути, не обольщайся таким началом и не смотри на то, что многие идут по этому пути, но помысли о том, что в конце он делается тесным, и о том разумно подумай, что здесь говорится не о чувственных вратах и не просто о пути, но предлагается увещание касательно всей жизни нашей и касательно добродетели и порока. Потому Господь и начал речь словами: «Входите тесными вратами», называя так врата добродетели. Потом, сказав «входите тесными вратами», объясняет нам и причину, по которой Он дает такое увещание. Хотя, говорит Он, и тесны эти врата, и весьма трудно войти в них, но если немного потрудитесь, то выйдете на великую широту и простор, который может доставить вам великую отраду. И так, говорит он, не смотрите на то, что эти врата тесны. Пусть не смущает вас начало, и теснота входа пусть не делает вас нерадивыми, потому что пространные врата и широкий путь ведут к погибели. Так многие, обольстившись началом и входом, и не посмотрев наперед, что будет далее, пришли к погибели. Посему он и говорит: «Потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими». И справедливо назвал он пространными врата и широким путь, ведущие к погибели. Те, которые спешат идти на конские ристалища и на другие сатанинские зрелища, не брегут о целомудрии, нисколько не пекутся о добродетели, хотят распутствовать, предаются веселью и пресыщению, каждодневно истощаются безумную и неистовую страстью к деньгам и прилепляются к делам настоящей жизни. Действительно идут пространными вратами и широким путем. Когда же они, далеко уйдя вперед и собрав себе великое бремя грехов, придут к концу пути изнуренными, то уже не могут идти дальше, так как теснота пути задерживает их, и они, обремененный тяжестью грехов, не в состоянии пройти по нему,
потому неизбежно низвергаются в самую пропасть погибели.

того, чтобы мы только читали. Действием благодати Духа, вещания Господа, преданы письму для того, чтобы мы, получая отсюда предохранительные врачества против наших страстей, могли избежать угрожающего нам наказания. Посему и тогда Владыка наш Христос, прилагая врачество, соответствующее ранам, предложил такое увещание: «Входите тесными вратами». Тесными назвал он эти врата не потому, чтобы они по своему свойству были узки, а потому что наша воля, наклонная больше к беспечности, считает их узкими. И не для того он назвал их тесными, чтобы нас отвратить от них, но для того, чтобы мы, уклонившись от других широких врат и узнав тот и другой пути по их концу, скорее избрали для себя

устрояет на пользу. Не только то, что мы отдаем, творя милостыню, но и то, что мы мужественно переносим, когда у нас отнимают другие, приносит нам обильный плод. И чтобы ты знал, что последнее больше первого, я поясняю это примером случившегося с Иовом. Последний, когда владел имуществом, отворял свой дом для бедных, отдавал все, что было. Но он не был так славен тогда, когда отворял свой дом бедным, как тогда, когда, услышав, что дом обрушился, не отчаялся. Он не был так славен, когда, обстригая овец, одевал нагих, как был славен и знаменит, когда, услышав, что упал огонь и уничтожил все стада его, возблагодарил Бога. Тогда он был человеколюбив, теперь стал любомудр. Тогда он жалел бедных, теперь же благодарил владыку. Он не сказал себе: что же это? Стада уничтожены, от которых питалось множество бедных. Если уж я недостоин был наслаждаться этим богатством, то, по крайней мере, следовало бы пощадить ради тех, которые получали от них долю. Но ничего подобного он не сказал, не помыслил, а знал, что Бог все устрояет на пользу. И чтобы ты знал, что Иов нанес дьяволу более сильный удар именно тогда, когда, будучи лишен всего, возблагодарил Бога, чем когда, владея имуществом, являл сострадание, поразмысли о том, что когда он владел, дьявол мог высказать некоторое подозрение, хотя и ложное. Он все же мог сказать: «Разве даром Иов чтит тебя?» А после того, как у него взял все, лишил его всего, и Иов сохранил ту же самую любовь к Богу, тогда совершенно замкнулись бесстыдные уста, и дьявол не мог уже сказать ничего,

потому что еще славнее, чем прежде, был праведник. Итак, будучи лишенным всего, мужественно и с благодарностью переносить несчастье, как показано на примере этого праведника, гораздо большая добродетель, чем, живя в богатстве, творить милостыню. Тогда у Иова было великое дружелюбие к сарабам, теперь он показал великую любовь к владыке. Не напрасно я распространяюсь об этом, а потому что многие, творя милостыню, питая вдовиц, часто лишаются имения. Другие теряют все благодаря приключившемуся пожару, иные подвергаются крушениям, еще иные, благодаря ложным обвинениям и подобным неправдам после обильной милостыни, доводятся до крайней бедности, до бессилия и болезни, и ни от кого не получают никакой помощи. Итак, не станем говорить, как говорят многие, «никто ничего не знает». Всего сказанного достаточно, чтобы устранить такое смущение. Один, говорят, творя столько милостыни, потерял все. И что в том, что он все потерял? Если он возблагодарит за эту утрату, то приобретет у Бога гораздо большее благоволение и получит в будущей жизни не вдвое, как Иов, а в 100 крат больше. Если же он бедственно страдает здесь, то именно это самое, то есть что он все мужественно переносит, готовит ему большее сокровище, потому что, призывая его к большим подвигам и к более тяжкой борьбе, Бог допустил ему впасть из богатства в бедность. Случающийся пожар часто уничтожает твой дом и истребляет все имущество. Вспомни случившееся с Иовом. Возблагодари владыку, который мог воспрепятствовать и не воспрепятствовал, и ты получишь такую же награду, какую получил бы, если бы все это отдал в руки бедных. Но ты влачишь жизнь в бедности и голоде и среди бесчисленных опасностей. Вспомни Лазаря, боровшегося и с болезнью, и с бедностью, и с лишениями. Вспомни апостолов, которые проводили жизнь в голоде и в жажде и наготе. Вспомни пророков, патриархов, праведников, и ты найдешь, что все они были не из числа богатых и наслаждавшихся жизнью, а из числа терпевших нужду, скорби и тесноту. Слагая это в себе, возблагодари владыку за то, что он сподобил тебя такой участи не по ненависти, а по сильной любви, потому что он не попустил бы и тем потерпеть таких бедствий, если бы не сильно любил их, ибо через эти бедствия он сделал их более славными. Нет блага, равного благодарности, как нет ничего хуже хулы. Не будем дивиться, что, прилежа к духовным делам, мы терпим много бедствий. Подобно тому, как разбойники делают подкопы и тщательно выслеживают не там, где сено, мекина и солома, а где золото и серебро, так и дьявол налегает больше всего на тех, кто занимается духовными делами. Там много козней, где добродетель, там зависть, где милостыня.
Но у нас есть одно величайшее оружие, которое способно отразить все такие козни. Благодарить за все это Бога. Авель не тогда ли, как приносил жертву от начатков, пал от братней руки, скажи мне? И однако Бог попустил это не по ненависти к почтившему, а по сильной любви, и желая доставить ему, кроме венца, за прекраснейшую ту жертву, другой венец — мученичество. Моисей захотел помочь неправедно обижаемому и подвергся крайней опасности, так что бежал из Отечества. И Бог попустил это, чтобы ты знал терпение святых. В самом деле, если бы мы принялись за духовные дела, зная наперед, что не потерпим никакого несчастья, то при таком ручательстве в безопасности мы оказались бы не делающими ничего великого. Теперь же делающие такие дела больше всего достойны удивления именно потому, что, предвидя и опасности, и лишения, и смерть, и бесчисленные бедствия, все-таки не отстают от таких подвигов и не становятся недеятельными из опасения страданий. Поэтому, как три отрока говорили, «Бог наш силен спасти нас от печи, если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Так и ты, когда должен совершать что-нибудь подобающее Богу, предусматривай много опасностей, много лишений, много смертей, и не изумляйся, не смущайся, когда это случается. Чадо, говорит мудрый, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Никто, решаясь состязаться, не ожидает стяжать венка без ран. Поэтому и ты, начав всеми силами бороться с дьяволом, не гонись за безопасной и полной приятностей жизнью, потому что не здесь Бог обещал тебе воздаяние и обетование, а все славное в будущем веке. Поэтому, когда ты или сам, сделав что-нибудь доброе, получишь неприятности или увидишь, что другой потерпел это, то веселись и радуйся, потому что это служит тебе к большему воздаянию. Не падай духом, не бросай усердия, не становись ленивым, а напротив, прилагай еще большее рвение. И апостолы, когда проповедовали, то подвергались бичеваниям, побиванию камнями, постоянно обитая в темницах, не только после избавления от опасностей, а и в самых опасностях возвещали проповедь истины с большим рвением. И можно видеть, как Павел в самой темнице, в самых узах обучает, наставляет тайным, и на суде опять делает то же самое, и во время крушения, и в бурю, и среди множества опасностей. И ты соревнуй этим святым, пока в силах, не отказывайся от добрых дел, и хотя бы видел, что бесконечное число раз прерывает тебя дьявол, никогда не отставай. Ты, перенося деньги, подвергся, может быть, крушению, а Павел, неся то, что дороже было всяких денег, слово,
отправился в Рим, подвергся крушению и потерпел множество бедствий. И это он сам выразил, говоря: «Мы много раз хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». И Бог попускал это, с избытком проявляя свою силу и показывая, что хотя бы дьявол представлял бесчисленные препятствия, дело проповеди нисколько от этого не терпело ущерба и не прекращалось. Поэтому-то Павел за все благодарит Бога, зная, что через это он делал его более славным и во всем обнаруживал великую силу своей ревности, не будучи удерживаем никакими препятствиями. Поэтому и мы, сколько бы раз ни постигла нас неудача, всякий раз будем приступать к духовным делам и не будем говорить, для чего допустил Бог препятствие. Потому и допустил Он, чтобы ты больше показал свою ревность многим и великую любовь, так как любящему больше всего свойственно никогда не отказываться от того, что нравится любимому. Слабый и малодушный падает духом тотчас же при первом ударе, а сильный и бодрый хотя бы без конца встречал преграды, тем более будет принадлежать к делам Божиим, исполняя все, что ему следует, и благодаря за все. Сделаем же это и мы. Благодарность — великое сокровище, великое богатство, непобедимое благо, крепкое оружие, равно как хула усиливает настоящую уже потерю и заставляет нас лишиться еще больше сверх того, что мы уже потеряли. Ты лишился имущества? Если ты будешь благодарить, то ты приобрел душу и овладел большим сокровищем, снискав у Бога большее благоволение. Если же ты будешь хулить, то потерял и свое спасение,

программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Дар любви, дар рассуждения» святителя Иоанна Златоуста. Читал Алексей Богдасаров. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения объявляется прием документов на соискание премии главы Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства за 2026 год. Правом выдвижения обладают канонические подразделения Екатеринбургской епархии, епархии, входящие в состав Екатеринбургской митрополии, творческие союзы, учреждения культуры. Выдвижение кандидатов осуществляется путем направления заявки в адрес учредителя Екатеринбургской митрополии до 7 ноября 2026 года. Вручение премии традиционно состоится 7 декабря, в день памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской, небесной покровительницы города Екатеринбурга. Отметим, премия была учреждена в 2017 году митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, ныне митрополитом Казанским и Татарстанским, и будет вручена в 2026 году митрополитом Евгением в 10-й раз. В списке награжденных уже 24 уральца. Согласно положению о премии главы митрополии, вручение премии должно способствовать содействию сохранения и развития православных духовно-нравственных традиций русской культуры. Вклад в это благое дело является основным критерием выдвижения соискателей-номинантов премии. Определение лауреатов премии осуществляется экспертным советом, формируемым учредителем. Состав экспертного совета утверждается учредителем ежегодно. Определение рекомендуемых награждению лауреатов из числа соискателей определяется голосованием в ходе закрытого заседания экспертного совета простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя экспертного совета. Экспертным советом определяются 5 рекомендуемых лауреатов премии в различных творческих сферах. Далее в этом выпуске. В Петербургском центре общественного здоровья и медицинской профилактики состоялся круглый стол «Психологическое сопровождение женщин с осложненным течением беременности». Встреча объединила врачей, медицинских и клинических психологов, специалистов по перинатальной паллиативной помощи, представителей социальных организаций и Русской Православной Церкви. Опытом работы поделился руководитель епархиального центра защиты материнства иерей Алексей Черников. Иерей Роман Прыгунков рассказал об опыте оказания духовной помощи женщинам в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова. И в завершение выпуска. В храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете праздник для дорогих бабушек и дедушек прошел в стилистике ретро-радио. Мероприятие началось с общей молитвы. Гостей встречали сестры милосердия, провожали их к столам с горячим чаем. Зал украсили детскими осенними композициями. Концертную программу вели ребята из молодежной общины. Пел хор «Славия», танцевал коллектив «Кадриль». Стихи читали воспитанники воскресной школы. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом. Не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горе из кота вольно мя грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствие и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стави всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренно пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяния, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый и покровитель души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Звучит урок церковно-славянского языка. Проведет его для вас Владимир Бабайцев.
1: Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем пятый урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать богослужебные тексты из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который празднуется 21 сентября по новому стилю. Это соответствует 8 сентября старого календарного стиля. То есть в богослужебных книгах служба этого праздника датируется 8 сентября. Это соответствует 21 сентября того календаря, по которому мы живем в настоящее время. Новый календарный стиль, григорианский календарь, который в нашей стране используется с 1918 года. Мы в наших уроках читаем богослужебные тексты, которые звучат на всенощном бдении праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно непрерывное последование. В современной приходской богослужебной практике вечернее богослужение, как правило, представляет собой такое

словоупотреблении, по крайней мере, в том, что касается приходского богослужения, название «всенощное бдение» уже не указывает на продолжительность богослужения. Продолжительность сравнительно невелика, она не выходит за рамки вечера. То есть эта служба в современной приходской практике не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности. Но название «всенощное бдение» указывает на большую торжественность этого богослужения. Это наиболее торжественная служба из всех церковных служб, за исключением божественной литургии. Не случайно совершение ее предшествует наиболее важным, наиболее торжественным дням церковного календаря – это воскресные дни и важные церковные праздники. Значительной частью утренней, входящей в состав всенощного бдения, как и вообще того богослужения, которое носит название «утренняя», но в нашей приходской практике совершается вечером, накануне того дня, которому относится, то есть вечером накануне того дня, когда должна была бы совершаться утренняя. Так вот, весьма значительной по объему частью утренней является чтение и пение канона. Канон – гимнографическое произведение, написанное по определенному образцу, по определенному правилу, и слово «канон» с греческого языка может быть переведено как «правило». Канон имеет в своем составе определенное количество разделов, которые именуются песнями. В единственном числе это песнь. Они нумеруются как первая, третья, четвертая, пятая и далее до девятой, то есть количество песней в большинстве богослужебных канонов – восемь. А нумерация с первой по девятую с пропуском второй. Вторая песнь по определенным причинам отсутствует в большинстве богослужебных канонов. Каждая песнь канона имеет в своем составе несколько строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие называются «Тропари», то есть одно из значений термина «тропарь» – это строфа в песне канона. Есть и другие значения у термина «тропарь». О структуре канона мы подробно говорили в наших предыдущих уроках. Служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона, которые исполняются следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, потом первая песнь второго канона, далее третья песнь первого канона и третья песня второго канона, вторая песня отсутствует. Затем, после исполнения богослужебных текстов, которые иногда в литургике называются междопесниями, четвертая песня первого канона и четвертая песня второго канона, пятая песня первого канона, пятая песня второго канона и так далее по такой схеме. Мы в нашем предыдущем уроке обратились к пятой песне второго канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы и прочитали ее «Ирмос», то есть первую строфу и первый из тропарей пятой песни второго канона службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Всего пятая песня второго канона из этой службы содержит в своем составе шесть тропарей. Первый из них мы в прошлый раз прочитали, сегодня обращаемся ко второму. «Днесь да веселятся ангельские чини, песнями да ликуют сущие из Адама, родися бо жезл цвет возрастивший Христа, единого избавителя

0: нашего. Служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы прославляет рождение Девы Марии, рождение, которое совершилось по особому Божьему действию. Это было чудо рождения от родителей престарелых, у которых никогда до этого не было детей за многие годы их супружеской жизни. Престарелые благочестивые родители Иоаким и Анна. События эти, рождения Девы Марии, не описанные в Священном Писании, но подробности этого события сохранены были в таких древних сочинениях, которые в богословской науке называются апокрифы. Их церковь не сочла возможным включить в состав Священного Писания, благодаря, в частности, их более позднему происхождению, Евангелий, апостольских писаний, которые составляют Священное Писание Нового Завета. Но, тем не менее, определенные подробности, в частности, жизни Матери Божией, о которых в Евангелии очень мало что сказано, то есть мало сказано о жизни Богородицы Девы Марии. Ну вот церковь, опираясь на эти апокрифические писания, составила богослужебные тексты, точнее, святые отцы церкви составили богослужебные тексты, посвященные прославлению рождения Девы Марии и ее прославлению ее родителей. Ну и вот здесь, в том богослужебном тексте, который мы сейчас прочитали, это еще раз повторим. Тропарь второй, пятой песни второго канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Мы читаем, что все люди должны веселиться вместе с ангелами по случаю рождения той, которая станет матерью Спасителя всего человечества. «Днесь, да, веселятся ангельские чини». «Чини» — множественное число существительного «чин». «Чин» в данном случае является переводом греческого слова «тагма», буквальное значение которого «строй войска», «отряд», «построение». По-гречески это «тагма». Корень этого слова известен нам по имеющемуся в русском языке слову «тактика». «Тактика» — искусство управления войсками, а «тагма», переводимое на церковнославянский язык словом «чин», — это строй войска, ангельский чин, или во множественном числе «ангельстии чини». Здесь у прилагательного «ск» меняется на «ст» в форме множественного числа перед окончанием множественного числа. Таковы правила образования форм множественного числа от существительных и прилагательных, основа которых оканчивается на заднеязычный звук, так называемый, к числу которых относится и звук «к», который русской буквой «к» обозначается. Итак, «ангельстии чини» — часто употребляемое в богослужебных текстах выражение, то есть «полки ангелов», или «построение ангелов» буквально. Интересно, что такой военный термин употребляется в богослужебных текстах для описания ангельского мира. То есть считается, что там, в мире ангельском, царит божественный порядок, и пусть сегодня веселятся ангельские силы, ангельские полки, их можно так перевести. По буквальному переводу с греческого, кстати говоря, ангелов, полки, довольно часто при переводе с греческого на церковнославянский происходит замена родительного падежа с существительного на притяжательное прилагательное «ангелов полки», «ангельстии» — это притяжательное прилагательное. Итак, «полки ангелов». «Пусть сегодня веселятся полки ангелов». Далее читаем: «Песнями да ликуют сущие из Адама». «Да ликуют», если к греческому тексту обратимся, то есть к оригинальному, первоначальному тексту этого тропаря, мы на месте церковнославянского «да ликуют» найдем там слово «хоревэтосан». Это форма глагола «хорево». Корень этого слова «хорево» знаком нам по слову «хор», а значение этого греческого слова «хорево» — «водить», «хоровод», «танцевать в хороводе». Когда-то в греческой культуре это имело столь большое значение, что вот особое слово в греческом языке для описания этого действия существует. Но оно, этот глагол «хорево», по традиции переводится на церковнославянский язык словом «ликовати», то есть здесь церковнославянский перевод – аскетичный, можно сказать. Он как бы в духовную сферу переводит это действие не танцевать, а ликовать, то есть не говорится о каких-либо действиях, которые подразумевает греческий глагол «хорево», употребляющийся здесь в оригинальном тексте и который по традиции на церковнославянский язык передается словом «ликовати». Такой, если так можно выразиться, перевод аскетичный, как бы сдерживающий порывы, говорящий о необходимости духовной радости без ее какого-то внешнего яркого выражения. «Песнями да ликуют сущие из Адама». Если на греческий текст опираться, можно перевести с «песнями пусть танцуют те, кто из Адама». По-гречески это «и эксадам», что более буквально могло было быть передано по-церковнославянски «иже от Адама», «те, кто из Адама», то есть все люди, потомки Адама. «Родися, бо жезл, цвет возрастивший Христа, единого избавителя нашего». «Родися» — это форма аориста, одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Здесь перед нами третье лицо единственного числа аориста. «Родился», «родился», «бо» — значит «ибо», «потому что», «ибо родился жезл». «Жезл» в церковнославянском — это посох или побег, росток дерева, цвет — возрастивший Христа. Цвет — это цветок, по-гречески «антос». Отсюда происходит слово «антология», можно перевести буквально «цветослов». Так называется сборник лучших, например, литературных произведений, антология. Ну вот цвет, цветок, по-гречески «антос». И здесь в этой фразе тропаря содержится намек на библейское чудо, прозябший, как по-церковнославянски говорится, жезл Аарона, то есть посох Аарона, родоначальника еврейских ветхозаветных священников, посох, который пророс по особому Божьему произволению для того, чтобы доказать право Аарона и его потомков на священническое служение. И вот этот проросший, прозябший посох Аарона, жезл Аарона по-церковнославянски, он является одним из ветхозаветных прообразов Божьей Матери, сухая палка, которая проросла, расцвела. Также Божья Матерь родила дитя, будучи девой. И вот здесь указание на этот ветхозаветный прообраз Божьей Матери содержится. «Родися, бо жезл, цвет, возрастивший Христа, ибо родился росток, побег, произведший, возрастивший по-церковнославянски, то есть вырастивший из себя цветок Христа и единого Избавителя нашего, это значит единственного Избавителя нашего. Итак, «днесь да веселятся ангельсти и чини, песнями да ликуют сущие из Адама, родися Божезл, цвет возрастивший Христа, единого Избавителя нашего. Пусть сегодня веселятся полки ангелов, с песнями танцуют все, кто из Адама, ибо родился побег, произрастивший цветок Христа, единственного Избавителя нашего». Отметим, что в греческом тексте сказано «единственного Избавителя Адама». Церковнославянский перевод здесь несколько неточен. Возможно, это обдуманная неточность. Следующий, третий тропарь, пятой песни второго канона из службы праздника Рождества Богородицы. «Днесь Ева разрешается осуждения, разрешается же и неплодство, и Адам древняя клятвы о Рождестве Твоем, тобою бо от тли избавихомся». Весь этот тропарь представляет собой обращение к Богородице. Сегодня Ева освобождается, разрешается. Церковнославянское слово «решити» или «разрешити» значит буквально «развязать» или «освободить», то есть «разрешается», «освобождается». То, что этот тропарь начинается с того же слова «днесь», что и предыдущий тропарь, это определенный риторический прием, анафора или единоначатие, когда следующие друг за другом фразы или же какие-то фрагменты текста начинаются одинаково. Здесь два следующих друг за другом тропаря начинаются одинаково словом «днесь». Итак, «днесь Ева разрешается осуждения». Сегодня Ева освобождается от осуждения. Слово, которое в греческом тексте употребляется, имеет значение «приговор», «обвинительный приговор». Здесь в церковнославянском мы видим беспредложную конструкцию. Не «от осуждения», а «без предлога». «Днесь Ева разрешается осуждение», без предлога «от». Сегодня Ева освобождается от осуждения или освобождается от приговора, если пытаться перевести это более буквально на русский язык. Далее «разрешается же и неплодство». То есть разрешается, как бы развязывается и бесплодие, бесплодие Анны, матери Пресвятой Богородицы. Здесь имеется в виду и Адам от древнего проклятия, клятва, проклятие. Таково значение этого слова в церковнославянском языке, клятва, проклятие. Адам от древнего проклятие, тоже беспредложная конструкция, характерная, часто встречающаяся в церковнославянских текстах. Упоминания о неплодстве нет в греческом оригинале, то есть по переводу с греческого. Сегодня Ева освобождается от осуждения, освобождается и Адам от древнего проклятия. Далее в церковнославянском тексте фраза «О Рождестве Твоем, благодаря рождению Твоему». Церковнославянский предлог «О» очень многозначен. Здесь он указывает на причину «благодаря рождению Твоему». «Тобою бо от тли избавихомся», «от тли», «от истления», «от разрушения», «тления». то есть того разрушения человеческой природы, которое вошло в нее по причине грехопадения наших прародителей, следствие греховной поврежденности. «Избавихомся» — это значит «мы избавились», это аорист в первом лице множественного числа, то есть подставляем местоимение «мы» для перевода. «Мы избавились, ибо тобой или через тебя мы от смерти или от разрушения или от повреждения избавились». Итак, «днесь Ева разрешается осуждение, разрешается же и неплодство, и Адам древние клятвы, о Рождестве Твоем, тобою бо от тли избавихомся». Сегодня Ева освобождается от осуждения, развязывается и бесплодие, и Адам освобождается от древнего проклятия благодаря рождению Твоему, ибо тобой или благодаря Тебе мы от повреждения, от тления избавились. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.
1: В рубрике «Школа православия» прозвучал урок церковнославянского языка. Провел его Владимир Бабайцев. Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

ангелов лица, яко Божий служители, крест обстоящий вольную страсть Христа жизнодавца прославляют, мы же страданиями того вечной смерти избавшися, подражая горним силам, радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волю руце распростер, спасение наше содело, радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступления Адама и Евы, простерших руце ко древу запрещенному празднися. Радуйся, яко воздвижену бывши на тебя, к преступну законодавцу, древняя клятва яжна нас бывшая, потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством, род человеческий от лиц смертный освободися. Радуйся, яко пострадавшему умеши на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог с человеки примирися.

видя паче человека в Господе, ты во человече вся, крест и смерть вольно плотью претерпелась и за род наш, да от смерти вечно избавивший, исповедующий тебя, Сына Божьего пьющий ти. Аллилуйя! Разум человека изнемогает постижение величия тайны Твоего Христе воплощения и вольно газовное страдания, как у Ты, Бог, Сы бесстрастный, страсть крестную, яко человек претерпел си, и сие орудие смерти Твоя соделась и источником жизни, и спасения всем благочестным в Тебя верующим и хвалебно воспевающим. Радуйся, кресте, на нем же содейся таинству, от века предопределенное. Радуйся, яко на тебе совершися наше искупление, многообразного образа хисени предъявленное. Радуйся, яко умеры на тебе жизнодавец кровь и воду источи, ими же грехи наши мываются. Радуйся, яко каплями святейшей крови его греховные струпы душ наших очищаются. Радуйся, кресте, як уже древо животное, еже есть посреди рая Божия, христианам вожделенный. Радуйся плодами бессмертия, умно нас питающий, и надежду жизни вечной малодушие наше.

Крест Твой, аще древо видимое существо, но божественное одеяно есть силою, и чувственное миро выявляемо, умно наше чудотворит спасение, подвязай петь и Тебе, Аллилуйя. Имущий пред очима нашему крест пресвятый, святолепным поклонением той почитаем, распеншегося ради на нем Спаса Христа, и лобызай взываем, радуйся кресте, прославленный послушанием и страданием Христовым, радуйся возвеличенным возвышением на Тебе Сына Божия, и же весь мир от падения Адамля воздвиже, радуйся, яко сбывшегося на Тебе ужасно таинстве, земля уже сеся и вострепета, аки бы хотящие поглотить и законопреступные, радуйся, яко заклавшись на Тебе Агнцу Божию, зависа храма раздрася, и жертвы ветхозаветной упразднися, радуйся, кресте, яко распадшуюся под Тобою каменно-сердечной роде и вресте неверим от Бога от подоша, благодати же священства и царства лишившейся, радуйся, яко омрачившуюся солнцу в страсти Христовой ночи многобожие прииде, и свет веры воссия.

бурею злобы дышущей и завистью движимей, первосвященниц иудейские, с крыши в землю крест Твой. Христе Боже, да не будет обличений безумия их, но той, яко сокровище дорогое, из недр земли восия, чане благочестивой царицы Елены обретенной, и на радость ему миру явленной, с богокрасной песнею Аллилуйя. Видевши тогда христиан, все люди честного креста обретение, прославляху распеншегося на нем Христа Бога, Господи помилуй взывающие, мы же ныне подражающие им прославляем крест Его святых хваленьми сицевыми. Радуйся, кресте, землю сокровенной и оскверненное грехами нашей сестры земной освятивый. Радуйся явлением своим из недр земных улителей воплощения и божества Христова посрамивый. Радуйся, яко пострадавы на Тебе плотью, и прия всякую власть на небеси и на земли, да всех и всяк Богу Отцу приведет. Радуйся, яко умеры на Тебе, яко человек силы божества своего сокруши заклепы ада, и изведи оттуда души праведных. Радуйся, кресте, яко разбойник благоразумный, Христу распявыйся, того исповедовай Тобою, аки лестицею, на небеса взыде. Радуйся, яко и всех осечением страстей Христу, с распинающейся возводишь и Царствие Небесное.

Господи, при Моисее иногда пророцы точи образ креста Твоего являем побеждающий врази Твоя. Ныне же сам и крест Твой имущий помощи просим. Укрепи церковь Твою и даруй ей победы на враги. Да расточатся все врази Твои, не вопиющих Ти. Аллилуйя. Честнаго креста Христе действа прообразив Амалика в пустыне Синасти, егда бы простираша руце креста образ творя, укрепляхуся люди, ныне же все вещей сбытия в нас исполнися. Днесь крест воздвизается, и демони бегают, днесь тварь сятли, освободися, яко вся креста ради, восияши нам дарования, тем же радующийся вопие. Радуйся, кресте, оружие Христово страшное, Его же демони трепещут. Радуйся, ко сил на Тебе распятка Христа, бесовстие полдище далече прогоняется. Радуйся, яко силу, действующей в Тебе божественной благодати победы, на сопротивных христолюбивым людям даруется. Радуйся, яко Тебе, яко высокоросленного и многоплодовитого древа Христова, на Тебе страдания, плоды жизни и спасения нам произрастают.

проповедникам силы Божества Христова явить иногда животворящее древо крестное, егда прикосновением своим воскреси мертвого и к жизни возведи его, ежевидевшее мнозь эту идею, и язычников познаша велю благочестию тайну, яко спасение ради человеческого, Бог во плоти явился и страсть крестную претерпе, да спасет вопиющий ему. Аллилуйя! Як уже древо крайское привилие, возвысись на Голгофе честный крест Христов, отонуд уже во всю вселенную распростри мысленные ветви благодати и распеншегося на нем. Под его же сень обретает прохладу полими и зноем страстей, и хотящий благочестен житие Христе Иисусе, тем же и мы благодати того причастницы весело взываем. Радуйся, святый кресте, древом жизни Адама ради, видеми насажденный, преображенный. Радуйся новым Адамом, руц на тебе распростершим миру явленный. Радуйся, яко под сень благодатного защищения твоего всеверней прибегают. Радуйся, яко милосерден даровавшего нам тебе кающиеся грешницы, огня гиенского избегают. Радуйся, кресте, утешение наших скорбик и печалях. Радуйся, живительная отрада и помощь изнемогающей в борьбе с прилогами страстей.

Хотя явите роду человеческому благости и милосердие Своего неисследимую пучину, крест Твой, Господи, далось и нам твердо блюстителя и прогонителя демонов, тем же все мы, и же в Тя верующие, прославляем величие страсти Твоя, благодарно поющие Тебе, Аллилуйя. Дивные дела явилось, Господи, крестом Твоим честным, распеншуйся, будь на том плотью, вся тварь изменися, солнце лучи свои сокры, основание земли восколебахуся, ад сокрушися державой власти Твоя, изведе узники, я же от века содержал есть, всего ради увязаем Той семи песнями цветы. Радуйся, кресте, яко пострадавшему на Тебе вся тварь сострадаше, яко Творцу Своему Владыце. Радуйся, яко силу Того и Божество свидетельствовуху солнце помрачением и земля колебанием. Радуйся, яко умеры на Тебе не удержан бы из мертвых, но разрушив державу смерти, в третий день воскресе. Радуйся, яко воскрешу тому проповедь евангельская, от лика апостольского начиншаяся, во вся концы земли изыде. Радуйся, кресте, яко тобой к умирослужение, и многобожие языческое упразднися. Радуйся, яко тебе ради правая вера в единого Бога, в Троице славе могу, по всей земле утвердися.

Страна Богова человеча сей на кресте распята, бывше мысленно видяще, устранимся суетного мира, ум на небеса приложше, всего ради Бог на землю сниде и на крест зыде, да тем аки лествицею на небеса возведет вопиющий ему. Аллилуйя! Днесь Адам Суеву веселится, прилежащий видящий крест, им же поражен бы супостат, и же древли в раи вкушением запрещенного плода тех престивый, и пленники себе сотворивый, тем же и мы с радующимся праотцем нашим о избавлении от пленения нашего душевного благоговейно воспеваем. Радуйся, Христе, як на тебе пастырь добрый душу свою положи за овцы своя, и даже до ада сниде, ища заблудших. Радуйся, як о той не презре дело руку своею, Адама своевою носце и неми праведником исхити я из ада, яко из челюсти зверя крепкого и в рай сели их. Радуйся, яко на тебе пригвожденному Христу пламенное оружие, плещи даде и херувим, едем хранящий отступи. А древо жизни, радуйся, яко мы ныне крещение возрождении, во Христе новые люди невозбрано причащаемся райской пищи. Радуйся, кресте жезли силы Христовы, от Сиона посланы, им же мы посеемся на пажитих евангельских учений. Радуйся, яко тобой невредимы сохраняемся от волков душегубных, яко львове рыкающих ищущих, кого поглотите.

Всякий бьет и косни вражих избавенный, крестит и блаженный, яко прием и благодать, и силу от пригвожденного на Тебе Христа, Ему же, яко Богу Избавителю нашему благодарственно, и хвалебно поем. Аллилуйя! Витийство всяко земнородных не довлеет к прославлению Христа Твоего, Господи, на нем же спасение наше соделайси, тем же недумеющий восхвалите Той по достоянию взываем сице. Радуйся, кресте, яко вознесенный на Тебе спас мир, обнося люди в познание свое призва и до ныне призывает. Радуйся, яко воссиява на Тебе, аки на свечнице, свет истины вся концы земли светом боговедения озаряет. Радуйся, яко ныне восток и запад пострадавших на Тебе прославляют. Радуйся, яко итя, яко подножие Христово, всеверни возносящие прославляют. Радуйся, яко Тебе, яко от несекаемого источника, Христа имените люди обилие благ вечных почерпают.

Спастися хотящим нам и под сень защищения Твоего прибегающим. Буди помощник Пресвятый Кресте, сохраняяный от всех зол сил он Тебе распятого Христа. Ему же, яко Богу, избавителю нашему благодарственно и хвалебно поем. Аллилуйя. Стена сия, ограждающая нас от бед и напастей, крест сия честный, и стол крепкий, противу лица вражия, к нему же невидимые бурители приступить и не смеют, боящиеся озирать на силу Твою. Сего ради с верою ограждаемся святым Твоим знаменем и весело воспеваем. Радуйся, пречестный кресте Христов, от нападения

Пение всеумиленное приносим Тебе, всечестный кресте, и смиренно молимся, распятым на Тебе Христу Богу нашему. Иже дарова нам Тебе во отраду и утешение скорбех, да страстью Своей избавить нас от страстей душевредных, и научи благоверно воспевать Ему. Аллилуйя! Светом благодати Божией таинственните присущия, просвети наше душевное чувствие, крести пресвятые, да тою заряем и наставляем, и не поткнемся о камень соблазна, но да возможен путем заповеди Божией первошествовать и во всей жизни нашей, воспевающей тесице. Радуйся, непрестающий чудес Христовых вестниче, и милосердие его роду к человеческому проповедниче. Радуйся, кресте рода человечье обновление, и нового завета Христова печать утверждение. Радуйся, торжество веры христианские, и благонадежный якорь упования нашего. Радуйся, святых храмов Божий украшение, и домов благочестивых ограждение. Радуйся, полей и вертоградов благословение, радуйся всех стихий освящение.

Благодать Твою всемощную подашь нам, Господи, да последуем Тебе, Владыце нашему, вземши крест наш, не гвоздьми пригвождающийся тому, но трудами, воздержаниями, смирением, да так причастницы будем страданий Твоих, от ниже истекает потоцы жизни вечные, напояющиеся правоверные, благочестно поющие Ти. Аллилуйя! Поющий величие Твое, си честный кресте, восхваляем Тебя все, яко победоносный скипет Царя Небесного, нашего же спасения всерадостное знамение, тем же его пием. Радуйся, кресте православных христиан, державу и несокрушимое их ограждение, радуйся, святителю украшение и всех подвижников веры и благочестия, силы и подкрепления. Радуйся, кресте, от колыбели до гроба на всех путях жизни нас ограждая, и по смерти на воздушных мытарствах от духов злобы нас защищая. Радуйся, ко по знаменем Твоим почивающие, умершие в вере и благочестии, последний день воскреснув жизнь вечную. Радуйся, кресте, явлением Своим на небеси предварите, и мы славное второе пришествие Христово. Радуйся, яко распенши Христа, и все неверни узрят Тя тогда, и горцы возрыдают, любящие же Господа, зрящие Тя, вельми возрадуются.

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешения, Тя ныне предлежащее видящее, возводится мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилует нас, грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О пречестный и жетворящий кресте Господень, всех христиан утешение, Тя ныне прилежащее видящее, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилует нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя!

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешение, тя ныне прилежащее видище, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуют нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя.

Ангелов лиц, яко Божий служитель, и крест обстоящий, вольную страсть Христа жизнодавца прославляют. Мы же страданиями того вечной смерти избавшися, подражаем горним силам радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волю руцы распростер. Спасение наше содело, радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступление Адама и Евы, простерших руцы ко древу запрещенному упразднися. Радуйся, яко воздвижено бывш на тебе аки преступную законодавцу, древняя клятва яжа на нас бывшая потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством род человеческий от лиц смертной освободися. Радуйся, яко пострадавшим умеешь на тебе жало смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог в человеке примирися.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Псалом 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Псалом 82. Песнь «Псалом Асафа». Боже, не примолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Едомовы и Измаильтяне, Маав и Агаряне, Гивал и Аммон и Амалик, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним, они стали мышцею для сынов Лотовых». Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иовину у потока Кисона, которые истреблены в Айндоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, как с князьями их, как с Аривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили: «Возьмем себе во владение селение Божие». Боже мой, да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи, да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею. Псалом 83. Начальнику хора на Гефском орудии Кореевых сынов Псалом. Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Боже сил, у услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев, Боже защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия, ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Псалом 84. Начальнику хора Кореевых сынов псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет: мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Псалом 85. Молитва Давида. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли гласу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего, Боже. Гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою, но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня.
1: Псалтирь звучащая.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит рассказ «Инженеры-бессеребренники» из книги рассказов и повестей Николая Семеновича Лескова.
2: Когда Николай Фермор пришел в лагерь после свидания и разговора с государем, старший Фермор, Павел, еще спал. Николай его разбудил и стал ему рассказывать о том, как он повстречался с императором в Нижнем саду и какой у них вышел разговор. Причем разговор этот был воспроизведен в дословной точности. Павел Федорович подумал, что вот именно теперь брат его совсем уже сошел с ума и галлюцинирует и зрением, и слухом. Но по наведенным справкам оказалось, однако, что Николай Фермор говорит сущую правду. Всему остальному приходилось верить на слова больного и в этом смысле докладываться начальству. Батальонным командиром у Павла Фермора в это время был Ферре. К нему, к первому, явился Павел Фермор, рассказал, что и как происходило, и затем просил разъяснить ему, как теперь быть. Ферре был того мнения, что хотя Николай Фермор и считается человеком больным и очень легко может галлюцинировать, но что в данном случае он, по всем видимостям, говорит правду. И потому переданные через него приказания государя надо исполнить. Тогда Павел Федорович Фермор взял экипаж, посадил туда больного брата и повез его в пустыню к Сергию. Брянчанинова Павел Фермор застал на служении, он совершал литургию. Ему доложили о прибывших к нему от государя братьях Ферморах, когда он вернулся из церкви домой и собирался в трапезу. Игнатий принял братьев в своих покоях, причем находился и Чихачев, на племяннице которого был женат Павел Федорович. Они поговорили здесь вкратце, потому что надо было идти в трапезную к братьям. За трапезою в монастыре разговоры невозможны, но после трапезы до звона к вечерне подробнее поговорили обо всем, что вспомянулось, затем офицеры должны были возвратиться в лагерь. Свидание утратившего доверие к людям Николая Фермора с Брянчаниновым и Чихачевым немало не возвратило ему его утраты. Едва они подъехали к лагерю, как Павлу Фермору сказали, что его давно уже ищут. Оказалось, что в лагере был самолично великая медицинская знаменитость своего времени доктор Мант. Он приехал в лагерь по личному приказанию государя, чтобы видеть Николая Фермора, и остался очень недоволен, что не нашел больного. Зато он оставил записку, в которой писал, что сегодня он был экстренно вытребован государем-императором, которому благоугодно было передать на его попечение Николая Фермора. И ввиду этого он, доктор Мант, просит Павла Федоровича Фермора, как только он возвратится в лагерь и в какое бы то ни было время, тотчас пожаловать к нему для личных объяснений». Хотя время было уже поздновато, но Павел Фермор сейчас же отправился в город на квартиру Манта. Мант был дома. Когда ему доложили о Ферморе, он его тотчас же принял и, дымя сигарою, сказал: «Государь очень заинтересовался вашим братом. У него, как думает его величество, должно быть, есть наклонность к меланхолии. Что вам известно о болезненном состоянии вашего брата?» Павел Федорович Фермор рассказал все, что ему было известно. Но Мант нашел это недостаточным. Ему для уяснения себе дела и для доклада о нем государю нужно было иметь историю болезни, написанную медиком. И притом все это надо было иметь в руках и завтра утром уже доложить государю. По счастью, у Павла Фермора была история болезни, написанная врачом, пользовавшим его брата. Но она была оставлена на городской квартире в Петербурге, а сообщения с Петергофом тогда были не нынешние. Чтобы помочь делу, Мант выдал Павлу Фермору билет на казенный пароход, отходивший в Петербург утром. И история болезни Николая Фермора поспела в руки Манта вовремя. Он ее сразу прочел, все в ней понял и в тот же день доложил государю. Государь был доволен, что приказания его исполняются так скоро и так точно. Он благодарил Манта и просил его принять к сердцу горестное состояние несчастного молодого человека. «Его бред, — сказал государь, — исполнен такого искреннего благородства, что нечто подобное не худо бы иметь тем, которые пользуются цветущим здоровьем». Мант принял протянутую ему при этом руку государя и как бы из нее переданного ему больного Николая Фермора с его утраченным доверием к людям. Все семейство Ферморов было в восторге, все благословляли внимание государя и начали смотреть в будущее с новым упованием. Но сам Николай Фермор молчал и спокойно смотрел на все, что с ним делали. Все это как будто не имело для него никакого значения. Мант, так и Мант, ему все равно, при чьем содействии утеревать последнее доверие к людям. Тем, что описано, выразилось самое сильное и самое большое напряжение усердия знаменитого врача к исполнению поручения, лично переданного ему самим государем. Доктор Мант сделал больному только один неудачный визит, когда он не нашел Фермора в палатке петерговского лагеря. На другой день, как сказано, Мант прочел наскоро историю болезни и сделал государю доклад.

тотчас же шел в квартиру Манта. Таким образом прошел год, и могло бы идти и дальше, но однажды раннюю весной Николай Фермор во время прогулки опять попался на глаза императору Николаю Павловичу. И от этого случая произошла перемена, которая дала делу новое направление. Государь встретил Николая Фермора на углу Невского и Большой Морской. Проходивший Фермор, заметив приближение государя, взял руку к козырьку и остановился. Государь взглянул на него и сейчас же узнал. «Фермор? Точно так, Ваше Величество. Как теперь твое здоровье?» «Я не чувствую, Ваше Величество, ни малейшего облегчения». На лице государя выразилось неудовольствие. «Что же делает с тобой, Мант?» «Он иногда присылает ко мне с Декауэра, а иногда требует меня к себе». «Ну, а что же вы делаете, когда ты к нему приходишь?» «Сначала я долго ожидаю его в приемной, а потом, когда он выйдет, пустит мне в лицо дым от сигары и скажет, чтобы я пил горькую воду». «И только?» «Только всего, Ваше Величество». Лицо государя омрачилось, а Фермор воспользовался минутой этого разговора и напомнил государю о его дозволении обращаться к нему с просьбами. «Ну, прекрасно! Что же я могу тебе сделать?» «Прикажите меня лечить какому-нибудь доброму доктору из русских». «Хорошо», — отвечал государь и, кивнув головой, удалился. Государь опять не забыл своего обещания. Не успел Фермор возвратиться домой, как его уже ожидал ездовой из дворца, посланный Мантом с требованием, чтобы больной немедленно прибыл к своему знаменитому доктору. Николай Фермор, немало не раздумывая, пошел. Мант на этот раз не держал его долго в приемной. «Вы на меня нажаловались государю?» — встретил он его строгим вопросом. «Я не жаловался. Государь изволил спросить меня, чем вы меня лечите. А я отвечал, что ничем не лечите, кроме как велите пить горькую воду. Я всегда говорю правду». «Да, да, вы все с правдой. Но вы просили государя поручить вас другому доктору». «Да, мне казалось, что вам при вашем положении некогда мною заниматься. И я просил его величества дозволить мне пользоваться советом другого доктора». «Государь удовлетворил вашу просьбу. По вашему желанию вам назначен другой врач. Государь ему поручил вас, и я ему уже передал историю вашей болезни». Новый врач не томил Фермора в своей приемной и не посылал к нему на дом помощника, а нашел нужным подвергнуть его болезненные явления более основательному и притом постоянному наблюдению, для чего самым удобным средством представлялось поместить пациента в больницу душевных больных на седьмую версту. Родных Фермора эта мера поразила самым неприятным образом, так как, по их мнению и по мнению всех знакомых, не предстояло решительно никакой необходимости лишать несчастного Николая Фермора той свободы и тех семейных радостей, которыми он пользовался в домашней обстановке. Но врач был непреклонен в своем мнении. Возражать и спорить, однако, было невозможно. Врач иначе не находил возможности приступать к лечению и в случае противодействия родных пациента обещал доложить о том государю. Одни видели в этом необходимость, а другие подозревали в докторе желание прежде всего обезопасить себя от повторения такой случайности, которая была причиной перехода Николая Фермора к нему от Манта. И подозрение это имело основание. Пока Николай Фермор оставался в своем семействе и выходил свободно гулять по городу в своей военной форме, он опять мог как-нибудь встретиться с государем. И это могло дать повод к беспокойствам, между тем, как с удалением его на седьмую версту возможность такой встречи устранялась, и всем становилось гораздо спокойнее. Мант сам или не отваживался предложить эту меру, или она ему не приходила в голову, но когда это было высказано его собратом русского происхождения, он ее поддержал как меру, в

0: вполне сообразную и самую полезную для основательного наблюдения за больным. Государь убедился мнением знаменитых врачей, но и на этот раз не оставил Фермора без своей опеки. Он велел поместить Николая Фермора на 7-ю версту, но зато приказал его доктору навещать больного как можно чаще и непременно раз в неделю лично докладывать о состоянии его здоровья. Через такой оборот положение нового врача делалось несравненно более трудным, чем было положение Манта. Он должен был 2-3 раза в неделю ездить в больницу всех скорбящих, что ему было беспокойно и невыгодно, а потом раз в неделю являться к государю и давать утомительно однообразный отчет, так как с больным никаких перемен не происходило. А повторять все одно и то же через неделю перед государем было отнюдь неприятно. Кроме того, это могло государя рассердить и иметь для карьеры врача дурные последствия. На 7-й версте тоже не рады были такому гостю, как Николай Фермор, который блажил, но все понимал, и, видя жестокие порядки, которые тогда были в сумасшедших домах, вступался за тех, кого считал обиженным. Надо было от него совсем избавиться. И у медицинской политики не оказалось для этого недостатка в средствах. Врач, наблюдавший за Николаем Фермором, хотя и претерпел на первых шагах неудачу, но оставался на высоте дипломатической линии. Он доложил государю, что в Берлине открыта новая частная лечебница для душевных больных, которую заведует знаменитый психиатр, и что у него получаются удивительные результаты излечения. «Так что же», — воскликнул государь, — «послать туда на мой счет Фермора». Это было как раз то, что было всего желательнее врачам, которым возня с Фермором чрезвычайно надоело. «Только я приказываю», — добавил государь, — «чтобы больной был послан как можно удобнее. За безопасность его мне отвечают». К исполнению этого тотчас же были приняты самые энергические меры. Лучшее сообщение с Берлином тогда представляли пароходы, отправлявшиеся из Петербурга в Штеттин. С ними и ехали за границу. А из пароходов, совершавших эти рейсы, самым удобным и комфортабельным по тому времени почитался пароход «Александр». На нем ездила лучшая публика. По крайней мере, все места в весенних рейсах Александра обыкновенно сберегались для особ знатных. На этом пароходе в первый его весенний рейс и назначено было отправить Николая Фермора с его провожатым. Брат Николая Федоровича, Павел Фермор, о котором неоднократно приходилось упоминать в этой эпопее, не мог сопровождать больного в Штеттин. Он нужен был по службе в петерговском лагере, а Николай Федорович был поручен смотрению своего товарища по фамилии Степанова, которому вместе с больным были поручены и деньги на его расходы, и подробная инструкция, как больного вести, оберегая его от всяких опасностей в пути. Он же должен был и устроить Николая Фермора в Берлине согласно воле и приказанию императора. Лучше уже ничего нельзя было сделать для того, чтобы доложить государю, как тщательно и серьезно исполнена его воля. Пароход шел с отменным обществом, в котором, между прочим, блистали своим присутствием бывший новороссийский генерал-губернатор Воронцов со всем своим семейством, тайный советник Бек и много других особ. День был самый погожий и жизнерадостный. Отъезжавший Николай Фермор находился в очень спокойном философском настроении. На стене его комнаты в доме за 7-ю верстой осталось начертание апофегмы Гиппократа. Что не излечивают лекарства, то излечивает железо. Что не излечивает железо, то излечивает огонь. Что не излечивает огонь, то излечивает смерть. Кому эта апофегма сильно понравилась, и кто заботливой рукой воспроизвел ее на стене своего печального жилища, тот, вероятно, имел твердый взгляд на жизнь. Фермор не радовался отъезду за границу и не скучал о том, с чем расставался на родине. Излечиться от своей меланхолии он был рад, но, по-видимому, отнюдь не верил в возможность излечения. Эта предубежденность, по мнению врачей, и портила все дело. А у больного был против этого свой довод. Он находил, что нельзя же возвратить себе доверие к людям, если они этого доверия к себе не внушают. Брат проводил больного до Кронштадта, где у них произошло последнее трогательное прощание. Но горечь разлуки для Павла Фермора была сильно облегчена общим участием пассажиров к его больному брату. Как только эти уважаемые люди узнали на переезде до Кронштадта, что с ними едет тот Фермор, которому оказывает отеческое внимание государь, то все тотчас же на перерыв старались обнаружить к Николаю Фермору самую теплую, родственную заботливость. Зачем ему брат? Он в каждом здесь находил самого нежного родственника. Лучше, кажется, уже нельзя было отправить больного, как он отправлялся. И Павел Фермор в полном спокойствии возвратился к своему полку в петерговский лагерь, а на третий день после проводов брата поехал к своей тетке, которая тогда проводила лето на даче близ Сергия, и там скоро получил неожиданное известие, как отменно уберегли на пароходе его брата. В то время, когда Павел Федорович Фермор сидел у тетки, к ней завернули проездом с бывшего в тот день в Красном селе развода три уланские офицера, из которых один, Карл Пилар фон Пильхау, начал с сожалением рассказывать, что развод не удался. «Кто же в этом виноват?» – спросила хозяйка. «Никто не виноват, но государь приехал огорченный и оттого благодарил мало». Что ж такое опечалило государя перед разводом? Пилар пожал плечами и сказал, государю совсем не вовремя, перед самым его отъездом на развод, подали печальное известие. О чем? О неприятном происшествии с одним инженером, подпоручиком Фермором. Государь принимал в нем участие, и погибель его страшно его величество огорчила. Хозяйка только в эту минуту заметила свою оплошность. Она думала, что приехавшие кавалеристы знакомы с Павлом Федоровичем Фермором, и потому их не познакомила. Теперь она поспешила это сделать, но не могла уже поправить этим ужасного впечатления, произведенного словами Пилара на Павла Фермора. Павел Федорович, однако, совладал с собою и сказал, что он в силах все выслушать, и просит одной милости – сказать сейчас как можно скорее, в чем заключается печальное известие о его брате. «Я должен скорее это знать, чтобы спешить, что можно поправить». «Увы», – отвечал Пилар, – «дело кончено, и никакая поправка невозможна. Если вы тверды, как должен быть тверд в несчастье уважающий себя мужчина, то я вам скажу, что брат ваш погиб невозвратно». «Как? Где? И каким образом?» «Он бросился с корабля в море и утонул. Это случилось близ острова Борнгольма». Тогда помянулась Гиппократова апофегма, начертанная на стене за седьмою верстой. «Что не излечивают лекарства, излечивает смерть. Утраченное доверие к людям уврачевало смерть». Но краткое известие о том, что Николай Фермор бросился в море и утонул, достаточное для начальства, не удовлетворяло родных и друзей погибшего. Им хотелось знать, как могло случиться это трагическое происшествие. Об этом существовали две версии. Господин Степанов, принявший на свое попечение Николая Фермора, по возвращении из-за границы рассказывал происшествие Павлу Федоровичу Фермору следующим образом. Несчастье случилось вскоре после обеда. Погода была прекрасная, и все пассажиры после стола вышли на палубу, чтобы пить кофе. Фермор был в числе вышедших на палубу. Он был в спокойном расположении и за столом хорошо кушал. На палубе пассажиры разместились с чашками кофе по группам, и все вели оживленные разговоры. Николай Фермор пил свой кофе, сидя в сообществе нескольких человек. И когда его чашка была уже им допита, он поставил ее на рубку, а сам встал с места и отошел к борту. И затем в сию же минуту наступил ногою на перекладину и, перекинувшись через перила, бросился в воду на глазах всех пассажиров. Всех объял неописанный ужас, и поднялось страшное смятение, в котором ничего нельзя было разобрать. Пока в этой суматохе отыскали и вызвали наверх капитана, пока успели остановить пароход и спустить шлюпку, Николай Фермор вынырнул и стал грести руками, держась на волнах. Но когда шлюпка стала к нему приближаться, он ослабел или не захотел быть спасенным и пошел ко дну. Спасти его было уже невозможно, и пароход, при неописанном ужасе пассажиров, продолжал дальше свое плавание к Штеттину. Другая версия, которую мне привелось слышать от контр-адмирала Фрейганга, человека замечательной искренности и справедливости, совсем не сходна с той, которая приведена выше, и представляет дело в ином виде. По второй версии, Николай Фермор погиб еще проще и незатейнее. Общество за столом действительно все было очень оживленно, и все были заняты вновь образовавшимися на пароходе знакомствами. Николай Фермор ничего не пил и был спокоен. Но какого сорта было его спокойствие, это мог знать только он сам. Когда обед был кончен, Фермор вышел из столовой раньше всех прочих, и после того его уже никто не видал. Налитая для него чашка кофе действительно осталась на рубке, но кофе в ней был цел. И потому нельзя с утвердительностью сказать, кто ее там поставил, Фермор или разносивший кофе кельнер. Хватили же Фермора не сразу, а случайно, когда тайный советник Бек, посоветовавшись с Морфеем, вышел из каюты на палубу и, освежительно зевнув, спросил: «А где же этот наш, как его, что едет по приказанию государя?» Тогда стали оглядываться по всем сторонам и заметили, что Фермора нет. Но при этом сразу никто не предполагал, что он погиб в волнах, а думали, что он запропастился где-нибудь на пароходе. И потому суетились, бегали, искали его по всем местам, где можно и даже где нельзя человеку спрятаться. Но все поиски оказались тщетны. И только тогда, когда были осмотрены все закоулки и все мышиные норочки, тогда впервые у капитана явилось ужасное предположение, что Фермора нет на пароходе. Где же он делся? Вокруг вода и небо, и ничего больше. Кто-то, отличавшийся логическим настроением ума, все обнял мыслью и сказал: «Если он не взят за правдолюбие живой на небо, то он, очевидно, утонул в бездне моря». К стыду человечества, эта циническая шутка для многих облегчила тяжесть впечатления. Согласить эти две версии так, чтобы сделать из них какой-нибудь общий вывод, конечно, невозможно, но я не знаю, который из них следует дать предпочтение перед другою в рассуждении справедливости. в обители святого Сергия тоже знали эту, вторую версию, и едва ли не давали ей больше веры, чем первой. Брянчанинов и Чихачев были огорчены погибелью молодого человека, одного с ними воспитания и одних и тех же стремлений к водворению в жизни царства правды и бескорыстия. Монахи считали гибель Фермора тяжким преступлением для всех русских, бывших на пароходе. Но все было кончено. Иноки отслужили панихиду, а погибшем мученике томительных стремлений к неосуществимой в то время служебной честности, исхимник Чихачев, опустив голову, пропел своею удивительною октавой «Плачу и рыдаю». Так отошли от жизни три страстно стремившиеся к праведности воспитанника русской инженерной школы. На службе, к которой все они трое готовились, не годился из них ни один. Двое первые, которые держались правила «отыди от зла и сотвори благо», ушли в монастырь, где один из них опочил в архиерейской митре, а другой в схиме. Тот же третий, который желал переведаться со злом и побороть его в жизни, сам похоронил себя в бездне моря.
1: Вы слушали рассказ Николая Лескова «Инженеры-бессеребренники» в исполнении народного артиста РСФСР Станислава Ланграфа.
2: В программе «Звучащая книга» слушали рассказ «Инженеры-бессеребренники» из книги Николая Лескова «Рассказы и повести». Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: его священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. У меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Сегодня предлагаю поговорить про невидимые грехи или грехи, которых мы не замечаем. Как правило, наши поступки мы привыкли оценивать по шкале тяжести. Ну, там убийство, кража, предательство – это такие серьезные преступления не только перед Богом, но и порой перед законом. А есть то, что в народе часто списывают на особенности характера. Кто-то слишком любит посплетничать, кто-то вечно всем недоволен, кто-то не может жить и часа без скроллинга ленты, и нам кажется, что это мелочи. Но именно эти незаметные бытовые вещи часто действуют как медленный яд. Они не вызывают общественного порицания, за них не сажают в тюрьму, да и мы сами их почти не замечаем. Они становятся фоном нашей жизни и незаметно выжигают изнутри радость, разрушая отношения с близкими и отдаляя нас от Бога. Давайте сегодня попробуем составить такую карту самых незаметных ловушек современного человека. Например, сплетни, сарказм, скроллинг ленты, ну и так далее, и так далее. Батюшка, вот вообще, как вам кажется, можно ли все вышеперечисленное назвать грехом в принципе? Ну или это просто все-таки свойство характера?
2: Хорошая тема, и в этой связи сразу вспоминается известная книга архиепископа Иоанна Шаховского, которая так и называется «Апокалипсис мелкого греха». Все эти мелкие грехи, они могут быть очень опасны. Почему? Потому что они отравляют, разлагают нашу душу очень потихоньку. Вы знаете, это как микродозы яда. Но этот яд поступает каждый день по нескольку раз вот такими инъекциями. И на большой дистанции все это складывается в совершенно дикую, зверскую, убийственную дозу. И мы не понять не можем, а как так получилось, что мы очерствели? А как так получилось, что мы постоянно впадаем в гнев и ярость? А как так получилось, что мы рассорились со всеми ближними? А как так получилось, что я один, и мира нет, и радости нет? А вот эти микродозы яда, которые мы получали каждый день, впадая в этот самый мелкий грех, они и привели нас к такому результату. Почему это опасно? Давайте еще раз скажем, но с другой стороны зайдем. Если мы возьмем какой-то большой, серьезный грех, он же нас так останавливает. Нам совесть сразу включает так красную лампочку. Стоп, да ты что? Ты вообще зачем об этом даже думаешь? Грех-то какой страшно, ужас, ужас. И мы проходим мимо. Это все равно, если бы мы руку свою ошпарили каким-то крайне горячим предметом или жидкостью, обварили бы ее, мы сразу руку одергиваем, понимаем, что она болит, нам плохо, повторять такое приключение мы не хотим. Мы идем и каемся очень сильно, сердечно, со слезами, если мы впадаем в такой грех. А если это мелкий грех, мы очень быстро и легко его себе прощаем. И вот архиепископ Иоанн как раз об этом-то и пишет, что мы на компромисс, на сделку с собственной совестью по такому поводу и случаю идем очень охотно. Ну подумаешь, и дальше у каждого свои внутренние присказки. Ну все так живут. Ну мы не святые. Ну куда уж нам? Не мы такие, жизнь такая. Ну и так далее. Мы все знаем эти оправдания. Но в конечном-то итоге они губят нашу душу. Вы знаете, некоторые люди отмечают, что алкоголь может быть при определенных раскладах гораздо опаснее какого-то наркотического зелья. Почему? А потому что наркотическое зелье, оно всеми порицаемо. Все знают, что все. Это прям огромный жирный красный флаг. Нельзя, это погибель. А вот алкоголь. Ну, главное, культура питья. Ну, можно по праздничкам, стопочку-другую. Ну, для аппетита. И вы посмотрите, какое количество людей спилось. Особенно для нашей страны это актуально. Люди талантливые, люди творческие, люди интересные. И, надо сказать, достаточно внутри-то может быть и добрые, но их погубило это алкогольное зелье. Почему? А потому что это себе легко прощается. Ничего предосудительного я не делаю, это же всё-таки не наркотик, правильно? Я так для себя пью. Раз, два, три, и ты уже смотришь и залип. И уже в сетях этого порока и греха. Из-за его доступности ты попадаешь в эту ловушку, потому что в целом вроде как не считается, что это очень что-то предосудительное, и все, и ты себя прощаешь. Так вот, с грехом происходит что-то подобное. Здесь поленился, здесь приврал, здесь приукрасил, здесь забубнил, здесь какие-то сплетни впал и так далее. Все это складывается в громадный снежный ком, который тебя и заваливает.
1: Вот давайте определимся с этими самыми грехами. Опять же, да, самое простое, о чем я уже говорила, сарказм, сплетни, там, скроллинг ленты. Чем еще можно продолжить этот список?
2: А вот мы уже сказали, например, ложь. Мы все думаем, ложь — это сразу какое-то лжесвидетельство, клятва, преступление, возможно. Да, наговор, поклёп, клевета. А есть ведь ложь, так называемая, по маленькой. Мы здесь что-то не сказали. Здесь нас спросили, а мы уклончиво так бочком-бочком и не сказали правду. Такой лжи в нашей жизни очень много. Отравляет она наше бытие? Разумеется. Смешочки, хихоньки-хахоньки, по любому поводу. Что бы ни происходило, будут смешки. Помните, был такой фильм «12», Никита Михалков снимал. И там один из героев как раз об этом и говорил. Да нам что ни покажи, все будем высмеивать, везде будем гоготать. Что там происходит? Поезда сковырнули с рельсов, ха-ха-ха. Самолет упал, а тоже ха-ха-ха. Мы уже не замечаем, как мы просто впадаем в безумие. Палец покажи, мы смеемся. А начинается все с того, что смешочек, ну, вот такая вроде невинная шалость. Но что бы ни произошло, мы стараемся свести в шутку. Да, раз посмеялись, вроде как не так уже и страшно. А это превращается в привычку. А мы знаем эти известные слова. Посеешь привычку — пожнешь характер. Посеешь характер — пожнешь судьбу. Страшные, но очень сильные слова. Ложь, мы сказали, да? Смешки, сарказм, вы отметили, лень. Сегодня об этом тоже очень модно говорить, о так называемой прокрастинации, о синдроме постоянного откладывания важных и нужных дел. Вот чем угодно мы готовы заниматься, только не взять быка за рога и сделать нужное дело, которое давно горит и которое тебя от чего-то важного удерживает. Ты его сделаешь, эту планку возьмешь и шагнешь на другую ступеньку. Но нет. И это почитаю, и это посмотрю, и здесь позанимаюсь, а дело стоит. Вот, пожалуйста, это тоже лень. Что еще можно здесь упомянуть? На самом деле эти списки-то можно умножить и плодить, но суть будет всегда одна. Это грехи, которые мы готовы себе очень легко простить, закрыть глаза, не увидеть их. Кто-то привирает, ну, и думает, что это вообще не ложь. Ну, он приукрашивает события. Это такая часть его творческой натуры, некое актерское мастерство. Рассказывает историю и что-нибудь обязательно преувеличит. А когда говорит о ком-то другом, он что-то добавит. А этого не было. А ведь ты тем самым на человека-то напрасно навел. Вот, пожалуйста, конкретные примеры.
1: Ну, вот давайте теперь начнем все-таки перечислять и обсуждать эти самые грехи. Давайте, наверное, с самых неочевидных предлагаю начать. Например, чревоугодие, но не в том смысле, который мы подразумеваем в библейском плане, а, допустим, статусность, какое-то гастрономическое удовольствие от еды, когда мы стараемся покупать продукты с каким-то особым составом, может быть, какие-то более дорогие, потому что нам кажется, что они более качественны. Еще есть такая современная черта, как бесконечное саморазвитие, будь то спорт, какие-то курсы, постоянные путешествия, когда, по идее, если обратиться к психологии, это все способы не оставаться с собой наедине и со своими настоящими проблемами. И вот мы ударяемся там в бесконечное саморазвитие, курсы, да, спорт, не знаю, еще там что-то, хобби, может быть, какие-то, но мы таким образом стараемся не оставить ни одной свободной минутки, чтобы посидеть наедине с собой. Ну и, наконец, гиперзабота о здоровье, когда мы прямо вот излишне часто, даже больше, чем нужно, сдаем постоянно какие-то анализы, когда мы пьем какие-то витамины, БАДы, таблетки, когда мы вот прямо чересчур доверяем современной медицине и используем ее не совсем так, как задумывалось. Ну и последнее — это когда мы стараемся на работе все успеть и отработать, что называется, за семерых. И таким образом мы порой даже жертвуем своим сном, своими какими-то увлечениями, кроме работы, своей там личной жизнью, да, мы не даем себе ни секунды отдохнуть, и таким образом разрушаем и свой организм, и свое здоровье подрываем, и физическое, и психологическое, лишь бы вот на работе нас похвалили. Вот можно ли все перечисленное считать грехом, и в чем вред такого поведения?
2: А помните, мы с вами как-то в одной из предыдущих передач говорили о том, что грех — это промах, грех — это недостижение цели, грех — это то, что уводит нас от себя же, и самое главное, уводит от Бога, уводит от реализации собственного предназначения, раскрытия собственного потенциала, реализации тех даров и талантов, которые вложил в нас Господь. Вот в таком ракурсе, в таком свете, да, такое поведение, естественно, может считаться грехом. Оно нас дурманит, оно нас губит. Вот мы не туда идем. Ну, давайте пробежимся по каждому из этих видов поведения. Первое, так называемое ПП, или правильное питание, или ЗОЖ. Все это очень легко превращается в некий невротический заплет, когда с таким человеком рядом ну, просто невозможно находиться. А ведь давно выведено максимум. Правильное питание или здоровый образ жизни — это важная часть нашей жизни, но не вся эта жизнь целиком. Вот очень легко впасть в такое состояние, которое называется в науке орторексия. Это когда человек уже себе не принадлежит. Помните, да, суббота для человека, а не человек для субботы. Так вот, правильное питание для человека, а не человек для правильного питания, который сделал из этого ЗОЖа культ. И все, кто в этом культе не участвует, все автоматически становятся врагами, глупцами, слепцами, с ними он не будет общаться, их будет осуждать, на них смотреть свысока, презрительно и так далее. А между тем, вот этой орторексии нужно избегать. Запомним раз и навсегда. ЗОЖ — это часть, хоть и важная, нашей жизни, но не вся жизнь целиком. И это ЗОЖ для человека, а не человек для ЗОЖа — очень важная истина. Следующий пункт — это бесконечное достигаторство, развивайки, курсы, семинары и так далее. Да, мы слышим от таких людей. Нужно постоянно развиваться. Вроде хорошая мысль, да, стоячая вода портится, поэтому мы должны какую-то динамику поддерживать в нашей жизни. Но когда это превращается также в культ, человек просто не может выдохнуть, человек не может расслабиться, посидеть, выпить кофе со своими друзьями. Он везде с телефоном. Да, вот так здесь надо почитать, здесь посмотреть. Так вот, у меня сегодня курсик, у меня сегодня интенсив, марафон, т.д. и т.п. Все, человек раб. Для кого? Человек для курсов или курсы для человека? Вот нам Господь ведь оставил очень важное мерило. Ты себя спроси, что, кому или чему служит. Если курсы служат тебе, ну хорошо. А если ты уже работаешь на курсы, и самое главное, на дядю и тетю, которые эти курсы составляют, как взбесившийся принтер печатает там, посмотрите сегодня в интернете, какой океан безбрежных всевозможных курсов. Вот такие новые софисты, которые предлагают научить всему и вся, притом в подавляющем большинстве случаев непонятно, зачем это нам надо, как это реально изменит нашу жизнь и изменит ли оно вообще к лучшему. И еще один вопрос. А судьи-то кто? А преподаватели-то кто? А мы доверяем прямо им, что они действительно разбираются в предмете и могут нас этому научить? Принцип тот же. Если мы понимаем, что уже стали залипать и без этих курсов просто не видим свою жизнь, что-то пошло не так. Во всем нужна мера. Помните, одна из четырех кардинальных, так называемых, фундаментальных христианских добродетелей — это умеренность. Знай меру. И здесь тоже нужна мера. По поводу лекарств и бесконечных процедур, да, осмотров, исследований, чекапов и так далее. То же самое, та же логика. Ты для чего это сейчас делаешь? Реально у тебя есть проблемы или запахло ипохондрией? У человека навязчивое состояние. Ему надо пройти чекап, чтобы пройти чекап. Вот это вот обследование ради обследования или то, что я просто боюсь, болеют люди, значит, и я болею, надо пройти сколько? Раз в полгода? Нет, надо раз в два месяца. Нет, надо каждый месяц проходить, сдавать там анализы, гормоны, УЗИ, трубки себе во все отверстия запихивать. Ну, то есть с ума сойти можно по любому поводу. Вы правильно сказали, невроз. В этом есть невротический заплет. Конечно. А если есть уже такой клин, такой перегиб и перекос, в конечном итоге быть беде.
1: Еще один интересный аспект нашего сегодняшнего разговора – это вежливая ложь. То есть, когда мы не говорим правду человеку или потому, что не хотим его обидеть, ну, например, когда коллега или какая-то знакомая нас спрашивает, идет ли ей платье, а мы понимаем, что да и обижать человека не стоит, да и потом, ну, платье-то она уже купила, да, кому теперь наша правда нужна, что там оно ее полнит или по цвету ей не подходит или сидит неправильно. И мы вот говорим, что ой, да слушай, тебе это так здорово, так прекрасно все, там не переживай, тебе все идет.
2: На самом деле маякнуть человеку о том, что что-то с ним не в порядке в плане там, его дресс-кода, ему это платье не идет, галстук не совсем так повязан и так далее, это ведь тоже умение и искусство. Это именно искусство, деликатное искусство. Один человек из лучших побуждений скажет и раздосадует ближнего, обидит его и вызовет негативную реакцию. А другой презентует тот же самый посыл, платье. Посыл какой? Тебе, мила моя, покупать это платье не надо. Вот это посыл. Как его по-разному можно выразить? Первый человек скажет: слушай, ты посмотри, все торчит. Куда тебе? Это ж как Высоцкий пел. Зин, тебе такую майку напяль, позор один. Все, это сразу же будет негатив и сопротивление. Да ты ничего не понимаешь, да, это только потому, что ты сказал, я сейчас из принципа куплю себе эту там майку или кофточку, или платьишко, неважно. А второй человек скажет, посмотрит, у него на лице будет, во-первых, все написано, без осуждения, без надменности, но на лице можно будет считать. Можно подобрать что-то лучше. Вот первый посыл. Позор какой. Второй посыл. Ты знаешь ничего, но можно лучше, и это несложно. Давай еще посмотрим. Вот, например, вариантик очень неплохой, гораздо тебе лучше, тебе к лицу вот такой. Ты знаешь, я бы подчеркнул вот эту твою сильную сторону и так далее. И человек уже давно забыл. Да, мне надо подчеркнуть сильную сторону. То не подчеркивает, а вот это подчеркивает. И так далее. То есть я так с потолка беру пример, но надо этому учиться, чтобы людей не ранить, не царапать, не обижать. Потому что, с одной стороны, если мы правду матку будем рубить всем в глаза, опять-таки, окажемся в непонятной изоляции. Еще со мной люди не общаются, я вам всем правду говорю. Но такая правда, дружище, нужна ли она кому-то? А с другой стороны, если мы будем все умалчивать, привирать, явно видим, не то, куда? А мы говорим, да нормально. Это тоже ошибка. Будем искать золотую середину. Когда мы будем искать правильного выражения мысли, да,

0: осознанно в каких-то огромных объемах человек ворует, а, например, говорим про то, когда мы взяли ручку домой, которая нам в офисе приглянулась, ну, там, привезли на весь офис, не знаю, там, 20 штук, нам ручка понравилась, мы ее домой подтянули и сказали, что так я же никакого вреда никому этим самым не причинил, ничего же страшного не случилось, вон там еще осталось, на весь офис хватит. Ну, или, например, распечатали реферат на рабочем принтере, что тоже довольно часто бывает. Можно ли вот такие мелкие какие-то случаи, да, назвать вот прямо воровством?
1: Ну, все-таки мы разграничим эти два примера. Одно дело, когда я там реферат, ну, грубо говоря, на 20 страничек распечатал или какую-то справку отксерокопировал на рабочем месте, это может быть вещью вполне нейтральной. Частенько наши коллеги сидят здесь же, в этом помещении, они смотрят, ты можешь даже сказать своему непосредственному начальнику или старшему, сказать, слушай, я с флешечкой тут распечатаю. Обычно все кивнут головой и не заметят, потому что печатают все, ничего страшного. Все это учтено. А вот тут ручка лежала где-то, да, в каком-то непонятном, может быть, социальном институте или просто чья-то она лежит, и она должна здесь лежать. Это не наша ручка, а мы берем ее и прикарманиваем. Вот к таким вещам должна быть нулевая толерантность, нулевая терпимость. Что такое нулевая терпимость? Нет, потому что нет, табу, не мое. Положи на место, не мое, верни. Не смотри в чужой кошелек, не смотри на другие чужие вещи, они тебе не принадлежат. Лежит, чтобы ты попользовался? Попользуйся, но верни на место. Не надо ее себе в кармашек класть и думать, здорово, я ее подрезал, а я красавчик. Нет, это уже форма воровства, ты присваиваешь не свое.
0: Ну и про скроллинг ленты, раз уж мы упомянули эту проблему, в чем конкретно грех?
1: А к этому внятные люди все, по-моему, негативно относятся, об этом все кричат. По-моему, и психологи, и просто мудрые люди, опытные, они говорят, не прожигай свое время. Почему? Несколько причин. Во-первых, так называемые социальные сети, которые мы так или иначе все ведем, они формируют, сейчас вот скажу, может быть, неочевидную мысль, неадекватное представление об окружающей действительности. Раз. Потому что мы имеем дело не с самими событиями, не с самими людьми, а с тем, как они хотят это презентовать. Я думаю, не секрет, что львиная доля всех тех ивентов или событий, которые освещаются вот так буднично в социальных сетях, они на поверку, по факту, оказываются нечто другим. Другим. То есть презентуются они вот так сладко, гладко, бодро и весело, и задорно. А те, кто на событиях были, скажут, слушай, да было это так себе на самом деле, и народу мало. Пришла полтора землекопа. Непонятно, какую-то массовку нафотографировали, выдали, что здесь был аншлаг. А на самом деле все было не так. Другой вопрос. Каждый теперь за доблесть считает свою семейную жизнь выкладывать. И ты смотришь и понимаешь, чем больше хотят создать впечатление того, именно впечатление того, что там все замечательно и счастливо, тем хуже на самом-то деле обстоит реальная ситуация. И так и происходит. Смотришь, ну такие лубочные картинки были. Ну так всем, такой няша, такой мимишечка развелись через полгода. А было понятно, что если ты хочешь кого-то убедить в том, что у тебя все замечательно, ты себя прежде всего хочешь в этом убедить, что у тебя классно, а на самом-то деле ты что-то скрываешь. Потому что если у тебя счастье и полная чаша, да ты будешь сидеть спокойно и тихо, чтобы туда нос никто не сунул. Правильно? Правильно. А раз ты вот так, как не в себя, все это постишь, выкладываешь, ты в это сам не веришь, и ты создаешь некую иллюзию. И львиная доля всех этих постов — это фантом, призрак и иллюзия. Соответственно, когда мы их смотрим, мы имеем дело не с реальными событиями, а с фантомами и с иллюзиями. Кроме того, это формирует у нас, особенно, кстати, барышни у женского пола, завышенные ожидания от жизни. Смотрят и видят, как какая-то там девушка, женщина выкладывает, она закупается в магазинах, в дорогих магазинах, у нее, у ребенка есть няня, вот ей муж подарил подарок и так далее. Очень часто, как мы сказали, все это заканчивается плохо разводом. Непонятно, что это было, но вот позерство и показуха была. А с другой стороны, когда ты реально смотришь на такие ситуации, оказывается, что там семья чуть ли не олигархов,

0: да, с, значит, доходом там, 1 000 000 к на каждого в месяц. И вот мы смотрим, какая-нибудь тетя Мотя или дядя Петя смотрит и говорит, я тоже так жить хочу. А почему я так не живу? Но вопрос-то в том, сколько таких людей, меньше 1% среди нас. И мы на основании статистики менее 1% делаем вывод, что люди так живут. Дружище, это не люди так живут, это лишь немногая часть так живет. Ты автоматически обесцениваешь все, что ты имеешь у себя, и начинаешь гнаться вот за этим ветром. У тебя жизнь неплохая, у тебя есть личный автомобиль, у тебя есть квартира, у тебя есть работа, у тебя есть здоровые детки. Тебе уже мало, потому что у тебя, вот у него или у нее есть еще на каждого ребенка по няне. У тебя сколько автомобилей? 2. А у них 5. У тебя сколько комнат у квартиры? 2 или 3. А у них целый особняк. Понимаете, ты обесценил все свое и погнался за их жизнью. Кроме того, ты уже живешь не своей жизнью. Ты живешь жизнью чужих людей, которая, как мы сказали, на поверку оказывается иногда фикцией. Это просто демонстрация. Сколько уже таких разоблачений было в интернете, когда мы выкладывали там люди. Я в Дубае, я в, значит, где-нибудь там еще на Бали, я закупаюсь в дорогущих бутиках, вот я в премиальной гостинице. На самом-то деле все это была ложь. Автомобили дорогие были сняты на прокат на 1 час. В гостинице мы сидели в ресепшене или позволили себе почасовую съемку в каком-то номере, но выдавали, что мы живем такой жизнью. А обычный-то человек купился на эту замануху и стал этого жаждать своим сердцем. Как в сказке у кого? У Гауфа, кажется, да, «Холодное сердце». Прельстилось сердце Петера Мунка вот этим богатством. Все, он уже ни о чем не мог думать. Ему мама говорит об одном, ему этот старичок-лесовичок говорит об одном, а у него все крутится обогащение, озолочение, все. И он как он губил свою жизнь. Так же и здесь. Для того, чтобы не попадаться на этот крючок, прекрати крутить ленту. С точки зрения нейронауки это тоже доказано. Это очень вредно. Ты просто разбамбливаешь в хлам свою нервную систему, дофаминовые рецепторы и так далее. Не будем сейчас сыпать терминологии специальные, просто поверим и священникам, и психологам, и нейроученым, что вот эта тупая крутежка ленты — это зло. Не только с точки зрения того, что это похищает твое время. Это тебя уводит в мир иллюзий грез, отвлекает от настоящих насущных проблем, формирует завышенные ожидания от жизни. Ну и, собственно говоря, все это копится в такой, как мы сказали, огромный ком, шар, валун, который тебя в конечном итоге накроет, и ты потеряешь свою уникальную жизнь и свой уникальный опыт.
1: Внутренний и внешний цинизм еще тоже давайте обсудим. Вот когда мы в первую очередь, конечно же, начинаем с себя, то есть мы себя за что-то ругаем, критикуем, высмеиваем, но затем это переходит и на других людей, иногда прямо вот в привычку переходит, когда мы в людях видим только недостатки, там, например, кривые ноги, ноги замечаем, неудачную стрижку, некрасивый макияж, ну и так далее, и так далее. Вот это, опять же, особенность такая характера или все-таки грех, когда мы всех только критикуем, не видя ничего положительного в человеке?
0: Ну, конечно, это все нездоровье. И такие люди, мы часто впадаем в грех, да, говорят, ушибленной жизнью. Ну, так его сильно ударила жизнь чем-то, каким-то отрицательным опытом, что теперь вот в упор ему показываешь что-то хорошее. Посмотри, я не вижу, не вижу. Вот то, что у нее глаза косые, зубы кривые, или стрижка не та, или у него галстук нелепый, вот это я вижу. Не, а это я не вижу. И он смотрит на человека, вместо того, чтобы выделить какие-то достоинства и за них зацепиться, он выделяет недостатки и говорит, а, все кончены. Это, кстати, нам очень свойственно. Вы знаете, вот сильная сторона многих людей, которые не принадлежат к нашей культуре, к нашей цивилизации, но которой стоит поучиться. Вот у нас посыл какой? Все кретины, идиоты, конченые. Все, даже не буду с ними иметь дело. Посмотрите, как этот одевается, как эти говорят. Ой, молодежь вообще все пропащее поколение. Ужас, ужас. Ну, с такими установками разве мы уедем куда-то? А как другие на это смотрят? Мы, кажется, об эту мысль уже приводили. Есть кадры. Не надо говорить, плохой, идиот, конченый. Есть кадры, и с ними нужно работать. Если это молодежь, которая делает что-то не так, ну ты ж такой умный, ты ж такой мудрый, ты ж такой просветленный и просвещенный. Но неужели со всем твоим опытом, мудростью и наработками ты не можешь объяснить 14-летнему подростку, что он что-то делает не так? Так значит, дружище, проблема не только в подростке, а и в тебе, если ты этим опытом воспользоваться не можешь, чтобы объяснить совсем еще юному созданию, что он не туда идет. Вот так можно покрутить и посмотреть. И тогда окажется, что проблема не только на их конце провода, проблема и на нашем конце провода. Если бы мы могли воспользоваться этими знаниями, как правильно вязать галстук, знаешь, так научи его, сделай это так деликатно, чтобы он вынес этот новый навык и знание, еще тебе был благодарен, понимая, что он что-то делает не так. Ты маякни, но сделай это, как сейчас принято говорить, экологично. Потому что если ты скажешь, дурак, тебя кто учил, руки кривые, пошел отсюда, все, он из принципа больше не возьмется за эту работу никогда и на тебя злобу затаит. А если ты скажешь, слушай, ну нормально у тебя получается, нормально, только вот смотри, вот здесь вот так еще сделай, и будет прям все в ажуре. Вот так, а так все красавчик. Совершенно другой подход. Это, на этом и зиждется педагогика, психология педагогики. Когда мы находим ту струнку в человеке, которая может выдать хороший звук. Понимаете, какому-нибудь неумелому человеку, вот по хорукам, ему дай самую отлаженную, самую настроенную, хорошую скрипку. Хоть Страдивари, хоть Амати. Что он, если он не умеет играть и не понимает, что у него в руках, он что-то сыграет? Нет, нет. И струн будет мало, и смычок не тот. И вообще древесина и лак плохие. А если перед тобой мастер, помните, как Паганини, да? Одна струна осталась, он и на ней сыграет. Он и на ней сыграет. Так вот, наша задача в том же. Мы видим, что вот мало есть за что зацепиться в этом человеке. Как говорится, знания не ночевали, вот, опыта нет. Но есть одна маленькая струнка. Наша задача ее найти, распознать и попытаться от нее оттолкнуться. Вот это искусство, вот это опыт, вот это мудрость, вот это любовь. И здесь много христианских добродетелей вокруг подобного отношения могут собираться.
1: Ну и если потихоньку так начать подводить итоги нашей программы, вот мы говорили про нездоровье и про грех. Вот в чем отличие кардинальное этих двух понятий. То есть вот есть свойства характера, а есть греховное состояние души. В чем главное отличие?
0: Я бы сказал, что любой грех — это уже нездоровье. Вы помните, сказали, грех — это то, что вредит нам. Грех — это то, что нас ранит. Грех — это то, что отводит нас от Бога. Но разве мы можем назвать то, что нас калечит, ранит, и то, что уводит нас от Бога и не дает нам познать себя здоровьем? Соответственно, это тоже нездоровье. Но не нужно путать всегда физическое телесное здоровье со здоровьем души. Был такой писатель, да, Оскар Уайлд, у него известное произведение есть «Портрет Дориана Грея». Не будем сейчас все пересказывать, но выделим один самый главный момент. Этого молодого юношу Дориана Грея соблазнили, ввели непонятную жизнь, порочную совершенно, в которой он и растлевался. Но при этом у него дома стояла картина. Картина, написанная с него. Там был его портрет. И этот портрет, он вбирал в себя все пороки, которые переживал Дориан. А сам человек не менялся. И вот телесно это был светский лев, блестящий молодой человек, покоритель сердец, такой Казанова Дон Жуан, в одном флаконе. И на него смотрели люди, посмотрите, как живет. Вот он секрет здоровья, вот он секрет крепости. Посмотрите, годы идут, ему хоть бы что. С иголочки, всегда свеж, всегда гладок, всегда прекрасен, всегда здоров. А в это время у него дома картина вбирала в себя эти пороки, и она являлась олицетворением его души. И потом, когда ткани, сняли с этой картины, она у него стояла занавешена, посмотрели, а там уже разложившийся старик на картине. Здесь они знали молодого человека, который погибает. Глядь на картинку-то, а там уже старик со следами тления, глубокого тления. Так вот, что-то подобное может происходить и в нашей жизни. Душа уже почти что погибла, а снаружи идеал, картинка с модного журнала. Что там? Vogue, Men's Health, кому что. Так вот, надо следить за этим, чтобы мы не превратились, по слову нашего Спасителя, в гробы, которые снаружи лакированы, все такие красивые, ой, произведение искусства, настоящий гарнитур, а внутри полны всякой нечистоты, костей, праха и тлена.
1: Вот как научиться подсвечивать вот эти самые темные углы собственной души, чтобы начать с ними работать, начать их как-то лечить? Какой должен быть самый первый шаг в этом направлении?
0: Если ты заметил, что у тебя есть какая-то вот червоточина, да, все, сразу начинай работать, не откладывай, ставь в приоритет. Понятно, что у нас проблем много, но вот наиболее насущную и острую проблему начинай решать когда? Завтра? Нет, поздно. А сегодня вечером? Поздно. Прямо сейчас. Не откладывай. Если ты слишком много болтаешь, все, дисциплина молчания, накладывай упражнения, посоветуйся со священником, открой книги святоотеческие, они об этом много говорят. Как пошагово работать с той или иной страстью или пороком? Возьми Иоанна Лесточника, возьми Авву Дорофея, возьми Игнатия Брянчанинова, он совсем недалеко от нас стоит, Феофана Затворника. Открой их аскетические поучения, посмотри, как они с этим работали. Приди в церковь, проконсультируйся со священником, чтобы исповедь превращалась не просто в какой-то вот, ну, формализм, сухой, мертвый, непонятно кому нужный, одно и то же пересказываем, что мы хотим, кого удивить, от чего очиститься? Нет. Чтобы исповедь каждая приближала нас к очищению реально, приближала нас к преображению. Когда мы на исповеди выделяем какой-то грех и с ним начинаем работать. И через неделю приходим, и мы уже отслеживаем со священником, с духовником, что-то сделано или нет. А что мы планировали сделать? Вот это. Ты упражнение делала? Делала. Лучше стало? Стало. Хорошо. Не стало? Почему? Почему? Может быть, какое-то другое упражнение. Кому что? Лгал? Соответственные упражнения. Если болтал попусту, тоже свои. Если цинично все комментировал, третье, ну и так далее. То есть нужно увидеть, распознать и начать работать прямо сегодня. Вот мы дали конкретный пример. Если много болтал, возьми за правило, например, за правило не начинать разговор, пока тебя не спросят. И в разговоре, ну хотя бы там на 3-4 часа в день, попробуй такое упражнение, 3-4 часа в день. Если я с кем-то коммуницирую, я стараюсь играть вторым номером. Меня спросили, я ответил, не развиваю, не набрасываю, не накидываю. И это мне хочется прокомментировать. Молчу. И здесь свои 5 копеек вставить. Молчу. Это приучает нас вот к определенной дисциплине. Мы уже начали работать. Ну и так далее.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Андрей Ильич Лиходед, мастер народных художественных промыслов Свердловской области, преподаватель кружковой деятельности секции по резьбе по дереву Центра традиционной и народной культуры Среднего Урала. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, Виктория.
0: Хотелось бы спросить в этом интервью у вас про вашу художественную, насыщенную и творческую жизнь. Вы за лето 2026 года еще в планах выездные мероприятия в сентябре, но за лето успели провести несколько мастер-классов, в том числе посетили всероссийский бушуйский фестиваль в Златоусте. Расскажите, наверное, для начала с познавательного мастер-класса, где каждый мог почувствовать себя мастером. Это, конечно же, деревообработка. Начнем с бушуйского фестиваля Златоусте.
1: Честно говоря, да, это вот один из уникальнейших фестивалей в городе Златоуст. Оружейный фестиваль всероссийский. Называется бушуйский, вот, и связан с мастером, который, будем говорить, из руды изобрел булат, можно так, простым своим дилетантским языком. Вот, из насыщенного, да, то есть вот это, наверное, один из самых серьезных мероприятий. Челябинская область вообще очень интересно относится, то есть так трепетно относится к мастерам, и уже который год приглашают меня вот на такие мероприятия с моим, можем так сказать, единственным своего рода мастер-классом по изготовлению пряничной формы. Вот, то есть у нас присутствует, дается деревянная заготовочка там размером там 10 на 10, там, ну, небольшого размера 10 на 10, там бывает 12, ну, до 12 сантиметров, и каждый, любой желающий, может выполнить, создать свою, будем говорить, то есть как раз мы говорим, попробовать инструмент, попробовать дерево и создать свою уникальную пряничную форму, которую в перспективе он может из этой формы выполнить пряники, получить свой уникальный сувенир или свой подарок может сделать. И вот этим летом было ряд, прошло несколько мероприятий, начиная у нас так, в Свердловской области проходил Кашинский хоровод, пригласили на проведение этих мастер-классов, вот он проходил. Это ближе Кашина, это не здесь, который у нас около Сесерти, а это в Богдановичевском районе, они, такое у них тоже большое всероссийское мероприятие, они его так раскручивают. Вот. И на ней этой площадке я поработал. Потом было приглашение от Синегирия Фест, то есть такой группы челябинской, в Нижней Туре я проводил, они устраивали праздник тоже ремесла, и я там проводил один из мастер-классов по резьбе, также по резьбе по дереву, при всем том, что там и они реставрировали этот дом, то можно было попробовать себя и реставрации, были лекции, лектории, потом была береста, то есть так, они так в этом плане достаточно активно. И что у нас еще?
0: Бобровский мастер-класс, да?
1: Да, да. Бобровский тоже. Это у нас поселок Бобровский, вот, можно сказать. На Урале это, можно сказать, они борются, чтобы это стало местом бытования. Но раньше там было Бобровское ремесленное училище. И вот как раз интересная мысль, да, и интересная тема, где выпускали мастеров, станочников, столяров, потом выпускали мастеров краснодеревщиков. Краснодеревщик – это от слова «красный», слово «красиво». То есть не просто то, что он с красным деревом работает, а от того, что он делает красивые вещи, вот это слово. То есть это уже мебельщик, который мог, то есть они выпускали и резчиков, то есть вот как раз он может кроме того, что сделать столярное изделие, он его может еще отдекорировать, то есть резьбой по дереву. Потом они выпускали там же инкрустаторов. Это из, будем говорить, полосочек таких деревянных рисунок собирается узор. Это называется шпон. И вот, а общее слово инкрустация. То есть вот. Картинка из разных пород дерева, там шпон, он может быть там красный, белый, желтый, вы, наверное, видели просто, это просто слово для вас, это как бы так звучит. Вот, и очень ценно хотелось отметить, что, то есть, ну, на этой площадке также прошли мастер-классы по резьбе по дереву, и у них вот это училище, которое там было, Бобровское ремесленное училище, оно создавалось, можно будет потом посмотреть, год, то ли в 41-м, то ли в 43-м. И цель была, основная цель училища, привлечь детдомовцев, бездомных, вот всех тех детей, подростков, которые вот болтались, там, будем говорить, малолетних, как бы, условно говоря, пристроить преступников, которые там, ну вот это все это, научить ремеслу, делу, и еще плюс служить своему государству и нашей оборонке, вот в плане того, что, чтобы работать, то есть они делали там всякие заготовки, там ящики под снарядов, то есть, и они выпускали мастеров уже на тот момент, то есть какая стратегическая политика была в плане того, что ПАС, то есть не просто вот он там где-то болтается, а пусть он приносит пользу.
2: Энергию в доброе русло.
1: Ну и энергию, его задействуют. То есть, естественно, человек, который занят работой, который получает зарплату, да, то есть у него же другие появляются желания, интересы, там, создание семьи, поддержание семьи, то есть у него и появляются какие-то стабильные интересы, ценности другие меняются, не просто которые все шарахаются, там они, ну, сколько детей там у нас там во время войны осталось без родителей, там, кто в детдоме и без призорников, то есть, поэтому на этой площадке, а вот они тоже работают в плане развития этого, там у них целый парк они хотят сделать, посвященный вот именно, название такое оригинальное, то есть парк Бобра, и вот они в эту тему пытаются дальше продвигать, ну именно связанное все, что связано с деревообработкой.
2: Расскажите еще, как прошла ночь в музее в этом году. Пусть это майское мероприятие, сейчас сентябрь, но все равно это актуально, это интересно. Ночь музея в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. И что сделали вы в рамках данной акции?
1: Ну, вообще, ночь музеев уже такая достаточно традиционное мероприятие у нас в Свердловской области. И центр предоставляет много различных мастер-классов. И один из мастер-классов, то есть у нас вот так, мы также резьба по дереву, но тот вот этот мастер-класс у нас фирменный, можно так сказать, он универсальный, и он уже отработанный в том плане, что при всей, конечно, ответственности, там, острый инструмент, там, режущий инструмент, все это техника безопасности, мы справляемся максимально, чтобы это было безопасно для людей, которые пришли, вообще приходят с нулевым опытом, и ты должен вот за эти там полтора-два часа, либо ты должен помочь, ну, условно, будем говорить, работает он, но ты все равно являешься потенциальным ему подсказать, рассказать, как это делается, как выполнить эту работу, чтобы он получил первоначальный опыт уже именно по резьбе. Бывают, приходят потом уже со своими хотелками после первого раза, то есть попробовали, понравились, интересно, и приходят уже со своими какими-то идеями. Мы тоже это делаем, но для первого раза приходится быть все равно, ты учитель. Ты должен, условно говоря, его руками, ну это я подвожу, да, ты в любом случае, вот по всем мастер-классам, ты его руками должен создать изделие, то есть помочь, то есть, ну, передать определенный опыт и знания.
2: А что ребята говорят? Какие вопросы задают? Может быть, вопросы с точки зрения личной, да, как вы к этому пришли? Или ребят одних не оставляют на таких мастер-классах? Дети за детьми следят родителям, потому что мамы все равно переживательные, они порой беспокоятся, что какой-то лобзик, да, в руках или...
1: Мы учимся, ну, конечно, ответственность большая, и вот очень ценно, что мамочки, вот родители понимают, что вот сам по себе опыт не придет, то есть и она не сможет она ему дать этот опыт при всем том, что тут же надо и оборудование, и материалы, и инструменты, и, конечно, должна быть мужское какое-то, ну, то есть наставник, можно так сказать, да, наставничество, ты должен... показать изначально, как это правильно делать. Дальше он сам сделает, насколько у него позволяет там фантазия, ну, то есть руки растут там правильно. Я вот, ну, условно, руки у всех растут они, но не у всех бывает. Поэтому вот тут очень важно то, что дают возможность и доверие. Конечно, это, но это еще и большая ответственность, потому что у нас такое ремесло, которое требует такого своеобразного отношения, и дисциплины тоже требует очень такой строгой, потому что, ну, это, например, дисциплины и техника вот именно в нашем ремесле, где там столярная резьба, то есть дисциплины и техника безопасности, они одно напрямую граничат друг с другом.
2: Идут рука об руку.
1: Можно так сказать даже, да, вот точнее, наверное, я тоже возьму эту фразу на вооружение, что дисциплины и техника безопасности идут рука об руку.
2: Также еще один фестиваль был 12 сентября, это, как он назывался?
1: Вот один из интересов приглашают в Челябинскую область. В Челябинской области проходит ежегодный фестиваль, он называется «Уфалейский благовест», где он, это всероссийское мероприятие, на котором собираются звонари, приезжают звонари со всей России, и в течение всего дня каждый звонарь показывает свое мастерство на вживую. И на вот колоколах, то есть там прямо сцена, прямо колокола, и в течение всего дня все. И, то есть, и вот и уже тоже, ну, который год я провожу там на этой площадке под колокольный звон, провожу мастер-классы, также по резьбе по дереву. Тоже народ и люди с огромным интересом, то есть участвуют в этом, при всем там даже и участники бывают, подключаются к этому делу. Так что и тема такая у нас, колокол, это самое, и, то есть мы трудимся, ну, как говорится, популяризируем наше ремесло, стараемся, чтобы сохранить наши традиции, ну и дай Бог всем, чтобы у нас... ценили это и уважали.
2: Андрей Ильич, а раньше, насколько я знаю, этому ремеслу, то есть учили при художественных школах. Насколько сейчас в Екатеринбурге есть? Потому что на художника можно выучиться. Достаточно детскую художественную школу и любить, да, писать, рисовать и так далее. А сейчас насколько актуально вот, в плане обучения, есть ли такие факультеты при детских школах?
1: Ну, таких вот на сегодняшний день мы, то есть вот именно резьба по дереву, будем говорить так, в свое время в Советском Союзе была уникальная профессия, ну как она уникальна, она считалась одной из самых распространенных, была профессия художник-оформитель. Mm-hmm. Это человек... Как подразумевается, человек с этой профессией, художник-оформитель, должен был по выпуску, то есть уметь, то есть он должен был практически мастер-универсал выходить, то есть он должен, как говорится, пришел, то есть у него задача, он должен оформить, то есть, да, вот надо оформить интерьер, то есть вот он приходит, ну, то есть у него задача, да, он пришел, увидел. Он должен создать эскиз, потом он должен придумать, как это технологически выполнить это, и то есть украсить это помещение, он сдать, он должен уметь не просто как бы вот на компьютере это клавиатуре, он должен уметь это было сделать вживую, то есть начиная там где-то на те моменты еще были резьба, чеканка, там различные другие техники, монументальное искусство, какие-то такие монументальные декоративные элементы. Ну, то есть мог уметь работать с деревом, камнем, бетоном, с другими материалами. То есть этому учили. На сегодняшний день это все, ну, сейчас что-то начинает появляться, но это все практически у нас...
2: Забывается.
1: Ну, мягко сказано, забывается.
2: То, я что... смотрю, раньше еще я училась в детской художественной школе, ну, школе искусств, скажем так, и там были вот такие вот, кто приходил с лобзиком и что-то там делал, мальчики там всегда, помню, 2-3 человека, мало, малочисленная группа, но приходили. Сейчас куда не зайдешь? Нет. Нет, нет, и поэтому уникальная возможность у вас хотя бы поучиться.
1: Да, ну и вот очень здорово есть, ну, видите, время такое, что получается, что как-то вот выживается это. Конечно, хотелось бы этого видеть больше, чтобы люди, ну вот для детей, по крайней мере, вот эта возможность занятия ремеслом, оно было, ну, на сегодняшний день ни в художественных школах, ни в художественном училище этого нет. Ну, может, будет время
2: рассвета,
1: возрождения этого всего, сохранения, потому что все равно это надо. Ну, отключите свет. У меня тоже есть такая уже любимая такая. Вот отключите свет на 3 дня. И что? Все с компьютеров перейдут куда? Либо на кульманы, либо на, ну, у кого они есть, и я имею в виду, все сразу вспомнят работу руками, на счеты и все остальное. Но не дай бог, конечно, это можно не надо.
2: Да, дать.
1: Этот момент не будем. Но очень хотелось бы, да, всего этого у нас на сегодняшний день. Потому что это определенная материально-техническая база, которую надо содержать. Не все могут на сегодняшний день это позволить. Сейчас очень много...
2: Ждем рассвета, вот о чем я говорила. Рассвета, да. Возрождения. А когда мастера народных художественных промыслов празднуют свой профессиональный праздник?
1: Виктория, да, очень важно, да, интересный вопрос. День народных художественных промыслов у нас проходит в предпоследнее воскресенье июня.
2: Предпоследнее, да. Все верно.
1: 21 июня, вот, то есть, ну, это вот такой молодой праздник.
2: Ну, будем знать.
1: Но очень ценно, что его обозначили, что и вот в программе государства есть момент того, что и страны, что в плане сохранения и популяризации, продвижения вот этой нашей культуры.
2: Спасибо.
1: Потому что как будут корни, будет дерево. Будут традиции, будем развиваться.
2: Обязательно. Этого. Развитие нам всем хочется пожелать и здоровья.
1: Да, очень важно. Спасибо, Виктория, вам огромное за интерес и за интересную беседу и окунание в тему. Так что благодарен вам. Буду рад вас видеть снова. Всем спасибо. Всех благ. До свидания.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж, прозвучало интервью с Андреем Ильичем Лиходедом, мастером народных художественных промыслов Свердловской области и руководителем кружка «Резьбе по дереву» при Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.
3: Дорогие друзья, послушайте обращение архимандрита Дмитрия Байбакова, руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье».
4: Божьего вам всем благословения! Начался октябрь, а это значит... Что это значит? Это значит, что началась... подписная кампания на газеты и журналы на 2027 год, в том числе и на нашу замечательную православную газету. Всем нашим зрителям и слушателям очень рекомендуем выписать это еженедельное душеполезное издание. В газете заблаговременно печатается программа телеканала, текстовые версии многих любимых вами передач. Подписка принимается во всех почтовых отделениях России, в том числе Крыма. Подписной индекс по каталогу Почты России ПП805. Адрес подписки через интернет – подписка почта.ру. А в рамках акции «Дерево добра» вы можете выписать православную газету для социальных учреждений своего региона – детдомов, пансионатов, для пожилых, кадетских корпусов и других. Не забудьте и не опоздайте оформить подписку на православную газету на 27-й год. Ну и в каждом номере нашего издания обязательно печатается QR-код, по которому газету можно выписать. И на сайтах наших, в социальных сетях, везде также есть гиперссылка, по которой в интернете можно выписать православную газету. А в отделении к связи по индексу ПП805. Когда-то, совсем не так давно, мы были самые читающие нации на планете. А теперь, увы, нас обогнали по чтению даже некоторые африканские страны, которые, ну, считаются как бы вот типа отсталыми. А получается, что они скоро станут культурными, а мы, ничего не читая, превратимся в дикие племена. Это очень печально, и надо эту ситуацию выправлять. И вот в свежем номере

А зачем мне идти в храм? Да, я верю в Бога, молюсь дома, стараюсь никому не делать зла, делать добро. Разве этого недостаточно? Давайте в поисках ответа на этот вопрос посмотрим на наш церковный октябрь. Ведь каждый его день словно отвечает на этот вопрос. И, может быть, среди них найдется именно ответ вам на ваш вопрос. И первая такая причина, когда болит. Октябрь начинается с праздника иконы Божьей Матери Целительница 1 октября. А значит, первая причина прийти в храм очень человеческая, когда нам больно, когда заболели мы сами, когда заболел ребенок, когда врачи произнесли слова, после которых, может быть, земля уходит из-под ног. Церковь не говорит, не лечитесь, достаточно только молитвы. Нет, мы идем к врачам, принимаем лекарства, проходим лечение. Но есть то, чего не выпишешь в рецепте. Надежда, терпение, внутренний мир. И потому мы приходим и говорим: «Матерь Божья, я не знаю, что будет дальше, но будь рядом». Вторая причина, когда душе нужны ответы. И вот 4 октября – память святителя Дмитрия Ростовского. Мы живем среди невероятного количества информации. Читаем новости, смотрим ролики, листаем телефоны, знаем очень многое. Но стали ли мы от этого мудрее? Святитель Дмитрий был выдающимся церковным писателем, проповедником, просветителем. И его память напоминает, душу тоже нужно образовывать. Приходить в храм нужно не только для того, чтобы поставить свечу, хотя это тоже замечательно, но чтобы слушать Евангелие, слушать проповедь, открывать для себя веру. Потому что страшно прожить жизнь, зная обо всем на свете и почти ничего не узнать о собственной душе и о Боге. Третья причина, чтобы почувствовать, что церковь – это мы. Вот, например, 6 октября исполняется 15 лет Екатеринбургской митрополии. 15 лет назад была она образована. Но церковь – это не только епархии, учреждения, управления, храмы. Церковь – это люди, все мы, наши архипастыри, священники, монашествующие, наши приходы, бабушка у подсвечника, молодая семья с детьми, человек, впервые, может быть, переступивший порог храма. Церковь – это каждый из нас. Четвертая причина прийти в церковь, чтобы обрести мир. И об этом нам напоминает 8 октября, память преподобного Сергия игумена Радонежского. Мы очень устали от шума вокруг, от споров, от раздражения, от необходимости куда-то спешить, успеть что-то. А преподобный Сергий словно говорит человеку 21 века: «Остановись, побудь с Богом». И вот удивительный парадокс. Человек, Сергий Радонежский, уходит от мира в леса, чтобы быть наедине только с Богом, и потом вокруг него собираются тысячи людей. Троица Сергиева Лавра, Сергиев Посад. Почему? Потому что человек, нашедший мир в своей душе, сам становится источником мира для других. Может быть, поэтому нам так нужен храм, чтобы мы хотя бы ненадолго обретали мир и тишину внутри себя. Пятая причина, чтобы научиться любить. 9 октября апостол Иоанн Богослов. Мы часто произносим слово «любовь».

0: Но апостол Иоанн говорит гораздо серьезнее. Бог есть любовь. Значит, христианство проверяется не количеством красивых слов. Оно проверяется очень просто. Стал ли я больше любить? Стал ли я меньше осуждать? Научился ли прощать? Замечаю ли чужую боль? Можно годами ходить в храм и, увы, оставаться жестокими. Поэтому приходить сюда нужно еще и за тем, чтобы Христос постепенно научил наше сердце любить. Шестая причина – помолиться о семье. 11 октября – память преподобных Кирилла и Марии. Перед нами родители Сергия Радонежского. И это очень важное напоминание. Святые не появляются вдруг, из ниоткуда. За ними часто стоит семья. Молитва родителей, их пример, их вера. Вот мы беспокоимся, и справедливо беспокоимся, кем станет наш ребенок, куда поступит, какую профессию выберет. Но ведь есть вопрос важнее, каким человеком он станет. Поэтому приходите в храм, приходите молиться о детях, даже если они уже взрослые, даже если они сейчас далеки от церкви, родительская молитва не имеет срока давности. Седьмая причина – научиться милосердию. В этот же день, 11 октября, мы вспоминаем преподобную мученицу, великую княгиню Елизавету Федоровну. Она могла прекрасно жить для себя, но выбрала служение страдающим. И это еще один ответ на вопрос, зачем приходить в храм. Мы приходим сюда не для того, чтобы спрятаться, в том числе от чужого горя, например. Мы приходим ко Христу, чтобы потом увидеть человека, которому хуже, чем нам, который нуждается в нашей помощи. Настоящая молитва должна продолжаться за дверями храма. Настоящая молитва должна побуждать нас накормить, позвонить, навестить, поддержать, простить. Иногда самое настоящее продолжение воскресной литургии – это доброе дело, которое мы совершили в понедельник. Восьмая причина – понять, что святость возможна и сегодня. И вот 12 октября нам об этом напоминает, мы вспоминаем святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Иногда мы представляем святых людьми из какого-то параллельного, потустороннего, не знаю какого, другого мира. Древние одежды, далекие века. Но святитель Иоанн жил совсем недавно. Пожалуйста, найдите, прочитайте его житие. Это был удивительный человек. Современные города, самолеты, автомобили, эмиграция, документы, больницы. И среди всего этого святой. Значит, проблема не в эпохе. Можно стремиться к Богу и в 21 веке. Можно молиться и среди небоскребов. Можно оставаться христианином и среди суеты. Святость не устарела и не устареет никогда. Девятая причина. Когда нам страшно? 14 октября – покров Пресвятой Богородицы. Есть моменты, когда человеку особенно хочется сказать: «Матерь Божья, покрой нас честным своим амофором». Когда страшно за ребенка, когда рушится семья, когда вообще неизвестно, что будет завтра, когда собственных сил уже не хватает. Покров говорит нам удивительно простые слова – мы не одни. Но здесь есть еще один вопрос. Мы просим Богородицу покрыть нас своей любовью. А кого своей любовью покрываем мы, кого защищаем, кого утешаем, кому прощаем. Может быть, лучший способ отпраздновать этот праздник, покров Пресвятой Богородицы, самому стать хоть для одного человека покровом любви и милосердия. Десятая причина – научиться соединять веру и долг. 15 октября празднуется память праведного воина Федора Ушакова. Есть опасная ошибка думать, будто духовная жизнь начинается только тогда, когда мы вошли в храм или затворились у себя в комнате в молитвенном уголке. Нет, христианинам нужно быть и на работе, и дома, в семье, и в кабинете руководителя, и в армии, и в школе, и за рулем. И тогда, когда никто не видит, праведный Федор Ушаков напоминает, служить Богу можно честным исполнением своего долга. Не обязательно совершать какие-то подвиги, совершать какие-то великие чудеса. Надо начать с простого – делать свое дело по совести. Одиннадцатая причина – когда хочется, чтобы тебя просто поняли. 23 октября мы вспоминаем преподобного Амвросия, старца Оптинского, многими очень любимого святого. И раньше, и теперь к оптинским старцам всегда приезжали тысячи людей, и при их жизни, и сейчас, совершенно разными бедами, семейными, духовными, житейскими, людям нужен был человек, рядом с которым можно было открыть душу. Как этого не хватает сегодня? У нас сотни контактов в телефоне, а иногда некому рассказать, что происходит внутри. И вот храм – это как раз то место, где человек должен знать, здесь меня выслушают, здесь за меня помолятся, здесь меня не прогонят из-за того, что моя жизнь сложилась как-то неправильно. Двенадцатая причина – вернуться домой. 26 октября мы вспоминаем Иверскую икону Божьей Матери. Иверский образ еще называют вратарницей. И здесь есть удивительный образ. Двери храма открыты. Но Бог ожидает не просто нашего физического прихода. Он ждет возвращения сердца. Кто-то не исповедовался, может быть, 10 лет, а кто-то и 20. А кто-то однажды обиделся на священника, а кто-то считает себя недостойным, а кто-то говорит, вот исправлю свою жизнь, там брошу, допустим, курить или брошу пить, тогда приду. А Христос говорит, приходи сейчас, никогда станешь хорошим, а сейчас приходи, чтобы вместе с Богом начать становиться другим. Тринадцатая причина – научиться благодарить. 28 октября – празднование иконы Божьей Матери «Спарительница хлебов». Мы удивительно быстро привыкаем к хорошему. Есть хлеб – привычно, есть дом – привычно, есть близкие рядом – привычно, проснулся утром – привычно. А если задуматься – сколько всего сегодня было нам дано абсолютно даром. И вот праздник образа «Спарительница хлебов» напоминает, хлеб – это тоже чудо. Труд человека, земля, дождь, солнце, урожай и Божье благословение. В храм нужно приходить не только с просьбой «Господи, дай», но и с тем, чтобы сказать «Господи, спасибо». Четырнадцатая причина – научиться доверять воле Божией. 29 октября мы вспоминаем еще одного удивительного святого, святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Мы хотим, чтобы все в нашей жизни происходило по-нашему, чтобы Бог исполнял наши планы. Но духовная зрелость начинается там, где человек способен сказать: «Господи, я не понимаю, но доверяю Тебе». Не бездействовать, нет, не опускать руки, нет. Делать все, что от нас зависит. Но то, чего изменить невозможно, передавать Богу. Это труднейшая школа. И храм – то место, где мы ей учимся. А еще об этом святитель Иоанн очень хорошо пишет в своей книге «Илиотропион». Очень-очень ее вам рекомендую. 15-я причина – чтобы любовь была сильнее смерти. 30 октября мы вспоминаем всех безвинно убиенных христиан. Да, есть люди, которым мы уже не можем позвонить, не можем их обнять, не можем попросить прощения, не можем сказать то, что когда-то не успели сказать, но можем молиться. Церковь удивительным образом соединяет живых и усопших в молитве. Поэтому приходите в храм с именами своих усопших, подавайте записки, будьте на панихиде, помните их. Потому что христианская любовь не заканчивается у могилы. И вот здесь, дорогие друзья, мы дошли до 31 октября, памяти апостола и евангелиста Луки. И появляется еще одна причина, которая объединяет все остальные. Прийти в храм, чтобы услышать Христа. Апостол Лука оставил нам Евангелие, и в конце нашего церковного октября церковь словно снова кладет прямо перед нами эту книгу, потому что можно прийти к святыне, можно поставить свечу, можно попросить здоровья, можно почтить святого, можно даже полюбить красоту богослужения, запах ладана. Но все это не само по себе ценно. Все это должно привести нас ко Христу. Иначе мы остановились на полпути. Вот для чего храм открыт. Не только чтобы здесь было красиво. Не только чтобы сохранялись традиции. Не только потому, что сюда ходили наши дедушки и бабушки. Здесь человека ждет Христос. И вот если собрать весь октябрь в несколько строк, получится удивительная дорога. Заболел – приходи. Ищешь ответа – приходи. Устал – приходи. Не умеешь любить – приходи. Тревожишься о детях – приходи. Хочешь научиться милосердию – приходи. Не веришь, что сегодня можно жить свято? Приходи. Страшно? Приходи. Нужны силы честно исполнять свой долг? Приходи. Некому рассказать о своей боли? Приходи. Давно отошел от Бога? Возвращайся. Хочешь поблагодарить? Приходи. Не понимаешь волю Божью? Приходи. Скорбишь об умерших? Приходи. Хочешь услышать Евангелие? Приходи. Мы приходим потому, что нам нужен Бог. И каждый раз, когда переступаем порог храма, нужно помнить: я пришел сюда не просто поставить свечу, я пришел встретиться со Христом. И самое великое, что происходит здесь, в храме, божественная литургия. Здесь мы не только вспоминаем Бога, здесь Христос сам дает нам себя в таинстве Святой Евхаристии. Поэтому пусть церковный октябрь станет для нас не календарем красивых лишь только дат. Пусть хотя бы одна из этих 15 причин приведет наши ножки и наше сердце в храм. А придя однажды, постараемся уже не уходить от Бога. И когда-нибудь мы поймем, причин прийти в храм может быть не 15, а 100 и 1000. Но главная причина одна. Здесь нас ждет Христос. Божьего благословения всем нашим добрым союзникам. И, пожалуйста, не забывайте поддерживать телеканал «Союз».
1: Вы слушали обращение руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье» архимандрита Дмитрия Байбакова.
2: В Екатеринбурге 4 часа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и не трудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Катехизма 17. Блаженни непорочные в путь, ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бо беззакония в путях Его ходиша, Ты заповедал еси заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились путие мои, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся внегда презретями на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твоя сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих, в сердце моем скрых словеса Твоя, якода не согрешу Тебе. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим, устнам моим возвестих вся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, во оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему, живи мя и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земли, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелати судьбы Твоя на всякое время, запретил есть гордым, прокляти уклоняющиеся от заповедей Твоих. Отыми от меня понос и уничижение, яко сведений Твоих взысках, ибо седоша князи и намякли витаху, раб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих, ибо сведения Твоя поучение мое есть, и совете мои оправдание Твоя. Прельпе земле душа моя, живи мя по словеси Твоему, пути моя возвестих, и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширил еси сердце мое. Закону положи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу, и выну. Вразуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню, и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твоя,
а не в лихоимство. Отврати очи мои, ежи не видите суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое, в страх Твой, отыми поношение мое, ежи не в щевах, яко судьбы Твоя благи, все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приедет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мя слово, яко уповах на словеса Твоя, и не отыми от уст моих словесе истина дозела, яко на судьбы Твоя уповах, и сохраню закон Твой выну, век и в век века, и хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари, и не стыдяхся, поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлялся во оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, их же упование дал мне Иси. То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи мя. Гордие закону приступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянув судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Петобяху мне оправдание Твое, на месте пришельствия моего, помянув в нощи имя Твое, Господи, и сохранив закон Твой, сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках. Часть моя еси, Господи, реха храните закон Твой, помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему, помысли к пути Твоя и возврати хнозе мои во сведения Твоя, уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник обязавшийся мне, и закона Твоего не забых. Полуночи в остах, исповедайтеся Тебе о судьбах правды Твоя. Причастник аз есмь всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоя, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедям Твоим веровых. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостью Твоею научи мя, оправданием Твоим. Умножившися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко, сердце их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и сребра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь! Руцы Твои сотвористи мя и создасти мя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах, разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя еси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему, рабу Твоему, да приедут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть, да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шана мя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, якода не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои во слово Твое, глаголющее, когда утешишь имя. За небых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых. Колика есть дней раба Твоего, когда сотворишь ими отгонящих мя суд, поведаши мне закону преступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина,
неправедно погнашами, помазими, в мале не скончаши меня на земли, аже не оставив заповедей Твоих, по милости Твоей живи мя и сохрани усведение уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небеси, в род и род истина Твоя, основал еси землю и пребывает, учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе, яко аще бы не закон Твой, поучение мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя еси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих в сысках. Мене ж даша грешницы погубите мя, сведение Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя еси заповедью Твоею, яко вовек моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя в взысках. От всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законно положил мя еси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим, от заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидих всяк путь неправды, светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим, клягся и поставих сохранить и судьбы правды Твоей я, смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему, вольные уст моих, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя, душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых, положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих, наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть, преклоних сердце мое сотворить оправдание Твоя век за воздаяние, законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой и заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитесь от меня лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словесе Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих выну. Уничижил еси вся отступающие от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевах вся грешные земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему, плоти моя, от судеба Твоих убоявся. Сотворих суд и правду, не предашь мне обидящим мя. Восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии. Очи мои исчезусти во спасение Твое, и в слово правды Твое я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увем сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия, сего ради ко всем заповедям Твоим направлявся, всяк путь неправды возненавидих. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая душа моя, явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы, уста моя отверзух,

всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, исходящая в одная из ведости очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя, и истину зело. И стаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя в рази мои, разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есмь и уничижен, оправданий Твоих не забых. Правда Твоя правда вовек, и закон Твой истина. Скорби и нужде обретоша мя, заповеди Твоя поучение мое, правда сведение Твоя век, вразуми мя и жив буду. Возвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвахте, спаси мя, и сохраню сведение Твоя. Предварив безгодие возвах, на словеса Твоя уповах, предваристе очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишься гонящие мя беззаконием, от закона же Твоего удалишася. Близ еси Ты, Господи, и все пути Твои истина, и с первого познах от сведений Твоих, яко в век основал я еси. Вижд смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забых. Суди суд мой и избави мя, словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешних спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твоя, многи, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнозе изгоняющие мя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижд, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истина, и вовек вся судьбы правды Твоя. Князи погнаша мя туни, и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуйся аз о словесех Твоих, яко обретаю корысть многу. Неправду возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу и днем хвалих Тя, о судьбах правды Твоя. Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани, душа моя, сведения Твоя, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя, и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесе Твоему, вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесе Твоему, избави мя. Отрыгнутость не мои пением, егда научиши мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя возлюбих. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бога, от земли создав и человека, и показав его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено оба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее воссоздав его во Христе Твоем, и возведы на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил еси на мне величие Твое, и не предал мне еси врагом моим в конец, исторгнуть имя ищущим в пропасть адову, ниже оставил меня си погибнуть и со беззакониями моими. Ныне оба многомилостиве и любоблаже Господи, не хотя и смерти грешного, но обращение ожидая и приемляй, и же низверженные исправляй, сокрушенные исцеляй, обрати и меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши ослепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей. Услыши, Господи, во мне человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей, окаянную мою душу освободи. И не к тому да содержит мя грех, ниже да возможет на мя оборитель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоею рукою его владычество исхитивай мя. Ты царствуй во мне, благий и человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воле, и подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа, и не возведи меня в преполовение дней моих, ниже не исправлену и не готову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и так у мя настоящего жития изведи, якогда невозбраненно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю, и аз неприступные Твоей я славы, доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими. В них же освятися и прославися, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтесь усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие друзья, в рубрике «Читаем псалтырь» слушали 17-ю кафизму.

0: кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние,